0: понятных, вполне, как мне кажется, прозаических объяснений, которые несколько снимают, да, сглаживают эту вину с российского общества за такое невнимание к Кавказу, к региону, который, конечно же, заслуживает внимания и который в итоге он получил. Но прежде всего нужно понимать, что российское образованное общество в начале 19 столетия – это, в общем-то, довольно немногочисленная группа людей. Если мы вспомним контекст истории начала 19 века, то, конечно же, все были увлечены и поражены событиями европейскими. Это и революция во Франции, а затем антинаполеоновские коалиции, наполеоновские войны. Ну, достаточно вспомнить абсолютно хрестоматийные строки из романа «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, как он описывает чувства молодого князя Николая Болконского, когда он думает о Наполеоне, и как все буквально офицеры русской армии в начале 19 столетия, они были увлечены этим корсиканцем, да, этим гениальным корсиканцем, такая маленькая фигура которого на самом деле буквально завораживала умы и, в общем-то, составляла главный предмет дискуссий при европейских дворах, и в том числе и в России. И, конечно же, все именно поэтому следили прежде всего за событиями в Европе, за событиями, за войнами, за наполеоновскими войнами. И, конечно же, еще очень многое здесь было продиктовано тем, что Российская империя активно участвовала в антинаполеоновских коалициях. Это первый момент. А второй момент здесь, он сугубо такой логистический, технический, вот как я уже говорил, такой инфраструктурный. Дело в том, что Кавказ был очень слабо связан с Российской империей, со столицами Российской империи. В общем-то, единственной такой надежной, ну, более-менее, да, относительно надежной такой ниточкой, которая связывала Кавказ с остальной Российской империей, это была военно-грузинская дорога. Но состояние военно-грузинской дороги в начале, да, в общем-то, и во всей первой половине 19-го столетия было далеко от идеального. То есть это далеко не та военно-грузинская дорога, которую мы видим сейчас, да. И то, несмотря на это, и сейчас, как мы знаем, зимой, например, военно-грузинская дорога и сейчас, она превращается в довольно рискованное путешествие. А в первой половине 19-го столетия движение по дороге могло останавливаться на несколько месяцев, не только в зимний период, но и в осенний, и в весенний период. Пропускная способность самой дороги была крайне низкой. И, конечно же, все это затрудняло доставление каких-то важных новостей, информации о Кавказе в российские столицы. А именно российские столицы, ну, прежде всего, светские салоны, это именно те точки сборки публичной сферы и те точки сборки общественной дискуссии, где и обсуждались наиболее важные новости и события из жизни страны и международной жизни за пределами Российской империи. И к тому же здесь можно сказать, что каких-то собственных корреспондентов, как сейчас принято говорить, ни одна из крупных российских газет в начале 19-го столетия не имела. То есть вот какие-то новости, они поступали совершенно обрывочно, да, и очень часто, даже вот такое причудливое такое переплетение, очень часто российские газеты, которые даже и хотели бы что-то напечатать о событиях на Кавказе, они перепечатывали сообщения зарубежной прессы, а при этом сообщения зарубежной прессы, они отличались колоссальной недостоверностью. То есть там были зачастую прямые выдумки. Но об этом очень хорошо написал Грибоедов в письме к издателю известного журнала «Сын Отечества». Вот Грибоедов писал, что открыл я газету, Грибоедов в тот момент находился в Тифлисе, открыл газету, кажется, он писал о русском инвалиде, открыл газету, а тут сообщается о каком-то восстании, которое вдруг вспыхнуло в Грузии, еще о каких-то событиях, но Грибоедов знает, что ничего такого не происходило, что никаких восстаний не было, никаких мятежей не было, что совершенно другие события занимали умы жителей Тифлиса и жителей российского Закавказья. Ну и Грибоедов в письме к издателю журнала «Сына Отечества», Гречу, он даже так в сердцах пишет, что господа петербуржцы, Если вы так мало интересуетесь Кавказом и считаете его глухой окраиной, которая не заслуживает внимания, то вам лучше вообще забыть о нем, чем сочинять эти небылицы. Вот такой отзыв Грибоедова. Ну и еще один, может быть, такой пример, штрих. Известный российский государственный деятель Александр Христофорович Бенкендорф, который впоследствии станет главой знаменитого третьего отделения, да, такой тайной полиции времен Николая I. В начале 19 столетия он оказался на Кавказе, и в одном из писем Михаилу Семеновичу Воронцову, а Воронцов впоследствии, как мы знаем, станет первым кавказским наместником, Бенкендорф писал, что только на Кавказской линии, Кавказская линия — это сеть, такая сеть российских укреплений на Северном Кавказе, которая протянулась фактически от Черного моря до Прикаспия, да, и Бенкендорф писал, что только на Кавказской линии еще как-то говорили о вот этом крае, то есть о Кавказе и о его проблемах, о том, какой курс выбрать России для того, чтобы обеспечить интеграцию этого региона в состав империи Романовых. А дальше, когда Бенкендорф поехал по территории области войска Донского, точнее, земли войска Донского, а затем оказался в малороссийских губерниях, здесь он, как писал, счастливые малороссиянки вообще и не знают о том, что наши войска на Кавказе, и что на Северном Кавказе идет война, а на Южном Кавказе российские чиновники пытаются наладить правительственную работу, работу правительственных институтов. Вот все эти факторы, они, конечно же, и накладывали такой негативный отпечаток, и российское общество очень мало знало о Кавказе. Но ситуация менялась, и надо сказать, что такими первопроходцами, своеобразными Колумбами Кавказа стали российские писатели-романтики. И здесь нужно сказать, что очень большую роль сыграл Пушкин, очень большую роль сыграл Бестужев-Марлинский, вот эти две фигуры.
1: Лермонтов, очевидно.
0: Лермонтов, да, конечно же, и Лермонтов, разумеется, вы абсолютно правы, Николай. Но вот особенно произведение Бестужева-Марлинского, этого человека, такого ссыльного, да, декабриста, который служил на Кавказе, они пользовались невероятной популярностью у публики. То есть, как писал один из критиков, они тают в книжных лавках, как моченый сахар. Вот так вот просто публика расхватывала эти сочинения, и они пользовались громадной популярностью. Но, конечно же, как мы с вами понимаем, сочинения писателей — это, безусловно, вершина литературного творчества, особенно сочинения Пушкина, да, даже проза Пушкина, ее можно читать как поэзию. Но, разумеется, с точки зрения информации и такого объективного, ну что ли, научного взгляда на Кавказ, это все было малодостоверно. И здесь нужно сказать, что вот эта романтическая традиция Бестужев-Марлинский, Лермонтов, она, конечно же, сыграла очень важную роль не только в открытии русским обществом Кавказа, но и в формировании таких ходульных стереотипов о Кавказе и о горцах Северного Кавказа. И очень хорошо об этих стереотипах сказал знаменитый ученый-лингвист Петр Карлович Услов. Он написал, что мы представляем себе горцев, благодаря русской романтической литературе, прежде всего сочинениям Бестужева-Марлинского, как людей, одержимых каким-то бесовством, которые режут всех налево и направо, пока сами не погибают в этой ужасной кровавой пляске. И нужно сказать, что, конечно же, такой романтический взгляд, он был очень стереотипным, очень шаблонным. И в российской культуре, и в российской литературе в дальнейшем происходит переосмысление образа Кавказа. Можно сказать, что наступает своего рода эпоха реализма. Ну и здесь очень важно, конечно же, очень важную роль сыграли сочинения Льва Николаевича Толстого. И вот его сочинения «Рубка леса», «Набег», ну и, в общем-то...
1: «Казаки».
0: Да, ну и впоследствии «Хаджи Мурат», они выполнены уже в совершенно другой манере. Ну и российское общество уже с середины 19-го столетия, оно стало получать больше информации о Кавказе, и здесь, конечно, ключевую роль сыграло окончание Кавказской войны. Кавказская война казалась российскому обществу такой бесконечным фоном, на котором идет жизнь. Ну, то есть это какая-то такая далекая война, которая идет бесконечно и вроде бы и идет всегда. Но когда российское общество вдруг узнало, что 1859 году Шамиль оказался в плену, а в 1864 году и вовсе Кавказская война завершилась, это вызвало невероятный всплеск интереса к Кавказу. А что же там? А что теперь будет с этим краем? Ну, есть очень интересные, любопытные воспоминания нашего знаменитого коллекционера Щукина. Он вспоминал, что когда был маленьким, после того, как Шамиль оказался в российском плену, в московских кондитерских появился специальный десерт. Такой пирог белого цвета, называемый «Шамилевой шапкой». Ну, это действительно очень любопытно. Шамиль на многих таких хрестоматийных фотографиях, например, на фотопортрете Андрея Диньера, он действительно изображен в, как будто бы в белом головном уборе. Но это, конечно же, не белая папаха, а это обычная папаха, обвитая белой челмой. Так носил головной убор Шамиль. Но само по себе появление десерта в московских кондитерских под названием «Шамилева шапка» говорит, конечно же, о том, что события на Кавказе, Кавказская война, она теперь уже находилась, можно сказать, уже не на периферии внимания российского общества, а в его центре.
2: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
3: Андрей Анатольевич, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот в те времена стало как бы модным писать о Кавказе. Многие это пробовали делать. Я, знаете, к чему подвожу? Реакция официальных властей. Все ли устраивало в контексте цензуры?
0: Да, конечно же, многие писали о Кавказе. Ну и власть, как мы знаем, в Российской империи, она внимательно следила за тем, что писали. И в случае Кавказа были, конечно, такие истории, когда власть пыталась ограничить, да, влияние того или иного текста. Ну, здесь хрестоматийный пример — это история с повестью «Проделки на Кавказе», которая вышла под псевдонимом Хамар Дабанов, а на самом деле ее написала жена русского генерала, воевавшего на Кавказе, Екатерина Лачинова. И вот «Проделки на Кавказе» — это очень интересная такая повесть. В них Лачинова показывает многочисленные пороки российской администрации, которых, ну, действительно было очень много, потому что Кавказом было управлять очень сложно. И, конечно же, российская администрация, военно-политическая власть, ну, допускала те или иные ошибки. Ну, разумеется, да, о регионе очень мало знали, и поэтому зачастую вели себя неуклюже. И вот Лачинова как раз-таки бичует вот эти многочисленные ошибки и пороки в своем романе. Как только он вышел, это, конечно, обернулось большим-большим скандалом. Военный министр и один из фаворитов Николая I, Александр Иванович Чернышов, вызвал к себе Леонтия Васильевича Дубельта, который к тому моменту возглавлял третье отделение, и сказал ему, что эту книжку нужно немедленно изъять из продажи, потому что в ней что ни строчка, то правда. Вот такая фраза была. И действительно, книгу, правда, уже было сложно полностью изъять из продажи, потому что она поступила в книжные лавки. Это история 1846 года. И какое-то количество экземпляров уже разошлось, да, и что-то ушло, да, что-то ушло уже в списках, и обществу было известно о содержании этой книги. Но, так или иначе, значительную часть тиража действительно изъяли. Но при этом о сочинении Лачиновой знали уже очень многие и его активно обсуждали. И вот нужно сказать, что здесь, может быть, вполне возможно, власть даже пошла на такой дозированный такой информационный вброс, который затем привел к определенным административным политическим изменениям внутри Российской империи. Хотя, конечно же, здесь, да, с вами невозможно не согласиться, что, разумеется, власть внимательно следила за тем, что пишут о Кавказе. Ну и не только о Кавказе, вообще в целом, конечно же, здесь не нужно демонизировать, да, российскую цензуру того времени. Конечно же, очень многие писатели, очень многие периодические, повременные, как говорили тогда издания, от этого пострадали, от цензуры, но очень часто внутри административных институтов Российской империи были разные взгляды на то, что следует запретить, а что следует разрешить. Ну вот одно дело, когда какой-нибудь цензор что-то запрещал, да, но затем, в общем-то, издатель мог обратиться в Главное управление по делам делам цензуры, которое было подведомственно министру внутренних дел, и оно, в общем-то, и было при министре внутренних дел, Главное управление по делам цензуры. И вот там издатель или автор могли опротестовать то или иное решение рядового цензора о запрещении печатания сочинения. И нужно сказать, что чиновники Главного управления по делам цензуры, они иногда пересматривали решения рядовых цензоров. Ну и вообще чиновниками цензурного ведомства в Российской империи были не только отставные военные, да, и люди, которые вот занимались охранительством и очень консервативно настроены. Чиновниками цензурного ведомства были и великие писатели зачастую. Например, Гончаров, автор Обломова «Обыкновенной истории», он работал как раз-таки в Главном управлении по делам цензуры при министре внутренних дел. И бывало так, что он разрешал то, что запрещали рядовые цензоры, и фактически шел на определенный риск.
3: Абонент Ариалович, и если можно, несколько слов про газету «Кавказ». Я так понимаю, что это была, возможно, главная газета или основная газета, из которой люди узнавали, общественность узнавала о событиях на Кавказе. И помнится, что даже многие российские издания делали перепечатки, брали материалы из этой газеты. Или я ошибаюсь?
0: Да, Николай, нет, вы не ошибаетесь, вы, как всегда, абсолютно правы. И здесь действительно газета «Кавказ», она была учреждена вот первым кавказским наместником, о котором мы часто, ну, я, по крайней мере, часто о нем говорю, о Михаиле Воронцове. И газета «Кавказ», да, действительно, она была призвана познакомить российскую читающую публику с Кавказом. И редакторы, они, газета «Кавказ», они так прямо и формулировали свою цель в одном из первых номеров. Было написано следующее, что наша цель — познакомить российскую читающую публику с Кавказом, с краем, о котором в России известно меньше, чем о Северной Америке, с горцами Кавказа, о которых у нас в России знают зачастую меньше, чем об индейцах Северной Америки. То есть вот такая была ситуация. Именно эту тенденцию и пыталась переломить газета «Кавказ». Возникает вопрос, ну, позвольте, а если газета тифлисская, да, и вот начала она издаваться в середине, в самой-самой середине 19-го столетия, то, а как же узнает русское читающее общество за пределами Кавказа? Очень сложно доставлять газету. Ну и действительно, этот вопрос решался таким оригинальным методом. Газета распространялась не только в Тифлисе, она распространялась в Петербурге, в Москве и в Одессе. И, разумеется, для первого кавказского наместника, да и, в общем-то, для его преемников, это был главный печатный орган, который распространял сведения о Кавказе, который знакомил российскую читающую публику с краем, и который выполнял ряд очень таких интересных, но в то же время нужных функций. Вот мы с вами в одной из передач ранее говорили о проекте кавказских воспитанников, вот о кавказских уроженцах, о молодежи, которая отправлялась учиться в российские учебные заведения. Так вот, ведомости об успехах кавказских уроженцев печатались в газете «Кавказ». То есть у кавказских воспитанников была такая жизнь на показ. Родители очень быстро узнавали, чем там их любимые чада занимались в Петербурге, в Москве, в других крупных городах империи, как они себя вели, каковы были их учебные успехи. Ну и, конечно же, на страницах газет «Кавказ» публиковались статьи, которые критиковали те публикации, которые, ну, были откровенно пасквильного характера и выходили за пределами Российской империи. Ну вот, например, характерна такая публикация ведущих журналистов, которые работали в газете «Кавказ». Она называется «Шамиль в Париже и Шамиль поближе». Тут речь шла о том, что в Париже в тот момент пользовалась большой популярностью пьеса, постановка драматурга Мориса, Поля Мориса, кстати, друга Виктора Гюго, которая изображала Шамиля, ну, в образе такого средневекового рыцаря, поборника свободы, ну, в общем, такого рыцаря без страха и упрека. Ну, а, соответственно, российскую администрацию, Российскую империю, все это изображалось исключительно, ну, в таких негативных черных красках. И сюжет был абсолютно фантастический, то есть, ну, это не имело ничего общего с реальностью. И вот именно вот эту пьесу и другие подобные сочинения, которые, ну, по мнению, конечно же, и российской власти, и российских журналистов, не соответствовали реалиям или не вполне соответствовали реалиям российской политики на Кавказе, вот эти сочинения критиковались. И вот статья «Шамиль в Париже, Шамиль поближе», она яркий образчик российской публицистики 19-го столетия.
3: Кстати, если позволите, помнится, финалом вот этой пьесы была высадка англо-французского десанта на Черноморском побережье Кавказа и его соединение с войском Шамиля.
0: Да, совершенно верно.
3: Да, да, да. Потому что Шамиль действительно рассчитывал на удачное наступление союзников на Кавказе, но не получилось.
0: Да, да, Николай, вы абсолютно правы. Шамиль действительно, ну, для Шамиля, в общем-то, последней надеждой были действия союзников в Крымской войне 1853-1856 года. Он рассчитывал на то, что и десант англо-французский высадится на Кавказе, ну, или османские войска будут поддавливать отдельный кавказский корпус, получается, с юга, и будут двигаться в сторону Северного Кавказа, и здесь Шамиль как-то рассчитывал на соединение, в том числе и с османской армией. Но ни того, ни другого не получилось. И именно после Крымской войны, после того, как этим планом не суждено было сбыться, очень многие наибы Шамиля поняли, что сопротивление, в общем-то, становится все более и более бессмысленным.
3: Амират Ильич, за интереснейшим разговором. Время пролетело мгновенно. Я уверен, что все мы узнали много интересного. Но, к сожалению, мы должны закругляться. Давайте подведем итог сегодняшней беседы.
0: Да, здесь можно несколько моментов, да, сказать. Ну, во-первых, Кавказ долгое время находился на периферии российского общества по нескольким причинам. Первое, это, конечно, то, что отсутствовали надежные пути сообщения. Ну, а второе, то, что российское общество было увлечено масштабнейшими европейскими событиями начала 19-го столетия. Но ситуация переломилась в середине, в начале второй половины 19-го столетия, после того, как российское общество узнало о завершении Кавказской войны и о том, что Шамиль сдался в плен российским войскам, вот эти события всколыхнули интерес российского общества, и Кавказ в итоге оказался в центре общественной дискуссии, и российское общество теперь уже узнавало о Кавказе не только из произведений российских писателей, но и из лекций ветеранов кавказских войн, которые были большими охотниками для того, чтобы поделиться собственными впечатлениями о очень интересной, очень такой отчасти даже экзотичной Кавказской войны 19-го столетия.
3: И это был Амиран Урушадзе, декан факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, руководитель проекта Российского научного фонда «За пределами колониальности и национализма. Пространство интеграции в Российскую империю с 19-го начала 20 века». Амиран Тарелович, спасибо огромное и всегда рады беседовать с вами.
0: Спасибо большое. Спасибо.
3: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Хочу также поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. Православная Церковь празднует День Рождества Пресвятой Богородицы. А для русского человека этот светлый богородичный праздник сопряжен с памятью об одной из величайших побед в русской истории, с победой на Куликовом поле, унесшей из жизни многих русских воинов. Сегодня я бы хотел поговорить об одном из двух выдающихся князей и воинов той эпохи, сделавших возможным не только победу на Куликовом поле, но и укрепление Великого княжества Московского, ставшего сердцем и объединителем нашей страны. Речь пойдет не о великом князе Дмитрии Донском, но о его двоюродном брате Владимире Андреевиче Храбром, князе Серпуховском, Дмитровском, Галицком и Боровском. Князь Владимир Андреевич родился 15 июля 1353 года, причем родился он на 40-й день после смерти отца. Князь Андрей умер от чумы, от той самой великой эпидемии черной смерти, которая унесла от 30 до 60% населения Европы и которая по торговым путям через Новгород и Торжок пришла на московские земли. Смерть отца нашего героя пришлась на последний год этой эпидемии. Спустя 6 лет, в 1359 году, от этого же, еще вспыхивавшего недуга, умрет и отец Дмитрия Донского, великий князь Иван II Красный. Жизнь и взаимоотношения князей Дмитрия Ивановича, будущего Донского, и Владимира Храброго невозможно понять, не возвращаясь к фигуре их деда, первого собирателя земель русских на Московском престоле, Ивана Калиты. Иван I Калита стал политическим архитектором объединения русских земель вокруг Москвы. В отличие от старшего брата, он успешно на протяжении всей жизни удерживал великокняжеский ярлык, собирал дань с русских земель для отправки в Орду, он укрепил статус Москвы, добившись перенесения резиденции, а затем и кафедры митрополитов киевских и всея Руси из Владимира на Боровицкий холм, в Московский Кремль, сделав его не просто великокняжеской резиденцией, но духовным центром общерусского значения. Он же смог, с дозволения хана, утвердить своего сына на великокняжеском престоле. Однако, объединяя русские земли вокруг Москвы, Иван Калита оставался человеком своего времени, феодалом, причем феодалом русским, в сознании которого наиважнейшей проблемой оставался мир между братьями и лествичное право. Он разделил свои владения между тремя сыновьями, оставив первенство за Москвой, но даже ее доходы и посады поделив меж наследниками. Аналогичное завещание Ивана II Красного еще более укрепило положение и владение Серпуховского княжества, во главе которого оказался шестилетний мальчик, будущий Владимир Храбрый. При этом осиротевший князь Серпуховской, будучи еще ребенком, воспитывался в Москве вместе с будущим Дмитрием Донским, под зорким глазом и духовным попечительством крестника Калиты и первого москвича на кафедре митрополитов всея Руси Алексея Чудотворца. В 16 лет Владимир Серпуховской вместе с московским войском принял участие в своей первой военной кампании – обороне Пскова от рыцарей Ливонского ландмейстерства Тевтонского ордена. Спустя год, в 1370 году, 17-летний князь Владимир вместе с войсками Пронского и Рязанского князей пришел на помощь Москве, осажденной армией литовского князя Ольгерта. Осознавая, что он не сможет взять едва возведенные белокаменные стены Кремля, Ольгерт предложил молодому великому князю Дмитрию мир, причем частью этого мира стал династический брак между Владимиром Серпуховским и дочерью князя Ольгерта Еленой. В момент заключения брака в 1371 году князь Владимир получает от двоюродного брата, великого князя Дмитрия, новые уделы – Дмитров и Галич. Таким образом, во владении Владимира оказывались богатые города, контролировавшие речные торговые пути к северу от Москвы, где располагался Дмитров, и к югу от города – в Серпухове. Однако эти владения были сопряжены не только с прибылью от богатых земель и транзитной торговли, но и с обороной Великого княжества Московского от противников, наступавших как с севера, так и с юга. Уже в 1372-73 годах Дмитриев был взят и дотла разорен войсками великого князя Тверского Михаила Александровича. На плечи князя Владимира легло восстановление города, выкуп и возвращение населения, строительство белокаменного Дмитровского Кремля. Он же отстроил новые дубовые стены для своей южной резиденции Серпуховского Кремля. Однако главной резиденцией князя, откуда он контролировал свои обширные владения, были предместья Москвы. Двор Владимира Храброго был отстроен в урочище Три горы на территории современного Пресненского района столицы. В эти же годы князь Владимир, как и великий князь Дмитрий, сближается со светочем Руси, святым Сергием Радонежским. Близ южной столицы Владимира, города Серпухова, преподобный Сергий основывает Высоцкий монастырь. Свое прозвище «Храбрый» Владимир Андреевич получил за полководческие дарования и подвиги на поле боя, где он сражался под знаменами, а зачастую и во главе войск двоюродного брата Дмитрия против тверских, рязанских князей, против литовцев и против татар. Именно он в день Мамаева побоища или Куликовской битвы командовал вместе с князем Дмитрием Боброком Волынским и братьями своей супруги, князьями Ольгердовичами, засадным полком, решившим исход сражения. На Куликовом поле войска Владимира Храброго сражались доблестно, но потери его войска были чудовищно велики. Он потерял 40 бояр из Серпухова и 23 из Дмитрова. Однако эти бояре вместе с приведенными воинами умирали за зарождавшееся единство русской земли, за свободу от посягательств на свою отчизну. Когда спустя 2 года хан Тахтамыш, желая ослабить московского великого князя и верных ему князей, вероломно напал на русские земли и разорил Москву, Дмитрий Донской вынужден был бежать для сбора нового войска, а единственный организованный отпор татарам дал именно Владимир Храбрый, разбивший в битве у Волоколамска. При этом города самого Владимира, и Серпухов, и Дмитров, также были разорены, разделив участь Москвы. Победой у Волоколамска Владимир подтвердил свою полководческую славу, пусть спустя 3 года он и будет разбит рязанским князем Олегом в битве близ Коломны. Как и его двоюродный брат, великий князь Дмитрий, Владимир начал чеканку собственной монеты, что, безусловно, свидетельствовало о его амбициях и понимании собственных прав как феодального государя. В 1388 году, в год смерти Дмитрия Донского, между великим князем и его серпуховским кузеном произошел конфликт. Очевидно, что Владимир склонялся к наследованию по лествичному праву, не желая склоняться перед сыном и наследником Дмитрия, юным князем Василием. Однако вскоре после кончины Дмитрия Донского князь Владимир отказался от идеи подобного противостояния. И в этом заключается его высочайший подвиг – не военный, а нравственный и политический подвиг. Он отказался от собственных амбиций и прав, став первым в истории Московской Руси князем, кто покорился младшему, то есть своему племяннику, ради укрепления единства русских земель. Напомним, что младший сын Дмитрия Донского и крестник Сергия Радонежского, Юрий Звенигородский, также удивительно одаренный и яркий князь, не сможет последовать этому примеру и будет вести ожесточенную войну со своим племянником Василием Темным, что раскололо на долгое время московские земли. Однако все это будет позже. Меж тем, в 1408 году старый князь Владимир возглавил оборону Москвы от наступавшей рати хана Едигея, успешно защищая и племянника, великого князя Василия I, и тот город, вокруг которого шло объединение Северо-Восточной Руси. Скончался князь Владимир Храбрый спустя 2 года, в 1410 году, и был погребен под сводами Архангельского собора Московского Кремля. Вспоминая о битве на Куликовом поле и об объединении Руси, вспомним в эти сентябрьские дни не только о святом и благоверном великом князе Дмитрии Донском, но и его двоюродном брате, также получившем прозвище Донской. О Владимире Храбром, который показал себя и воином, и полководцем, и одаренным государственным деятелем, способным не только создавать собственное феодальное государство, но отказываться от собственных прав, проявляя чудеса прозорливости и глубочайшей нравственности.
1: Россия. Обстоятельства времени. От детдома к дому.
2: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
1: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
3: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радио России. Главное радио страны.
3: Радио России. Общество.
8: Отцы и дети.
9: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня тоже многодетный отец и доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН Андрей Вадимович Смоленский. Здравствуйте.
10: Добрый день, Алексей.
9: Слушайте, тема такая необычная. Вот нужно ли учить отцу сына драться? И как правильно постоять за себя, вот особенно если в школе булят, задирают, провоцируют?
10: Чрезвычайно сложный вопрос. Да, просто сложно. Чрезвычайно сложный. На него ответа однозначного быть не может. Давайте попробуем начать с себя. Ну, просто с себя. Испытывали ли мы проблемы когда-нибудь в своей жизни, в школе, в коммуникациях, там, какие-то, которые... Все ли мы были единодушны в мнении друг о друге? Обнимались ли мы и любили друг друга? Нет, конечно. Мы уходили из школы, мог быть, в одном классе. Кто-то нравился нам, кто-то очень не нравился, кто-то объединялся против кого-то по тем или иным причинам. Кто-то не любил ботаников, кто-то, наоборот, любил ботаников. То есть мы начинаем с себя, да, мы говорим про себя. Вот что было с тобой? А прежде чем ребенок, который обращается с этим вопросом к тебе, откуда он? Он приходит к тебе и говорит, вот такая история. Можешь ли ты избежать этого негативного отношения? Нет. Потому что, ну, это трудный вопрос. Кто-то по каким-то причинам рассматривает из окружения твоего там ребенка в школе. Чаще всего все в детском саду это мало пока заметно. А в школе это возможно. И ты стоишь перед дилеммой. Вмешиваться в этот процесс. Попробовать тебе пойти в школу, встретиться с директором, с классным руководителем. То есть сделать это сверху. Чаще всего претерпит фиаско, потому что это будет на слуху. Второй момент. Сегодня есть обратные связи, потому что сегодня есть огромное количество гаджетов. И есть такая опасность, что если твой ребенок задирист и такой дрочливый, то он окажется в негативном пространстве, наоборот, потому что это будет фиксироваться, и другие родители будут ставить вопросы о том, что его пребывание в классе, в школе, он создает опасность, потому что он, так сказать, ведет себя по тем или иным обстоятельствам. Все вот такая безобразная, на самом деле, картина. А стоит ли учить ребенка драться? Вот это преамбула.
9: Ну, вы папа, вы... Да. Приходит ребенок и говорит, папа, да, научи меня драться.
10: Да.
9: Первый вопрос, конечно, задаешь, который ты говоришь, зачем? Чтобы понять и выяснить, а может, дело-то это серьезное?
10: Ну, моя точка зрения такова, что вы попробуйте все-таки сегодня... Я сторонник единоборств. Сегодня для всех детей, вот когда мы говорим о спорте, я думаю, что поскольку огромное количество секций сегодня даже в школах, там, ну, они коммерческие чаще всего, особенно восточные единоборства, которые там, есть бесконтактное карате, то есть умение двигаться, умение постоять за себя какими-то навыками. Попробуйте вообще до того, как это началось, во-первых, все-таки надо формировать личность ребенка, да, и подавлять него. Это такой тоже очень небезопасный путь. Когда вы это делаете дома, то чаще всего этот ребенок подпадает тоже под давление, может попасть в школе. То есть будьте аккуратны с давлением. Угу. Я и он. Мы партнеры.
9: Не передавите.
10: Попробуйте найти партнерские отношения прежде всего. Формируйте обратную связь. Понятно, что мы не каждый раз хватаемся, там, сжимаем кулаки. Мы сначала у нас словесные какие-то, часть словесных. Стоит на это обращать внимание? Чаще всего надо не обращать на это внимание. С этого надо научиться мотивированно. Это, кстати, происходит очень часто дома. Дети очень часто на наши слова их не слышат. просто не обращают даже внимания. Потому что, а если мы это изо дня в день одно и то же говорим, то это вообще просто они даже это произносят.
9: Становится фоном.
10: Они абсолютно однозначно тебе говорят, ну, это опять одна и та же, завел балалайку, там, баян, что хочешь. Ты слышишь свой след, еще не успев произнести. Опять как вчера. Но это не формирует его личность. Значит, если вы хотите его сформировать в доминанте своей, это то же самое будет трансформировано в школе. Он может испытывать. А если он вас побаивается дома, чувство страха у него возникает, то опасность увеличения страха в школе
9: увеличивается.
10: Конечно. Конечно. Он подавлен. А вы научите его быть нордичным дома, личностью. Формируйте в нем личность. Сегодня есть программ огромное количество. Даже в фитнесе есть детский фитнес, здесь там залы для борьбы, там залы там бокса и так далее. Мне кажется, что нужно, но это все без спарринга. В жизни должен быть спарринг. Я сторонник, мне нравится очень школа, я люблю бывать в Дагестане, на Северном Кавказе, когда приезжаешь, особенно в селение, где много детей, там много мальчиков, и они все возятся между собой в одной семье. Все они, в общем, между прочим, довольно сильная школа в Дагестане, шахматная. И это не мешает им быть шахматистами потом. Но в семье и в окружении они все разных возрастов. Поэтому в одной семье, когда дети растут разных возрастов, они так или иначе возятся между собой.
9: Естественно.
10: Они все равно демонстрируют какие-то физические качества. Или формирование. Поддерживайте в них это, поддерживайте. Не говорите, не надо. Если кто-то старше из братьев там, или сестер, ну, скажи, что ты будь. Но, с другой стороны, дело замечания и опасность за младшего, они не нанесут ему урона никогда в одной семье. Поэтому формируйте это. Это как раз борьба и единоборство – это очень полезная часть мотивации. А уж если вы хотите, но если вы сами никогда не сжимали кулаки, то научиться это делать довольно вам трудно.
8: Отцы и дети.
9: Но, кстати, я услышал очень хороший ответ по поводу того, что обратиться к профессионалам. То есть я могу тебя научить драться, но если, например, я сам занимался боксом. Но вопрос в том, что отдать ребенка в единоборство или к тренеру, чем еще важно? Они, как правило, там перестают быть, агрессию сбрасывают, и они, их там еще учат не начинать самим драку.
10: Но научиться отвечать, но научиться безусловно, отвечать, да, отвечать, да. Но это может быть словесный ответ, который завязывает какой-то элемент. Попробовать разобрать ситуацию в каждом случае. Я еще раз говорю, тут есть очень большая опасность. Дрочливый ребенок всегда опасен. Научив его драться, ты стоишь перед дилеммой.

0: Я согласен, конечно, в нашей стране, имея те ресурсы, которые у нас есть, и тот опыт тех специалистов, конечно, надо более активно участвовать, потому что мир настолько сегодня взаимозависим, что надо не только о себе заботиться, но и о других странах мира. Если у тебя есть технология, разрабатываемая вакцина, кстати, такие разработки у нас ведутся, они испытывают, в частности, вот и по Эболе тоже есть целый ряд вакцин, уже разработанных на сегодняшний день. Но дело в том, что этот вирус мутирует постоянно, поэтому надо здесь быть. Ну и готовиться вообще, так сказать, к такому согласованным действиям, потому что с ковидом, в общем, что-то получилось, а что-то...
1: Андрей Константинович, вот прям коротко, 10 секунд, да. До нас докатится Эбола?
0: Какие-то завозные случаи докатываются по разным, так сказать, углам планеты, но чтобы массово, я
1: не думаю, что это может быть. Спасибо. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор, эксперт ВОЗ. Вернемся к вам после рекламы и будем говорить о том, что мы будем печатать. Печатать мы будем авиационные двигатели на принтере. Подробности после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Дождитесь, очень скоро мы к вам вернемся.
2: Наше время. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
10: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
11: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
2: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
12: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
11: Это правда.
2: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России продолжит сегодня свой официальный визит в Китайскую Народную Республику. Состоится встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а также церемония подписания документов. Тем, кто угрожает атакой на Калининград, необходимо учитывать объем вооруженных сил России в регионе, заявил губернатор Калининградской области на слова министра иностранных дел Литвы о способности сил НАТО прорваться в Калининградскую область. Россия при необходимости готова протянуть руку помощи в переговорах между Ираном и США, заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России продолжит сегодня свой официальный визит в Китайскую Народную Республику. Состоится встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина и церемония подписания документов. По окончании встречи лидеры двух стран выступят с заявлением для представителей прессы. В программе визита также запланирована церемония торжественного открытия перекрестных годов образования, на которой лидеры выступят с краткими приветственными речами. Кроме того, состоится встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Также пройдет прием от имени председателя КНР в честь 25-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Завершит рабочую программу визита беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. Тем, кто угрожает атакой на Калининград, необходимо учитывать объем вооруженных сил России в регионе. Так отреагировал губернатор области Алексей Беспрозванных на слова министра иностранных дел Литвы о способности сил НАТО прорваться в этот регион. Российский губернатор напомнил как о Балтийском флоте, так и о словах президента России, что ответный удар будет мгновенным.
2: Балтийский флот защищает не только Калининградскую область, защищает вообще всю страну на западном форпосте нашей страны. Поэтому я думаю, что когда такие заявления делаются, нужно точно понимать тот объем сил, вооруженных сил, которые здесь находятся. Поэтому здесь только, наверное, имея нездравый смысл, можно такие вещи заявлять. К слову сказать, у нас сегодня проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии. Поэтому я думаю, что, так сказать, те, кто дают такие комментарии, должны это учитывать. Я просто еще раз хотел, наверное, напомнить слова нашего президента, который четко сказал, что если нам такие угрозы будут создавать, то мы точно будем уничтожать эти угрозы.
1: О том, что в случае запуска украинских беспилотников с территории стран Прибалтики ответ России будет неизбежен, заявил на заседании Совбеза ООН по украинской тематике и постпред России Василий Небензя. По его словам, российским спецслужбам уже известно о нахождении украинских специалистов по управлению БПЛА в Латвии. Россия при необходимости готова протянуть руку помощи в переговорах между Ираном и США, но не собирается навязывать свои услуги. Об этом заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков. Он также отметил, что новое руководство Ирана, как и прежнее, придерживается обязательства не иметь ядерного оружия. Для решения подобных задач у международного сообщества есть договор о нераспространении ядерного оружия, где прописаны все соответствующие обязательства, от которых иранская сторона никогда и не отказывалась, отметил Рябков. Партия «Новые люди» дала старт федеральной программе «Карьера» по-новому, как сообщил лидер партии Алексей Нечаев. Она направлена на поддержку молодых специалистов и помощь в трудоустройстве.
3: Наша партия «Новые люди» предложила программу, которая работала в 22-м, 23-м, 24-х годах, что компании, которые дают выпускникам вузов работу, тех, у кого пока нет опыта, получают небольшие государственные субсидии в связи с тем, чтобы они взяли студентов на работу. Программа показала очень хорошие результаты. 122 тысячи выпускников устроились, и 4 тысячи компаний в этой программе участвовало. Сейчас эта программа пока не работает, и мы отдали в правительство предложение ее возобновить.
1: Программа объединит студентов старших классов, выпускников и крупнейшие отечественные компании. Проект, как ожидается, поможет устроить на работу более 10 тысяч человек по всей стране. Отечественная вакцина против вируса Эбола, разработанная в центре имени Гамалеи, способна обеспечить защиту от редкого штамма, который в настоящее время распространяется в Африке. Об этом сообщил научный руководитель центра Александр Гинзбург. По его словам, Медиков, работающих в очагах распространения инфекции, следует защищать не только средствами индивидуальной защиты, но и уже существующие вакцины в отсутствие других средств. Эпицентр нынешней вспышки лихорадки Эбола находится на востоке Конго. В настоящее время там выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения. По меньшей мере 131 человек скончался. РЖД рассмотрит возможность расширения маршрутов поездов с посадкой по биометрическим данным, в том числе на Сапсанах, сообщил РИА Новости замгенерального директора компании Евгений Чаркин. «Мы будем готовы, когда будут протестированы технологии посадки на «Ласточке», отметил он. С 8 апреля нынешнего года опция работает в тестовом режиме на «Ласточках», курсирующих из Москвы в Кострому, Иваново, Нижний Новгород. Скоро такая возможность будет добавлена еще на двух направлениях – Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород-Иваново. Замгендиректора компании РЖД Евгений Чаркин также заявил, что запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году, но все будет зависеть от наличия оборудования. В средних широтах и на севере европейской части России сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщили синоптики. По их прогнозам, сегодня даже на берегах Белого моря в полуденные часы столбики термометров поднимаются более чем на 7 градусов выше нормы, до 20-25 градусов тепла. А в центральной России, в Поволжье, температура вообще сравняется с июньской в Средиземноморье, до плюс 27-32. В среду серия температурных рекордов, возможно, в Самаре, Туле, снова в Нижнем Новгороде и Москве. Ожидается, что 20 мая в российской столице будет побит исторический максимум температуры, зафиксированный в 1897 году. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее о спорте. Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Счет серии до 4 побед стал 3-2 в пользу «Локомотива». А другие новости спорта представит Дмитрий Калугин.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов является лучшим по проценту матчей без пропущенных голов среди всех вратарей в пяти сильнейших европейских чемпионатах, сообщает телеграм-канал Optosports. На счету Сафонова 8 матчей на 0 из 15 во французском чемпионате. Московская «Динамо» летом намерена укрепить правый фланг обороны подписанием футболиста с российским паспортом, информирует «Спортэкспресс». В данный момент кандидатами на усиление бело-голубых являются Арсен Адамов, который минувший сезон провел в «Зените», и Николай Рассказов, выступавший за «Крылья Советов». Отмечу, что у обоих футболистов летом завершаются контракты с их клубами, и они смогут перейти в «Динамо» без компенсации. Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, несмотря на драку с одноклубником Орельеном Чоамини, станет первым капитаном команды в следующем сезоне, сообщает «Мундо Депортиво». Напомню, по окончании этого сезона клуб покинет действующий капитан Даниэль Карвахаль. Вторым капитаном «Реала» в новом сезоне будет Винисиус Джуниор, третьим – Тибо Куртуа. Тольяттинская «Лада» продолжит играть в континентальной хоккейной лиге, а генеральный спонсор клуба продолжит финансирование. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Лада» заняла предпоследнее 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, а СМИ сообщали о финансовых трудностях тольяттинского клуба. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу Екатерина Гамова в этом году войдет в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония принятия новых членов зала славы состоится 17 октября в Холиоке. Напомню, последним россиянином, принятым в Международный зал славы волейбола, стал олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня до плюс 8, без осадков, в Тюмени до 20 тепла, кратковременные дожди, в Омске плюс 20, тоже дождливо. В Калининграде до 22 тепла, кратковременный дождь, в Оренбурге без осадков и плюс 30, во Владимире и Туле до 32, в Ставрополе 16-18 тепла, облачно, временами дожди, в Севастополе и Ялте до 22 градусов тепла, осадки и возможны грозы. В Санкт-Петербурге днем до плюс 22, ветер юго-западный, атмосферное давление будет выше нормы. В Москве без осадков. Днем температура воздуха поднимется до отметки плюс 30-32. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы. Сейчас в столице плюс 20. Ясно, без осадков.
0: детдома к дому.
5: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне назвать этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
6: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова с вами и готовы продолжать. Еще 45 минут мы будем обсуждать достаточно интересные события, в том числе позитивные, которые происходят в наших краях. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь, но прежде хотелось бы напомнить о том, что есть у нас мессенджер 8-925-222-9992. Пишите, если есть желание высказаться сюда. Ну, а вот наши планы.
11: С москвичами мы поговорим о температурных рекордах мая. У нас сейчас такой июльский май на дворе. Вот будем разбираться, всерьез ли это и надолго, или скоро закончится. С Андреем Кудряшовым, как всегда, поговорим об интересном из мира спорта. В данном случае речь будет идти о возможности введения обязательного предмета в школах. Еще одного мало в школах предметов. Да, вот шахматы называются. Нет, ну, кстати, это серьезно, это на самом деле не без улыбки, тема интересная, куда только это все предлагают ставить. Передвижные аптеки предложил в свое время Владимир Владимирович Путин вернуть вообще вот как бы в наш быт, потому что, ну, есть регионы, микрорайоны, города, поселки там, ну, в общем, там, где с аптеками проблемы, не все, как в Москве. У нас аптеки на каждом углу, такое ощущение, что москвичи в основном болеют, их основное занятие – болеть. Вот. А вот в стране не так, люди болеют, а негде обслуживать им свои, решать свои проблемы. И вот мы поговорим о том, что получится из аптек на базе «Газели». Это способ решения проблемы или просто для галочки? А вот об этом сейчас во всеуслышание говорят, что проблема решена. Ну и о печати авиационных двигателей. Представьте себе, на 3D-принтере прямо сейчас расскажут люди, которые в этом деле знают толк.
0: Наше время.
10: В России создали технологию, которая позволяет печатать авиационные электродвигатели на принтере. Вы не ослышались. Хотя, в принципе, мы, конечно же, все привыкли, что печатать на принтере можно какие-то документы, какие-то тексты распечатывать, или любая нужная вам печатная продукция может оттуда вылезти. А вот чтобы оттуда вылез целый авиационный двигатель, вот это, конечно же, удивительно. Но не то чтобы мы вчера об этом услышали, Нет-нет, конечно же, далеко не вчера. И слышали мы о том, что и органы будут печатать на принтере. И уже частично уже печатают. Уже частично.
11: Но я органы просто... человеческие, имеется в виду.
10: Конечно. И я имею в виду, что органы, например, печень смогут в ближайшем, уже обозримом, наверное, будущем распечатать. Отдельные какие-то ткани... уже кожи фрагменты уже сегодня далеко продвинулись в этом наши медицинские специалисты. Разработки, что касается авиационного двигателя, разработка в разы сокращает трудозатраты и сроки производства. При этом двигатель остается мощным и компактным, и подойдет он для дронов, для небольших самолетов, для электромобильной техники. А прототипы агрегата планируют напечатать уже в нынешнем году. Но, однако, такие технологии достаточно дорогие, поэтому при их внедрении, наверное, будут учитывать какую-то экономическую целесообразность. Вопросов тут много. Например, вопрос в том числе, а не проще ли по старинке руками все это делать?
11: Ну да, ну понятно, что речь идет все-таки об электродвигателях, а не двигателях там на самолеты класса суперджет. Но тем не менее, все равно это звучит как чудо и фантастика. Мы побеседовали с человеком, который знает действительно, как все это делается, и задали ему несколько вопросов. Вначале я представлю человека, а потом уже вопросы, а потом мы дадим запись этого разговора, потому что, ну, не получилось в прямом эфире у нашего собеседника поучаствовать в программе. И поговорим после этого с еще одним экспертом. Итак, с нами инженер научно-исследовательского отдела института номер 3 системы управления информатика и электроэнергетика МАИ Илья Качанов. И мы спросили его вот о чем. Как можно напечатать на принтере целый двигатель самолета? Ну, как вообще такое возможно? Спросили, что еще можно там напечатать? Самолет же целиком пока нельзя, предположили мы. Ну, и спросили также о том, не дороже ли эта технология обойдется в сравнении с классической. И вот что рассказал нам Илья.
12: Во-первых, важно уточнить, что мы планируем печатать все-таки не весь двигатель целиком, а отдельные его компоненты, такие как магнитопровод статора и корпусные элементы. Во-вторых, речь идет про электрический двигатель. Дело в том, что сегодня активно развивается направление электрических силовых установок летательных аппаратов. Это так же, как на авто. Есть бензиновый двигатель, а есть авто с электроприводом. На текущий момент применение электродвигателей рационально в силовых установках небольших летательных аппаратов. Пример беспилотников. Но в перспективе их применения возможно даже на самолете местных воздушных линий. Что касается самого оборудования, мы используем промышленный 3D-принтер, работающий по технологии селективного лазерного сплавления, или SLM. Внешне это закрытая камера с рабочей платформой и системой подачи порошка. Вместо бумаги и чернил здесь используется мелкодисперсный металлический порошок. Процесс печати происходит послойно. На платформу наносится слой порошка, после чего лазерный луч избирательно сплавляет частицы в соответствии с цифровой моделью детали. Затем платформа опускается, наносится новый слой, и процесс повторяется до полного изготовления изделия. Для печати можно использовать довольно большой спектр материалов, например, порошки из сплавов алюминия или разнообразных сталей. Что касается ответа на вопрос, полностью напечатать целый самолет действительно нельзя. Но и в этом, по большому счету, нету никакой практической необходимости. Но аддитивные технологии уже широко применяются для изготовления отдельных компонентов. Кронштейнов, корпусных деталей, теплообменников и так далее. Аддитивное производство или по-простому 3D-печать особенно востребованы там, где требуется сложная геометрия, оптимизация масс или глубокая интеграция различных устройств друг с другом. Что же касается стоимости, это действительно хороший вопрос. И ответ здесь зависит от контекста. При выпуске крупных серий традиционные методы получения деталей, такие как литье, штамповка и разные виды механической обработки, обычно выгоднее за счет эффекта масштаба. Однако для прототипирования и изготовления малых серий аддитивное производство часто оказывается быстрее и экономичнее, поскольку здесь не требуется дорогостоящие оснастки, а также просто существенно меньше времени проходит от заказа до получения готовой детали. Ну и кроме того, для деталей со сложной геометрией или деталей из труднообрабатываемых материалов аддитивное производство может быть фактически единственным технологически реализуемым вариантом.
11: Вот, ну вот так вот такой рассказ, подробный, детальный, много технических подробностей. Ну, нам кажется, не должен был утомить наш гость вас. Это был Илья Качанов, инженер научно-исследовательского отдела института номер 3 системы управления информатикой и электроэнергетикой МАИ. А вот что еще в отрасли печатается с помощью аддитивных технологий, с нами решил поделиться технологический визионер, кандидат физико-математических наук, сооснователь и генеральный директор частной космической компании «А-Рокетс» Никита Востров. Никита, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
13: Да, Ольга, Игорь, добрый вечер.
11: Что вы можете добавить к тому, что рассказал Илья, в том плане, что ведь не только электродвигателями 3D-принтеры ограничиваются в производстве. Можно ведь и что-то еще, наверное, производить. И что?
13: Да, конечно. Если мы говорим про 3D-печать именно в авиастроении, то здесь говорить можно и про интерьер, и экстерьер. Понятное дело, что крылья печатать не имеет никакого рационального смысла, а вот какие-то крепежи, которые периодически выходят из строя, пластиковые элементы, я даже недавно летал тоже на одном из самолетов, где видел часть элементов, изготовленных с помощью 3D-печати. Здесь очень важно отметить, что традиционный вот способ изготовления действительно хорошо применимы, когда детали достаточно простые. Но ключевая особенность 3D-печати позволяет переосмыслить подход к проектированию, и если раньше мы изготавливали тот же самый двигатель, например, из 20 отдельных деталей, то с помощью 3D-печати мы можем создать одну единую деталь, в которой будут внутренние каналы, внутренние пустоты, и таким образом мы как сократим цикл производства, так и сократим издержки на сборку, на подгонку, и таким образом вплоть до 90% мы можем сократить на издержках. Если говорить про обработку, например, металлических изделий, то есть стружка, которая оказывается отходами, в 3D-печати вплоть до 10% мы можем сократить вот такие вот расходы, потому что есть поддерживающие элементы и так далее. Вот, поэтому здесь 3D-печать позволяет переосмыслить подход. И, к сожалению, важно понимать, что современным инженерам важно не просто создавать под 3D-печать, но и переосмыслять подходы и технологическую цепочку производства в целом.
11: Никита, а вот тоже для понимания, а что может быть, господи, как же это правильно сказать-то, элементами, из которых создается некий новый объект? Ну, условно говоря, что можно, чем может наполняться этот 3D-принтер, если обычный принтер, там, краска, чернила и так далее? Ну, не знаю, там, камень,
10: ножницы,
11: бумага. Да, камень, металл. Там, да, какие материалы могут использоваться в 3D-печати? Вот, наверное, так, да.
13: Да, спасибо за вопрос. Сегодня, на самом деле, 3D-печать ушла достаточно далеко. Вот, помимо классических металлических порошков, о которых сказал Илья, да, есть порошки, которые уже сразу вытягиваются в металлическую нитку. Представьте себе классическую сварку, да, либо электродами, либо непрерывной проволокой, вот, которая подается, и мы навариваем объект, и таким образом сварку тоже можно назвать аддитивными технологиями, фактически.
11: Ого!
13: Помимо металла, можно применить и композиты на основе угленаполненных пластиков, стеклонаполненных пластиков. И порой вот такие современные композиты даже выгоднее использовать, нежели, например, металлические изделия. Вот. А если мы говорим про то, где еще можно использовать 3D-печать, а не только в авиа, то это и бетонная печать. Вот, да, в том числе дома сегодня
10: строят. Посмотрю, дома, 3D-дома на 3D-принтере 2 миллиона 700 тысяч рублей. Вот можно купить.
13: Да, то есть мы делаем несъемную опалубку из бетона, и фактически она становится стенами, внутрь которых мы уже выполняем утеплителем, и таким образом у нас становится необычный, интересный объект, который строится в течение 48 часов.
10: Вот ниф-нифу, наф-нафу и нуф-нуфу 3D-принтер, конечно, бы очень пригодился.
11: Слушай, а ведь сказка об этом, наверное, и была, просто тогда не могли это описать современными технологиями, другие технологии были.
10: Спасибо большое, Никита, очень интересно, и я думаю, что отличный повод вот ваш рассказ продолжить наш разговор как-нибудь поподробнее. Никита Востров, технологический визионер, кандидат физико-математических наук, сооснователь и генеральный директор частной космической компании «А-Рокетс» был с нами, а мы хотим поговорить еще об одной позитивной такой новости, которая, наверное, будет очень радостна для многих жителей наших российских глубинных регионов.
11: Аптеки могут стать передвижными.
14: Наше время.
10: Не то, что могут ставить, они, стать, они станут обязательно, потому что наш президент уже об этом говорил, и уже принят новый закон. Давайте обо всем по порядку. В России, во-первых, представили передвижную аптеку на базе «Газели» с колесной формулой 4x2. И такая «Газель» оборудована специальной надстройкой. Надстройка разработана для фармацевтической торговли. Внутри холодильный шкаф, витринный стеллаж, стол, прилавок, места для хранения товара – автономное водоснабжение, электроснабжение, отопитель, кондиционер, вентиляция, санузел. Ну, в общем, красота. Мы посмотрели на эту газельку, и, конечно же, все выглядит очень здорово. Вопрос только один. А сможет ли она проехать в отдаленные различные селы?
11: Ты же обещала положительно только говорить. А вот, оказывается, много вопросов даже и здесь. То есть есть решение, но насколько это решение, ну, что ли, отвечает всем тем задачам, которые ставились? Снабжение населенных пунктов, удаленных, может быть, малонаселенных лекарственными препаратами.
10: Потому что, да, населению теплоизолированные панели и армированная облицовка, в общем-то, наверное, что называется, по барабану. Им надо, чтобы лекарства привезли. Но вот, тем не менее... Инициатива будет реализована в 11 регионах России, продлится 3 года с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2029. Это эксперимент. И принятие нового закона о передвижных аптеках, который подписал президент, открывает дополнительные возможности для развития доступной лекарственной помощи в отдаленных и малонаселенных территориях. Вот давайте у нас несколько минут, об этом поговорим с нашим экспертом Вадим Винокуров, член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Вадим Иванович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
11: Вадим Иванович, ну мы о положительных нюансах этого вопроса уже рассказали. Нам кажется, что вы хотите поделиться какими-то вопросами и проблемами, которые еще остались нерешенными, правда?
14: Ну, хорошо. Ну, во-первых, сегодня у нас день фармацевта, поэтому все-таки пользуясь случаем надо поздравить всех коллег по отрасли.
10: Желать
14: дальнейших успехов. Вот, поэтому сегодня уж такой день. Вот, теперь, что касается передвижных аптек. Ну, здесь надо понимать, что это компромиссное решение. Компромиссное решение, потому что, конечно, очень сложно обеспечить в автомобиле температурный режим для хранения лекарственных средств. И здесь сейчас, в общем-то, ищется, среднее решение. То есть должно получиться на вот этих газелях. Сказать, что этот бизнес будет сильно выгодно, и он сильно выгоден будет для бизнеса, ну, я все-таки бы затруднялся. Потому что речь идет о достаточно о поселениях, в которых нет стационарных точек торговли. То есть, понимаете, там невозможно сделать аптеку в принципе. Туда, в общем-то, и продукты доставляются примерно схожим образом. Это не даст сильно большого потока, поэтому это все-таки скорее будет такой социальной задачей. Но такие поселения, безусловно, должны быть обеспечены лекарствами. Как общественный совет, мы, безусловно, приветствуем это решение и считаем, что оно должно помочь именно для удаленных пунктов. Понятно, что такие, собственно говоря, машины по Москве ездить не будут. Речь все-таки идет о удаленных территориях.
11: Но вопрос в том, все ли решено, что необходимо было решить, когда ставилась задача, да? Ну, то есть, условно, мы знаем, например, что вот вы сказали о температурном режиме. Мы знаем, что ряд лекарств просто уже по определению не попадут в эти передвижные аптеки. И почему они не попадут?
14: Ну, во-первых, смотрите, там есть ограничения, связанные с термологичными препаратами, достаточно, которые хранятся при низкой температуре. Вот. Но сейчас дело не в этом. Дело в том, что вот обычно как принято говорить, что разрешено все, что не запрещено законом. Так вот, в фармацевтике это не так. В фармацевтике законодательство оно определяет, как могут продаваться лекарственных средств. И такого механизма, как продажа с колес, там нет. Вот этот закон сейчас, он разрешает, то есть он дает возможность это реализовать. Поэтому это как бы некое расширение возможностей. Должен сказать, что во время дебатов там в Госдуме там были и другие предложения, почему, собственно говоря, эти передвижные пункты не могут быть беспилотниками или еще чем-то. Вот, то есть, ну, до этого, в общем-то, до такого еще не дошло, но, тем не менее, это как бы это новое предложение, и почему мы, собственно, приветствуем его? Потому что появляется легитимная возможность. До этого момента такие передвижные пункты были невозможны. какой степени они будут реализованы и в регионах, в которых проходит эксперимент, пока сказать сложно. Возможно, постепенно будут вноситься коррективы, связанные с требованиями к таким передвижным пунктам.
11: Понятно. Понятно. Будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Вадим Винокуров, член общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, был с нами.
10: Ну а далее будем говорить о шахматах в школе. Ход конем будет осуществлять Андрей Кудряшов, который уже пришел в эфирную студию. И мы его представим нашей почтенной публике ровно через минуту.
15: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
16: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
10: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И вот он, Андрей Кудряшов.
11: Привет, Андрей.
17: Е2, Е4. Здрасте.
10: Здрасте.
17: Я посчитал, почитал интернет. Знал, как.
10: Можно сказать, ферзь нашего вечернего спортивного сегмента с нами.
11: Да.
17: Нет, королевская пешка, может быть.
11: Ну да.
17: Сейчас все нам вспомнишь.
11: Через 10-15 минут ты ферзя все-таки превратишь.
17: Вне всякого сомнения.
10: Давай лошади уходи уже.
17: Ну, тема сегодня действительно интересная, и можно ее попробовать обсудить. Шахматы необходимо сделать обязательным предметом в российских школах, так как в период обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб.
11: Почему не сразу «го»? Вот в Китае, по-моему, они «го» изучают.
17: Вот,
11: еще, да?
17: Примерно тот же вопрос. Вот. Можно что-то еще придумать на самом деле. Нет, инициатива сделать шахматы обязательным предметом в школе, но на данный момент пока такая. Это просто исключительная инициатива, причем на словах, может быть, даже ее можно назвать декларацией намерений каких-то, чем какое-то отношение, имеющее к реальности. Но здесь, на самом деле, все очень просто, потому что Общественная палата, она не принимает законы, она не утверждает школьные программы. Этим занимается исключительно Минобразование, Минпросвещение. И на текущий момент, собственно говоря, никаких официальных нормативных актов со стороны Минпросвещения о ведении обязательных уроков шахмат по всей стране нет. И, собственно говоря...
11: Слушатели могут подумать, что ты противник. Потому что так начало интересно. Вот
17: нет,
11: давай
17: нет,
11: свою позицию.
17: Я не противник. Но сейчас, если мы, да, все вот эти законодательные штуки оставим в сторону. Вот я просто представлю себя в школе. Да?
11: Давай, кто... вот интересно.
17: Ну, я даже не знаю, какой класс. Ну давайте 11 класс. 11
11: Почему 11? С первого начинать?
17: Нет, ну, 11-классникам, нет, это самый интересный возраст, мне кажется. Им вообще на 6 все разделить, и поскольку у них абсолютно другие задачи. И в шахматы...
11: Слушай, если они с первого класса учатся шахматам...
10: Мне кажется, что это нужно гораздо раньше начинать делать. У меня папа научил играть в шахматы. Я, правда, все забыла благополучно, потому что эта практика не продолжалась. Мне было лет 6.
11: Так надо, 5-6
10: лет. С первого класса надо. У моей подруги сын ходил... заниматься шахматами прям вот по выходным, как кружок. Вот. Очень умный парень.
17: Нет, вырос. Ключевое слово «ходил заниматься шахматами в кружок». Это не в школе происходило, это не в рамках школьной программы. То есть куда-то идти, куда можно пойти, и там занятия там 2-3 часа.
10: Я с тобой согласна.
17: Куда? А здесь, это, может быть, как здесь 40 минут. Ну какие
10: Но
17: шахматы?
10: Но с другой стороны, понимаешь, это тогда вот будет такой обязательный хотя бы для кого-то небольшой тренажер для мозга.
11: Да, дополнительный
17: 40-минутный, просто... ну для этого надо уметь играть в шахматы.
10: Андрей, у меня тоже вот очень большой сомнения на эту тему, но, с другой стороны, ведь гораздо лучше, если дома там папа и дети сядут и будут играть
17: никто,
10: в шахматы,
17: нет, никто не говорит,
10: чем будут сейчас... играть приставку.
17: У нас определенно совершенно четкое понятие. Шахматы в школе. Как это возможно? Да вот мы сейчас оставляем в сторону все разговоры и начинаем рассуждать, как это возможно. Пока мы приходим к мнению, что это, в принципе, не очень возможно. Не
10: а если вместо физкультуры, это спорт?
17: Вася друг, да, который там, я могу сидеть за шахматной доской в третьем или там 5-5 классе, но Вася друг, он может ее взять, эту шахматную доску,
10: и разбить об
17: ради
10: голову?
17: Прикола, да, стукнуть тебе по голове.
11: Ну и что,
17: или например, ткнуть меня слоном.
11: А в спортзале?
17: В спину.
10: Ну,
17: а в спортзале
10: это, он может... это может быть картонное.
17: Но это не шахматы. Это...
11: Слушай, а в спортзале он может на тебя прокинуть козла или
17: это
11: коня.
17: Это не шахматы. Шахматы надо думать, надо размышлять.
11: Ну...
17: Надо понимать, надо учить это. Это все снимает огромное количество времени.
11: Как
17: учат
11: в других странах?
17: В других странах, мне кажется, все идут и занимаются как бы отдельно.
11: В Китае, мне кажется, этим в школе занимаются. Го? Да, даже го. А шахматы давно раньше были.
10: А у нас...
17: Так, внимание,
10: внимание,
17: экспертное мнение Сергея Смагина, вице-президента Шахматной Федерации Москвы, как он к этому относится?
18: Ну, как бы это даже уже не новость, это довольно часто появляется мнение, что шахматы нужно сделать обязательным предметом в школе. Причем все это на фоне действительно значительно массового подъема интереса к шахматам. Но в Советском Союзе, кстати, обязательного обучения не было. Всякие были кружки, факультативы, то есть достаточно разветвленная сеть вне школьной учебы. Я хочу сказать, что попытка-то сделать в школе что-то, связанное с шахматами, уже была. Был третий урок физкультуры. Как я понимаю, проблема уперлась в то, что как бы в дальнейшее развитие, что нужно все-таки готовить специальных педагогов. Просто взять человека из школы и поставить на урок шахмат не получается, потому что, видимо, недостаточно квалификации, в общем, нужны специальные знания. А если говорить о самой идее, то я, как и профессиональный в прошлом шахматист, и математик по образованию, только за. На мой взгляд, точно это не будет бесполезным предметом. Плюсы очевидны. Минусов вообще не вижу. Единственное, конечно, это некая нагрузка на школьную программу. Непонятно там, куда их эти уроки вставлять. Но по опыту и своему, и своих детей, и внучки хочу сказать, что вот в младших классах это было бы чрезвычайно полезно. Особенно если ставить вообще глобальную задачу подъема именно технологического уровня в стране. Ну, то есть нечто подобное было, кстати, в 30-х годах в Советском Союзе. Вот прямо вот можно... полистать материалы и аналогии, ну, просто прямые. Тогда из различных кружков, связанных с развитием, с логическим мышлением, вышло колоссальное количество технических специалистов, кандидатов наук, которые стали профессорами, академиками. То есть, как бы, все это такое хорошо забытое старое.
17: А мы не хотим обратиться к непосредственному участнику, да, и попросить нашего... Нет, не хочет, ну ладно. Нет, ну,
11: кого вот... ты хотел?
17: Прекрасного редактора.
10: Наши коллеги, да, вот наш редактор возражает Андрею, что в четвертом классе занимался шахматами,
17: да,
10: и никто не бил
17: доской. Никто не бил.
11: Вот видишь?
17: В школе? В школе, да.
10: В школе.
11: В школе. Слушай,
10: а потом, понимаешь, это может быть картонная доска. Это не обязательно деревянная, классическая, как в детстве у нас. Короб,
11: да, что вы,
10: ферзи с конями.
11: Что вы к материалу к этому привязались? Из чего я сделал? Я говорю, у нас в спортзале там много тоже предметов, которые можно ударить. И ничего. Люди занимаются в спортзале спортом, они бьют друг друга. Гантелями, извините.
10: Или скакалкой.
11: Скакалкой, например.
17: Ну,
11: да?
17: Если нет, если с точки зрения даже статистики, может быть, какой-то размышлять по поводу этого подхода, по поводу этого предложения, можно сказать, что в России 40 тысяч школ, и просто физически, наверное, не будет такого количества квалифицированных преподавателей, которые там не то, что там играть, да, а профессионально могут обучить детей теории шахмат, да, то есть, ну, здесь надо же там не только Е24, да, вот я, видите, там зашел, сказал, что там я знаю все фигуры, там, но я, может, там...
11: Чисто по учебнику учебник.
17: Ну,
11: и все.
17: Переподготовка обычных учителей — это все равно переподготовка.
11: Понимаешь,
17: повышение квалификации.
11: Понимаешь,
17: для этого нужно время.
11: Вот смотри, это как...
17: Можно я так говорю? Да. Смотри, одна история, да, чтобы повысить квалификацию, нужно как бы заинтересовать человека. Для чего он это делает, да? То есть здесь, скорее всего, вопрос возникает оплаты рабочего, как бы, труда. труда у учителя.
11: Оплата труда,
17: хочет
11: да.
17: он учиться шахматам и учить детей шахматам, да, это одна история. Но для, за это должны какие-то, не знаю, там, плюшки.
11: Учитель физкультуры, просто один урок физкультуры.
17: У нас есть.
11: Один,
17: у
11: нет,
17: нас,
11: один урок
17: у нас есть. Мы же не просто так, да, работаем в спортивной редакции, мы дозвонились сегодня до учителя физкультуры.
11: Да ты что?
17: Да, да,
11: ну,
17: да.
11: Давай. Одного единственного.
17: Школа номер 904, Сергей Ладыгин. И мы его спросили, собственно говоря, кто занимается шахматами.
18: Ну, как бы это даже уже не новость, это довольно часто появляется.
11: Ну, давайте другую послушаем, наверное.
19: Многие учителя проходят доп. Переквалификацию. Например, у меня есть квалификация, чтобы я мог преподавать шахматы и шашки. Но не у всех это есть, и не всем это интересно. Многие вообще далеки от этого. Как развитие, это было бы интересно. Я думаю, это было бы вполне достойно, потому что дети должны развиваться, помимо того, что они сидят постоянно в телефонах, играют в игры, вести не только, наверное, было бы это интересно, как третий урок, но и на переменах, чтобы поставить столы, да, оборудовать специальное помещение, и чтобы был человек, который этим занимался. Но я думаю, вот опять же, учить физкультуру, это было бы интересно, опять же, если брать сторону, как дополнительного заработка. Так что я думаю, что это было бы вполне себе интересно и современно.
11: Вот, вот. Ты понимаешь?
17: Дополнительный заработок.
11: Хорошо.
17: Сразу втыкаемся.
11: Ну, подожди, ну, дополнительного или давай, вместо другой физкультуры, вместо, вот, вместо лазания по канату. Понимаешь, это ты знаешь, как исходишь из логики, что у нас не умеют люди играть в шахматы. Вот давай так. Нет, я сейчас тебе объясню, что я имею в виду. Для того, чтобы учить ездить на автомобиле, обязательно надо быть сертифицированным преподавателем автодела.
17: Мы упираемся в школу, да, мы же не упираемся там в там ДУСАВ же, да, было?
11: Нет, вообще, да. Еще раз говорю, ты учишь там своего ребенка, да. Сам водить учишь, да? Это же тоже обучение, понимаешь, да?
17: Да нет, но никто
11: а для того,
17: не
11: чтобы
17: против.
11: Права получить, да, надо закончить школу специальную.
17: Да никто не против, чтобы люди там дома в шахматы играли. И сейчас
20: так надо, чтобы батя умел в шахматы играть. Да, они, всякий батя может.
17: Да нет, ну не важно, что там батя, да, может играть. Там можно отвезти человека там, и там прекрасный учитель там шахматы.
11: Что нельзя провести семинар с преподавателями данной, там, любой школы, один, там, не знаю, всех научить, в принципе, основам шахмат и все, и учить детей основам, а дальше они будут развиваться просто.
17: Ну, понимаешь? давайте справедливости ради скажем, что в отдельных регионах шахматы вот. Обязательны.
11: Есть,
17: в Калмыкии они входят в программу с 90-х годов, и пилотные проекты также работают в Ханты-Мансийском округе, в Югре, в Москве и Татарстане. В принципе, программа шахматы в школах, она развивается активно, как кружок во внеурочное время. То есть мы сделали круг, все равно пришли во внеурочное время.
20: Ну вот я считаю,
17: да.
20: что заменять урок один физкультуры на шахматы, это неправильно. Потому что
17: дети должны двигаться.
20: Не хватает физической активности.
17: Движение,
11: может абсолютно быть.
20: Верно.
11: Абсолютно
20: дефициты верно, на да. сидение, ну очередные там 45 или сколько минут сидения на пятой точке, это
17: нет,
20: не
17: ну,
20: выход.
17: Я, честно говоря, вот признаюсь, давно не был в школе, да, на перемене.
11: Ну,
17: там, чем они, ну, бывает тогда, что я мимо проходил. Нет, я не знаю, что они действительно сидят и тупят в телефонах на переменах, да, или там не бегают.
11: На подоконниках.
17: В салки. Ну, сейчас на подоконниках, неважно, да. То есть мы раньше в салки, у нас телефонов не было, мы в салки играли, там кидались друг к другу, да, и гоняли там с первого по третий этаж 15 минут. Нас еще...
20: Сифа.
17: Да, вот.
20: При помощи тряпки, да, которые вытирались с доски мел.
17: Нет, ну мы тогда совсем еще, мы иногда чужую варежку брали. Ой, так стыдно до сих пор. Ну, потом клали обратно.
11: Это тоже спорт.
17: И на самом деле, то есть, ну, действительно, побегать хочется, да, там, и там учителя с трудом нас загоняли, я помню, в...
20: Бегать не разрешали.
17: Бегать не разрешали.
20: А ведь наоборот.
17: Сейчас, наверное, не
20: разрешали. Просто, конечно, боялись, что кто-нибудь там по лестнице полетит, разобьет себе нос и отвечает за это.
17: Ну, и давайте, наверное, даже не хорошо будет сказать, что шахматами хотят заниматься такие, да, люди, которые умеют долго сидеть, да, долго мыслить, ребята, в смысле дети, да, то есть непоседа не будет
20: не
17: за шахматы.
20: Гиперактивные.
17: Да, но не все дети гиперактивные, непоседы просто не будут сидеть за шахматной доской, их-то, я не знаю, их надо гонять там часов 5, наверное, как, знаете, как собаку, вот, которую дрессировать надо, да, чтобы она успокоилась дома, там, не разносила большая собака, ты на 5 часов побег в лесу вместе с ней,
20: ну,
17: да,
20: мне кажется, ситуация изменится, если сказать, победитель получит 100 рублей. Ну хорошо, 500.
17: 500 это уже интереснее гораздо.
11: Вот у вас повезло-то, господа. Раньше за пирожок можно было, а сейчас уже деньги.
17: Пирожок. Нет, вполне вероятно, это сама идея имеет место быть, идея хорошая, но ее реализация, конечно, вызывает... Вот мы сейчас вот накидали на стол, да, свои какие-то варианты. Мы все равно делаем круг и возвращаемся к внеурочным занятиям. То есть есть какой-то там модуль отдельный будет физкультуры, да, и то.
20: Ну, это правда, да. Конечно, идея хорошая, но воплощение вызывает вопросы. Спасибо большое, Андрей, что принес нам такую интересную тему. Наши слушатели могут комментировать свою точку зрения, оставлять в наших мессенджерах 8-925-222-9992. А у нас есть еще одна тема для москвичей, которые задыхаются от майско-июльского зноя. Вернемся через минуту.
16: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
21: Сейчас я провожу испытания, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
2: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
16: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
23: Словарь русских говоров Забайкали.
22: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
16: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
24: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
25: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 820 0400.
24: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
25: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
24: Как понимаю, они были успешными.
25: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
1: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
25: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазера технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазер технологию, которой раньше пользовалась только элита.
1: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
25: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию.
1: Ну, прямо военная точность.
25: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
1: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
25: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
1: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око» снять очертания? Очки и контактные линзы без операций.
25: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Око» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
1: А теперь, внимание, обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Око» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь. Желающих приобрести «Дюна Око» много, а количество аппаратов ограничено. А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
25: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. «Дюна Око» держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат «Дюна Око» перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включайте и наслаждайтесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
24: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
25: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюна ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях.

0: 220-04-00. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386. 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске

0: Пекине с минуты на минуту начнется торжественная часть встречи лидеров России и Китая. «Москву не остановит членство недоброжелателей в НАТО в вопросах самообороны страны», заявил российский дипломат в ООН. Хорошие новости о гаражной амнистии. Ее хотят продлить. Об этих других событиях далее. Владимир Путин встречает утро на Дальнем Востоке. Сегодня президент начинает официальную часть своего двухдневного визита в Китай. В рамках поездки запланированы переговоры на высшем уровне, на которых Путин и Си Цзиньпин обсудят весь комплекс двухсторонних отношений и актуальные международные проблемы. Встреча российского лидера в аэропорту прошла в торжественной обстановке. Высокого гостя традиционно встречали дети, которые скандировали приветствие на китайском языке и размахивали миниатюрными флагами России и Китая. Первым Путина встретил министр иностранных дел Ван И. Основная программа визита с торжественной церемонией встречи российской делегации состоится на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь, сообщает РИА Новости. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры на высшем уровне. Путин и Си Цзиньпин сначала побеседуют в узком составе, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Бойцы раскрыли подробности освобождения Харьковской Валуховки. Украинские военные прятались по подвалам после столкновения с бойцами группировки «Север». Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что противник для удержания села скрытно перебросил на этот участок две сводные группы штурмовиков. Бойцы «Севера» отразили контратаку и загнали украинских националистов в подвалы. Солдаты ВСУ отказались сдаваться и были уничтожены. Напомню, об освобождении Харьковской Валуховки Минобороны сообщило минувшим днем. Членство прибалтийских стран в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия. С таким предупреждением выступил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совбеза. Так дипломат прокомментировал поступившую от службы внешней разведки информацию о готовящихся с территории Латвии ударах беспилотниками по России.
1: Они размещены на латвийских военных базах, а даже сели Лейлварды, Даугавпилс и Екапилс. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении теракта на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен. И да, госпожа поспред Латвии, служба внешней разведки России заявила, что координаты центра принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия.
0: Напомню, накануне в службе внешней разведки России сообщили, что киевский режим намерен не только использовать воздушные коридоры через страны Балтии, но и запускать ударные беспилотники прямо с территории Латвии. Гаражную амнистию могут продлить еще на 5 лет. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев. По его словам, документ направлен на поддержку граждан и защиту их имущественных прав. Напомним, что в России гаражную амнистию объявили в 2021 году. Программа позволяет в упрощенном порядке оформить гараж и землю под ним в собственность, если гараж был возведен до конца 2004 года и не был признан самовольной постройкой. Россиян предупредили о фейковых ТГ-каналах с оповещениями о беспилотной опасности. Как рассказали РИА Новости эксперты, чаще всего в схеме злоумышленники используют домовые чаты. От имени соседей пользователям приходят ссылки на сомнительные телеграм-каналы, в которых часто фигурируют слова «Радар» и «Москва», а на аватарках используется официальная символика столицы. Подключаясь к телеграм-боту, пользователь дает владельцу доступ к данным своим аккаунта, а впоследствии такой бот под видом уже знакомого сервиса может прислать фишинговую ссылку, при открытии которого устройство пользователя может быть заражено. Специалисты рекомендуют пользователям не подписываться на каналы с оповещениями по ссылкам из непроверенных источников, а модераторам домовых чатов отключить возможность добавления пользователей по общедоступной ссылке приглашению. 43,5 года тюрьмы получили в общей сложности украинские агенты в Забайкалье. Суд над двумя диверсантами состоялся накануне. Как установило следствие, пару лет назад ранее судимые Вячеслав Белокрылов и Вячеслав Лоскутов ради заработка вышли на киевских кураторов и согласились. согласились совершить теракты на объекты транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте 2-го Восточного окружного военного суда. Рецидивисты дважды поджигали локомотивы в Чите и получали за это деньги в виде криптовалюты. Продолжить диверсии им помешало задержание. За госизмену суд приговорил Белокрылова к 17,5 годам лишения свободы. Его подельник Лоскутов получил 26 лет тюрьмы. В Подмосковье потушили крупный пожар. Ночью в селе Белый Раст под Дмитровом горел склад. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, площадь открытого огня составила около 5000 квадратных метров. К этому часу пожарным удалось потушить пламя. Сейчас продолжается проливка и разбор конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания на складе выясняются. В деле об авторстве песен «Ласкового мая» поставлена жирная точка. Права на композиции не принадлежат продюсеру музыкальной группы Андрею Разину. Соответствующее решение вынес накануне Краснодарский краевой суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов вдовы певца Юрия Шатунова Светланы. Таким образом, апелляционная инстанция согласилась с тем, что представленные Разиным доказательства были противоречивыми. Напомним, сам Разин заочно арестован и находится в бегах за границей. Его обвинили в подделке договора с Шатуновым, а также присвоение денег, которые должен был получить поэт Сергей Кузнецов. Бывшему продюсеру «Ласкового мая» на родине грозит до 10 лет колонии. Металлолом извлекли из желудка пациента. Волгоградские врачи об уникальной операции рассказали накануне в областном Минздраве. В больницу с кровотечением поступил 50-летний мужчина. Рентген показал наличие в теле множества посторонних предметов. Во время операции хирурги извлекли из желудка 214 монет, 11 гаек и 2 дверные петли. Позже врачи насчитали 875 рублей мелочью. Как и, главное, зачем все это проглотил житель Волгограда, не уточняется. Уникальность же операции заключается в том, что она была выполнена эндоскопическим способом, без разрезов. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и идет на поправку. Вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Немецкий тренер Сандро Шварц обсуждает с московским «Динамо» контракт с зарплатой в 2 миллиона 400 тысяч евро в год. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Такая высокая цифра обусловлена рисками для тренера, а также тем, что к Шварцу есть интерес от одной из команд Бундеслиги, отметил источник. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал о том, что ЦСКА предлагает Шварцу 1 миллион 800 тысяч евро в год, но с меньшей, чем у «Динамо», неустойкой в случае разрыва контракта. Напомню, Шварц уже работал главным тренером московского «Динамо» с 20 по 22 год. Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку попал 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду. Для него этот мундиаль станет шестым в карьере. Еще ни один футболист в истории не принимал участие в 6 финальных турнирах чемпионатов мира. Биатлон. Карим Халили и Наталья Шевченко признаны лучшими биатлонистами России по итогам минувшего сезона. Торжественная церемония вручения индивидуальных призов прошла 19 мая в Москве. А лучшим молодым биатлонистом сезона признан Савелий Коновалов, а среди девушек награду получила Юлия Коваленко. Теннис. Карен Хачанов пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый-сейный россиянин обыграл Юго Гастона 3-6, 6-3, 7-6. На женском турнире категории WTA 500 в Страсбурге посеянная второй Екатерина Александрова не сумела выйти в четвертьфинал. Россиянка уступила Энн Ли во втором круге 6-4, 4-6, 3-6. В завершении хоккея российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй». Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. Права на игрока в Континентальной хоккейной лиге принадлежат московскому «Спартаку». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня от 7 до 9 тепла, облачно. Без осадков. В Хабаровске 23-25. В Челябинске 24-26 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Новосибирске 15-17 градусов. В Красноярске до 22. Временами пройдет дождь. В Вологде 27-29 градусов. В Кирове 26-28. В Казани 31-33. В Ярославле, Пензе и Владимире 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до 29. В Москве ожидается 30-32 градуса. Сейчас в столице 20 градусов. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Чорнита Сыктывкар, Борасов, Талун Одакура Тылыш Кыжедлун. Говорит Сыктывкар. Доброе утро. Сегодня 20 мая, среда. В эфире государственная радиостанция Комигор.

0: Вести Коми-Гор.
1: Студия Максим Канов. Корам Кывзыны Вильтерьяс. Июнь медводжалун шэнь Ущинск районын ылы шек дгрездясы кудасны ветлэны теплоход яс. Ыне юяс вылас суфтадаланы туйсы индалан пас яс. Кыджи и колем воун ессы пундасны нолдлыны Николай Горный да светлый нима пыжясын. Наын ужалышасас медалама. Регат теплоход яссы лыджасны ваа. Ветлэлан кад яссы стычмадыны, матасса кады езадасны. Бичишана мэй Николай Горный кудас мунны шэмандрей шиктыч сэне ужмачаман. Куломден районыш пожықса ведьму омысын вульмадесны ев переработетанын. Шымсы тавылы шададесны кывкудыш министерствылыш, оцалыс и район. Эс эдша ведьны и асна живитымыш. Талунья эмбур оцыган пожасылэджны дассы шикастор, вешек лым выймороженый. Омысас переработетаны и яй, ушкада тыдвылы, некамын во сайын шерпасыз омысас вылы зев шекыд, выль вешкадлыш некамын воон тычымын бурмадес, выль пыртымыс свечишана ныштана сымадас предприятиесы. Комиин кудасныз бүлмадны ажгум бұрыдым кужа урштас. Урчытыма кік шүрс комыны двоадж. Шуыма джика джвесавны тая лёг бүдмагыш кік ямыс шо гектар муяс. Урчас вылаз бүд во кысыны вичмадны дас миллион шайтын. Таво кудасны вадичыны и дрон ясын. Дашыш вольсашны чырш химия сорас ясын. Талын выла борщевика спачкалыма нёль шүрс гектар кымын. Сыш нёлед юкан муясын кучым шура урчас нуадыманин. Пасыны вичму овмас министерствован. Тавыша март канмуса олан пас шерти, мол кутыш яслы чыктыма бырыдны ажгумсы, да мука длёк быдмыг. Кудитаяс озвыч пондасны кыскыны кывкутыма. Бір якады рашиян содыс нэштаути шикас сорас, мэй оцыган лэджама тышкашны ажгумкад. Специалист яс вызясны удараса вырвавиджанынын и воджи дугадны черикыем да юты из кывтым катым. Таяс кысяны нюжадны кык шурс комыны двоадж. Шорнеес муна мозым юлан юкан да сетче пырыш воджа силыш. Оспош кышыны да ветлыны вавыфтыз быдво сымын кульман кады. Март чыршань май помыч. Шентябр медводжалун шань октябрь помыч. Заказникы слышадама абу сымын шымга чырч меча вырваса виджам могыш. Туялым яс шерти гырт чересыне коли вывтыеч. Дэжэр кутыш яс оз верманы тэрбура вичны быдлаты, торенин ылы ю вожьясын, улыс да вылыс пузладорын. Вырвавиджан министерствулы вызьяма йонмадны учса, воджа документыслан выныс помащис мартын. Вылыс оска пыртны бала свешшим яс завдитас ужавны шентябр медводжа лунчань, уршитама нёль вовылы. Республикаса вешкадлан кутырлан индадын Кырткерес районца аджырымыш велычынын интернат доры етама кулымдынса таршым школа. Таршым ногын зилены вичтыны шым. Комиин такужа учтасыз урчитама локтан вооч. Аджырымын велычы нелямы нықмыз челядин валид. Кызвыныз олыны интернатас. Пышти тамандажын нывзон кулымдынсаын. Бір яс бұрыдыма вешкадлыш. Сия свежиш яс да шыр бухгалтерас. Утухтыма сейджа сықты в районыш катыт гресса да луздырыш читаев шектса таршым школа яс. Воркута да печораса челядь керкаяс. Бір ясас пышти отмандажын нывзон, батьмамтым яс. Олан велычан ногыз озверши эскадыны чина яс. Воркутаса челядь керкаан вешкадлышаслы вазясны печораан ужаланын яс. Республикаын вош во чина кагалыд. Табыша нёль тылышын чужис маты шурс шижимшо ветымын ладинеч. Во помоч вичишана лоа вид шурс кыкшокымын. Колем да воджа воясы вылы унжык, а дасыш унжык восайын вефтертиз дас кыкшурс. Войтырсы комиен быд ногыс ышыданы чуштыны челядес. Отсагыз шетше мам ныбышым шанес. Вичмыданы кагалы кулана бытчама кылуй, кожен чукар, ставнас да сыкмыз шикастор. Эти наборы сулалы квайт да джин шурс сая шайт. Дашты миян регионыш вуршан фабрика. Республика куд еш торедыны вел ыжытшым. Ушинск районца шикт грездяс бара шададысны шым мушыр перьеш да переработайтыш ыжыт омысыш. Сы оцыган пондасныз бульмадны комыны те учтас. Квайтыш аймудор еш да тылын зілемаяслыш память виджам кужа. Меттыцыз усылым сатышкашишлы памятник. Шиема проектыс ыжыт вермам шань комын волы. Колым во вульмадысны мичмадысны. Таво гагырсы югжедасны. Таршым коджа уржияс кудасны нодны орчан навикбы шиктса паздорын. Коды шиема воин кыр видиш яслы. Югытло и колван, а парма да вашкин грездесын ташым пасясыз эзвывны пондасны вычны, мутны материкын айму дорищаслы мемориал пелькадасны мичмадасны, таво таящиктыслы тыры шо ветымын вид во, вульмадым пас доры пуктасны джориджес.
0: Радио России, Коми-Гор, спорт.
1: Сыгдав карса микрорайонын олышеслен кынеем стадион, быд асыв завдича зарядка шань. Миян уржерт я светесны давпана, да тыдмашесны спорт ради тышескад. Кыв Ольга Макаровалы.
2: И ты вигожем, как вонин, Ирина Леонидовна, воловла давпан со стадион вла подан АТП район шань. Кыч шуачи, скыпадны джонь виджалон да пучка савын яс.
3: Зарядка повышает тонус, потом всегда в движении, это же жизнь. Чем лежать на диване, лучше прийти сюда, пробежаться немножко, проходить, сделать упражнения и с хорошим настроением идти домой.
2: Инструкторка зарядка, куим швежон нас, выльну на щередая до пекнича. Как мы сейчас, комун минута совещань, гнюжала до свет минут. Быден ВЧ ас джонь вяжалон черти, но сыч кычкола.
4: Комплекс стандартный для утренней зарядки, сверху вниз, начиная от шеи, плечи, руки, туловище, ноги. Все как положено.
2: Спортсмен я сыщу на ан. Заводит из неволу в нынтаче. Ваш стадион в лена. Корвуля скупы да милыш сымы на мы впалысна. От кумынлан бурочтаны панчи с хунавоща йорташем. Да нюжалы ынеч.
5: Вообще нам это очень нравится, очень полезно. Утром встаешь, вроде бы все болит, выходишь сюда, уже все забываешь. Мы очень дружим, вместе праздники празднуем. Здесь вот мы друг друга все дела знаем, то есть мы стали подругами.
2: А сия зарядка быт приепрычена не команда сморт. Кот корчен, ворса мачен, а котка тренажер я свылын вынчетче, котрала, либо не жьемуна. Но быт прие, та еще те пыльза, быт арлыден, волан быт.
1: Тейкев зенет вультар яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14, на крайнем северо-востоке плюс 2-7 градусов выше нуля, в южных районах плюс 17-22 градуса тепла, на крайнем юге до 26 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, ветер северо-восточный 1 паровыми 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса, а атмосферное давление существенно не изменится.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Эфирин Миянкат.
11: Видеоланед. Студиан Елена Быстрова. Мелия гумов татына сочтыр. Кивылын лейкуйта лайка да дыр. Мороса инала джуджида джуджида, а кады скорвоас челядь лывуджида. Ольга Баженова комиков кыбурын ыджидыдлы да выла дон ялы мам кывсы. Топы даитчем аслан чужан кывес мускы да рыдбужыскыд. Алын якады мяджам, мыюнан яндыщен ашнысы шуны коми мортын. Таяс микажалам оксымын карын, но ищик тясын. Но емаш том войтер, кодес нинам виджеттак, петкадлана чужан мослышты чан лунцы. Зелена пачкадны коми кывсы, та еми котыра пырыщас. Том войтер вачаны коми кывсы аскостана асколанан да тычанан. Элина Шлопова ми котыран вешкадлыш, Сыктывкар саканма университеты студентка, пырыча бычама ордющема, форум яса, гижа проект яс. Неважан сыбордув ешпетыс шин на шин учтас. Кучарт мотай ужас, юаши элиналыщ.
12: Тая учта сеги жиме, асламны в ёрткет, кукшурскую жнё лёдвоун, аэропортен, мимо ним хантимансийска, медым пырачыны сэчэс конкурса, колы дачтына кучамка тому ловлы проект. И ми думышты им вэчны вот тачым шама подкаст. Гижим, бочты медведжа места, локтем горта.
11: Кымын мортнын пырачыстыян проектад?
12: Миян проект с бульмадам с муна на став, нас должен пырачыны куимщу, как яму с дасая морт. Гагарвуан, ами гижам даст подкаст, быт подкаст вылла должен локны даст витышнее чаджик морт, но ми сэщаку там нышта ветлны школа эсэд, и вишташна тая проект ющу ставасна мечай та йозыс чукармас.
11: Гыштяс джик комикы вылын чорнитаны?
12: Да, быт гыштыс чорнита комикы вьен, гагарвуан, разный диалект эсэн, абу джик литературный комикы вьен. Но комиков из Юрга и коми том ещень.
11: А куди ты заводитан, куди бурьяна та гостяса?
12: Проект, я думаю, что мы гижны подкаст, я петас яса. Разные ёскат, разные сферы эсэч. Тая и здравоохранение, и наука, и искусство, культура, челяди с веладом. Тава с нами борьем бурычтая сфера эсэч, меча тычана. Ёзэс, код я скужан и чёрнит на комен.
11: Коды талан тэн петка час?
12: Талан миянын петка час Евгений Семяшкин, лыжин котралыш, да, Ирина Карманова, веладыш.
11: Ще кад нынаэс кад чёрнит чынасы или кыч классны сразу локтасны? Кыч ёрташын тэн кад?
12: Некод кад ще куда эзвов чёрнит. Ничем ставу на рад пыруч пыручис на мен уштаса.
11: Коды нудыч на слоны.
12: Ме Элина Шлопова, ми котора пыруч яс, Виктория Терентьева, Никита Филиппов и Янина Вокуева.
11: Тал коды нудас.
12: Тал он оти петаса нудас Янина Вокуева, Евгений Семяшкин кэт, а рытланис ме Ирина Карманова кэт.
11: Кола локны тачи или гашка кчекат пуктаны ту везы?
12: Дерт ми пуктам эту везы, ми тая ставса снимай там. Съемка я здыр, я думаю, что мам идем езу чаш локтесны, и аз щену с юалым я свер местны щетны гоштлы. Коми там войту разгогар войс, мы коми муун, им позжан лун, сбыльмадны ащу потенциал-то, да, лон и уджит мортан. Мен вот таем шур могус, ми идем езу сгогар войс, Николь чесноком ему портную олома еще не сучла съесться.
11: Ты забуруч, ну а данет корщанет, мука для сами дгашка и йоги тоде, а ты анвекушем кабара выль чужам, выль район, выль кар. Кому он гость локале подкастла?
12: Думаю, что мы дас петас и дас морт локтас.
11: Кучам ты ан воде проект яс, ми коты рад. Мы думаю, что ты над гашка.
12: Но гашка основной план я сила еще ос Йонаков вещтавным идем на я же сбульмасны, но окота вещтавным и мика сям воде модная школа блог блогеров учтасы. И косям портно оламас ес бурачи жмалан. Ми пока сиен зевью на узья.
11: Декор таче бурачин и лоен юрно дочнат. Ще кыд луна свали повжилин ты та учас илиен.
12: Поланка кола мунны. Вот сиджи. Сене те будман, сене те верстямман, сене те верман йозыслы вочным буртор. Повны осков, коло смелма чыны иммунны.
11: Коло корчна команда?
12: Команда са ме окшумы зэв щекуд волы чукартна, са в основной ме велыча коми йоспавстын, коми кафедраын, мена мэмыш бур йорт яс и мука дучреждение сыщ, велычанын ясыщ. Ваныш косяшуны микотыры стоммис, мен подулы стая студент яс.
11: Ще кодло на стане кучам?
12: Ще кодло на ще куджака йоскат, код до ремунный, код лутая кола, код лутая интересна. Ми че кода ветлам школа эса, медем тудматны род челяди с коми культура, ну и коми челяди са че пудыджика вот тая коми мирас пыртны. Зев гаштам корты аджан мы челяди са тая осков. Сэн и вот ще кодло на с нинам вулы виджет так мунну воджа и тудны мы воджен тэна бур челяди витчищаны код лутая кола и код ясы озьяны таан.
11: Элина, а вот им тян мув пьясад, гашка район ясад, гашка аслад удара района ответлены, кушамка вот та син, да син проект нас, ну или кушамка мэдэн.
12: Ну вот ми как раз школа блогерован, петка чам вот му код район ясын, школа блогерован с вообще муны с нин куимыш, медводжаешься помоздынын, мэдышся усогорскан удара районын, кой мэдышся объячоен, луздор районын, и окота ижма ветлены. Тану ми дерт ми котыран чыш, петка чам и му код финогор регион ясын, ветловлам и Мариэлла, и Мордовия, Кудымкары ветлем колян во Ханты-Мансийск, Новый Уренгой. Ветлодлам чокуда.
11: Там кывзам выли проект лыщ гостяса. Янина Вокуева велыча Сыктывкарса Канма университетын. Нуадыз син на син учтас. Щорнитыз немало спортсменкад Евгений Семяшкинкад. Янина, вишталне у нас силщит.
13: Мей вела час к дукарса канму университета, нё лет курс вела международные отношения.
11: Кому ты надарас?
13: Мену кажетикар.
11: Ты вела чан, да?
13: Ну, они мену что уджала, кола на английской кыл вела, да, да, даже подработка щурис. А сиджа ми котырын активиста.
11: А важен пурин ми котырас?
13: Но мей даса даса тикат гласан вела че гимназия искусствен, и вот с этой чань позже мей гнава всачам активист, но Ксения Сергеевна Таскаева меня на свек вовлекает из кучам к мероприятия, если вот и гимназия чем повещавным ми котырын.
11: Кучам проект я стену одан?
13: Аслам минам валис мэми проект пузанвы в савор сам сайним, то есть меги же проекция. Они порачи Элина шлоповала на второс проекта «Щин на щин», то есть подкаст я с меги жалам. Коми черный тыщ том ескат.
11: Кому начну нодин «Щин на щин»-то?
13: А чем отпорно воды сам он?
11: Медводяшна.
13: Да, медводяшна.
11: И куда ты надло из шаргерой нас?
13: Меня шаргерой из Евгений Семяшкин, спортсмен, лыжник.
11: Сейку тыщ?
13: Все ищ в район сачач, мен мог чащик тыщ, мисы когда ти школа анвела, чем ати када тот сач.
11: Еще кот был ину одна с медводяш стая эфирса.
13: Медводяш интервью кот колись больше таташем форматен. Медводяш был из, конечно, чем волнительный, не она волнучий, кылай джукшис, но артмис бура.
11: Зе бура артмис. Элина адмышу из артмис?
13: Элина шу из Эвбур.
11: Эвбур. Молодыш мунан.
13: Мия на ния проектан мы сеща огнин снимачи, но водже вылэ чай там и да.
11: Но ты над быть комед водящий ставы сартмис.
13: Да, атчо.
14: Чолам Йор, Чин на Щин подкаст, мей Янина Вокуева, а мия Анталния Гэщ, спортсмен, лыжник, Россия чемпионатен призер Евгений Семяшкин. Чолам Женя.
15: Здравствуйте.
14: Вести шас еще, каны чужин быдмин, каны велочин, школа еще, мия на не занимачан.
15: Мей Евгений Семяшкин, мы лыжник, родом из Ижмы. Ижма занимается на вашей лыжи. Вот продлит я занятие по сегодняшний день.
14: Вам там корта вообще медводяющий суфтин лыжи вылад, котте на суфте, ты с гашка мам, бать или школа, физкультура веладыш?
15: Медводжин, менте суфте здесь школа, первый суфтим на уроках физкультуры. Мы вашим занимаемся, мы кесен неженку тим вылны, соревнучены одноклассники аскет. Менте суфте здесь первый Игорь Николаевич, сеща Татьяна Викторовна, меня молодец, учителен физкультуры.
14: Мне кажется, кажется, что мы межень как тикщиктен велочим, мокче школа, мокче шо школа на тикада велочим, так что мы и тацаешь, и учителя со сиджами что-то дала. Чем я молодец на кучемка спортивной традиции.
15: Спортивная за традиция звоны, но я и занимаюсь спортом. Сидь только в школьное время, не у нас мы занимаюсь. Маме меня любит только вот кросс, абуза и любители прям лыж. Корни мекуты профессионально занимаются, маме суды с ней лыжила. Получается, Месовый пример пять кидли есть сами.
14: Колан велочиган, да, мы ставно понимаем, там мы и тренировка, я сазе у на время требует она вын, та и лунын проходит, там и та школа са пропускает, наверное, да. И кыджи совмещает ин, а еще тренировка.
15: Куты более серьезные занимательны лыж нас, мы нам тренеры слои с Алексей Алексеевич Ануфриев, и са менлы определенные дни, там соревнования, зимой менлы освобождаетесь дни. Медми вермим тренируючены, подойдитны правильно к соревнованиям, меды игвалы муджамаш, менлы еще тисны там школа еще выходные яс, и месяч как бы, ну, борьбы комщис отрабатывать. Из пятого класса, не понимаете, мы коли еще робить, коли продолжать на лыжце, а учеба как бы, ну, как получится именно.
14: Да, коли сборины, да? Либо да. Аттитор, либо мотор, да.
15: Но все равно как бы будва коли с этого экзамена сдавать на имя, пытаться поддерживать на лысый слоктас, лыжный сезон эште, и с этим займите на учебу.
14: Вела ты еще медьюна, качка коли из памяти, кашка котка ёнджика отцала из Гагарвой, смытен, да, коли спортом занимаются, но милая мышь данная, а котка яс наоборот, да, оскол коли вела чинбура.
15: Василий Григорьевич, покойный уже иный, са меня заявно поддерживает. И са в прошлом был директор школы, но са корме велочи, и са был с учителем биологии. И са заявно поддерживает и спорца, и первистал из направлячу в этом направлении.
14: Василий Григорьевич, вот гашка, мы как учим катен заявку на совет чет из коды, они век на тен отцайлы гашка.
15: Ну, Василий Григорьевич, они пор чувствуете поддержку, для меня ветли Атерни соревнования у нас, атерни болеетесь, прям гижись минум. Пыр локта, да, меня пыр встречаетесь, и мы, вот, молодец, молодец. И школа, и продолжать на воде.
14: Да, мы тоже и Василий Григорьевич вспомнил, я был за что сердечный учитель, хотя мы были не тюля на курса мунисин мне новым, но миссия стадии мы слен были за вот зоопарк, да, мы с дорочаш чилять кадетлим гости, за что сердечный
15: активист, добрый
14: да. Активист, да, за бурку я сам позже я вспоминать на. Мыла те барин кольчина и водя занимательно тайн лыжнас. Школа занимательно, а сейчас мы на университете поступаете на велочина, но спорт сейчас серьезные, ознин барин. А ты кольчин мыла?
15: Ну, мне нам велись как бы в старших классах уже в 9-м, 10-м, 11-м классе мне нам велись, ну как бы результат я больше сильно получаю на российском уровне. Мне короче я слом совершенно университет, когда меня примета совершенно имею куда войлуны, а учеба была имею куда борьбу волны. И мне нам с Смоленском мы нисно на встречу имею куда по своим сборам. Ветлоны и раз в год на дорогу ветлоны щиптыны, о чем зачет я сей. Ну и за год мне щипты получать чай стався.
14: Не ольвосе с этой девелочи, да?
15: Место девелочи квайтво.
14: А, квайтво,
15: да. Мне магистратура эштеды.
14: А, сетен же.
15: Получать чай на дорогу числичи и за них же уступаете на соревнованиях раз в год. Место это на университете был двумя почти медали, и на лысо заявно лыс.
14: Да, ну вот, и тенет, да. Конечно, тоже заводжит позжан, вон медом развивать наши двое способности асты, да? Кашка с этой кучемка тренера сверман каштил на коды тене аджи скажал и скачка отцал из тоже чачьона именно вот университет.
15: Сутан Гурский Александр Викторович. Сами анте сведитесь, защищайтесь от всех. Мне анте никуда сверзидли, лишний раз никуда звонит. Мне главное в сроки поеданы машину гонкаяс. И са за нас сулались.
14: А учеба са следитесь, медленно ты я стала сулась за
15: это? Да, следитесь, а и мне норцащис, ми пыр локтам, будво. Мне анке двестала по педагогам, и вообще мы коле. И сами ан орцались во всем.
14: Те чужин пыдвин мог чашиктын, и чат шик, том зон. Причем ты над волесны ощущение, сад эзвав страшно, качка вот мы и чат шик тыш зон. И кучем к уже соревнования участвует, а Россия посчитала спортсмен несколько.
15: Сначала было, да, для мед в младших юниорских возрастах мы локтим соревнования с локтаны москвича, но я как метра сутаешь, а мне метра вещь. По результатам, не по гонкам, понимай, там, совсем же морт я, если не кодыш полно осков. Каждым годом, как бы, психологически, Тайлан вунаджик, и кутан сейчас не отвлекачены на стресс и на всякие вот эти мелочи.
14: Да вот мы ведь чищен, та же спортивная карьера.
15: Со школьной скамьи мы еще в сборную России. Мед сатанин продолжать на ну, лучших условиях и с лучшими спортсменами России мед тренируются и на кет состигачены. И мы нам спустя 10 лет с Аркмис, то того мне не бустисны, и мне того шанкута за сборной России ветлен.
14: Боже, наверное, чело мам, ты нам идти на это, что заучат могут.
15: Ну да, мне нам вылись вот в течение 10 лет мы работаем, мне дальше шурно.
14: Ты спортсмен, да, ты над мам бачит, что ин спорта не занимается, но ты заводит и не на это заводит. На я кыджи видит, на ты на спортивной карьере была, оза вещь там нам идти пола или осков наоборот.
15: Маме заявно поддерживает меня, ты не переживайте, ты не сейчас пукте, молитесь, но сейчас мы на гон. Я сказал, ну, Янджика, мы еще переживаем, чем мы старт вводим. Мне сказали, например, Рытна звонит, чем шам, и вообще к мы на войдан, мы шам витамин. Ой, витамин, господи, да, вот сейчас это. Шам, мы не переживаем. Мы кадры даже, мы шакашки не вещи, он мы имя войда. Войдем бара, звонит, чего довистало.
14: Алло, мам, да, мы первыми с тобой, что
15: ли? Ну, да, это, если ки бура войдан, то бур, да. Обычно мы лёка войда, да, ок звонит никогда.
14: Мы думали, что это, да.
15: Ну, да.
14: Школа анвалась тренер, это Алексей Алексеевич, защита университетен, ведь там тренер
15: вал. Ну, сейчас тренер, сам я он главный, да.
14: Да, главный. Ну, да, вот, а они тебе надо код тренера. Да.
15: Тренер Владимир Саныч Стрипнев, Волженцев, Станислав Валентинович. На ККН меня вот тренируетесь уже на протяжении последних 4 лет, уже 5-й год. Меня нам на кедарк, мисс Будман.
14: Кмын во, ты занимаешься на пшел лыжи. Позже я злыдина, качка та его эса.
15: Профессионально 12 лет. Меня заметили с накомьем. Первый сам я волы соревнования волы Джулианна. Меня больше с ним я волы с отбор Ижимской районы. С этим больше с ним пятеркасы. Пятеркасы больше с ним. Мы муны 6-м номером. В итоге мы выиграем и гонка Республика Волын. И на следующий год меня корисна команда уже в Республику Коми.
14: А они, если еще не намечают, уже двермом юлись, вот Даска Конин профессионально занимаются, они кучем на это мечтают, и кучем ты надвалась на ощущение скорт вермин.
15: Мы в прошлом году вошли больше на этапах Кубка России с лучшими спортсменами, с олимпийскими чемпионами и с тавыскими большими ветлинами. Нам было в прошлом году 3 медали на этапах Кубка России. Саша Мегатикович выиграет ли в прошлом году, было серебро и гонка в гору, мне нам было 3-й. Табо, ну, медаль чемпионат России на 50 километров коньком, бронза. Бронзами больше тем в эстафетной команде.
14: Шотчина с это барьян активная или вот как раз диван вынкуйлана или по настроению?
15: Ну, по настроению тоже. Разные аулы. Блями Мы именно вообще не дышим, чиговить. Сидим уже, именно улом, имея лун куим, вообще огмат горд, чипито, не дам даже карно горм. Пито ламики, полнце верда, дай баркорты. Вот шотчан, видимо, организм, что вот иди тас от нагрузки и коломики вообще не сыщу. Кутам бар психоз был, асмите горд не пукалан. Все мики вообще не вось.
14: Кучам, кар я сын те вообще волин, кани те волин росиян, и кани те мечайона кажет чис.
15: Ну, минум заявна понравитесь Кавказан. Налан, во-первых, налан кухня за и бур на сиен мене, наверное, подкупитесь. Сетен минум юна вот понравился Ангараяс, при Эльбрусе, поселок Тирскол. Безетен тренируем раз в год. Армения он еще вылез, минум Армения он понравился, Сахадзорен, сам тоже высота. Германия он вылез, Германия он нравится. Гонка он получил больше бронза, и за две бронзы мне больше на мир. А мне мир было, можем же, я кушаю мир, мне же мир, ясно. Ну и топ-тайг было. В итоге мне резко мир было, ну, ясно, через бор, опять же, в Сочи мы валим. Сочи тоже бор. С Хмелевские озера в им место, с чем, и не щипты сейчас. Во-первых, что мир было, мне там результат с легкой еще, ясно. Бля, мне психологически вот перегорите с этими. Ну, там же к нам валим. Позже, может, уже масштаб я сейчас. У меня там комната осталась, просто меня сказали из Германии. И на ясно там по-немецки черный, и я мне вот на молы. Меня же страшно было, я сказал, на немецкий черный. Меня, видимо, кино ясно видели, меня же неловко было. Мне ну понравилось поездка, но и понравилось по результату активности. Лучшее место я смотрел из 21-й во всем мире, получается. По молодежи до 23 лет.
14: Ну, да, все равно ты же заучил достижением и вообще ты на сетче постись.
15: Ну, да,
14: да. Да, мы тебе
15: стишурим. Минум даже, мне даже силы их рассчитывать, даже их думать, даже в планах их, даже их мечтать.
14: А меня Анталния Гэсть, спортсмен, лыжник Евгений Семяшкин. Тянка двалы, Янина Вокуева, Дащин на Щин подкаст.
11: Женя, а тачем аджишлым я со школы, но оз том комивой трыскат?
15: Том комивой трыскат обязательно, когда проводить нашим аджишлым я смоля, когда языслы, во-первых, пять кедлыны, меня начинут том ясы, информировать на яс, развивать на будущее нашей республики и коми языка. Если как коми нуланы, то обязательно вела до коми кылса. Тиян лыса о ком сейчас.
11: Алина Артеева чужлама Усинск районын. Аслас котырын пыдди пуктаны коми кыл. А вела чанка дыре скотралама лыжан. Да и окота пырыш локты стачи. Медым кывзына нимала на спортсменас. Алина, ты над овод Артеева, ты гашка тычка бой вылась?
16: Да, мы Ущинский район, село Мутный Материк. Таны Велыча, 11 класс барын, университетен.
11: Вот было Велыча.
16: Международные отношения с Вела, второй курс Вела.
11: А комиковсы ты тази бураты дан? Ты на Вела дейс на школа?
16: Да, Джоляшан Чорнита и Семян Чорнита на коми Велын, и школа с Вела дейс на коми.

0: Лечениться ще й кунедени комікиси, і то після Оско. А що равно те радічин, те не веледіс на комі вилин, і Оско комі се вунедни. Коли развивайте на кучке, і чорнітни. Це все-таки бурчимки, кужантор, чорнітни комі вилин. У на поколінні чорнітіс на комі вилин, те дожен це теж нудний, і аз челядідли те це теж веледни дожен. Це теж челядід, куже чорнітни комі вилин.
1: Клинтан женя са ще челять савела документа, карача рочмана, но шорнита гортас. Ты гаш косить же кутан?
0: Конечно, да, вот ащум челять из косибы вела на коми вылана, вручена на вела дасны.
1: Уже датя, Алина Тенет.
0: Тянзе уже датя.
1: Мадгашня свалы Ирина Карманова. Коми да рочки вда литература вела дыщ.
2: Мене шоуны Елена Шлопова, а миян гость, комиков, рочков да литература веладыш Ирина Карманова. Ира, чолам, вай не уна поправитышт мене, не важан ты веджин ащид уджаланынта.
3: Да, та я сижу, Елена. Вежи уч, оджи служали лозумса санаториен, бурдачанынын веладым челядь, а он име уджала автомеханическую технику. Велада студент ясас.
2: Важана уджалан?
3: Но мода недель мода час.
2: Тауч ты ужалин лозум санаториен, да? Вела динщик са челяди с комикы вья, рочку вья, литература сыч. Куджи арт мисте на двишка вну буреч лозума?
3: Но ми корши уч, ми дым вели тая образование, кучим хуже, одис ужалы школа, а не кысы ши смыка вильтор видлума. Аджи тая учса и джик пыр быт согласить, че тая учва, сэлэс нам и тая мыка вильтор. Сэлэс нам и челядис пырвешчаны, кыжи отил он вела дан, отик Швам партия, но когда здесь позже мечался.
2: Да, да, да, смена.
3: Смена. Сейчас бара локтана и сиди во чёрж, ты не съела там. Челядис, конечно, съезжи локтана, эти съезжи, но все-таки не асы с полуса станы мочекажек, когда школа.
2: А еще когда вообще та, чем режим он вела на челядис?
3: Не у нас медводжевал, медводжевосовал еще когда, но сейчас кочка кокни лоис и режимы пыран и быть сиди кола.
2: И те уджалин лозумен вид вочеш, те вид вочеш, ми тогда те уланкарин, те вид вочеш, тут читача, час, да, мунну лозумеджис. Вид лащин, бракотая шор причина свали мила те мунин.
3: Да, и ми нам сеш мен принцип, мой вид во уджалан. И когда шо на психологи, а с холо вежна. Уджалан им те, холо вежна, кыча те вид лан, вульёз медвэлы, на те холо метеад вэлы бур асрук.
2: Но ты над челядис пожешуной верстя мыштисны, да? Ты веладин таочся кучам класс яс.
3: Мене мартну витачань, кусат класс яч мене веладин.
2: И дасатика дасат класс яс изволовны, яс, да? Ты веладан студент ясас.
3: Менам студент яс. И буры читаны, а чаш лопкисны, передача вулы за ним ходим.
2: Веладин ты челядис коми республика сауна пелесыщ, и пыр велочуща с дертвечщаны сменаешь смена. Ты над извыв ас класс, классное руководство, с чем понятие ты надоломан вообще извыв. Вели.
3: Сейчас мы сдаем, вид открывает класс, мы вывели еще там вот эта документация, гижем оценка, я свели, сейчас мы снова модного абука из школы.
2: А куда же ты, Амуна? Мы чуть велича комику, да литература рочку, да литература вела дошла, и уже не ветли практиковала, мы два джаз практиковала того, ты в нас, и сбыльвалочка, еще кот кодь, челядис нудный классен. Лона классная руководителя.
3: Ну, мне она кажется, что с нами мы и одис кор школа, она уже она была классная руководителя, и то я буду морда с вообще там буду ногу. То я обо всем он рочкую литература, комиков, а ты на кот тут мачан, кади лов я ловкот, кади версти ёскот гашка. Что с нами кола медвочь задача вела дошла. То я, конечно же, лоны бур вела дошла. Медом ты гагарвоен буду морда с вообще ты налыч потенциал, гагарвоен кушам нала кажется предмет, кушам нала нем косьем я стояла мас мы не косиновочные. Та имеется главная вот задача велодышла.
2: Но та она что из кывку то науч. С вас на мыте челядь вас на кывку тан он сам он школа он санаторий, да? А кодерная вещи кто горта нас мунаны.
3: Да, я им сочем с и батьмам вещи сене им сочем корпус, кой мат корпус и олоны батьмам, когда не чуть шмат еще натяло, на что он завжидать, чем ее бара вылечь волом. И я им сочем челядь, код я с во нас, как какую-нибудь гашку нёлюсь или вытащила, на зевью накажет.
2: кучом ношта со сполослун я сеймаш санаторий уджаламын?
3: Ну, санаторий уджалам си держа локтан, и тят сразу урок я заеч. Тя да букад, мед на кад кушумка мероприятия нуодны. То есть унжи, конечно, это не образовательный процесс. И кужете лунан ты сымын завы там белалны, коды кудешоны, коды кучам щиктыч, коды кучам карыч. И сыны самые вот те барьялун ясы корная мунаны, зэв йона за это ангаштамщина. Соответственно, мы только ты гагарвэн кушам мортыс, кудесы каду жалны, один инструмент яс кудесы кад чёрнитны. И сие уже мунанин, вот тая, конечно, щек.
2: И сие уже мунанин, и вещи кто-то он тут мав кучам бура, али лёкас я тодолун яс усвоитись. Все это думал, я сам и те, что это нцело.
3: Ну, меня мы маслом ключ, я с маслом проверками, зев, кажу, надеячам, и мы еще это, что материал, не зев урат идунуси материалса, и мы маслом тима черти опережаем.
2: Зев бур. Кучам принцип, я сате кучишин, челядес комик, увья веладемен. Эн самым челядес, но и он я вот студент, я сас.
3: Творчество пыр, не школа, кучка удивляет нам. Локтан кушамка костюмон. Или за это урок я сидю пара, я сын ищу ланку в ён. Колы мед тэвлы за это сны ведёдны. Мед гаджет я слоберитесь на. Та именно меча, то шам пункт, козы сколы вочны. Удивляй там на эс. Шиглан. Вишта ланка в бур. Или кушамка история, коды тя отвалы, корты велочин. Или мы кот вишталы, например, суббота, а мы к на эзэв ёна валы ужины. Ча мы выходные нас скирал и баршевик. Знаешь, он мы вочинен. Все, и мы вот один ведёдны. Ага, мы сыны вочины, а мы с чёрнитым в ключе, что вам Гончарович Велодим Роман, когда им Обломов, когда им Штольц, и на Йоласны. Ты, Анна, кажучи, он же как лучшим героем, мы шуем и Штольц, с нами мы вот чай юем, и нам мы кейс кажучи, мы петы, и все с меча остался уберетым, мы имеем мешать с мямщинлы.
2: Мыла ты вообще решит ин Велодный челядес, мыла аскада буреч тачам, туй те бурин.
3: Соответственно, мы очень велочили кор школа, а мы нам гашка мы кэстырмы, вело до щащань гашка. Кэс ищи смед унжи пылы творчество, кэс ищи с лона сэчам вело до щащань, бедам ты дыры локты сну рук влад, он и пара эс влад, да, бедам ты на пыдди пукты сны. И гашка кычка вот, как я мы сад классами бэрэнни мы гэгэрвай, кушам мы кэсэ лон говорюш, ну и рочка в литература комик ивта, я сэшам предмет, я скоды мы кэсэ вело дны нэмсэ. А вело до щащая быдлун велочан, вело дан произведение, с вылющ выльпыл лыгдян, микаджан. От гашка сия. Мы тянем все путан велочин.
1: Митрофан Вокуев из во района Штоморт. Они оло да ужала Сыктывкарын. Мы лас ел локты из Кывзына Ирина Васильевна. Они тот малам. Митрофан, ты кытыш?
4: Мы мамохча Сыктыш из во район.
1: Син на син. Учтасын. Аджишлы мы Семяшкин Евгений кыт. Ты сестра дан?
4: Да.
1: Кыш ты дан?
4: Отик школаны велочим.
1: Сиуджиджик ты, сиуджиджик?
4: Аджиджик.
1: Тадан мы си, лыжен котрал, спортсмен?
4: Да, да, мы города с хорки аджишлам же сыкет.
1: А ты ачид лыжен аден котрал, тян сыны сым да немала на спортсмен?
4: А чем то тоже вовойлял лыжен катачем на Динамо. Меня дядя Ижвалыш Вокуев Михаил Мимитрофанович, мамасцы спорта по лыжным гонкам. Ермил Вокуев, меня модноклассник, деревня Гагамыш, сыкет мил отик класс велочим.
1: Аджишлан кашорничаны, да?
4: Да, аджиш.
1: Комикувен, наверное, сам
4: да, чернитаны. Да, да. Да, конечно, помен.
1: Син на син учта с влас, Ирина Карманова. Куди сука ты это цаешь?
4: Ми познакомичим, корми отикеркан, олим, тени какой-то ремонт карши смен.
1: Отсащина, да?
4: Отсащим, да. Таки познакомичим. Тоже как комиен ферните, куди ме.
1: Ты на чеме ткани олы?
4: Мя мам, бать, да, Иван олыны. Вок тоже выем родный вок олы. Кто в карен? Спорта занимаче. Тоже лжин оволис. Занимайтесь разными места яс. Кубок я свиемич, медаль я свиемич тоже.
1: Ижва ответла дланон.
4: Да, ви ветла, тоа нас ветла и гошна светла. Пискарне тоа нас и гошна турнкарно отсечна.
1: Куска.
4: Кор горте локта, конечно, настава с родными места, се с родни любими места сви имеш тоже.
1: Ти над шам нимад Митрофан. Кишна ти над таша мис.
4: Менчум ним се пуктисне чес деда, тоже волис вокуи во Митрофан, ветеран Великой Отечественной войны, воюет из Сенже, кон име служит армиян. Дикже сен ме места.
1: Кыси.
4: Мурманской области, Североморский район, служит из Минума, сначала Касисна Пуктыны, ним Павел, но Бабеевич стали с Медом, Пуктыны в честь деда.
1: Это мытка двойца, да вечка черни артмис син на син учтасын. Том войтер вызяна виджадзана аски алуна, да корщны туйдыны водже выла нырвизяз. Сиям, медналан эту вя выньясан артмастав кысьямыз. А тавалын ставыз, аджиш лытэч ставбурсы.
5: Повести Комигор.
6: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вильтерьяс. Июнь медвод джалун шэнь Ущинск районын ылыщи грездясы кудасны ветлыны теплоход яс. Ыне юяс вылас сутадыланы туйсы индалан пас яс. Кыджи и колем воун ессы пундасны нолдыны Николай Горный да светлый нима пыжясын. Наын ужалыщаса смедалама. Регат теплоход яссы лыджасны ваа. Ветлылан кад яссы стычмыдыны, матасса кады езыдасны. Бичишана мы Николай Горный кудас мунны шэмандрейщиктыч сэне ужмычыман. Куломден районыш пожықса ведьму омысын вульмадесны ев переработетанын. Шымсы тавылы шададесны кывкудыш министерствылыш, отсалыс и район. Эз эдша ведьны и асна живитымыш. Талунья эмбур отсыгын пожасы лэджны дассы шикастор, вешек лымвы мороженой. Омысас переработетаны и яй, ушкада тыдвылы. Некамын во сайын шерпасыз омысас вылы зев шекыд. Выль вешкадлыш некамын воон тычымын бурмадес. Выль пыртымыс вичишана ныштана сымадас предприятиесы. Комин кудасны сбылмадны ажгум бырыдым кужа учтас. Урчытыма кык шурс комыны двоыч. Шуыма джика джвесавны тая лёг быдмагыш кык ямыс шо гектар муяс. Урчас вылаз быд во кысяны вичмадны дас миллион шайтын. Таво кудасны вадичыны и дрон ясын. Дашыш вольсачны чырш химия сорас ясын. Талун выла борщевикыс пачкалыма нёль шурс гектар кымын. Сыш нёлет юкан муясын кучым шуры урчас нуадыманин. Пасяны вичму овмас министерствован. Тавыша март ч канмуса олан пас шерти, му кутыш яслы чыктыма бырыдны ажгумсы, да му кад лёг быдмыг. Кулитаяс озвыч пондасны кыскыны кывкутыма. Бір якады рашиян содыс нэштаэти шикас сорас, мэй оцыган лэджама тышкачны ажгумкад. Специалист яс вызесны удараса вырвавиджанынын и воджи дугадны черикыем да юты из кывтым катым. Таяс кысяны нюжадны кык шурс комыны двоэч. Шорнеес муна мозым юлан юкан да сетче пырыш вожжас елыш. Оспоч кыщыны да ветлдыны вавывтыез быдво сымын кульман кады. Март чыршань май помыч. Шентябр медво джалуншань октябр помыч. Заказникы слышадыма абу сымын шымга чырчмича вырваса виджан могыш. Туялым яс шерти гыр чересыны коли вывтыеч. Дэжэр кутыш яс оз верманы тэрбура вичны быдлаты, торенин ылы ю вожьясын, улыс да вылыс пузладорын. Вырвавиджан министерствылы вызьяма ёнмадны учса, воджа документыстан выныс помащыс мартын. Вылыс оска пыртны бала свешшым яс завдитас ужавны шентябр медва джалунчань, уршитама нёль вовылы. Республикаса вешкадлан кутырлан индадын Кырткерес районса аджырымыш велычынын интернат доры етама кулымдынса таршым школа. Таршым ногын зилены вичтыны шым. Комин такужа учтасыз урчитама локтан воч. Аджырымын велычы нелямы нықмыз челядин валид. Кызвыныз олыны интернатас. Пошти тамандажы нывзон кулымдынсаын. Бір яс бірыдыма вешкадлыш. Сиес вежыш яс да шыр бухгалтерыс. Утухтыма сейджа сыкты в районыш катыт гресса да луздырыш читаев шикца таршым школа яс. Воркута да печора сачелять керкаяс. Бір ясас пышти отмандажы нывзон, батьмамтам яс. Олан велычан ногыс озверши эскадыны чина яс. Воркута сачелять керкаан вешкедлышаслы вазясны печораан ужаланын яс. Республикаан вош во чина кагалыд. Табыша нёль тылышын чужис маты шурс шижимшо ветымын ладенеч. Во помыч вечишана ло вид шурс кыкшокымын. Колем да воджа воясы вылы унжык, а дасыш унжык восайын вефтертиз дас кыкшурс. Войтырсы комин быд ногыс ышыдыны чуштыны челядес. Отсыгыз шетше мам ныбышымшанес. Вичмыдыны кагалы кулана бытчама кылуй, кожын чукар, ставнас да сыкмыс шикастор. Эти наборы сулалы квайт да джин шурс сая шайт. Дашты миян регионыш вуршан фабрика. Республика куд еш торедыны вель ыжытшым. Ущинск районца шикт грездяс бара шададысны шым мушыр перьеш да переработайтыш ыжыт омысыш. Сы оцыган пондасны сбыльмадны комынати учтас. Квайтыш айм.

0: Спорт. Сыктывкарса микрорайонын олышеслен кынеем стадион быт асыв завдича зарядка шань. Миян урджер тия светесны давпана да тыдмашесны спорт радитишескад. Кыв Ольга Макаровалы.
1: И ты вигожем, как вонен, Ирина Леонидовна, волу владав панса стадион вла подан, а тепер район шань. Кыть шуачи, скупадны джонь, виджал он да пучка савын яс.
2: Зарядка повышает тонус, потом всегда в движении, это же жизнь. Чем лежать на диване, лучше прийти сюда, пробежаться немножко, проходить, сделать упражнения и с хорошим настроением идти домой.
1: Инструкторка зарядка, куим швежон нас, выльну на щере да допекнича. Как мы сейчас, комун минута совещань, нюжала да свет минут. Быден вече ас джонь виджал он черти, но сыч кычкола.
3: Комплекс стандартный для утренней зарядки, сверху вниз, начиная от шеи, плечи, руки, туловище, ноги. Все как положено.
1: Спортсмен я сыщу на ан. Заводитесь на волову на таче. Ваш стадион вылы на кор вылы с купадом елышцем и намы впалысна. Откумын лан бурочтан и панчи с хунавоща йорташем, да нюжалы ыныч.
4: Вообще нам это очень нравится, очень полезно. Утром встаешь, вроде бы все болит, выходишь сюда, уже все забываешь. Мы очень дружим, вместе праздники празднуем. Здесь вот мы друг друга все дела знаем, то есть мы стали подругами.
1: А вся зарядка будет приепрычена некому да сморт. Кот корчен, ворса мачен, а котка тренажер я свылен венчатче, котрала, либо не жьемуна. Но будет прие, та еще те пыльза, быт арлыден, волан быт.
0: Тейк в зенит вультер яс.
5: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14, на крайнем северо-востоке плюс 2-7 градусов выше нуля, в южных районах плюс 17-22 градуса тепла, на крайнем юге до 26 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%, ветер северо-восточный 1 паровыми 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса, а атмосферное давление существенно не изменится.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Пекине начались российско-китайские переговоры на высшем уровне. Власти поддержали инициативу списания просроченных кредитов бойцам СВО. И жара в Москве побила почти полувековой рекорд. Подробности далее. Российско-китайские переговоры в узком составе начались в зале Фуцзянь в Доме народных собраний. Владимир Путин тепло поприветствовал своего коллегу, председателя КНР Си Цзиньпиня, отметив беспрецедентно высокий уровень отношений двух государств.
2: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят «не виделись день,

0: а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы, и лично, и через наших помощников, через правительство. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне. 25 лет назад между нашими странами был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, фундаментальный междугосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям и в полной мере сохраняющий свою актуальность. Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Не случайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций.
1: Россия и Китай вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгоды. Об этом заявил Си Цзиньпинь на встрече с Владимиром Путиным. Нашего президента китайский лидер назвал давним другом.
2: В этом году исполняется 30-летие установления партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня, и это стало возможным благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе непрерывного укрепления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвленного сотрудничества, а также храбрости и мужеству в деле отстаивания международной справедливости в целях формирование сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентности международной обстановки.
1: Согласно регламенту, сперва участники встречи сосредоточатся на обсуждении ключевых вопросов двусторонних отношений, в частности, в сфере экономики, а затем к переговорам подключатся члены делегации. Мы будем следить за событиями в Пекине, но пока к другим темам. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили беспилотник с воздушным ретранслятором «Матрикс-30Т» в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, дроны и сопутствующую запуску технику бойцы обнаружили в ходе воздушной разведки. Помимо БПЛА, в ходе ударов противник лишился станции и комплекса радиоэлектронной борьбы. За сутки потери ВСУ в результате действий группировки «Север» составили 37 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и техники механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачиск, Вольная Слобода и Запселе Сумской области. Войсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля, 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, уничтожен 39 пунктов управления БПЛА, 37 БПЛА самолетного типа и 37 тяжелых боевых октокоптеров Р-18 противника.
1: В свою очередь, экипажи танков группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты вместе с личным составом ВСУ в Запорожской области. Вся находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована. Комитет Совета Федерации поддержал продление механизма списания просроченных кредитов бойцам СВО. Речь идет о судебных решениях по обязательствам должника на сумму до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Верхней Палаты Парламента. Как пояснил сенатор Дмитрий Горецкий, позапрошлой осенью был принят закон, который предусматривает прекращение кредитных обязательств в случае заключения контракта о прохождении военной службы сроком на 1 год и более. По его словам, поправки распространяют эту меру на просроченные обязательства, возникшие до 1 мая 2026 года. Данный закон направлен на расширение мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей, подчеркнул Горецкий. Власти борются с утечкой персональных данных. Законодатели обещают навести в этой сфере порядок. Об этом в эфире сенаторского телеканала «Вместе РФ» выступил Виктор Зобнев. Он напомнил, что цифровые платформы трансформируют рынок товаров и услуг. Но они также создают и правовые так называемые «слепые зоны», где потребители часто сталкиваются с нарушениями своих прав. Сенатор отметил актуальность вопроса утечек данных и необходимость четкого правового регулирования. Вот какие конкретно меры примут власти в борьбе с цифровым мошенничеством, Зубнев не уточнил. Жара в Москве побила почти полувековой рекорд. Минувшим днем столбики термометров метеостанции на ВДНХ остановились на отметке в 30,3 градуса, что на 0,1 больше показателя 19 мая 1979 года. Об этом рассказали в гидрометцентре. Аномальная жара сохранится в столичном регионе до пятницы, а уже к выходным воздух немного остынет и пройдут дожди. В деле об авторстве песен «Ласкового мая» поставлена жирная точка. Права на композиции не принадлежат продюсеру музыкальной группы Андрею Разину. Соответствующее решение вынес накануне Краснодарский краевой суд. Таким образом, апелляционная инстанция согласилась с тем, что представленные Разиным доказательства были противоречивыми. Напомним, сам Разин заочно арестован и находится в бегах за границей. Его обвинили в подделке договора с Шатуновым, а также присвоении денег, которые он должен был получить поэт Сергей Кузнецов. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» взял верх над казанским «Акбарсом» со счетом 4-1 в пятом матче финала континентальной хоккейной лиги и вышел вперед в серии до 4 побед 3-2. У железнодорожников дубль оформил Байрон Фрейс. Также по шайбе забросили Никита Кирьянов и Артур Каюмов. У казанцев отличился Александр Хмелевский. Гол и результативный пас нападающего череповецкой «Северстали» Адам Лишки помог сборной Словакии обыграть команду Словении со счетом 5-4 в серии буллитов на чемпионате мира по хоккею. В других встречах дня итальянцы уступили норвежцам 0-4, австрийцы были сильнее латвийцев 3-1, а венгры победили британцев 5-0. Баскетболисты петербургского «Зенита» дома обыграли казанский «Уникс» со счетом 81-77 в четвертом матче полуфинала единой лиги ВТБ. Самыми результативными игроками встречи стали защитник петербуржцев Джонни Джузенк и центровой казанцев Маркус Бингем. Они набрали по 20 очков. Счет в серии до 4 побед стал 3-1 в пользу «Зенита». Россиянин Роман Сфиулин пробился во второй круг квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Он сломил сопротивление эстонца Марка Лояла со счетом 6-4-6-4. В женской части соревнований на этой же стадии Алина Чираева уступила итальянке Лукреции Стефанини 4-6-5-7. Ростов-Дон в гостях обыграл московский ЦСКА со счетом 27-26 во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и ведет в серии 2-0. Третья игра пройдет в четверг в Москве. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: В Магадане сегодня от 7 до 9 тепла и без осадков. В Тюмени 18-20 градусов, облачно, временами кратковременные дожди. В Иркутске 18-20, в Архангельске плюс 23-25, в Петрозаводске 25-27 градусов. В Ярославле 30-32, в Сочи 19-21 ожидаются кратковременные дожди. В Севастополе 20-22 градуса, осадки. В Санкт-Петербурге днем без осадков и до 29 градусов. В Москве ожидается 30-32 градуса. Сейчас в столице плюс 20, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14, на крайнем северо-востоке плюс 2-7 градусов выше нуля, в южных районах плюс 17-22 градуса тепла, на крайнем юге до 26 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 54%, ветер северо-восточный 1 паровыми 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса, а атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Кумигор.
2: В эфире новости, у микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В рамках деловой программы 10-го российско-китайского экспо в Харбине Ростислав Гольштейн провел встречу с руководством одного из ведущих китайских производителей энергетического оборудования. «Мы готовы предоставить республику как площадку для инвестирования производства», отметил глава Коми. Он также подчеркнул, что для инвесторов, реализующих проекты в арктической зоне, предусмотрен ряд преференций. В свою очередь представители принимающей стороны выразили заинтересованность реализации проекта, отметив благоприятные условия для ведения бизнеса в Коми. Региональный Минсельхоз разрабатывает новый канал сбыта местной продукции через фермерский островок. Эта федеральная инициатива объединяет 26 поставщиков из Карткироса, Игородка, Сысельского района, Воркуты, Ухты и Сыктывкара. Торговые островки предлагают мясную и молочную продукцию, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, кофе, мед и многое другое. Коми – один из 28 субъектов России, где воплощается эта инициатива, рассказал оператор проекта Евгений Осипов.
3: Во время встречи с министром сельского хозяйства Республики Коми мы как раз обсуждали дальнейшие меры поддержки аграриев, развитие канала сбыта, помощь малым хозяйствам, продвижение местной продукции. И здесь важно, чтобы власть, бизнес и производители работали вместе, потому что у Коми огромный потенциал. И наша задача – раскрыть его через людей, через качество и через любовь к своему делу. На наших фермерских островках представлены уникальные местные деликатесы. Молочная продукция, выпечка, северная рыба, дикорос, мед. Но действительно визитной карточкой является оленина из Воркуты Инты. Это экологически чистый продукт с настоящим вкусом севера. И очень важно, что сегодня такая продукция становится доступна для жителей республики. Для меня этот проект не просто бизнес. В первую очередь, это история про сотрудничество, поддержку людей, труда и развитие родной республики. Очень хочется, чтобы у наших фермеров, переработчиков, небольших хозяйств была возможность расти, чувствовать уверенность и понимать, что их труд нужен и ценится. Конечно, предпринимательство должно быть устойчиво, но когда видишь, как люди объединяются, помогают друг другу, как местная продукция вызывает интерес и гордость у жителей, это вдохновляет намного сильнее любых цифр.
2: Начался отбор заявок на возмещение части затрат, связанных с развитием объектов сельского туризма. Участвовать могут субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянско-фермерские хозяйства, некоммерческие организации. Сроки до 24 мая включительно. Подробности на сайте регионального Минсельхоза. Шеф-повар и ведущий программы «100 мест, где поесть» Александр Белькович побывал в столице Коми и попробовал местную кухню. По его словам, Сыктывкар – небольшой зеленый городок, где живут неравнодушные люди, которые стараются развивать кулинарию своего края. Сногсшибательные ржаные шанги, чиринянь рыба в тесте, запеченная по старинным Коми рецептам, пельняни и другие гастрономические жемчужинки от шефов-новаторов.
4: Всего 2 часа от Москвы, и добро пожаловать в Сыктывкар, столицу земли Коми. Здесь бескрайняя тайга, а значит изобилие дичи. Полноводные реки, рыбы тоже хоть отбавляй. Здесь оленина и лосятина – обычные продукты. Итальянские и французские блюда творят из дичи. Здесь чизкейк делают на квасе. а рыбу коптят в утюге.
5: В Сыктывкаре стритфуд зазвучал на языке тайги и местных народных традиций.
4: Кто шаньги не ел, тот сил не имел. Так говорят в Коме.
6: Обалдеть. Начинки прям, смотрите, в 3 раза больше, чем тесто. Вот это, кстати, круто. Знаете, так просто, но так вкусно.
4: Приедете? Первым делом попробуйте шанишки.
6: Вкусно очень. Вы знаете, чтобы понять коми-кухню, вот реально надо попробовать черенянь.
4: Круто, что вы, несмотря на изобилие всего вокруг, вы все равно сосредотачиваетесь и пытаетесь свою местную кухню двигать. Это круто. Потому что надо не забывать корни. Молодцы.
7: В Сыктывкаре классно. Город маленький, но здесь есть гастроэнтузиасты, которые используют местные продукты и стараются показать их во всей красе. Приезжайте, пробуйте.
2: Сегодня в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Ваших звонков ждут с 11 часов по телефону 8 800 200 96 14. И сегодня же с 14.15 состоится прямая линия на тему комплексной кадастровой работы в 2026 году. Что такое согласительные мероприятия? Победный май объединяет всех нас. Это месяц, когда мы вспоминаем тех, кто подарил нам мир. Но память – это не только прошлое. Это и те, кто сегодня защищает нашу страну. В нашей уютной студии «Радио Комигор» мы пообщались с человеком, для которого защита Отечества – не просто слова. Ветеран специальной военной операции, 56-летний уроженец села Карткирос Иван Портнягин, рассказал свою историю.
8: Всю жизнь мы помним о своем деде Портнягине Павле Тимофеевиче, который призвался в 42-м году на фронт. Прошел Отечественную войну и японскую. У нас в семье война была не просто дата. Дед рассказывал, что Родина – это не точка на карте, это люди, это семья. Но я то же самое так же и говорил, когда меня спрашивали. Когда мобилизация объявили, я на следующий день пошел в военкомат. Ну, как мне сказали, по возрасту я не подхожу. Мне предложили съездить в республиканский военкомат. Как прошел медкомиссию, заключил договор. Поздравляю всех с 81-й годовщиной Великой Отечественной войны. У многих семей есть погибшие, есть некоторые еще живые ветераны. Желаю им удачи, счастья, здоровья.
2: Продолжение слушайте в эту пятницу в утренней программе «Диапазон». Профессор из Томска, специалист по транскатетерной коррекции врожденных пороков сердца Виктор Варваренко снова у операционного стола в Сыктывкаре. Уже более 10 лет бессменный консультант кардиохирурга в Коме. Вмешивается только в сложных, непредвиденных случаях. За плечами почти полувековой стаж и тысячи проведенных операций. В этот раз команде врачей предстоит вернуть здоровой жизни пациентов от 5 до 14 лет с врожденными пороками сердца.
9: Во-первых, их, к счастью, мало. То есть, чтобы быть уверенным в хорошем результате, нужно иметь опыт. То есть, кривая обучения достаточно длительная. Чем больше ты делаешь, тем лучше и увереннее у тебя результаты.
2: Сотрудничество сыктывкарских и томских специалистов – шанс маленьким пациентам на полноценную жизнь и возможность получить высококвалифицированную помощь в республике, а детским сердечкам застучать в полную силу. Новости культуры. Эжвинский дворец культуры «Бумажников» приглашает сегодня в 18 часов на отчетный концерт хореографических коллективов «Радуга», «Солнышко» и «Топотушки». Вы увидите, как под чутким руководством опытного педагога раскрываются юные дарования, рождается настоящая магия танца.
0: Радио России. Комигор. Спорт.
2: В Обнинске завершился всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова. Участвовало более 200 спортсменов из 15 регионов России. Республику представили 6 атлетов. Победителем стал воспитанник региональной спортивной школы Олимпийского резерва номер 2 Антон Якоби. Диана Ялынычева из Троицко-Печорска завоевала серебряную медаль. Напомним, в эти выходные в Сыктывкаре пройдет первенство республики среди юниоров до 23 лет. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коми-Информ», «Коми-Онлайн», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов.
0: Вести Коми-Гор. Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 6-11, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах плюс 9-14, на крайнем северо-востоке плюс 2-7 градусов выше нуля, в южных районах плюс 17-22 градуса тепла, на крайнем юге до 26 градусов. В 6 часов температура воздуха в Сыктывкаре была 12 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%, ветер северо-восточный 1 паровыми 2 метра в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается без существенных осадков, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23 градуса, а атмосферное давление существенно не изменится.
10: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Диапазон.
12: Утренняя информационная программа.
13: В эфире утренняя программа «Диапазон». У микрофона Вячеслав Старобукин. И сегодня открывает наш эфир рубрика, которую можно назвать известным «Жизнь замечательных людей». Здравствуйте, Петр Георгиевич.
14: Добрый день, доброе утро.
13: Петр Георгиевич Цембер. Вот я сейчас пока затрудняюсь вас представить полностью, потому что занимаетесь вы очень многим. А коротко, если как вас представить?
14: Многодетный отец, предприниматель.
13: Ну, достаточно пока. Что сразу вызывает восхищение, начинается семейного, так сказать, характера. Ну, Петр Георгиевич, удивляться, обращаясь к жизни вашей семьи, есть чему, кроме ананасов. Но в данном случае, почему выбор выпал именно на этот экзотический плод, на ананас, а не что-нибудь другое, их миллион у нас на планете растет.
14: Вы знаете, на самом деле мы не боимся экспериментировать, пробуем выращивать различные культуры, какие-то проводить селекционные вещи. И тут в 2021 году нам попался обычный плод ананаса из магазина, из сетевого известного. И мы попробовали его укоренить, как и другие южные культуры. Мы оторвали, получается, отвернули крышечку, да, с зеленой массой, поставили водичку, воду каждые 3 дня меняли, и вдруг через 2 недели начали появляться волосинки.
13: Я хочу уточнить, во множественном числе вы, так сказать, употребляете «мы». Вы – это вы с женой Ириной?
14: С женой Ириной. И, ну, дети, наверное. Я предпочитаю говорить «мы» – это наша семья. Угу. То есть все равно мы должны понимать, что заслуга конкретного человека – это всегда заслуга его окружения.
13: Еще раз помню о том, что мы начали с семейного, так сказать, фактора.
14: Эксперимент мы на этом не остановили. Волосинки все крупнее и крупнее. Мы стали понимать, что это образуются молодые корни. И
13: когда... Процесс пошел.
14: Да, процесс пошел. И когда корешки достигли длины 15 сантиметров, мы пересадили это все дело в грунт, в питательный грунт. И продолжили эксперимент. Та верхушка, которая была изначально, она засохла, но пустила молодой росточек, в перспективе который уже начал преобразовываться в более нечто, что-то крупное.
13: Жизнь продолжилась.
14: Жизнь продолжилась, на этом не остановилась. Это очень приятно. Ну, естественно, коль у нас получилось укоренить, мы продолжили развивать это направление. Летом мы выносили растения в теплицу под солнце, зимой заносили в теплое помещение, немножко досвечивали, чтобы перезимовало. Все-таки нужно понимать, что ананас – это очень южное растение, выращивается там в Африке, очень, там очень. В Израиле и так далее. И на протяжении 4 лет мы занимались, летом выносили, зимой затаскивали. И...
13: Подчеркнем, 4 лет.
14: Да, и в этом году, точнее уже в минувшем, в очередной раз мы занесли его с улицы в сентябре месяце, и жена мне звонит и говорит: «Слушай, А там как будто бы...
13: Плод.
14: Да, зародилась новая жизнь, новый плод. Я прихожу домой, смотрю, а там действительно маленькая такая точечка, которая в перспективе начала все увеличиваться и увеличиваться.
13: К счастью, четырехлетнему ожиданию не было предела.
14: Конечно, слушайте, но это была уже победа для нас, да? То есть не просто зеленая масса, а уже маленький, молодой плод.
13: Тут уже прозвучала некая инструкция для тех, кто хочет, так сказать, последовать вашему примеру. Но об этом, может быть, чуть позже, потому что это все технология, это, наверное, какое-то оборудование специальное, это такое ухаживание, что тут в двух словах не расскажешь.
14: Я думаю, что здесь не сколько технология, не сколько оборудование, сколько любовь,
13: терпение,
14: любовь и трепетное отношение к растению. То есть на самотек эту историю пустить...
13: Бесконечное желание.
14: Совершенно нельзя. Обязательно. Без этого никак.
13: А что вы с ним будете дальше делать?
14: Слушайте,
13: Он уже до конца, так сказать, созрел, вырос?
14: Да. Всю зиму мы наблюдали за ним. То есть он рос, набирал массу. Мы его подкармливали, удобряли, досвечивали. Да, то есть пришлось приобрести специализированное оборудование для досветки, как раз именно для того, чтобы зимой. Все-таки нужно понимать, что он должен был весной зацвести и летом под естественным солнцем развиваться.
13: Программа-то другая. Да,
14: да, но коль он зацвел осенью, пришлось выхаживать как есть, как говорится.
13: Вы победили все. И он, и вы.
14: Да, и 1 мая на праздник труда, да, мир труд-май, как говорится, мы его сняли.
13: Как будто приурочен был в советских традициях.
14: Сняли и всей семьей за столом мы его покушали.
13: Съели.
14: Разделили, съели. Слушайте, конечно, магазинский плод, рядом не стоит по вкусу. Конечно, тут мы его до конца довели, он созревший, вкусный, желтый, насыщенный
13: ананас. Желанный, главное,
14: желанный ананас. А в магазине мы должны понимать, что его снимают недозревшим для транспортировки.
13: Конечно. И как многое другое.
14: Конечно,
13: помидоры наши самые.
14: Конечно, плод получился не очень большим, не очень крупным, но я все равно убежден, что это из-за того, что зимнее выращивание, да, ему просто не хватило солнца. Конечно же, сейчас это растение пустило дополнительную розетку, и мы верим, что и она когда-то зацветет, и очень бы хотелось, чтобы это цветение произошло именно весной, в летний период.
13: Вот заканчивая эту историю с ананасом, рекомендуете нашим, так сказать, частникам, предпринимателям, может быть, промышленным объемом заниматься этим? Или это очень дорого?
14: Я думаю, что эта история достаточно дорогая, да. Не тех денег
13: сапожник
14: стоит.
13: Сапожник должен сапоги точать, так сказать.
14: Все правильно. Не тех денег стоит. Пока в магазине, но ради эксперимента и получить настоящий натуральный фрукт заморский, конечно же, история имеет право на жизнь.
13: Человек сказал, человек сделал.
14: Обязательно.
13: Так скажем. Времени, я думаю, не хватит рассказать о всех ваших занятиях, известных по существующим публикациям и эфиру. Но если коротко, вчера, сегодня... А завтра ваши, может быть, планы какие-то?
14: Слушайте, в жизнь бы не подумал, что меня как-то завлечет агросектор.
13: Человек универсальный и талантливый во всем.
14: Сельское хозяйство, как и все мальчишки в детстве, родители нас таскали на дачу, но мы очень не хотели заниматься картошкой, да? Мы сами выросли и к этому пришли. И зимой, весной, весенний праздник мы выращиваем к 8 марта, к Международному женскому дню, тюльпаны, например, да, в теплице. Летом занимаемся разведением тоже южных растений, туй различных сортов.
13: Тоже востребовано здесь.
14: Да, то есть такими делами занимаемся. Скучать совершенно не приходится. Дети нам в этом помогают. Малышка, которая родилась буквально 2,5 месяца назад, конечно же, наблюдает за этим.
13: Это четвертый ребенок?
14: Четвертая дочка у нас, да.
13: Боже мой.
14: И скучать не приходится.
13: Еще к одному из ваших, так сказать, увлечений. Это автопутешествие. Любой автолюбитель, не только любитель, так сказать, полюбопытствует, как это вы галопом по Европам, так сказать, не пужаясь ничего. Польша, Париж и соседние места.
14: Да.
13: На автомобиль на своем.
14: Слушайте, в 2018 году у нас прям мечта такая была посетить Европу на машине. И такая авантюра.
13: Абсолютная.
14: Мы сели на автомобиль и поехали в поисках новых приключений. За месяц объехали 9 стран. Посетили Германию, Францию.
13: Напомните, какой год?
14: 18-й год.
13: 18-й год.
14: Да, когда еще границы были открыты, все было можно. Конечно же, я думаю, что каждому человеку...
13: Так я понял, с улыбкой это проходило лучше.
14: Да, всегда встречали доброжелательно люди, то есть помогали каким-то вопросам. Мы заблудились, у нас отключился интернет, мы заблудились на ломаном английско-китайском, немецком, объяснили, что мы заблудились, нам нужно помочь. Женщина отложила все свои дела, нас проводила, ну, 20 километров мы потерялись, и она, как вот от Сыктывкара до Эжвы условно, также нас выводила на своей машине, говорит, следуйте за мной, я вас провожу. То есть совершенно бескорыстно проводила, вот, пожалуйста. То есть встречали везде добродушно люди.
13: 9 стран.
14: 9 стран.
13: 9 стран. За какое это время произошло?
14: Чуть больше месяца.
13: Вот так, да. Хороший отпуск.
14: С маленькими детьми, там младшему сыну тогда было 2,5, старшему 4.
13: Как в этом году с путешествиями? В этом далеко, году, наверное, не подойдитесь. Тем более, что ребенок появился.
14: Обязательно поедем куда-то. Ну, здесь, в ближнем направлении, там, может быть, Казань, Нижний Новгород, что-то.
13: Черте,
14: ну, обязательно
13: страны.
14: Нужно выбраться, конечно.
13: Похвально. Ну, детей у вас, получается, я хотел сказать, 3, уже 4. И все, наверное, с разными уже устремлениями, говоря о выросших, вырастаемых. Но что, на ваш взгляд, они унаследовали из примера своих родителей? Каких граждан для страны вы вырастили, переходя на патетику? Ну, может, без патетики.
14: Сейчас все 3 старших у нас занимаются профессионально танцами, танцуют, занимают какие-то
13: гранты,
14: места,
13: призы.
14: Участвуют в конкурсах всевозможных, в том числе и за пределами республики Коми, постоянно ездят, и у них самое главное получается, то есть детям нравится, и пока мы туда не лезем. Пусть самоопределяются, если скажут, что мы хотим в другом направлении себя попробовать, конечно же, мы с супругой не будем против.
13: Ну, танцуют. Вот вы забыли сказать, что вы еще и поете. Так сказать. В этом они пока еще не последовали в примере. А себе-то? В академическом хоре?
14: В академическом хоре. И так как я являюсь выпускником хоровой капеллы мальчиков, у нас недавно, несколько лет назад, руководитель нынешней хоровой капеллы собрала часть выпускников, мужской хор. И уже тоже есть успехи. Мы вот совершенно недавно, 1,5 месяца назад, вернулись из Санкт-Петербурга с международного конкурса, в котором заняли 2-е место. Между прочим, достаточно серьезный.
13: Да, поэтому... Но я думаю, что наши слушатели услышали тембр моего собеседника и сказали, да, вот это что-то где-то там вот наверху. Баритон?
14: Бас.
13: Бас? О, боже.
14: Что самое интересное, в детстве был первым дисконтом, это самый высокий мальчишечий голос, а спустя года опустился до самого нижнего баса.
13: Ну, ясно. Так, ну и самый, наверное, сложный вопрос, а порой неоправданный по своей простоте, может быть. Что в жизни считаете главным?
14: Я считаю, что главное не сколько человек проживает жизнь, а как проживает, насколько насыщенно, и что он после себя может оставить обществу, миру, своей стране и своим потомкам.
13: От всем бы это выше, так сказать, но я думаю, что вы вас услышали. Спасибо вам за это интервью. Было очень интересно с вами разговаривать. Я думаю, что можно говорить об этом еще, о вас очень много. И надеюсь, что это не последняя встреча. Да. Это будет, так сказать, предисловием к нашим разговорам в будущем. Я напомню, что у нас в эфире был Петр Георгиевич Цембер, разносторонне развитый и разносторонне реализуемый свои возможности человек из Печепашни сегодня.
14: Все верно.
13: Да. Вы не сказали, что вы там дом построили, начиная с гаража, где вообще там поле было заросшее борщевиком, страшное дело вообще. Вы все это освоили, мало того, построили все там. И у вас и дом, и гараж, и оранжерея. Кстати, домашняя оранжерея, не на подоконнике же.
14: Нет, пока это пристройка к дому, как в виде теплицы, отапливаем круглогодично, но очень хочется построить большую зимнюю теплицу.
13: Не сомневаюсь.
14: Я хочу отметить, что тоже путь к дому – это не такой простая история, не такой простой путь, потому что, ну, в моем понимании, что частный дом – это когда ходишь в туалет на улицу, за водой в колонку, да, и в бане мыться. На самом деле жена уговаривала, говорит, вот, дом – это совершенно другая история, это достаточно, технологии не стоят на месте, это тоже комфорт.
13: Жена умница.
14: Да, поэтому жена настояла, что нужно двигаться в этом направлении. Если мы хотим расти демографически, увеличивать свою семью, ну, конечно же, в квартире это тесновато бы было. Поэтому начали двигаться в этом направлении. направлении.
13: Успехов вам во всех ваших начинаниях, направлениях и сделанном, реализуемом. И чтобы вы жгли действительно примером своим. Очень бы этого хотелось пожелать нашим слушателям и себе в том числе. Ну, успехов вашей семье, вашей команде, я бы сказал, как говорят иногда. И до новых встреч.
14: Спасибо вам, Вячеслав. Обязательно увидимся. Спасибо, радиослушатели.
13: Напоминайте о себе тем или другим.
14: Обязательно.
13: До встречи.
14: Спасибо.
10: Диапазон.
12: Утренняя информационная программа.
13: Республика Коми – первый регион, у которого Ассоциация развития финансовой грамотности решила позаимствовать идеи. А у совместного проекта сыктывкарских психологов и банковских сотрудников, направленного на противодействие финансовому мошенничеству, есть все шансы быть реализованным в масштабах страны. Об этом на площадке 4-го республиканского форума заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. С подробностями Елена Трофимова.
11: По данным Центробанка, в первом квартале года текущего российские банки предотвратили хищение почти на 2 триллиона рублей. Да, финансовые потери россиян сократились примерно на 10%, но работа еще не початый край. За три месяца с начала года 7,5 миллиардов рублей все-таки утекли на те самые безопасные счета. Несмотря на все усилия, цифровая гигиена россиян, прорехи по-прежнему имеет существенные, констатируют эксперты. В результате молодежь, уверенная, что высокая культура финансовой грамотности – это именно про них, бьет антирейтинги в страхе. Дроперства. Люди серебряного возраста, напротив, опасаясь попасть на удочку дистанционных аферистов, пользование цифровыми сервисами «жизнь облегчающими» ставят на стоп.
15: Доверяй, но проверяй. Да, позвонил, да, представился. Нет проблем, я положу трубку и перезвоню. И вот этот момент действительно самый важный. Нам нужно научиться понимать, что на том конце провода, образно говоря, может быть не тот, кто так себя называет. Мы должны научиться проверять, и что тогда мы можем доверять. Помните, один из результатов ковида? Мы, приходя домой, теперь всегда моем руки. Та же самая история. Наверное, нужны какие-то внешние стимулы, чтобы мы действительно соблюдали правила гигиены.
11: Почему, несмотря на все усилия, отдельные россияне продолжают наступать на грабли с завидной регулярностью, решили выяснить финансовые эксперты Коми и подключили науку. Психологи и пришли к выводу, что дело тут вовсе не финансовой беспечности. Всему виной личные триггеры. И ахиллесова пята у каждого своя. Выявить слабое звено призван специальный тест. Всего 30 вопросов и ниточки, за которые дистанционные кукловоды дергают лично вас, себя проявят. Именно этот уникальный для России тест-тренинг и планируется масштабировать на всю страну.
16: Командой сыктывкарских психологов был разработан уникальный тест, который позволяет выяснить, на какую точку уязвимость могут надавить мошенники, и она сработает. Это может быть страх, это может быть стыд, это может быть чувство долга, это может быть азарт или жажда наживы. Сначала человек проходит тест, а потом мы предлагаем либо в очном формате, либо мы сейчас рассматриваем вариант дистанционного формата прохождения, обучения, осознания вот этой уязвимости. Мы вместе это проработаем, посмотрим, поговорим про сценарии жизненные, как они срабатывают, да, чтобы человек мог сказать, да, это про меня. Не включать спасателя, например, когда это не надо.
11: Свои уязвимости проработали уже более 500 жителей Коми, и картина вырисовывается уже более ясная. Прозреть в масштабах страны тоже не помешало бы.
13: В Иркуте в пятый раз выбирали лучшую медсестру. В этом году организаторы посвятили профессиональный конкурс молодым специалистам. Подробнее о ставшем уже традиционном состязании медиков расскажет наша коллега в Заполярье Ольга Май.
17: Первый этап – визитная видеокарточка. Четверо сотрудниц паллиативного, кардиологического, стоматологического и лор-отделений рассказали о себе и своей профессии, объяснили, почему выбрали именно эту специальность. Стаж работы каждой из конкурсанток – не более 3 лет.
18: У нас очень хороший приток за последние годы молодых кадров, поэтому нам и был смысл проводить конкурс профессионального мастерства. Насколько у нас подготовлены молодые специалисты, уже прошедшие адаптацию, программу наставничества, да, как хорошо они адаптируются в нашей больнице, как они приобретают профессиональные навыки.
17: Теоретический вызов – этап из трех конкурсов профмастерства. Сначала простые задания – наложить компресс, измерить артериальное давление, умыть условного пациента. Далее – более тонкое испытание – определить содержимое пробирки на глаз, а в завершение – на перегонки собрать аптечку. Все это время участниц горячо поддерживали коллеги. Для групп поддержки в этом году организовали отдельную эстафету. Медики на скорость облачали капитанов команд в полный комплект индивидуальной защиты. Не менее зрелищно стартовал и творческий финал конкурса. Национальные блюда, тематический торт, песня и даже мастер-класс по массажу. После краткого совещания прозвучал судейский вердикт. Лучшей медсестрой Воркуты 2026 стала Елизавета Ходякова.
19: Мне всегда хотелось помогать людям, чтобы им становилось лучше. И мне, наоборот, счастье то, что я делаю что-то полезное и нужное для людей. Я этого не ожидала вообще. Была очень тронута, то, что мои навыки посчитали такими достойными. Я очень рада, счастлива.
17: В этот день в Воркутинской больнице чествовали не только участниц конкурса. За добросовестный труд 37 работников среднего звена отметили республиканскими и муниципальными почетными грамотами и благодарностями. Сегодня здесь трудятся более 400 медицинских сестер и братьев. Каждый из них – профессионал, обладающий не только знаниями и навыками, но и безграничным терпением, состраданием и искренним желанием помочь.
20: За стартом – финиш.
21: За финишем – старт.
22: Один из самых популярных стартов среди бегунов – Казанский марафон – в этом году собрал 45 тысяч участников. Солидная делегация была и от Коми – 150 спортсменов. И неудивительно, ведь число увлеченных этим видом спорта в республике неуклонно растет. В Сыктывкаре действуют уже два беговых клуба. Единомышленники не просто тренируются и готовятся к марафонам, но и помогают менять жизнь другим. В сюжете Елены Золотаревой представители бегового клуба «Сыктывкар Runners Club» Александра Щеголева, Денис Абдурманов, Александр Бурдаев и один из основателей бегового клуба «Монорагаран» Тарас Вовченко.
23: Если на пробежку в 5 утра в любую погоду, а беговые кроссовки безвозвратно заняли место лодочек на каблуках, и преимущество спортивных часов вы знаете до детали, это диагноз бегун. Болезнь настигает по-разному, говорят члены клуба Сыктывкар Runners. Кто-то подхватывает вирус уже с первых километров, кого-то побеждает через месяц. Но осложнения только радуют. Иммунитет крепчает, фигура подтягивается, работоспособность на зависть коллегам.
24: Да, настроение это всегда бодрое. На работе удивляются все, как я выполняю все планы, потому что, а я отвечаю, просто нужно встать в 5 утра и сходить на пробежку.
23: Александра Щеголева и Денис Абдурманов на последнем казанском марафоне пополнили свою коллекцию медалей шикарным экземпляром. Трофеи обходятся недешево. Покупка слотов, то есть регистрация на старт, экипировка, само путешествие, как и любая серьезная хворь. Беговая страсть хорошенько бьет по бюджету. Но однажды, окунувшись в этот вайб, остановиться уже невозможно.
25: Атмосфера праздника, общение, единомыслие.
26: Но марафон же это боль.
25: Если готов, марафон не боль. Если не готов, то придется пострадать, потерпеть.
23: Как раз после одного из марафонов Александру Бурдаеву пришла мысль объединить вокруг себя таких же зараженных бегом. И в 2019-м создал в Сыктывкаре клуб. Здесь подскажут, как избежать ошибок при входе в этот вид спорта, как подготовиться к стартам или просто поставить технику бега для тех, кто пришел ради фигуры и здоровья.
25: Самый доступный из всех видов спорта. Что нужно для того, чтобы начать бегать. Наверное, самое смешное это будет встать с дивана, одеть кроссовки и выйти на улицу, потому что у нас, по сути, бегать можно везде. Благо у нас позволяет инфраструктура городская. Вот. Также можем бегать и по городу, также можно и уйти в лес побегать.
23: Началось все с десятка апологетов. Теперь в семье Сыктывкар Runners под 3000 человек. И ежегодно несколько официальных соревнований. Ширятся ряды и общество «Монорагаран». Это еще один столичный беговой клуб. Его профиль – трейлы. Тарас Вовченко – один из основателей клуба «Ультрамарафончик». Но форму предпочитает поддерживать на лесных тропах. Идеальное место и момент для психологической гигиены.
3: Немножко другие ощущения, чем по шоссе. Ты наслаждаешься свежим воздухом, какой-то красотой природы. Остаешься еще больше наедине с собой, со своей возможностью преодолеть себя, чем на шоссе. На шоссе ты можешь в любой момент, так сказать, сойти, вот. А на трейле, к сожалению, надо.
26: Диктует дорога.
3: Диктует тропа.
23: А уж какое приключение! Старты на лесных тропах. В конце мая этот беговой клуб снова проведет Ягмор Трейл. Герой коми-легенды соберет более 500 отчаянных бегунов, втрое больше, чем первый трейл, что в очередной раз доказывает, число сыктывкарцев с диагнозом бегун все прибывает.
22: На зарядку становись. Для жителей микрорайонов Сыктывкара, где оборудованы стадионы, каждое утро начинается с занятий на открытом воздухе. Примерить к ним свой образ жизни накануне попробовала и наша коллега Ольга Макарова.
4: С высказыванием Аристотеля, что движение – это жизнь, а жизнь – это движение, физкультурники столичного микрорайона Дафпан согласны на все 100. Убеждаются в этом ежедневно, и в жару, и в холод. Ирина Леонидовна живет в районе АТП, но вот уже 2 года каждое утро пешком приходит на этот стадион за очередной порцией эндорфинов для хорошего самочувствия не только физического, но и психологического.
5: Зарядка повышает тонус, потом всегда в движении, это же жизнь. Чем лежать на диване, лучше прийти сюда, пробежаться немножко, проходить, сделать упражнения и с хорошим настроением идти домой.
4: Зарядка с инструктором 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Начало в 9:30, продолжительность 15 минут. На первых занятиях, вспоминает Мария Уляшева, приходилось присматриваться к своим спортсменам, ведь большинство из них люди в возрасте, а потому начинали постепенно, без резких движений и прыжков. Теперь тоже каждый занимается в меру своих возможностей, но так, как надо.
6: Комплекс стандартный для утренней зарядки, сверху вниз, начиная от шеи, плечи, руки, туловища, ноги. То есть все как положено, не в разнобой.
4: Многие спортсмены начинали ходить сюда, когда стадион еще был старым, а строительство нового было только в планах. У некоторых именно здесь зародилась многолетняя дружба и сохраняется до сих пор.
7: Вообще нам это очень нравится, очень полезно. Утром встаешь, вроде бы все болит, выходишь сюда, уже все забываешь. Мы очень дружим, мы вместе праздники празднуем здесь. Вот мы друг друга все дела знаем у друг друга, то есть мы стали подругами.
4: К утренней зарядке ежедневно присоединяются десятки человек. Кто-то рядом играет в баскетбол, а кто-то занимается на тренажерах, бегает или просто ходит по дорожке. В каждом случае это польза для тела и души в любом возрасте, в любое время года.
22: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В подготовке участвовали за пультом звукорежиссера Роман Козлов, у микрофона редактор выпуска Вячеслав Тарабукин. Спасибо за внимание и до новых встреч на радиоволнах «Коми-гор».

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. В рамках деловой программы 10-го российско-китайского экспо в Харбине Ростислав Гольштейн провел встречу с руководством одного из ведущих китайских производителей энергетического оборудования. «Мы готовы предоставить республику как площадку для инвестирования производства», отметил глава Коми. Он также подчеркнул, что для инвесторов, реализующих проекты в арктической зоне, предусмотрен ряд преференций. В свою очередь представители принимающей стороны выразили заинтересованность реализации проекта, отметив благоприятные условия для ведения бизнеса в Коми. Региональный Минсельхоз разрабатывает новый канал сбыта местной продукции через фермерский островок. Эта федеральная инициатива объединяет 26 поставщиков из Карткироса, Кайгородка, Сысельского района, Воркуты, Ухты и Сыктывкара. Торговые островки предлагают мясную и молочную продукцию, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, кофе, мед и многое другое. Коми – один из 28 субъектов России, где воплощается эта инициатива, рассказал оператор проекта Евгений Осипов.
2: Во время встречи с министром сельского хозяйства Республики Коми мы как раз обсуждали дальнейшие меры поддержки аграриев, развитие канала сбыта, помощь малым хозяйствам, продвижение местной продукции. И здесь важно, чтобы власть, бизнес и производители работали вместе, потому что у Коми огромный потенциал. И наша задача – раскрыть его через людей, через качество и через любовь к своему делу. На наших фермерских островках представлены уникальные местные деликатесы. Молочная продукция, выпечка, северная рыба, дикорос, мед. Но действительно визитной карточкой является оленина из Воркуты и Инты. Это экологически чистый продукт с настоящим вкусом севера. И очень важно, что сегодня такая продукция становится доступна для жителей республики. Для меня этот проект не просто бизнес. В первую очередь, это история про сотрудничество, поддержку людей, труда и развитие родной республики. Очень хочется, чтобы у наших фермеров, переработчиков, небольших хозяйств была возможность расти, чувствовать уверенность и понимать, что их труд нужен и ценится. Конечно, предпринимательство должно быть устойчиво, но когда видишь, как люди объединяются, помогают друг другу, как местная продукция вызывает интерес и гордость у жителей, это вдохновляет намного сильнее любых цифр.
1: Начался отбор заявок на возмещение части затрат, связанных с развитием объектов сельского туризма. Участвовать могут субъекты малого и среднего предпринимательства, крестьянско-фермерские хозяйства, некоммерческие организации. Сроки до 24 мая включительно. Подробности на сайте регионального Минсельхоза. Шеф-повар и ведущий программы «100 мест, где поесть» Александр Белькович побывал в столице Коми и попробовал местную кухню. По его словам, Сыктывкар – небольшой зеленый городок, где живут неравнодушные люди, которые стараются развивать кулинарию своего края. Сногсшибательные ржаные шанги, черняни рыба в тесте, запеченная по старинным Коми рецептам, пельняни и другие гастрономические жемчужинки от шефов-новаторов.
3: Всего 2 часа от Москвы, и добро пожаловать в Сыктывкар, столицу земли Коми. Здесь бескрайняя тайга, а значит изобилие дичи. Полноводные реки, рыбы тоже хоть отбавляй. Здесь оленина и лосятина – обычные продукты. Итальянские и французские блюда творят из дичи. Здесь чизкейк делают на квасе, а рыбу коптят в утюге.
4: В Сыктывкаре стритфуд зазвучал на языке тайги и местных народных традиций.
3: Кто шанги не ел, тот сил не имел. Так говорят в Коми.
5: Обалдеть. Начинки прямо, посмотрите, в 3 раза больше, чем тесто. Вот это, кстати, круто. Знаете, так просто, но так вкусно.
3: Приедете, первым делом попробуйте шанишки.
4: Вкусно очень. Вы знаете, чтобы понять Коми-кухню, вот реально надо попробовать черенянь. Круто, что вы, несмотря на изобилие всего вокруг, вы все равно сосредотачиваетесь и пытаетесь свою местную кухню двигать. Это круто. Потому что надо не забывать корни. Молодцы.
3: В Сыктывкаре классно. Город маленький, но здесь есть гастроэнтузиасты, которые используют местные продукты и стараются показать их во всей красе. Приезжайте, пробуйте.
1: Сегодня в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Ваших звонков ждут с 11 часов по телефону 8 800 200 96 14. И сегодня же с 14.15 состоится прямая линия на тему комплексной кадастровой работы в 2026 году. Что такое согласительные мероприятия? Победный май объединяет всех нас. Это месяц, когда мы вспоминаем тех, кто подарил нам мир. Но память — это не только прошлое. Это и те, кто сегодня защищает нашу страну. В нашей уютной студии «Радио Комигор» мы пообщались с человеком, для которого защита Отечества — не просто слова. Ветеран специальной военной операции, 56-летний уроженец села Карткирос Иван Портнягин рассказал свою историю.
6: Всю жизнь мы помним о своем деде Портнягине Павле Тимофеевиче, который призвался в 42-м году на фронт. Прошел Отечественную войну и японскую. У нас в семье война была не просто дата. Дед рассказывал, что Родина – это не точка на карте, это люди, это семья. Но я тоже самое так же и говорил, когда меня спрашивали. Когда мобилизация объявили, я на следующий день пошел в военкомат. Ну, как мне сказали, по возрасту я не подхожу. Мне предложили съездить в республиканский военкомат. Как прошел медкомиссию, заключил договор. Поздравляю всех с 81-й годовщиной Великой Отечественной войны. У многих семей есть погибшие, есть некоторые еще живые ветераны. Желаю им удачи, счастья, здоровья.
1: Продолжение слушайте в эту пятницу в утренней программе «Диапазон». Профессор из Томска, специалист по транскатетерной коррекции врожденных пороков сердца Виктор Варваренко снова операционного стола в Сыктывкаре. Уже более 10 лет бессменный консультант кардиохирурга в Коми. Вмешивается только в сложных, непредвиденных случаях. За плечами почти полувековой стаж и тысячи проведенных.

0: получить высококвалифицированную помощь в республике. Нам.
1: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
4: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени. В эфире самое утреннее шоу на Радио России. Продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 24 секунды. Среда, 20 мая на календаре. 8-925-222-99-92. Это контакты нашего мессенджера. Следите за нами в Телеграме и в Максе. Каналы Радио России. Также читайте последние новости на вести.ру. Но сейчас поговорим о том, к чему приковано внимание всех мировых СМИ. Сегодня это, конечно же, встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая проходит сегодня в Пекине.
6: Наши отношения вышли на достаточно высокий уровень.
5: Да, у нас тут небольшая техническая заминка. А сегодня действительно Владимир Путин утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встретил Си Цзиньпин.
7: Да, и Владимир Путин поблагодарил, во-первых, Си Цзиньпина за теплый прием, за приглашение в Пекин. И на переговорах двусторонних отметил, что у России и Китая особенные отношения, товарооборот взаимный превысил отметку в 200 миллиардов долларов. Давайте внимательно послушаем и посмотрим.
6: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Не случайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций. Сейчас, как условились с господином председателем, начнем нашу работу с обсуждения ключевых вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. А затем продолжим переговоры с участием делегации, как вот только что предложил господин председатель. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов, наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз. Уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов. В числе приоритетов крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, высоких технологиях. Не менее активно развиваются гуманитарные связи. Вслед за успешно проведенными годами культуры на очереди года сотрудничества в сфере образования. Это уже 10-й перекрестный межгосударственный тематический проект, который мы сегодня вместе тоже открываем.
5: Да, переговоры в данный момент продолжились в расширенном составе. К лидерам присоединилась основная часть делегаций, передают информагентство. И, собственно, еще несколько важных заявлений двух лидеров. Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина, как вы уже слышали, приехать в Россию в 27-м году. Москва и Пекин стремятся к построению более демократичного мироустройства. Россия сохраняет роль надежного поставщика энергоресурсов в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Вот интересную цифру привел Владимир Путин на товарообороте между Россией и Китаем. За 25 лет он вырос в 30 раз. Ну и, кроме того, Путин подтвердил готовность принять участие в саммите ОТЭС в Шэньчжэне осенью. Россия и Китай при этом наращивают сотрудничество на площадках ООН, БРИКС и ШОС.
7: Обсудим подробнее смысл и цели визита. Доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин у нас в эфире. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, доброе утро.
7: Как вам первые заявления, учитывая...

0: Что товарооборот, если верить статистическим ведомствам двух стран, за минувший год все-таки скорректировался вниз на 7%, но тем не менее намного больше 200 миллиардов. И что дальше, за счет каких проектов мы можем это наращивать?
1: Ну, заявление оптимистичное, собственно, иного не ожидалось, поскольку сам визит по себе строился как такой прагматичный, очень деловой, конкретный, в отличие от предыдущего визита Трампа, больше такого рекламно-пиаровского характера. И самое главное, что он, вот судя уже по сегодняшним заявлениям и встречам до обеда, он как бы сориентирован на два больших блока. Это вот прикладной, торгово-экономический, энергетический, инвестиционный. И второй блок – это, собственно, ну, так скажем, геополитика, совместное заявление, декларация, точнее, о становлении многополярного мира, итоговое заявление. И сам визит приурочен, вот вечером будет прием 25-летию Большого российско-китайского договора о стратегическом партнерстве 2001 года. То есть вот если брать, анализировать первую часть, прикладную, так скажем, то понятно, что... Да, торговля растет, несомненно, она, были колебания, но вот сейчас явно она выходит на 240-250 миллиардов долларов с перспективой роста, и дополняется она, конечно, за счет вот этой углеводородной энергетической части, явно просматривается расширение российских углеводородных поставок в части нефти и газа. Вот, и причем, ну, причины понятные, и возросшая заинтересованность Китая, он всегда и так был таким основным нашим потребителем, таким надежным, как бы, рынком сбыта углеводородов, а в условиях ближневосточного кризиса, значит, и блокады Армузского пролива, эта заинтересованность, конечно, усилилась, поскольку сегодня это уже вопрос стратегической безопасности, национальной безопасности Китая, вот эта вот проблема поставок, то, конечно, российские предложения, российские проекты, они как бы автоматически увеличиваются по актуальности, усиливаются, точнее, по актуальности и значимости. Речь идет о расширении действующих газовых проектов «Сила Сибири» с 38 до 46 миллиардов кубов в год, Дальневосточного с 10 до 12 миллиардов кубов, Сахалинский шельф, и перспективно очень большого стратегического Сахалин, значит, Сила Сибири-2 через Монголию, Союз Восток, часть монгольская на проекте 50 миллиардов кубов в год. Но
2: да,
1: это, конечно...
2: этот проект, о котором мы обсуждаем достаточно давно, и да. Есть еще и важная политическая история, вы ее коснулись. Да. Сейчас Си Цзиньпин сделал несколько заявлений, да, и говорит, что Москва и Пекин проявляют мужество в деле отстаивания международной справедливости, и отношения Москвы и Пекина вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность. Мы помним, о чем общались Си Цзиньпин с Дональдом Трампом, когда он прилетал, да, он привез с собой миллиардеров на 14 триллионов долларов, помню, тогда весь мир за это зацепился. Наша делегация ничуть, знаете, не скромнее, у нас тоже приехало очень много не только политиков, но и представителей наших крупных компаний для обсуждения. Тем не менее, все будут сравнивать визит Трампа и визит Путина в Пекин. Как вы думаете, на чем будут акцентироваться в основном?
1: Ну, я уже сказал, во-первых, акцент будет нашей части, и вообще российско-китайской в целом, именно на экономико-технологической конкретной части переговоров, потому что кроме упомянутых мной энергетических проектов будет подписан инвестиционный пакет, общий портфель 200 миллиардов долларов инвестиционных, инвестиционный пакет там по разным направлениям, искусственный интеллект, высокие технологии, включая вот, значит, сотрудничество там в плазменных тех физики, физиках твердого тела и так далее. А в политической части, ну, понятно, что речь идет о углублении российского китайского формата в строительстве так называемого многополярного полицентричного мира, то есть это обновление повесток ШОС, БРИКС, прежде всего активизация на площадках ООН, в Совете Безопасности. Но ШОС и БРИКС сегодня переживают, вы знаете, новую эпоху в условиях эскалации кризисов, эскалации конфликтов, и многие внутри ШОС и БРИКС как бы конфликтуют, как известно, между собой. Иран, Объединенные Арабские Эмираты, там и другие варианты. Ну, а Россия и Китай — это всегда был стержень, ядро этих проектов. Понятно, что их роль особенная. Но, а что касается в целом безопасности, то, конечно, здесь речь идет о усилении внимания к давнему проекту евразийской безопасности, выдвинутой в свое время Путиным, и в рамках инициативы Си Цзиньпина «Глобальная безопасность». То есть, понятно, Москва и Пекин — два центра Большой Евразии, и здесь, естественно, что масса вопросов, связанных с этим. Ну, а что касается осени, да, Шэньчжэнь, АТС, саммит АТС, Путин подтвердил свое участие, то есть вот это вот многоуровневое взаимодействие России и Китая, оно, конечно, делается без пафоса, без рекламы, без особой истерики, вот что было связано с визитом Трампа. Но
0: в хорошем рабочем прагматичном процессе. Да. Спасибо большое, да. Сергей Геннадьевич. Сергей Лузянин, доктор исторических наук, профессор ВШЭ, востоковед, был с нами на связи. Ну и действительно, особое внимание сырьевой составляющей переговоров, запуск «Силы Сибири-2», да, просматривается так гипотетически после подписанного меморандума в 2005 году, соглашение о намерениях, тем более сейчас ситуация, знаете, на Ближнем Востоке, мягко говоря, непредсказуемая с точки зрения реализации поставок в Юго-Восточную Азию.
2: Ну, учитывая, что Китай один из основных покупателей иранской нефти и нефти из стран Ближнего Востока, которую возят через Ормузский пролив, здесь, конечно, вопрос становится серьезнее,
0: нефть
2: острее,
0: и газа, да.
2: Нефти и газа, безусловно. И если есть надежный поставщик и трубопровод, который сложнее перекрыть, чем Ормузский пролив, как показывает ситуация, то, наверное, это повод меморандум все-таки оформить уже в договор. Михаил Хазин, экономист, присоединяется к нашей беседе. Михаил Леонидович, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Какие ожидания у вас от визита Владимира Путина в КНР? Прежде всего, мы давайте сырьевой разрез обозначим. Силы Сибири-2, как сильно подвинется в реализации?
3: А я считаю, что это совершенно не принципиальная вещь. Дело в том, что это вопрос тактики. Это выгодно одним, выгодно другим. Сделаем. Ну, или когда-нибудь сделаем. Дело в том, что всем уже абсолютно понятно, что будет радикально меняться структура потоков, и не только нефтегазовых, а вообще энергетических. Будет меняться вся мировая логистика. Тут уже начинаются разные намеки по поводу того, что не только Ормузский пролив можно перекрывать, но и, например, Малакский пролив. А Малакский пролив — это куда больше поток между Европой и Тихим океаном, чем, соответственно, Ормузский. Я бы обратил внимание на другое обстоятельство. Дело в том, что китайская экономика жила на долларовом спросе. И без долларового спроса она существовать не может. Причем как внешнее экспортное, так и внутреннее. В силу специфического устройства дотации Китаем своей промышленности. То есть они постоянно дотируют, и это все российские производители, имеющие отношение, я не знаю, насколько там компенсируется любой экспорт, насколько компенсируются любые инвестиции, в отличие от нас. И, соответственно, это все связано с госдотациями. И инфляции внутри Китая нету только потому, что они с помощью очень хитрых механизмов эту инфляцию выводят на внешний контур через доллар. И уже понятно, что эта модель больше не работает. Визит Трампа показал, что Соединенным Штатам Америки нечего предложить Китаю. Просто нечего. Что модель, которая была на протяжении многих десятилетий, больше не работает. Ну, она, конечно, не сразу разрушится, она будет умирать постепенно, но она разрушается. Это видно уже по китайской экономике. В Китае, например, существенно выросла инфляция. А альтернативной модели нет. И вот здесь вспоминается Путин с его фразой, да, что о жизни и смерти, после смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем. Вот с кем Си сегодня разговаривать о том, какой может быть следующая модель? Обратите внимание, те утечки, которые были, ну вот буквально, да, несколько, они касаются того, что Си разговаривает с Путиным о будущем мира. Вот все вот эти вот люди, которые приехали подписывать в бумажке, они Китаю по большому счету не интересны. Ну сравните, Трамп привез 40 триллионов, а
2: 14 триллионов там, по-моему.
3: 14.
2: А какая разница, все равно слишком большая цифра.
3: А совокупный объем наших договоров, которые подписаны, причем это еще когда-нибудь может быть, 200 миллиардов. Ну, это смешно. Для Китая это вообще мизер, это просто несерьезно. Из-за этого Китай бы волноваться не стал. Китай, для Китая визит Путина, и, кстати, принимают его покрасивше, чем вот Трампа, связан с одним единственным обстоятельством. Надо придумывать новую модель. Вот это принципиально важно, как мне кажется. А что касается там все там, силы Сибири, ну что-то ну, построят. Ну в чем проблема-то? Китайцы там мосты строят чуть ли не в 100 километров через море. Что там какой-то...
2: За ночь они эти мосты строят. Но вы знаете, в подтверждение ваших слов, слова Владимира Путина, который в начале встречи сказал, насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени.
3: Ну вот, про то и речь. Вот еще раз, с точки зрения Китая, в экономике у них все хорошо. Другое дело, что это хорошо скоро закончится. Но уже заканчивается. Но китайцы это так скрывают. Вот. Но если внимательно смотреть макроэкономику, это видно. Ну, конечно, у них сильно лучше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки или в Евросоюзе. Там вообще катастрофа. Но тем не менее. И у китайцев, которые мыслят вперед, у них основной вопрос. Ладно, что будет через 50 лет, что будет через 5 лет. Какую будем строить модель? Вот с кем это обсуждать?
0: Михаил Иванович, короткий вопрос, у нас меньше минуты. А нам нужны российской экономике китайские инвестиции под приятный процент?
3: Нам нужны российские инвестиции под низкий процент. К сожалению, американцами запрещено через наши денежные власти иметь внутренний кредит. Вот это самое печальное, что есть сегодня в нашей стране.
2: Да, спасибо, Михаил Леонидович. Михаил Хазин, экономист, был с нами на связи. Обсуждаемый визит Владимира Путина в Китай. Сейчас стороны проводят переговоры уже в расширенном составе. Первая встреча прошла достаточно в теплой атмосфере. Было сделано несколько важных заявлений, очень дружелюбных заявлений.
0: Да, как минимум Россия и Китай договорились о пролонгации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Все подробности далее.
4: «Культбригада» с Вячеславом Коноваловым. Место, где оживают тексты и рождаются мысли.
5: «Культбригада» — это программа об авторах, программа о книгах, программа о смыслах, программа о направлениях в литературе. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
4: Здесь слово обретает новую глубину, а литература становится поводом для размышлений. «Культбригада». Слушайте по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
2: 8 часов 31 минута и 8 секунд, точное московское время. Продолжаем обсуждать самые яркие события этого утра. И сейчас поговорим об извечном вопросе, уже предвижу в наш мессенджер ваши сообщения. 8-925-222-99-92. Также у нас есть возможность комментировать в Телеграме, в Максе. Напишите, отличается ли в вашей организации зарплаты у мужчин и зарплаты у женщин. Оказывается, по статистике они действительно отличаются.
0: Заметная консалтинговая компания, которая занимается анализом процессов в экономике и в социальной сфере, публикует данные. Так вот, выясняется, что в Мурманской области, в Забайкальском крае, еврейской автономной области, максимальная разница зарплат в зависимости от гендера, то есть плюс 44-47% мужчины получают выше, чем женщины. Представляете, почти наполовину.
2: Но здесь тоже не надо думать, что здесь какое-то особое отношение к мужчинам и не особое отношение к женщинам. Просто такой разрыв объясняется структурой экономики, которая требует в этих субъектах, и в Мурманске, да, это полярный круг, а Забайкальский край, еврейская автономная область, такие северные холодные территории, там северные условия и очень большое количество вахтовиков. И в основном это, конечно же, мужчины.
0: То есть региональная экономическая специфика.
2: Но, тем не менее, женщины зарабатывают в России меньше, чем мужчины, и, казалось бы, сегодня уже не должно быть ни стеклянного потолка, так называемого, ни разницы в зарплатах, но средние заработки женщин, которые работают на средних предприятиях, на крупных предприятиях в России, в прошлом году были на 34 почти процента ниже, чем мужские. И, кстати, это самый большой разрыв за прошедшие 13 лет наблюдений.
0: Обсудим подробнее эти тенденции вместе с независимым HR-экспертом, клинический психолог, Хантер, карьерный консультант Зулия Лойкова. Зулия Акрамовна, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
2: Читаешь такие новости и сразу думаешь, а это сейчас обидно было. Насколько это соответствует действительности?
8: Ну, на самом деле, формальная разница, она закреплена в законах, но реальная картина у нас расходится, да, с тем, что есть. Поэтому есть такой системный сбой, назовем его так. И, конечно же, разрыв, гендерный разрыв в оплате труда.
0: Так, подождите, а как его нивелировать? Есть ли какие-то внятные способы?
8: Но если мы будем глубоко вот разбираться и смотреть слои экономические, где больше зарабатывают и почему так сложилось, то у нас мы увидим такую тенденцию, как рост ВПК, логистики, тяжелой промышленности и рабочих специальностей, где традиционно у нас трудятся и доминируют мужчины. Естественно, в этих секторах резкое повышение зарплат. А женщины чаще у нас заняты в услугах, бюджетной сфере, образования, медицине, легкой промышленности, социальном направлении. Вот этого роста в этих секторах нет, к сожалению. Давайте не будем забывать и о том, что зачастую женщины в первую очередь уделяют внимание семье и детям. И здесь у нас существует такая серая зона и самозанятость, где женщины чаще мужчин уходят на гибкие формы занятости, это и фриланс, и самозанятость, и частичная занятость, для того, чтобы уделять время декрету, детям, воспитанию и так далее. И заработки здесь гораздо ниже, менее стабильны. И опять же, есть некий такой корпоративный стереотип, я его называю налог на материнство, плюс гендерная история. Женщины 40+, особенно с детьми, сейчас стали позже рожать женщины, многих, вот я собеседую иногда, в 45, рожают первого ребенка. И говорят, вот ребенку годик, да, я, естественно, выхожу там, или даже не была в декрете, но они все трудятся. И они сталкиваются с двойным давлением. И как давлением на женщину, и как на сотрудницу, которая может уходить еще в один декрет или на больничный. Поэтому работодатели очень, знаете, вот особенно при выборе, если есть мужчина или женщина на ту или иную позицию, они скорее сделают выбор в пользу мужчины, нежели женщины, потому что у них есть свои риски и страхи у работодателей. И здесь, опять же, если мы посмотрим на основные причины вот сохранения разрыва, есть вертикальная сегрегация, такой некий стеклянный потолок, что женщины реже повышаются до топ-менеджмента, даже при равных KPI, задачах.
2: Ну вот это, к сожалению, проблема, мне кажется, общемировая, не только российская. А стеклянные потолки, с одной стороны, у нас отсутствуют. Ну, стоит посмотреть на состав правительства, да, на Государственную Думу, сколько там женщин. Женщины у нас вообще за весь социальный блок отвечают. Женщины у нас во главе Центрального банка. А с другой стороны, в компаниях действительно есть такое. А есть ли зарплатный разрыв, когда работодатели говорят, вот смотрите, нам нужны кандидаты. Если находите мужчину, ему условно платите 150 тысяч рублей в месяц. А если женщина будет кандидат, то мы ей больше 120 не предложим.
8: Открыто об этом не говорят, но это есть. У меня даже было несколько таких ситуаций, когда я показывала на одни и те же позиции равных кандидатов, причем там были кандидаты мужчины, были кандидаты женщины. При этом они абсолютно равные, качественные, оптимальные. Но последнее, так скажем, финальное решение, заказчик, собственник, акционер, инвестор, он всегда очень тщательно смотрит риски. И для него женщина может быть риском, потому что она все-таки по-другому себя ведет, по-другому может собирать команду. Она больше такой роли мамы, которая может, ну вот если мы рассмотрим роль исполнительного директора, генерального директора, она может сплачивать команду. А мужчина он воспринимается как некий одиночка, которому поставить цель, он пойдет напролом и достигнет этой цели, потому что он не будет обращать внимание на составляющие команды. Порой это так. Поэтому любому, например, собственнику иногда хочется быстрее достигнуть финансовых показателей, и не всегда они думают о команде, о том, чтобы была внутренняя какая-то атмосфера и так далее, и они готовы за быстрый результат, за жесткий быстрый результат платить деньги выше. Поэтому здесь всегда очень тонкая грань. Мне приходится иногда доказывать, апеллировать, аргументировать тем, что женщины, несмотря на то, что кандидат, она мама с детьми и так далее, у нее тоже послужной список, тоже амбиции, тоже задачи, которые она может качественно выполнять. И ни в коем случае не нужно занижать здесь сумму оклада.
0: Хорошо, а как достучаться до работодателей? Вот еще раз, с другой стороны посмотрим, да, вот подобная сегрегация, унижение, давайте называть вещи своими именами, оно не способствует укреплению лояльности, да, мы вымарываем просто специалистов по гендеру.
8: Ну, есть еще такая история, как женщины у нас загоняются, да, в низкооплачиваемые отрасли, так называемые, образование, соцзащита, культура, HR, бухгалтерия, а мужчины в IT, финансы, промышленность, логистику, там априори выше да, заработной платы. И перерывы в карьере, декреты, уходы за детьми, пожилыми родственниками, это же тоже сказывается на потере стажа, то есть это тоже берется в расчет отставание в зарплате, которую ты уже не догонишь. И иногда, зачастую, очень-очень часто я встречаю то, что женщины реже и менее агрессивно могут торговаться о повышении зарплаты при найме. То есть вот ей сказали ту сумму, она в принципе согласится. В принципе, или ежегодный пересмотр. Им чаще отказывают в этом ежегодном пересмотре. Но куда она уйдет? У нее же дети, ипотека. Она останется. И это на самом деле правда. Грустно, но правда. И есть еще такой культурный стереотип в нашем менталитете, что мужчина, он добытчик.
2: Да-да-да, у него же семья, женщина все на косметику потратит.
8: Конечно, конечно. А женская зарплата, она всегда воспринимается как вторая дополнительная. Иногда даже сами руководители говорят, ну она же замужем, ну не помрет, ее там накормит супруг. Ну как бы это так, на шпильке, на какую-то такую историю. То есть она воспринимается как некий культурный выход, эта работа. А то, что там есть большая нагрузка, но об этом предпочитают не говорить и не думать. Но есть региональный нюанс. Я бы хотела сказать, что вот Россия, она, поскольку мы такая большая страна, и территория огромная, вот тот факт, что в Центральном федеральном округе у нас разрыв меньше на 29,6% против 33,7% в среднем по России, Он неудивителен, потому что в Центральном федеральном округе, особенно мы берем Москву область, выше доля офисного управленческого труда и больше женщин в корпоративных функциях. Это финансы, маркетинг, юриспруденция, где зарплаты здесь сопоставимы с мужскими. И, конечно, лучше...
2: Да, еще женщины преобладают в образовании и здравоохранении, и именно в этих сферах как раз зарплатное неравенство выражено слабее, чем во всех остальных. И женские, да, потому что это больше женские сферы. Благодарим нашего эксперта Зулия Лойкова, независимый HR-эксперт, клинический психолог, хантер и карьерный консультант была с нами в эфире. Обсуждали мы зарплатное неравенство в России между женщинами и мужчинами.
0: Прямо сейчас несколько полезных советов на волнах Радио России.
4: Совет дня. Доктор на кухне.
9: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Белок – фундаментальный строительный материал для организма. При этом, как показывают современные исследования, не все белки одинаковы по своей ценности. Поэтому важно учитывать не только его количество в рационе, но и качество. Качество белка определяется его аминокислотным составом. Там должны присутствовать все 9 незаменимых аминокислот в достаточном количестве, а также степенью усвояемости. Это то, насколько хорошо организм может переварить и использовать аминокислоты из белка. Кстати, белки нужны не только для роста мышц. Они также участвуют в работе мозга, поддерживают здоровье кишечника, влияют на гормональный баланс и восстанавливают клетки. Сегодня самым точным инструментом для оценки белков считается так называемый метод DAAS. Этот метод измеряет, сколько аминокислот реально усваивает организм из конкретного белка, а не просто их количественное содержание в продукте. Если показатель DAAS больше или равен 100%, то продукт полностью покрывает потребности организма в незаменимых аминокислотах. К таким донорам высококачественного белка можно отнести молоко, яйца, мясо и сывороточный протеин. Если же показатель DAAS меньше 100%, то белок усваивается хуже или в нем не хватает нескольких аминокислот. К таким продуктам относятся, например, пшеница, рис и часть бобовых. Интересный факт. Некоторые растительные белки могут стать полноценными, если их комбинировать. Например, бобовые и зерновые компенсируют недостаток аминокислот друг у друга, так что можно употреблять эти продукты вместе. Таким образом, понимание качества источников белка помогает выстраивать питание эффективнее. Молочные продукты и яйца – самый эффективный вариант для пополнения рациона качественным белком. Людям на растительном питании можно комбинировать разные белковые продукты, чтобы получать полный набор аминокислот. Ученые надеются, что в будущем данные о DAAS будут указываться на упаковках, чтобы потребители могли осознанно выбирать продукты. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Совет дня. Радио России. Премьера на платформе «Смотрим».
10: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
11: Тут человек на берегу мертвый.
12: Мог ему кто-то смерти желать?
4: Вопросы без ответа.
12: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
4: Подозрение без алиби.
13: В кустах было какое-то существо.
14: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
15: Ты не виновата. Я тебе верю.
4: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
16: На правах рекламы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
17: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
16: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
17: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
16: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
17: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
16: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
17: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили. Все. Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
16: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
17: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз, любой локализации сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессионально-мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечо-лопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
16: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
17: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем предлежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
16: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
17: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Кордус. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди профессионалов.

0: Шее, голове, пояснице.
1: 9 часов 12 минут, 17.
2: Более-менее разбирается. Можно попробовать вложиться в недвижимость. Здесь тоже есть определенные нюансы. Но в целом недвижимость, она показывает доходность чуть выше, чем стандартный депозит. Ну и далее, это уже более для таких, скорее, профессиональных участников рынка тоже. Всевозможные там менее рискованные облигации федерального займа. Как правило, их используют там доходность выше, чем по депозитам. Ну и уже ну, для совсем профессионалов это уже всевозможные акции облигации. Но если для большинства населения, ну, конечно, это депозит, сертификат и в некоторой степени недвижимость. Вот эти вот, наверное, три базовые вещи, которые ну, несут с собой ну, минимальный риск на депозиты, понятно, там уже все застраховано, риска практически никаких, поэтому доходность небольшая.
3: Да, что делать с криптобиржами? Можно ли их как-то упорядочить? Потому что они у нас находятся, знаете, в такой серой зоне. А некоторых манит история с новыми технологиями. Кто-то убеждает их про то, как работает блокчейн, почему-то привязывая самые разные финансовые пирамиды именно к этой технологии. Очень много разных криптокошельков. И там как раз-таки более 70% всех выявленных схем финансовых пирамид и прячется.
2: По поводу криптобирж, на самом деле большинство людей даже не понимает, как это работает, как на этом заработать и так далее. И по большей части это оболочка. То есть всевозможные финансовые пирамиды, они под этим, так сказать, соусом предлагают вложить средства, но там никакой криптобиржи, понятное дело, нету. Если она есть, это такая, знаете, бутафория маркетинг, которая а-ля там что-то там делает, а по факту ничего нет, просто пустышка. Поэтому на криптобирже зарабатывать, ну, так сказать, хайп прошел, сейчас он не на международном уровне, где-нибудь там в Штатах, в Китае, может быть, есть какая-то возможность заработать. Но если говорить о...
1: Но для этого нужны, во-первых, знания и компетенции. Спасибо, Ибрагим, финансист Ибрагим Бадалов. Чаще всего говорят, жадности и глупости нет предела, куда обманутые клиенты вкладывали средства, а потом ищут деньги от основателей финансовых пирамид, которые периодически все-таки бывает так, что экстрадируют в нашу страну по соглашению сторон. 8-925-222-99-92.
4: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
5: Премьера на платформе «Смотрим».
6: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
7: Тут человек на берегу мертвый.
8: Мог ему кто-то смерти желать?
5: Вопросы без ответа.
9: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
5: Подозрение без алиби.
10: В кустах было какое-то существо.
11: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
12: Ты не виновата. Я тебе верю.
5: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
13: Сигналы точного времени.
3: 9 часов 31 минута и 10 секунд, точное московское время, среда, на календаре 20 мая в Москве. И в центральных регионах жара, летняя жара, под 30 градусов ждем. Кто-то наслаждается, кто-то, наоборот, прячется под кондиционер.
1: Прячется под кондиционером, но в любом случае сохраняйте водный баланс. Пейте достаточное количество воды, особенно когда вы перемещаетесь по открытым городским пространствам. Ну что ж, теперь мы поговорим о микрофинансовых организациях, о классических банках мы поговорили, а теперь об их, так скажем, микрофинансовых дочках, потому что ни для кого не секрет, что большая часть микрофинансовой палитры у нас принадлежит банкам, нашим большим банкам, большим и не очень. Но в любом случае новые требования Центробанка с 1 июля, новшества в этом секторе достойны, по крайней мере, обсуждения.
13: Сигналы. Деньги вперед!

0: Ну, в общем, очередная инициатива Центробанка по защите потребителей финансовых услуг. Дело в том, что по аналогии с банками уже с 1 июля запретят микрофинансовым организациям проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг.
1: Ну, а что,
0: такие
1: ставили?
0: Действующие ограничения уже работают в банковской сфере.
1: Так и хочется воскликнуть, а что они этим занимались?
0: А что, так можно было?
1: Так можно? То есть получается где-то так какое-то количество микрофинансовых кредитов так или иначе фальсифицированы, да? То есть у людей есть гипотетические основания пойти и добиться справедливости. То есть за меня поставили какую-то галочку в тех услугах, которые идут допами, да, к микрофинансовым организациям, к микрофинансовым кредитам. Что-то еще добавили, да?
0: Да, нельзя будет, кстати, привлекать с помощью самых разных шрифтов, вот помнишь, под звездочкой, вот это мелким шрифтом, бледным цветом, в общем, условия с допами, и нельзя будет привлекать с помощью внимания потребителей к самым выгодным условиям договора, но при этом скрывать остальные менее выгодные. То есть форма договора станет более понятной, и не будет всех этих задач со звездочками, которые порой сравнимы с суммой кредита. То есть ты оплачиваешь какую-то дополнительную страховку, потом за рассмотрение твоей заявки еще что-то могут придумать, и без этого скажут, что нельзя. Оказывается, можно.
1: И вот смотри, получается, что и микрофинансовый рынок можно, если есть желание и политическая воля, ну, хотя бы попытаться внятно отрегулировать. Если при классических кредитах, ипотечных и других, да, банковская ставка эффективная, она расположена крупным шрифтом на отдельном листе в правом верхнем углу одного из документов в кредитном договоре, то теперь до микрофинансового бизнеса такие новшества, похоже, добираются.
0: MBA-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков присоединяется к нашему эфиру. Алексей Арнольдович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как, по-вашему, эта инициатива поможет снизить количество, ну, знаете, недобросовестных таких действий со стороны микрофинансовых организаций?
2: Да, безусловно. Это хорошая, на самом деле, практика. Она уже отработана была, как вы правильно сказали, с банками. Это у банков отражено было в законе о потребительском кредите, где было прописано, что нельзя за потребителя, за заемщика поставлять заранее какие-либо галочки по дополнительным услугам. Он должен делать это сам. Вот то же самое теперь прописывается в стандарте для микрофинансовых организаций. Стандарт, потому что это регулируется такой СРО отдельной организации, которая будет следить за этим и, соответственно, наказывать. Также прописано, что теперь потребитель сам должен выбирать, что он хочет из дополнительных услуг, и при этом микрофинансовая организация должна предоставить всю необходимую информацию заранее о том, что это за услуга, для чего она предназначена, можно ли от нее отказаться, как отказаться, и самое главное, как она влияет, соответственно, на условия этого займа. Потому что где-то могли предлагать подобный путь, говоря, что без нее нельзя купить займ, или он будет дешевле. А на самом деле может оказаться, что просто дополнительно оплачивать, там, не знаю, страховка жизни или там помощь юридических консультаций, которые никогда потом не потребуется человеку, а на стоимость вот этого займа никак самого займа не влияет, но при этом он оплачивает, ну, по сути, ненужную ему вот эту доп-услугу.
1: Вы
2: вот
1: знаете, классические банки тоже этим, к сожалению, балуются. Мне доводилось слышать самому лично такие, знаете, очень выверенные формулировки с такими, знаете, намеками, полунамеками, а вот лучше бы было что-то вроде, если вы возьмете. Я говорю, нет, мне не нужно дополнительный финансовый продукт. А самое опасное, что когда пожилые люди приходят в региональные, значит, офисы крупнейших банков, им, не стесняясь, пожилым людям, пенсионерам навязывают страховки. Страховки к действующим, так скажем, уже страховым инструментам. Потому что АСВ покрывает эти самые вклады.
2: Одно дело страховка на то, что гарантия возврата вклада, другое дело страховка, там, может быть, там, жизнь, каких-то там случаев, если мы берем кредит, не знаю, на покупку машины или квартиры, ряд вещей предусмотрен законом, и там процентная ставка может меняться. Но здесь главное, чтобы вот эта вся информация, она обязательно доводилась. И это центральный банк у банков именно проверяет, они скрыто делают покупки, входят сами сотрудники центрального банка и фиксируют. Если подобные случаи выявляются, а в том числе это делается на основании тех жалоб, которые могут поступать от клиентов, то, соответственно, фиксируется, и банк достаточно строго на сегодня наказывается. Но, к сожалению, никто не застрахован от того, что один недобросовестный сотрудник именно банка, пытаясь выбить больше премий за то, что они продали больше продуктов, могут хитрить или пытаться как-то это дело обходить. Но тут главное, чтобы именно сама кредитная организация и теперь микрофинансовая организация отстроили систему, которая будет именно сначала информировать, требовать, чтобы сам заемщик это выбирал, и препятствовать вот таким вот недобросовестным сотрудникам пытаться, скажем так, здесь манипулировать или зарабатывать. Или каких-то агентов, которые тоже могут работать в микрофинансовой организации, например, которые одновременно, кроме агента инфо, еще агентом страховой компании, брокерс, там, пенсионного фонда, и пытается продать доп. Услуги сразу от нескольких организаций, где он выступает агент, то есть заработать для себя. То есть это вообще не имеет отношения к самой микрофинансовой организации. Но человек об этом, естественно, не знает, не понимает. И вот тут как раз стандарт должен помочь защитить вот людей от навязывания таких вот ненужных им дополнительных финансовых затрат.
0: А на что обращать внимание? Я, конечно, надеюсь, что наши слушатели финансово грамотные и не обращаются в микрофинансовые организации за этими дорогущими кредитами. Но вот если ситуация в жизни повернулась таким образом, да, на что смотреть и на что не надо соглашаться, даже если сотрудники микрофинансовой организации, ну, очень настаивают?
2: Основное здесь правило, что не нужно никогда спешить и полностью доверяться первому менеджеру, сотруднику, который может очень красиво и убедительно что-то рассказывать и предлагать, говоря, что именно вот это вот все необходимо. Можно идти, проконсультироваться, взять всю необходимую информацию, в том числе текст будущего договора, чтобы уже дальше либо дома, либо там у консультантов, юристов знакомых, проконсультироваться, ну или прочитав спокойно с обстановки дома, потом придя и уже по договору спрашивать какие-то конкретные пункты. Потому что, как правило, в договоре предусмотрено много различных случаев, и, к сожалению, у нас, наверное, в 90% случаев вариантов люди никогда не читают договор. Они проверяют только самое начало, что там написано, их фамилия, организация, да, их сын будет занять, и в конце реквизиты. Все. Не читая вот эти несколько страниц, где прописаны различные варианты и последствия, которые могут быть, если произойдут какие-то нарушения.
1: То, что мы с вами сейчас обсуждаем в этой истории, называется на языке регулятора финансового мисселлинг. А как ЦБ с этим борется? Он же ведь не только рассылает письма и рекомендации, ай-яй-яй, ребята, давайте так делать не будем, но и, наверное, какие-то другие более энергичные меры предпринимает к микрофинансовым структурам.
2: Ну, как я вот уже озвучил, Центральный банк проводит проверки собственными сотрудниками. Плюс у Центрального банка есть и интернет-приемная, личный кабинет, где можно зайти на сайт Центрального банка и, соответственно, оставить жалобу, в том числе приложить эти документы, если кто-то считает, что нарушены его права. Плюс Центральный банк мониторит интернет-сеть, соответственно, на поиск различной информации, там и в том числе, может быть, форумов, чатов, где обсуждают недовольство какими-то вещами, и, выходя туда, смотрят, действительно, есть ли нарушение или нет. Если есть нарушение, то за это применяют серьезные санкции.
1: А клиентам возвращают упущенную выгоду?
2: Здесь вопрос ситуации, насколько именно юридически составлен договор и насколько именно текущее законодательство и те правила позволяют от чего-то отказаться. Потому что есть период охлаждения, например, мы вместе с договором нам оформили страховку. В течение 2 недель мы от этой страховки имеем право отказаться без каких-то серьезных последствий. Это предусмотрено. Но если мы придем через год там, или по окончании уже этого займа кредита, скажем, а мы вот посчитаем, что нас обманули, то скорее здесь нужно уже обращаться будет к юристам и идти в суд, доказывая там.
0: Да, ну смотрите, при этом доля долгов микрофинансовым организациям впервые превысила долю банковских. Как так получается?
2: У нас последние года два Центральный банк очень проводил активно жесткую денежно-кредитную политику, борясь с инфляцией, и это успешно ему удается. В том числе не только методом там различных типов ключевой ставки, но и в том числе физически ограничивая различную выдачу кредитов у банков особо сильно закредитованных граждан. И кредитование именно у банков, оно последние полтора года уменьшалось. Именно по количеству, по объему банки были вынуждены отказывать большому количеству клиентов. Но потребность у клиентов, она остается, и поэтому многие переместились в микрофинансовые организации, чтобы где более упрощенный подход, получить там деньги. Но при этом не понимая, что если им отказали банки, и банк считает, что человек может, скорее всего, не справиться с финансовой нагрузкой, придя в микрофинансовую организацию, берут те же или похожие суммы под более высокий процент, тем самым загоняют себя в такую финансовую долговую яму. И, к сожалению...
0: Да, речь же о просроченных долгах как раз-таки, это статистика коллекторов.
2: Да, вот и поэтому вот этот накопленный объем людей, которые не до конца понимают нагрузку, не понимая, почему им отказали банки, взяв микрофинансы, потом не могут справиться, ну и, к сожалению, выходит это все на просрочку, которая потом может передаваться коллекторам для взыскания.
1: Позвольте финальный вопрос к этой беседе. Я, насколько помню, что радикальная реформа МФО у нас с вами, в общем-то, идет на этом фоне, да, мы сейчас о всяких трюках поговорили. В общем, ограничение, верхняя планка 100% годовых на займы, она ведь как-то действительно установлена, или она уже предание, что называется, легенда?
2: Нет, она действительно есть, и если посмотреть историю, то вот эта планка, она постепенно снижается. Изначально микрофинансовым организациям было разрешено выдавать займы, как мы знаем, основные, там, не знаю, до
1: 700.
2: Первой полутки до зарплаты. Там,
1: под 700%
2: да,
1: выходили.
2: Это в космос, да.
1: Все понятно, вот, работает, значит, убедились. Спасибо большое. Алексей Войлуков, MBA, профессор бизнес-практики по цифровым активам Ранхикс, был с нами на связи.
3: Радио России.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мы Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
6: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
7: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
6: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
7: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
6: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
7: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
6: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
7: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
6: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
7: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку уха, сухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
6: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
7: Могу вас заверить, мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата очень даже это оценит. И мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы наконец-то прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день, и болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
6: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
7: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего три кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
6: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
7: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никак

0: воспитание было, но поэтому как-то очень его недолюбили, потому что он сам особо детей не любил, мне такое ощущение складывалось. Потом, когда я пришел в большой спорт, то я ему просто должен памятник поставить. Почему? Потому что, первое, я умею слушать, умею подчиняться, как в армии, потому что он готовил-то меня больше к летному училищу в Харькове.
1: Ну да.
0: Да, и когда там я что-то двойки стал получать, я уже в хоккей стал играть. Он говорит, ну-ка дай дневничок. Я говорю, что такое двойка получил? Я говорю, пап, ну я на сборах был, не выучил. Что толку от тебя? С помелом в воротах стоишь. Ты же летчиком будешь. Ну, еще попробуй двойку, получи все, я выгоню тебя из хоккея.
1: Ох, папа шантажист.
0: Папа строгий был. Чуть что в угол там все такое. Поэтому, когда я уже пришел к Тарасову, ой, это там тоже был
1: то есть там уже был просто...
0: Поэтому мне отец передал эстафету к Тарасову. И мне, в общем-то, я его сейчас, знаете, вот как-то критикую, а с другой стороны сейчас он, я благодарен ему, что он меня приучил трудиться, качественно выполнять то, что тебе положено. Это очень важно.
1: И все-таки куда сбегали с братом?
0: Да никуда не убегали, только мысли были.
1: А только мысли были?
0: Не, ну куда ты убежишь?
1: Это правда, что на первом свидании вы свою будущую жену Татьяну повели в пельменную?
0: Да, мы на трех вокзалах мы познакомились, значит, ну это другая история.
1: Ну да.
0: Долго разговаривать надо. Вот, и я думаю, надо ее все-таки, я уже олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. Угу. Думаю, девушку надо в ресторан, красиво. Угу. Тем более она мне сразу очень понравилась, любовь с первого взгляда. Я так увидел, обалдел, такая так. Красивая женщина, девушка такая. И я хотел ее в ресторан «Яр». Вот,
1: он это вот здесь у нас,
0: да, «Яр», он, на Ленинградке. Да, там, он, да, он, там всегда было хорошее питание. Вот все там было, и я туда часто приходил, когда играл, после игры там или так далее. Вот. Ну и хотел, конечно, шикануть, показать ей все-таки.
1: Ну да.
0: Но я, была жара, сильная жара в 72-м году, эта жара была очень сильная, 30 градусов. Ну я вот так в рубашечке был, с короткими рукавами. Подхожу, а там, значит, человек, который на контроле...
1: Да.
0: Не метродотель меня бы узнал, а там на контроле, ну, так вот стоит там швейцар. Он меня не узнал, говорит, нет, вот без пиджака не пускаем. И он меня не пустил. Но мне было настолько неудобно сказать, что я третьяк, там, хоккеист, пустите меня. Меня бы сразу пустили, конечно.
1: Ну, может, было рубль дать?
0: Ну, слушайте, он бы меня без рубля пустил бы, если услышал фамилию. Вот, тогда все знали. Да просто он меня не узнал в лицо, а мне неудобно было. Другому я бы сказал, там, извини, я там тренировки, меня пропустил бы. А при ней настолько я как-то не
1: постеснялись.
0: Мог. Настолько стеснялся, да. И она говорит, ну и хорошо, пойдем куда-нибудь в другое место. Ну, а вот пельменная, это столовая на Соколе, там у нас женщина метродотелем работала, она тоже в нашем доме жила, а я там часто кушал, потому что после тренировок. Угу. Вот, ну, зашли в столовую, уже там перекусили.
1: Отличный вариант.
0: Да, неплохой.
1: Что ели?
0: Ели, я не помню. По-моему, пельмени, что-то, еще что-то.
1: Романтично. И напоследок, это правда, что только в Канаде вас научили правильно пить виски? 50 граммов алкоголя и 50 граммов кипятка.
0: Ну, вообще, да. Да, наверное, в Канаде. Ну, не все, знаете, там дешевые виски там пьют со льдом. А многие не знают, но мои друзья уже все приучились, там есть там 18 лет виски.
1: О-о-о.
0: Такие дорогостоящие, да, 12 лет, да. Ты разбавляешь по вкусу, вот, может, 50 на 50. И
1: кипятком?
0: Дает, кипятком, прямо кипятком, вот. И ты, во-первых, раскрывается букет, ну, если ты там Red Label возьмешь, букет там мало,
1: ну,
0: почувствуешь.
1: Да.
0: А тут он сразу же раскрывается, вот, и букет, и ты по вкусу добавляешь... И я, значит, и попробовал, и мне очень... И ты получаешь сразу хороший, ну, как, не сказать, как кайф, сразу получаешь, потому что это же кипяток. И вместе с виски, там, 45 градусов, да, 40, и оно входит сразу в организм очень быстро, ты получаешь такой, знаете, не как то там водку выпьешь, там, побалдеть тебе бьют, а это просто такой, значит, ласковый, такое настроение у меня поднимается. Особенно, когда зимой, когда холодно, так вообще супер.
1: Слушайте, надо попробовать.
0: С одного бокала ты можешь больше ничего не пить, у тебя уже настроение хорошее, и ты, оно быстро тебе дает такой хмель, такой приятный, ласкающий, поэтому, ну, многие уже знают, я, допустим, когда был в Магнитогорске, не буду фамилию называть, там очень большой человек говорит, виски мне принесите там все. Ой, одни говорят, мы со льдом, он говорит, да вы ничего не понимаете. Кто понимает в питье виски? Я говорю, я, мне кипяток. Вот, третьяк знает.
1: Хорошо. Мы переходим к делу.
0: Да.
1: Ну, начнем, наверное, с детства. Скажите, когда к вам в голову прилетела шайба?
0: В голову?
1: Да.
0: Ну, она часто попадала.
1: Эту первую встречу.
0: Серьезно, это уже где-то, сейчас скажу, где-то в 14 лет. Мне один раз

0: в голову там 4 сантиметра, да, и где-то уже в 17 лет второй раз. Два раза мне попадало, шлем не выдерживал, он насквозь пробивалось.
1: А 4 сантиметра
0: я без шлема
1: что?
0: Был, когда мне было 14 лет, ага. Я без шлема был, потому что когда в то время, в 60-е годы, это в шлеме считался трус. Да, и я когда пришел перебинтованный, мне в Склифосовской там зашили, у меня 4 сантиметра, очень больно было.
1: Швов?
0: Да, 4 сантиметра швов на голове, и, значит, я на тренировке свой же мне игрок попал.
1: Угу.
0: Вот, потому что была маска, а маска, она же не закрывает верхнюю часть головы. Вот, и я пришел домой, отец говорит, это что такое, ты же летчик будешь, это что за раненый человек такой, давай одевай шлем. Я говорю, пап, нельзя, давай или уйдешь с хоккея. Ну, я пришел, пришлось шлем покупать, стал в шлеме играть, это первый раз. А второй раз уже, когда мне 17 лет было, я уже играл за ЦСКА, на тренировке мне Викулов попал в шлем, Йофф, он, что он там, не спасал особо. Угу. Вот, тоже второй раз, но там уже меньше было рассечений. А так, в принципе, больше мне потом в Канаде сделали специальный такой шлем, он так и назывался для третьяка, специальная смазка, и все, он шлем разбивался, но в голове ничего не было.
1: Я просто к тому, что, ну вот ударил тебе в голову шайбы.
0: Да.
1: Как после этого играть?
0: Ну, почему? Играешь. Ну, когда кровь, конечно, тебя в больницу везут, уже не играешь. А когда вот второй раз, там не сильно, ну, ничего, зашьют, это там могут залатать, и играешь. Это
1: а вы хотя бы зажмурились?
0: Какие это спокойно. А там как? Там вот поворачивайся, она летит там, я не знаю, сколько километров, 50-60 час. Ты видишь черный диск, ты только голову успеваешь вниз опустить, а тебя попадает в голову, потом падаешь, это ты не ощущаешь, потом как одну секунду там, я не сколько-то без сознания, а потом сразу, ой, да все нормально, встаешь, тебя кровью все обливает, и думаешь, ой, ё-моё, думаешь, вот попал, уже боль такая, ну и все, ты тебя... Ну... Это издержки производства, никуда не
1: ну,
0: денешься.
1: Ну да, тоже верно.
0: Да, хоккей играет настоящий
1: мужчина. А когда вы первый раз получили деньги за хоккей?
0: Деньги? Мне было 15 лет.
1: Так.
0: Вот, и мне нам двоим на полставки дали в ЦСКА. Уже я играл за молодежную команду. И вот 15 лет я когда принес деньги домой, отец говорит, о, это уже нормально, так что уже с помелом ворота я не стоял.
1: Значит, я не могу понять, у нас же спорт это было добровольное дело. Ну, как же деньги? Это же не профессиональный спорт.
0: Не профессиональный, но 15 лет, так вот, да, 15, сколько я там...
1: Просто как вас проводили рублей. По документам?
0: Ставка была, какая-то ставка да. была, да, и были же ставки, там разные были ставки, и в армии ставки были еще, ну, на какие-то находили.
1: А куда вы потратили эти деньги первые?
0: Все маме отдал.
1: Да ладно?
0: Да, торт купил и маме отдал, а она в бюджет семьи.
1: А скажите мне, как вот вы думаете, как родителям не ошибиться... при выборе того или иного вида спорта для своих детей. Ведь, по большому счету, мы все хотим, чтобы наши дети были спортивными.
0: Да. Ну, во-первых, от условий зависит. Если ты в Африке живешь, то ты хоккеистом точно не будешь.
1: Это точно.
0: Потому что нет условий. Надо, во-первых, чтобы еще и условия были. Во-вторых, сразу видно, какой ребенок. Вот у меня правнучка, она вообще у нее... Она не секунды...
1: Минуточку, это кто вас успел сделать?
0: У меня
1: прадедушка.
0: Сын. Сын уже.
1: Нет, внук, я знаю, и сын. Внук сделал?
0: Да, Максим.
1: Максим?
0: Который,
1: так, Максику сколько лет-то?
0: 25 уже ему.
1: Сколько? А, ну да, взрослый мальчик.
0: Да, и поэтому полтора годика уже. Угу. Вот. Она вообще юла. И вот я уже думаю, куда ее отдавать. Ее надо точно отдавать, потому что... А есть дети флегматичные, спокойные. Их надо тогда на музыку отдавать или еще куда-то. Ну, надо посмотреть, во-первых. Во-вторых, надо потом, значит, его, чтобы он заинтересовался этим видом спорта. Если люди уже ошиблись и не приняли правильное решение, уже в 11-12 лет это только можно идти в гандбол или еще куда-то.
1: Угу.
0: А сегодня все виды спорта, они помолодели. Ну, я в хоккей начал в 11 играть.
1: Ну, да.
0: А сейчас 5. В 5 ты должен уже уметь кататься, а уже в 4 ты должен в 4 кататься уже, 4 годика.
1: Я просто к тому, вот, скажем так, тот вид спорта, которым вы занимаетесь, он как-то влияет на характер человека?
0: Еще как. Вообще спорт, он вообще влияет 100% становления личности. Во-первых, особенно в командных видах спорта. Потому что в команде ты должен подчиняться, правилам в команде. Есть старше, как в армии, есть старше, постарше люди, кто помоложе. Помоложе, когда я помню, приходил, там мы форму сами таскали для старших, и клюшки. Если мы едем в Питер или в Ленинград, мы клюшки молодые таскают.
1: А то есть дедовщина есть, да?
0: А?
1: Дедовщина.
0: Ну, она такая, вот, дедовщина такая, уважение, она не так не выдержана, как, может, в армии там была, а она просто уважение старших, есть порядок, что молодые ухаживают за старшими. Это сейчас нет такого, я, может быть, и есть, но не в таком ракурсе. Сейчас у всех есть специальные менеджеры, специальные...
1: Ну да,
0: которые носят форму, которые убирают ее, которые стирают, а у нас этого не было ничего. Мы сами, вот, допустим, играем в Лужниках, играем со Спартаком, вот, 69-й год, значит, так, и после игры, значит, молодые там ребят, там я, Волчков, там еще ряд хоккеистов, молодых ребят. Все, мы едем, все собирают форму, ее кладут в автобус, мы ее загружаем, едем в ЦСКА, едем к себе в раздевалку и развешиваем всю эту мокрую форму всех игроков. И потом ты едешь домой. Вот такое.
1: Сейчас вы, Владислав, договоритесь, что...
0: Конек, коньки таскать, и были клюшки, если мы в другой город. Это молодые все делают. Старики несут там свою форму, а остальные общественные еще есть. Поэтому, во-первых, в команде вырабатывается характер. Характер командной игры. Что такое командная игра? Зависит все за одного, они за всех и все за одного. Вот. И она вырабатывает характер коллективной победы. И поражение тоже, естественно. Все в ответе. Поэтому, конечно, в команде вырабатывается характер очень, очень нужный, который нужен тебе потом пригодиться, если ты не будешь хоккеистом, а будешь дальше работать. Ведь всегда ты в коллективе находишься. Поэтому коллектив – это очень важно.
1: Вы знаете, в чем дело? Я вот все время думаю об одной вещи. Никто никогда не знает, что стоит за спиной успеха. А это работа, это самостязание и так далее и тому подобное. Но люди видят только визитную карточку. Вы сталкивались с таким понятием, как зависть по отношению к вам?
0: Конечно. И так вот устроено, знаете, как у русских, как если у соседа корова сдохла, такая радость. Но, к сожалению, понимаете, я никогда никому не завидовал. Вот у меня, значит, бабушка, ну, моей жены, пожила 97 лет. Она последние 20 лет с нами жила. Уникальная женщина.
1: Как, прям в доме?
0: В доме, ну, на даче у нас. Да. Жила с нами все время, вот, и орден у нее знак почета. Я говорю, бабуль, вот 97 лет тебе... Я говорю, вот Бог тебе дал, вот, представляешь, пожить. Ты же во время войны и все, и столько трудилась. Как тебе, как, за счет чего? Она говорит, я всегда людям делала добро. Никогда никому не завидовала и не переедала. Вот три. Потому что зависть убивает человека.
1: Да.
0: Понимаете? Когда ты завидуешь кому-то, это очень плохое. Даже в церкви всегда говорят, что зависть – это очень плохое дело. Потому что она убивает тебя внутри.
1: А скажите мне, вы сейчас сказали о Боге.
0: Да.
1: Вы же были комсомолец, комсорг, коммунист.
0: Да.
1: А как вы пришли к Богу?
0: Да вы знаете, каждый спортсмен, он, по-моему, с Богом родился.
1: Просто в душе.
0: В советское время нельзя было крестик носить. Я в церкви приходил, он даже в Киев приезжал, в другие города. Я пойду обязательно там, есть момент, пойдешь в церковь. А там обязательно в церкви был человек.
1: Ух ты!
0: Да, смотрящий.
1: Ага.
0: Так выходит, он, ну что ты здесь, Владислав, понравился тебе? Ну я, знаете,
1: ну, да.
0: Ну в душе каждый верил, только не делился ни с кем. Я иногда было, ну, открою секрет, даже вот последнее время, особенно когда там Олимпийские игры, я так возьму себя, перекрещу немножко, и меня жена говорит, ты что-то, это у меня, знаете, я до шлема дотронусь, так лево-справа, ну, такой крест не очень получался, вот, но иногда, когда мне очень сложный момент, там, я это сделал, да, и мне это по телевизору, даже финский нападающий говорит, а вы что-то там перекрестились, я говорю, не-не-не.
1: Что?
0: Ну, потому что тебя успокаивает, ты думаешь, что все нормально, Бог с тобой, тебе выиграешь. Самое главное, твоя задача какая? Выиграть золотую медаль для народа. И ты до этого готов.
1: Для народа.
0: Всё. Вот. А, конечно, мы же радовались, с нами миллионы болельщиков, когда ты выиграл золотую медаль олимпийскую. Ты, конечно, рад, что ты сделал это, но ты везёшь. И когда приезжаешь в три вокзала, вот эта вся площадь в 74-м году чемпиона мира, вся тебя на руках носила. Вся площадь людей была. Представляете, как принимали людей олимпийских чемпионов, чемпионов мира.
1: Конечно, не хочешь вспоминать эти 90-е годы, и вы уже говорили о том, что все деньги сгорели.
0: Да. Я вообще остался, у меня ушел из армии, у меня было всего пенсии, там, 180 рублей и все, 120. Да, пенсия такая. И все. И больше заработка ничего не было. Никто меня никуда не приглашил, не предложил ничего.
1: А почему все-таки вот наша страна так часто относится к героям, попустительским?
0: Ну, как правило, у нас героям дают, знаете, после того, когда человека нет. Ну, в советское время почему-то так было. Сейчас совсем немножко другое время. Сейчас все-таки и Михалков вот сейчас получил там, и другие, которые заслуживают.
1: А вы должны были стать героем соцтруда?
0: У меня был случай такой. Я вам сейчас расскажу. Значит, в «Динамо» Яшину когда он уже болел, совсем болел.
1: Лев Яшин.
0: Вот ему перед смертью ему дали героя. И вот «Динамо» получило первого героя Советского Союза. Дальше Старостин, а «Динамо», «Спартак» говорит, как так, у «Динамо» есть, а у нас нету. Старостин, вы знаете, футбол,
1: ему
0: дали. А ЦСКА говорит, а у нас нету героя, давайте кого? Нашли меня, значит, Витяка, я был полковник, вот, меня разобрали на партийном... А это 89-й год.
1: Это вам сколько,
0: 36? 36. Ага. 89-й год, меня вызывают на партийное собрание, достоин ли я быть, уже там с администрацией, там Ельцина, с Горбачевым переговорили, все. Вот. И генерал говорит, сейчас поеду к Язову, он, ну вы же военный, он должен все-таки дать резолюцию.
1: Так.
0: Вот. Ну все, я уже готовился, знаете, герой соцтруда, все, ну практически все было решено. И тут меня вызывает Мурущак, вот, у нас был председатель спорткомитета, министр пар, он говорит, такой унылый, он говорит, мы договорились, и вот на, почитай. И Язов пишет, 38 лет, слишком молодой для героя. И все. И я не получил героя. Так что Язову большое спасибо.
1: Ну ладно.
0: Да.
1: Слушайте, и смотрите, потом поехали в Америку, работали в Чикаго, тренировали.
0: Я консультантом был, я не жил в Америке никогда.
1: Нет, ну вы же там...
0: Я приезжал, у меня никаких предложений здесь не было. Я ездил консультантом, был вратарей.
1: А почему вы не остались там? Ведь можно
0: было? Я вообще никогда не... Мне предлагали, я мог там жить спокойно, и никаких проблем. У меня контракт даже был неполный.
1: Угу.
0: Почему? Потому что я не жил.
1: Ну да.
0: Я просто приезжал, давал консультации и уезжал. Да, часто приходилось ездить, да, но я жил в Москве, моя страна, я никогда не хотел менять. Никогда. При любых условиях, там, я бы там спокойно жил, и в Канаде, и везде. Там ко мне относятся... Ну, особенно в Канаде, узнают тебя все.
1: Слушайте,
0: поэтому проблем не было. Нет, у меня никогда мысли даже не было такого.
1: Я просто, знаете, о чем думаю? Что иногда изобилие – это не так важно в жизни, как иногда ограничения, которые, наоборот, тебя толкают вперед.
0: Ну, да.
1: Вот я слушаю вашу жизнь, понимаю, что вас постоянно везде ограждали. Нет,
0: даже с женой нельзя было за границу выйти. Вы даже не знаете, что раньше при Советском Союзе нельзя было за границу с женой выехать.
1: Это как это?
0: Ну так это, вот видите, вы не знаете. Только с разрешения Политбюро. Я один раз ездил, выехал. Да, меня 3 года подряд, 76-й, 77-й, 78-й год, пригласил президент Федерации Швеции. Я в Швеции много раз был, но ничего не видел.
1: Ну,
0: что
1: да.
0: Ты видишь? Приезжаешь, самолет, гостиница, хоккей, спишь, хоккей, другой город, все, больше ничего.
1: Да.
0: Ну, в кинотеатр тебя сводят, больше никуда. Никаких достопримечательностей, там же королевские есть музеи,
1: ну,
0: дворцы.
1: Да, много, да, русалочка, опять-таки.
0: Я много чего видел сейчас, да, а сейчас раньше ничего не видел. И меня приглашали, я все время болел, да, заболевал, все, я никак не мог поехать, да. И потом в 78-м году я получил орден Ленина, 26 лет. И, значит, да, это был такой, мы выиграли чемпионат мира, когда было 50 лет чешскому хоккею в Праге, 78-й год. И меня опять в Швецию приглашают. Меня вызывает Павлов, министр спорта, говорит, все, слушай, говорит, ты там себя уже 3 года приглашают, ну и ты знаешь, оказывается, нельзя с женой выезжать. Я говорю, как нельзя? Он говорит, ну только с разрешения Политбюро. Ну ладно, подожди, я сейчас позвоню. Он звонит Черненко прямо при мне, вот я прямо слышу, Кремлевка слышно. Константин Устинович, вот у меня, вот, Кассиус Клей был вот здесь, у нас бой был такой, приезжал. Да, это здорово было, все. Он говорит, вот Владислава Третьяка уже 3 года подряд приглашает в Швецию с женой, как-то неудобно, мы его все не пускаем, знаете, как-то не разрешает. Он говорит, кто не разрешает? Тот не понимает, о чем
1: речь.
0: Он говорит, ну вот не разрешает женой. Он говорит, а что нужно-то? Он говорит, ваше устное разрешение. Он говорит, ну пускай едет. Он орден Ленина сейчас получил. Поздравь его, Владислава, там. Пускай едет. Все. Он, значит, кладет трубку, потом берет вторую трубку. Павлов звонит в ЦК КПСС, говорит, в отдел. Все, Константин, все. Но это чтобы не было у вас системы. Все. Мне через полчаса привезли визы, и все. Я с женой уехал на 10 дней. Только вдвоем мы жили у пресс-секретаря Федерации хоккея Швеции. Он тоже вратарь был.
1: Тяжело.
0: И люди не знали, что за границу было не только могли академики, там еще и то, а остальные только под разрешением члена Политбюро. Вот так вот.
1: Почему вы не нравились на площадке? Ведь хоккей – это такой вид спорта, постоянно.
0: Ну, во-первых, вратарь не должен драться. Почему? Потому что он должен концентрироваться на игре. Если он, понимаете, драка – это вызов тебя внутренний.
1: Ну,
0: ты уходишь из своего психологического равновесия. Ты уходишь от игры.
1: Да.
0: Потому что эмоции... Ну, представьте себе, когда вы водитель, и вас подрезали, ты уже начинаешь, все, уже тебе все горит, ты уже хочешь догнать ему и
1: с ним бой вступить. Конечно, а сказать еще сколько
0: хочется. А потом сказать, а он тебе сказал, у тебя уже вот-вот, а потом думаешь, нахрена это я все делал? Все, это у тебя столько ушло у тебя, уже ты забыл, что ты за рулем. Так и здесь, когда ты в игре, вратарь нет. Защитник подрался, он сел, отдохнул. А ты, если подрался, у тебя сейчас бой вступать, ты можешь пропустить легкую шайбу, понимаешь, любую. Ты должен сконцентрироваться все время 100% на шайбе. Поэтому я один раз только драл, один раз, и то я участвовал в драке, когда мы это в 72-м году, мы играли где-то в Новый год в Миннесоте, и у нас два удаления было, и у нас было трое, а американцев пять. Мы играли против Америки. И получилось так, что прямо у меня два американца били моего защитника. Я тут вступился, конечно, немножко-то самое тяжелое. Но это единственный раз, я никогда не дрался, нет.
1: Владислав, скажите нашим слушателям, те, которые верят в Бога, те, которые не верят в Бога, те, которые любят спорт и не любят спорт, те, которые играют в хоккей и не играют в хоккей, скажите им то, что им поможет жить дальше.
0: Ну, в первую очередь, я хотел бы, кто любит хоккей, сказать большое спасибо. Даже кто не очень любит хоккей, но всегда на Олимпиадах, на чемпионатах мира всегда болели и за советскую команду, и за российскую, потому что мы патриоты своей страны. Вот, а спортсмены – это лицо нашей державы. И это очень тяжелый труд. И они действительно достойно несут его и представляют нашу страну за рубежом. А хотел бы пожелать вам получать удовольствие от жизни. Вот. Но самое главное – это, конечно, ставить себе цель и добиваться. И самое главное, чтобы ты получил удовольствие от своей работы. Понимаете? Вот. Умываться кровью, да, три раза одевать форму, потеть и получать большие синяки – это только может только и добиваться успеха, только если ты любишь свою профессию. Если ты любую профессию, которую ты выбрал, ты должен ее полюбить. И тогда у тебя будет успех. Тогда цель, которую ты ставишь, ты ее добьешь. И у тебя будет продвижение, будет успех. Вот. Я желаю всем любви, потому что без любви ничего не бывает на этом свете. Пожелать здоровья. Это очень важно, потому что здоровый человек, ему все под силу. Ну и, конечно, успехов, победы и нам, самое главное, мира на земле.
1: Это точно. Друзья, это был Владислав Третьяк. Я скажу вам напоследок, вы не защитник ворот. Вы защитник нашей жизни, нашей Родины.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам.
2: С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
3: Помнится, в 1976 году, когда я поступил на филологический факультет МГУ, самым престижным отделением считалось РКИ. Туда надо даже было представить отдельную характеристику из райкома комсомола, как в МГИМО или на международное отделение факультета журналистики. Что же это за такая загадочная аббревиатура РКИ? У нас в гостях Алексей Лебедев, преподаватель русского языка как иностранного, большой любитель и знаток истории русского языка. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажем так.
3: Итак, все-таки почему же как иностранный?
4: Помню, долгое время шли баталии на эту тему, что ну как иностранный. Но как-то вот так получилось, что этот термин устоялся, и мы теперь имеем систему терминов «русский как родной», то есть для наших школьников или студентов, русский как неродной, это для школьников наших национальных республик. И есть русский язык как иностранный, это вот для ближайшего и дальнего зарубежья. Здесь можно провести аналогию с тем, как мы изучаем английский или французский или немецкий или испанский в школе. То есть мы же учим его по-другому, не так, как наш родной язык.
3: То есть методика другая.
4: Методика другая. И во многом она родилась как отрицание менее традиционной школьной методики преподавания русского как родного. Отчасти она отталкивалась от того, как преподавали его в национальных автономиях, да, еще в Российской империи, там, инородцам так называемым. И вот из этого всего выросла методика РКИ, и сейчас она, как мне кажется, отдает родителям должок и конвергирует некоторым образом с методикой в школе, потому что сейчас школа становится все более и более полиэтничной, поликультурной. У нас очень много иностранцев учатся и приезжают, и дети их здесь. Да. И вот я недавно...
3: Еще 100 тысяч индусов ждем.
4: Да, индусов. Их очень много, индийцев стало. Индийцы, пакистанцы, я их уже вижу в транспорте, в учреждениях. Они уже работают, да. И вот как раз я недавно читал программу повышения квалификации для как раз учителей школьных. И они просят, дайте нам основы методики РКИ. Я им рассказываю, да, вот это особая методика, не такая, как вы привыкли учить в школе. Например, падежи. Да, вот мы же даем их в определенном порядке, да, школьникам. А в РКИ совершенно другой порядок представления падежей.
3: Как?
4: То есть начинается все, конечно, с именительного, как базового, но дальше идет предложный. У нас он по номерам обычно, 6-й мы его именуем, чтобы студенты не заучивали сложных терминов, потому что им нужна не столько терминология, сколько функция, да, как это все работает. Вот мы с ними учим, где... в сумке, на столе, то есть сначала значение места, потом идет винительный, то есть 4-й объекта, то есть я вижу стол, потом уже я вижу книгу, и постепенно вот наращиваются окончания, значения и порядок вот представления этих падежей другой.
3: То есть логика другая,
4: да, логика другая, да, и она вот именно функциональная. То есть мы идем от того, как сказать, да, от того, вот, что мы хотим выразить, к тому, как это сказать.
3: С другой стороны, как может быть универсальная методика преподавания русского языка как иностранный, когда иностранных языков очень много, и там логика построения в каждом языке своя, да? Одно дело китайский язык, и другое дело какие-нибудь там романо-германские языки.
4: Есть такое, есть общие какие-то моменты, но я вот, как и мой научный руководитель профессор Мамонтов, сторонник национально ориентированного обучения, того, чтобы, соответственно, учитывать характеристики родного языка учащихся. И поэтому, когда я читал программу, я включил туда блок о генеалогии и типологии языков, то есть о том, как языки классифицируются по происхождению и внутреннему строению. Поэтому я говорю, да, обязательно учитывайте, что, допустим, там, таджики, вот у них нет рода, да, в нашем понимании, им будет сложен род, у них по-другому строится предложение.
3: А у них рода нету, да?
4: Да, грамматического, вот такого формально-грамматического, как у нас, нет.
3: Это, наверное, фарси тоже, да?
4: Да. Да-да-да, они говорят, форси и таджики один язык, мне говорили мои таджикские студенты. И вот поэтому у них возникает вот эта стандартная ошибка все время «какой». Да, какой машина, какой письмо.
3: Да.
4: И это не только потому, что они поначалу не дослышат окончание, но и потому, что...
3: Понимание, в их понимании нет деления.
4: У них нет деления, да. И они все выравнивают вот по мужскому роду, видимо, как привычнее.
3: А у тюрков уже все совершенно по-другому.
4: У тюрков... Нет, у них тоже нет рода.
3: Тоже нет рода?
4: Тоже нет, да, такого, как у нас. И у армян нету. Вот. А у испанцев, допустим, есть, но только мужской и женский, среднего как такового нет, приходится заучивать. Вот. И опять же бывают проблемы, да, если есть род,
3: нет,
4: там
3: подождите,
4: другая
3: как
4: классификация.
3: Нет, мужской, женский,
4: нет,
3: да,
4: у них
3: среднего.
4: Есть, да, среднего нету в испанском.
3: Да, да,
4: там
3: да,
4: только
3: да.
4: Вот этот эсо, эсто, да, и все.
3: ОА, да.
4: Да, да, ОА.
3: Ну,
4: вот,
3: как
4: мужской, женский.
3: Вульгарная латынь
4: все-таки,
3: да. Как в латыни,
4: да,
3: то же самое.
4: И вот, ну, опять же, бывают тогда проблемы соотнести, потому что у них, допустим, род Сьюдад, да, у них же женского рода, а у нас город мужского. Ну, и да, вот к этому нужно привыкнуть. Потому что могут быть, да, слова, которые вот переводятся нормально, но они у нас другого рода. К этому тоже приходится привыкать.
3: Ну да, и, или как животные, да, в английском языке они все среднего рода.
4: Да, да, они все относятся в средний род и, по сути, наверное, в неодушевленные. Вот у меня таджики постоянно спрашивали, собака это вот что или кто? Я говорю, в русском кто?
3: Вот, то есть как мне еще, да. Один узбек в армии тоже, да. Помню, толкает в бок, мы едем, два рога на дрова побежал! Я говорю, что? Два рога на дрова побежал! А это косуля в лес побежала.
4: Даже так.
3: Вот-вот. Да, потому что у него тоже, видимо, это неодушевленный, два рога побежал.
4: Да. Вот, и эта проблема еще, да, род, ведь он же увязан еще с одушевленностью, неодушевленностью. И вот я стараюсь как-то синтетически обучать этим категориям, потому что это первая грамматическая категория в РКИ. То есть начинается все с рода, потому что дальше это все тянет за собой и согласование с прилагательными, и с глаголами в прошедшем времени, и из рода все растет, поэтому вот это важно им втолковать.
3: Скажите, пожалуйста, а вот у них-то тоже есть какие-то, наверное, аналогичные методики там преподавания английского языка, как иностранного?
4: Конечно, конечно, да, у них же есть вот этот TOEFL, да, English as a Foreign Language, угу. И мы вот коллеги, то есть я порой находил больше общего с теми, кто преподает английский или испанский, нежели с теми, кто преподает русский как родной, даже так, угу. То есть мы, методика преподавания РКИ, это вот часть методики преподавания иностранных языков. Да, мы вот как частная методика, вот методика преподавания иностранных языков.
3: Ну, не в формате нашей передачи, конечно, делать какие-то политические прогнозы на будущее, но все-таки есть такая тенденция, что приток граждан из различных стран в наше отечество будет возрастать, и
4: будет.
3: Причем не только из Средней Азии, не только из экзотических стран, но и из той же Европы, видимо, в ближайшее время.
4: Тоже, да.
3: Да, скорее всего. Поэтому специалисты такого профиля, как ваш, сейчас должны быть очень востребованными. Да,
4: да, и именно поэтому идут все за повышением квалификации. Все ломанулись в РКИ, как в нашей среде говорят. И кто был, тот переучивается. Кто был учителем там, английского, переучивается на учителя русского, как иностранного. И это все очень интересно. Все приходят к нам. И сейчас, да, сейчас всем вот и школы, и даже дошкольные учреждения, вот они просят, дайте нам основы методики РКИ, потому что у нас вот приезжают ребята, да, иностранцы. И я как раз, когда рассказывал об общей миграционной ситуации в рамках своей программы повышения квалификации, я говорю, да, сейчас новый тренд, едут люди из экзотических стран с экзотическими языками. То есть возрастает число мигрантов и, соответственно, их детей из вот Азии, Африки, Китай, Вьетнам.
3: Ну, у меня среди таксистов уже и пуштуны попадались из Афганистана, и негры несколько раз попадались.
4: Да,
3: русеющие,
4: да. Да, ведь они что? Потом становятся, я говорю, ребята, говорю своим африканским студентам, вот зиму переживете, станете русскими. Да. И потом они приходили и говорили, да нам тепло, мы без шапки, нормально.
3: Да, безусловно. Ну что ж, спасибо большое, друзья мои. Я напомню, что у нас в гостях в студии был Алексей Лебедев, преподаватель русского языка как иностранного, большой любитель и знаток истории русского языка. Ну и я, Александр Хабургай, с вами надеюсь, что ненадолго прощаюсь, так что через неделю снова встретимся.
2: Скажем так, с Александром Хабургаевым. Премьера на платформе «Смотрим».
5: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
6: Тут человек на берегу мертвый.
7: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
8: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
9: В кустах было какое-то существо.
10: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
11: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы. ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
13: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
12: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
13: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
12: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
13: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
12: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
13: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
12: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
13: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
12: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
13: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
12: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
13: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
12: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
13: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
12: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
13: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
12: Все это масло таволги.
13: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
12: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
13: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
12: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
13: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
12: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.

0: Москвы примут участие большой.
1: Призывают привлечь, как-то помочь, встать там.
2: И военно-морского флота свидетельствуют о необычайном упорстве и отваге первопроходца. Достигнув самой северной точки материка, Челюскин записал в путевом журнале слова, навсегда вошедшие в историю географических открытий. Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменный, высоты средней, около оного льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною он и мыс Восточный и Северный. Поставил маяк, одно бревно, которое вез с собою. Конец цитаты. Это было открытие, которое опередило время. Только столетия спустя, впервые после первопроходцев, по Таймыру путешествовал российский академик Мидендорф. По его предложению, мыс Восточно-Северный был переименован в мыс Челюскина. С 1878 года это название было закреплено в международной научной литературе и нанесено на карты. Но лишь в 1919 году норвежский геофизик и океанограф Свердрук на шхуне «Мод» установил, что именно этот невзрачный мыс и есть самая северная оконечность Евразии. С вами был Андрей Светенко.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
3: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
2: Но цифры действительно пугают.
3: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
2: Но почему это происходит?
3: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой, вялость,

0: апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
1: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
0: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
1: А разве это не так?
0: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабиталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабиталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
3: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
5: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
6: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
5: Неофициально о главном за неделю. с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу.

0: о юных саперах, которые ценой своей жизни разминировали поля и дороги. Ход свободный. И сегодня же в молодежной библиотеке Коми соберутся участники киноклуба «Дайте жанр». К показу планируется фильм «Ганнибал». Начало в 17 часов, вход свободный. На столичной площадке «Под часами» появится сцена для уличных музыкантов. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации Сыктывкара Максим Мартышин. Место выбрали не случайно. Здесь всегда много людей, взрослых и молодежи. В скором времени сюда вернут и качели. Это будет полноценная зона отдыха.
1: Здесь очень много людей, точка притяжения хорошая. Единственное, я бы, наверное, все-таки добавил еще немножко по малым архитектурным формам. Ну и, наконец-то, мы, я думаю, к 1 июня увидим здесь уже восстановленную качель. Наша с вами задача еще проведение не только праздников, но и смена поведенческих аспектов у жителей, у молодежи в первую очередь, чтобы площадки эти не вандалили, чтобы жители привыкали вот к таким уютным пешеходным локациям, где можно уже, проходя по дороге, остановиться, перевести свое внимание, ну и получить эмоциональный заряд от мероприятий, которые мы будем проводить здесь. Коми Лето, то, что презентовано, и поручение главы Республики Коми сделать максимально эти дни насыщенными, яркими и позитивными.
0: Сцена открыта для всех, кто играет, поет, чувствует в себе силы выйти на улицу, подарить прохожим кусочек своего творчества. Покажите городу, какие таланты живут рядом.
2: Радио России. Коми-город. Спорт.
0: В эти выходные в Сыктывкаре пройдут Кубок Республики Коми и республиканские соревнования по фехтованию. За медали будут бороться порядка 60 спортсменов из Сыктывкара и Кирова. Клинки скрестят фехтовальщики от 9 лет и старше, проявляя свое мастерство в личных зачетах и командных выступлениях. В Выборге завершился второй этап 13-й летней спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. Выступили представители Северо-Западного и Приволжского федеральных округов 2009-2011 годов рождения. Победителем стал Виктор Линушкин. Иван Нефедов и Артем Панцев заняли второе место. Все спортсмены – воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 2. Замкнули тройку призеров ижемские атлеты Владислав Канев и Анжелика Егорова. Команда «Транснефть-Север» заняла второе место на чемпионате Коми хоккейной лиги среди любительских команд. Соревнования объединили игроков из Усинска, Печоры, Сосногорска и Ухты. В Челябинске завершился Всероссийский фестиваль «Фиджитал Урал». Выступили 16 команд из Самары, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Республики Коми. Команда Коми была сильнейшей во всех четырех играх и завоевала золото. Вы слушали новости.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 11 градусов, в 12 часов дня – плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 21, плюс 26. В крайних северных и восточных районах ночью минус 3, плюс 2, днем плюс 12, плюс 17 градусов. В Аркутинском районе плюс 3, плюс 8. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 23, плюс 25 градусов. 22 и 23 мая по республике сохранится теплая погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. 23 мая в северных и центральных районах ожидается понижение температуры воздуха. В южных районах дожди с грозами, местами сильные.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло.

0: кресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Эфирин Миянкат.
4: Вичала над студией Галина Ведерникова. Талон ми бурьяш, варвитам коми ветлыш мумиш Татьяна Антоновская, кэд бурятей юлыш. Унатор севиш талы стаем уйовшес. Ищик пошелок яс, и улан уте юр карилыш. И кучитаны кольчина уны чужаным яса стом яс. Одналы тан отсалан вечкадлыш яс. Сывмадыны туризм, том яслышетыны, шиум кюпыдны уланын. А челят цивилы донесыч, мейная бурыны шибирсамы чабур университет яса. На мишенче да, тане Татьяна Владимировна, арчима унатор, мы ютла ады кук войтырас. Кача школа мы там адышьона улын, да тор яланы мы веща культуран. А часы будветлы ганачи нышта ола майозлыш холаснокса. Бураке кашты лаши сродвушса, коды шеты сылытуй. Ставолам кешлас, цело из геологан, туялышан. Оце геология да минералогия наука черти кандидат. Сей будветлы муныган качалы вульму яслыш течасы, да мугырса.
5: Мы имен прямо щинме шибучис, зевуна бабушка и олема ныв бабаяс, мотоциклен да велосипеден витидлене. Мыля пошелок зев пашкет и мед лавка отвитлене да нюбне нянтели мыли, чем подан мунне на велосипед вилат покшене да только тюгане, ух, одье. Еще корка видит да мотоцикла куж юбка, чушь ян сейте джекучке вот чик пори бабушка мос пашталема, а сечем аю на зире, сия чичиштес одье, мотоцикл вилат, куч юбка нас, да, кучем кафуайка коть. И куча комодачис. А еще мне, мянкожай катлышу, а еще, Дарья, еще мне, аджи, кучем кавот, бабушка сычама, удья, а мотоцикла, да, сияпе, уджала, конка, пошелок модер бока, да, сен квайт километра пасылы, мун зевылын, да, сияпе, та я уджала термаще, вахтерон ли мыли, конка, уджала, да. Но мян пытач, та я норма, виттедлены бабушка, я сед мотоцикла, мян ищпе, шуйджика виттлены. Вот, сычам вот, ная, молодич яс. Еще нирпате юна виджене. И сенсишен программа, и мы мед нирпате виджне, мед мед чиры ясте виджне, и чиры те, но меднок чиры куиш ясле, та я программа зев абубур. Мыля оспожненем бочне. Два дары нолан сене баргожине с пыры, кор байкалас, сен бед уна чиры, пыры ушч яс, и чиры куиш ясли позже, чиры те куйны. Но вот кучем кого тем, мы тайка сымен да позже, тайка сымен да позже, вот быча мы тайка, тая кадас позже. Еще, но держа по корву таджи миянас ёршитене, ми держа еще по, все равно по чиры те шо ям. И мияны чиры те точная, вот омылит, зев бур, чиры сен омыль, но зев донат.
4: Зев госа.
5: Госа, да. Омылит, зев чёскет, госа. И унаяй, и омыльте вот радейте нирпайчуч. Но сен им, сечем, ути тор баклан яс. Баклан яс это я, кучи вот щед аист яс. Но это я або аист. Та я зев омалик тор. Мыла, корка, тан баклан яс свыл зев ича, и веще горд книга сей пыртусны. Еще ути ученый, кутышка буштис баклан яс те ваистачи, заводитис на яс рудмедны, еще лиджис байкалад, а он это я баклан ясит. Омуль те шойене. Омуль та джасне вот черед муне. Шойене да оз шойне джикать, а просто вот курчаласне.
4: Кокыштане.
5: Кокыштане и черед куле. Еще нерпает летая озн по шойне. Черекуиш ли аскор локт, но официально черекуиш яс. Джин омолис кокыштема. И витлене кычка тая баклан щит мынны, а не кычон мын. Еще корму чиверкуйской заливат пырым, сен зев уджу ди. Баклан ди. И сын баклан ясыд. Вещик мой со студа встав из щуд. Дис, наверное, конка куш метра вылын. И конка, наверное, що метра пашта. И вот ты же из, и став из влас баклан-баклан вылын пукала.
4: А мы на що я не сумындас.
5: Вот, да я омыль-то що я не.
4: И омыль сумындам из ставислы турм.
5: Ставислы, но на я шукадыны зевьёна. И вот остудны куч мыны тая баклан щит.
4: Пагадны нес.
5: Да. Озарт мы, еще на я кали ясты вот лалены. Мы вот сыны вылы, миянлы сычка ответлым, гущихинский источник вылад, еще Байкал дора ответлым, да, еджет чак ясты бочтым, еще модачим сын им Святой Нос, сычем быть тек полуостров Святой Нос, нимыс. И сыны Корусе Чепурне, тая сын Байкален заповедной зона. И сея вот 0 километра. И корка тая полуострова свела простой ден. И Чеверкуйской заливы, да Баргужинской заливы, тая вылосны бутика утлайн. А он Чеверкуйской залив утилан, модлайн Баргужинской залив, коды Байкал улас, а на костын луа дюна яз. И им сечем ты, коды шуще орангу туй. Но наишеле арангатуй, мися кучемка арангатуй, та мися тян орангутуй, коды тан вот ту из бутя нюр вылен, та я вот ты до раз, вот нюр, нюр, нюр, и сен вот йозы светлены, и сей живиштален, мыля мы таялыш виштала, мыля уна комиков. И корме бурят я слышу, а мы не тая, ой, та не повелены йоз, кучемка йоз олышны, зей важен. Набор пытая нимысы коли, стая пе абу миянни, мися тая миянкув. Миян коми юзланд миша кув. Еще миша орангу туид миша, тая мой туис коды орема джоляни гуясен, гупт ясен. Матин, им буртуй. Но из туйсе буртуен немавны, а джоляни йоль. Миян пэтая йолис буртуй. Но миша тая мчик миян комиков. Абу тан олысны зе ваш юз, буря отводжин пэ. И кор буря отъястач локтысны, тая пэ мы нимсе, мы ля мит се юзе пэ путти пуктам, тая нимсе пэ мы колем, тая вайслен. Миша, но буртуй, орангутуй, улану дэ, еще миша тэян им ушкань ди, ушкань ды стая тоже уркань ды. Тая будьте вот на ранер печели. Миша, став, кую ясен, миша, комешь.
4: Татьяна Владимировна, чай там, и тачи коли мау на комиков, со из урянской цены имша. Си бы рад миян войтер не меньшого ма у на ю, сик, да вечек район. На ече мэш, або инним ясы с коми яскад, дертка в картаце колобочны туялыш ясле. А у неков сам боча.
5: Тан, наверное, улысны зей важен, йоз коды миян кувьен чорни тысны. Мы ля корми локтым улану дэшит уч баргужинад, колим пощелок Зырянск. И тая пощелок дурат, ань ясен монастырь. И тая пощелок, кор ми ведега суфта, и просто кучне Зырянск, тая дми Зырян яс, а тая Зырянск. Еще кор интернет аднен гортын виджетли, да ставны сперочен чорни тэны, но корка пэ ваш юз пэ еше на память яс кутаны, мы в олысны пэ нален баб яс да мам яс, на я пэ джик мэт кувьен чорни тэ, тая кув яс пэ вуна мам, еще но кучна вот а ми, ми нолам тая кусы.
4: Нарыгин ми цэ че пырам же вуна да машинам кув,
5: вот эт кыч...
4: и пырам кучунка баргужина.
5: Вот эт кыч яртмэ, мы асланым кувнэм асадзим сэны, и мен тая вот зэв бур.
4: Бурят яслен тая му була солом вулемес, або нас учом куч. Кучина войсны татче, кув сам буче.
5: Корошами локтыма Баргужин впадинад, сене им пощолок яс. Оти пощолок Баргужин, або уж Баргужин, а Баргужин. И тая Баргужин дле шур сквайт, шо нелямен кук ямысы двоен, татче локтысны миян атаман яс, и суфтадысны острог. Ная локтысны енишейшань. Вы в Байкалщис локтысны из Бужьясын, а поден. Вой вывшань локтысны берег пылынныс. Ища войсны кыны баргужины пыры Байкалы. Ища кутысны кайны вылы. Баргужин пылын. Каисны сече и сен острог пуктысны. Мыля на это че локтысны. Мыля татыш, тан первой бурят ясы дезовны, а олысны эвенк яс. А эвенк ясы тая кычтунгус яс, она вот якут ясыт. Сачем же. И ная мунысны кучемка делегацияен, мунысны Иркутска, роч ёздоре, роч начальник ёздоре, и вишталене. Но вычей по миян чо строг, мед роч ёз, роч казак яс, миянес ордисны, монгол орда ясшис. Мед миянес виджисны, да дор ясны, монгол ясшань. Мы ля пе ная кор мияне локтыны, и ми пе налы пе ясаксы огавер мешетны, куч ная кысьены. Ная пе виялене став миян мужичи ясыз, а став ныв баба ясыз, да челяться Щориш пе боштене, миян пе кумен стойбише на я джугла маш джикач. Кушмисне, и ще ми пе коремен корам локтей. И вот оті атаман, аслас отряд нас, локти свот татче, баргужинат, и вичисне на я баргужинський острог. І та я баргужинський острог, ад перший вилисне кънка куйж морт, і ще нелямен морт, і ще що вомишті сен кук що мортнен вилема, і та я баргужинський острог, ловисне перший куч деревня, а бур у нас сие вычисне тюляник Карен. И сек же локтисне бурят яс. Бурят ясит локтисне, що в омышті. Лена ва дорыш. мыла локтусны, мыла сен омали колым заводичис, на якувлысны мы эвенки ас олыны зев бура роч ясен, но эвенки асыд шетены роч ясыд леналоксы. Но шетены шорничемен и роч ясыд на яс оз виявны и оз пуркадны. Монгол ясыд кумынышка катишисны, но казах язда эвенки ас кыч бурок ходник яс, а казах яс кыч воин яс. И на якумынышка вытлысны монгол ясда ища, монгол ясыда ища эскутны пурны.
0: Но куча наглеешь, да? Локтыны корон ясак муиш, миля нала должен нынтыны.
5: Да, да. А еще бурят ясыд локтысны, бурят ясыз артмымаш миная шуйджикаш, чем эвенк ясыд. И ная роч ясыд, кэд кычка ёнджик дружит чесны, и вишталаны, о, еще тая вот ста Баргужинская долина, это миян. А эвенк ясыд, кычта это ян, та митан ве кола, миян мам бать ястан олысны, дед яс олысны. Но миянлы чё школы? Носичка пэ тиянлы, вот, и чане кумынка места, мод места с миянлы, або миянлы кажучи тиян. Видж я сед, и на эвенке я сте вытлысны гора я свыла.
0: Конерден эвенкец.
5: Да, эвенке я сте вытлысны. Ком
0: я сес мыс бутлач вытлы.
5: Да, и бурят я сед, зевелья мысны, мыля роч я сед, мыля наес кутысны, ёнджик дорьины, мыля бурят я сед, шуджикач купечество.
0: Бурят я сед, асывы в союз, век мудерач, лёд чищащи сед.
5: Ну вот, и на я вот кычка ёнджик, китаяч я сед, возащенный, и вот яджик озырмены, а будьте как котка оти озырмы, еще остальные сегодня кыч рабьяс. И артмы мы ставы венке, слово сны раб ясен, бурят ясны. Вот сычем вот было.
0: Ну, сычем кыч миян юз.
5: Но кад пройдитыс, еще локты сычем кад, кор зарни таджисны. Виштали нам и зарни спеводжик нын вылы, дас шижим однимен, но официальный бумага сэм, мы дас кук ямыс однимен, заводитыс на перьины зарни, и счет уджалыш ясен вылызны китаич яс. Зеву на китайш локтымаш, и на я сечему на тан зарните боштысны, но дедже кыжай не свой лысны роч яс да бурят яс. Но ёнджик роч яс, кор зарни над будет чины. Мыля бурят яс ёнджик родмадыны скыт. А вот роч яс ёнджик боштыны зарни да нефрит. Ну и мы тор яс чуш, но зарни да нефрит из вылы ёнджик. Но первое се пока китайш яс из локны, нефрит тези боштны. Еще китайшки яс кор локтысны, виштала на мына нефрит та он боштый. Миян пытая императорской пейз.
0: Мечабур
5: из, а ты пе он боштый. Еще знали личесны мы, позже тая нефрит та боштны. И вещи, которые вот меня совет кадет буры, как мы сдасы двоясын, тая немаснын, меня юз, тая нефритте китаят, вузалысны, меткучка шемята вертны. А зарните боштесны сечамуна, и у нас шетесны меня царской казная. Меня казная зев юна сек купатчис, зев юна озырмыс, и у на озыр юз вылысны, и вот Иркутска, да, кында, но сены еши мы вылы мыля баргужинет, почелок баргужинет, сечема немало. Мыля сен был дик медводя декабрист, Михаил Кюхельбекер.
0: Сибирса у нас овмачанын дуралысны декабрист яс. И будла на елышколема буркаштылам. У нас вультар явелы дысны властыны стым юзыд.
5: Тая был Вильгельм Кюхельбекер длен джуляджик вокус. А Вильгельм это сия Пушкинет, когда лица я на утлан велочисны.
0: Сия сустасны Кавказа.
5: Да, но сия Кавказ бурат баргужина вокдорас локтыс, и на кучамка кадут лан улысны, вещи кучу киркайн. Мыля Михаил Таэзи лечины сетыш, но вишталысны, мы-то не лечим татыш. Но ты он кут офицерен, ты луан просто солдат. Мы просто солдат, он укус. Но сия ж дворянин, и сия колес баргужина, но сия мой вычис, буртор баргужины длы, пошелокусли. Сия, видите, юзы спасешен примитивны, ж нинем постудны, ни роч ясыз, ни бурят ясыз, зев, ну, омалика тудам лунус ича. И сия вочтис школа. Школа вочис кирка, но кирка се вочнис имы отсалысны. Щом сэлэ мудэдэс рубецкий княж яс. Княжис сия декабристэн жавэлэ упукалэс, а гэтэрэслэн рэдвушэс сэлэ щом мудэдэсны, и сия та щом вулат кирка строитэс, а кирка аскучам колонна ясэн вочис киркатэ. И ся сэн кумынка комната, оти комната сия кыч школа вочис. Кыны челять тавеладыс. Мыт комната с кыч амбулатория вычис. Йосты лечитыс. Мыля сия, но все образованные вылы морд. Эща коймет комната с вылы библиотека. Эща вот кыкуем комната кыны ачи солыс гутырыскат. Гутырыскат зев же шо кыда артмас овны. Мыля корсе сечевайсны овны кыджи пошеление вылы. Дыва дыры все пуртысны. Вишталысны, ну вот кутантан овны. Дыва этлен ны Анна вылы. Да Анна уч баргужинат уджалыс оти озыр морд вылы. Еще сия озыр мортыц и обыдитыс, и она адлоктыс рушкаян мамдоры. баргужи надлоктус. А еще мама вичтала теменем онков, темене янедан, янедан став мян руднемес, и коси сие вытлунену в таку, че не вытлунен, да, ши жимараса. Еще тая Михаилед, Кухельбекерет, но сие уручек вылы, силенен комуньоль, аресканка вылы, сие вичтала тепе, куч тай вед морт, и сен куна маспе мод морт, куч ты вытлунен косьян. Но ко вайпе коль, колепе сидоре, относичен куч морторе. Ме пе кута, когато пе ваяс нылыт, ме пе лоа крёстный батен. Эща нылыт ваяс зонкате, ну, пи зонка. Эща крёстный батен лоус, кухельбекерит, аннайтлы. Ну, чем когато ваяс, но Йозес все равно кусы авичедесне, и Анна сёна нервничает, да как гад куктылыш мышти и кулыс. Еще кухельбекерит аннает, кад еще кучемка кад просто улысны, кач сушед ясо ти киркаен. Еще нарен радиетам артмас, еще косисне венчайчине. И аннает бара кагате вичище. Ная венчайчисне. Ставис бутте бур, еще кагате вайс, еще кучемка ёс завудитесне вичтан. А мы ли на венчайчисне? Сиевет на ёпе кум яс. Но мы ла сиевет первой писе пуртес. Кум яс идли по оспож.
6: Оспож.
5: Еще та ёпе венчайчемте вичкоид торкес. Еще Анна нервничайтес, мыд пиит кулыс. Еще Ная кутысны все равно овны утлан, но навыла зев лёка вичедесны пошелокад, барго жинад. Но зев буди пуктысны кюхельбекерте, мыляс уна юзлы отсалыс, сия и лечите, и веледе. Еще сия же, но пройдитес еше кад, и кучемка священник локтес и вишталыс. Но эне па юйтайлай, мед па олыны, олыны и олыны, зев бура олыны, и налы бара бергадесны, мы венчайчемыс вэлы бур. Еще нал еше квайтнувна еше, ваисны, и зев бура олысны. Но мы вели сечем бурье с кухельбекередлен. Сечем тор, мы сия, бурят ясе свелетис, куетет юрат пуктене. Бурят ясе дос кусьене, вичтан, мы не пуктам, да ще ставис пе сишма став торис. Но кыч пе сишма, снаборот, бурджик лоас. И вот сия, мед пример вели, аслас уже огород юрвочис, и аслас юрас, тай ставсе петкетле. Сеча бурят ясе двичетисне, вичетисне, и ашне сече заводитисне. Та я уйти тор, мой тор. Вылы сычам во корзеры зев омеля. Эща кюхельбекер двиштале. Мыля ты она кишкалы ащенед бұттасты. Кучна мы кишкалам. Ен стався аджи, ен стався кишкалас мысылы колы. Но мыша ен па ен, но колы лады ас юрна дечаника думышны. Эща сия век кишкалыс. Виджедены, виджедены юзыс. Но кишкалы вед морт абу ен. А бұттасыт зев зе чускыт. Ставы моркови асвиды ставыс чускыт. И вот все кук тор, уджи тор, бурят я со свилетис. Мы кола кует пуктыны, и мы кола кишкавны. Став мы те пуктын. А сивачин из в общетае вы. Вот, сечем тор было интересный. Еще кухельбекердлен, сен еше им ути семья, сечем бутика руд, новомейский яс. Та я сечем еврей яс, куды локтусны польшаеш. Польша отвела восстание. Щурс, как я мы еще кому нотика двоин вели польское восстание. Та я новомейский, та хаим новомейский. И сейчас я гутерскет, Абрам пиис, Данилыскет, Цирайскет, вот нёль морт. Сие пукшедесне, ссылка ему дедесне, шибират. И ще та я хаим новомейский, а стас шемья нас, москващань, баргу жинеч, нёль вомунес, нёль во. Еще локты с баргу жинат, джи гыль, джи комылик, ни не мабу, и неко тут сабу. Еще сия локты с кюхельбекер дурат, а сия как раз киркате строитес, да виждале, позже мы тенет подвалте вуча, мы вед кужа, мен щумколы. Но вай вуч, и кюхельбекерит батис хаймис, сия вучи стая подвалте. И джик первый щумса сила щетис кюхельбекерит. Еще та еще вылад, хаймит бочтес, от я небу с черы, вузал из черы, о, артмас мы еще. Еще бара небу с черы, бурят яслыч, бара вузал из роч яслы. Еще сынен торгает, зев бурата я ставис мунес, и лоус озер мортен. Корсилен пиислы, абрамыслы, да, свитарес турыс. Абрамыс виштале, батя, вай мене долга щет, он и миян, юна долга щетане челядле, ой, бошт пиюк, бошт стався некушам долга тек, а сия, удж юзан, щетис Абрамысле щум, а Абрамыт боштис, та я щум вылад, выв да телега. И та я выв на телега нация, кутис що ян тор, и що янен кутис могмедне, зарни перьиш ясес. И бара силен артмас мыслен им шо. Батя для сия уджи юста бергадис. И ся кучамка кадмышти, сия эти зарни перьянын боштес аренда. И ся видеде, да эти зарни промышленниквен, зе мичанывка. Сыкет гутрашис, и артмас мы сия эны ачиска жаен, зе уна зарни перьян участок яс. И лоу зе озыр мортен. А кюфельбекерыдн сикададнын кулыс, и силен керка же мича колонна керка это сулале, кен силен батис на первой щемте боштис. И Абрама днё бы тая керка те, и тая керка ад силен пид мой щей чуже. И тая пидлен, тая вот деднен лоас, коты пульшает локтыш, деднен лоас. И тая пид, и ща сие зейбур образование силы батис щете с первой иркутской техникум, еще Германия мододес и германской рудной академия. Еще пейд локтис, батисле автоматической кучемке драга, английской твайс. И кутисне нае зарните мышкене, вот сечем вот тая вылы первая автоматической драга Байкал вылын. И мышкене и зарни, и еджет лыа, кварц лыа. А мой еще ведене вижеранен, сиевед инженернен горный. Виштала, час зарните ме вузала, но лыа земнен еджет. Тая вот как раз стоишь от стекла, ты вычен. Луа сачочку там вузавны. И кутыс вузавны. И зарнисы, и луасы. А еще муна отчет гуляйте, кыджи вот кыщины. Вейте для товарища скид. О, та я пэ тыс сулавайзда. Но-ка мы там выча соли варня. Но мы ласилен юры сбура уджалы. И ща сын им сычем алга. Деревняет алга им сулалы. Локтис деревняс. Но мы кося тыян тывылад, алга тывылад. Кося вычны солеварня. Кутам сов бочны. А сыны глауберова сов. Натрий СО4. И тая песовыс зев дона. Мировый рынокат. И юзетте взеврад. Мы ласалы уч баба яс деревняй. На мужича яс нолыны тая ваты. Кук километра мыла тышан деревнячит. И сейчас я узыр мы с джикьона, но сейчас ловус революция, а мыла сей вылы эсерен, мой еще и пуш из Палестина, сек изна был Израиль. Пуш из Палестина, но вставила, но мертвый сары джедет, чуч сола. Но мы ведь горка алга, ты от софта бочты, но и тан месич видла. И заводит из тан софта бочны. И сечем промышленникам ловы, мы кор Израилен ловы стая местает. Сие признает из Израилит, кыч медводжа морд, коды вожте с химической промышленности Израилен. Вот мы ен ловы моищей на умейскает. Польша ищ мододесны. Шибере, шибереш локтис. Палештина, еще кутис овны Израилен, и сия олыс, кук ямыз да шижим во, и зев, зев озыр мортен кулыс. Мыля ме зев юна виштала йоз юлыш, мыля вот сичка просто виштала долина да долина, кынка баргужин ю муне, еще зев уджит места кыны просто тая вот уфтас ин, еще сен кымынка, кымынка сола тыяс, и бытя канина ме он гыгырво. А уфтас инес кык костын сулалы, оти места, оти ладорас, коды войвы вдорас, баргужин хребет сулалы зев уджит кык шо километра кушта, а лун ланяс мыд хребет и кацкий хребет. Кук хребет костен, тая вот уфтасы с имуна. И тая мыля виштальная баргужин, да, и им сечем баргужин ты, вот сия мыля имуна сечем крепит, крепит баргужин ты, мыля как труба, вот кук шо километра муна и пете Байкалат. И вот помнит она это сия вот славное море, священный да. Байкал, вот тая сиишь, и мита чай там. Мы тая народный кув, народный шулан кув, а тая абу, тая гижес эти мор, ты сижи, эй, баргузин, пошевеливай вал. И вот мы кося виштан это стих се коды гижес Дмитрий Павлович Давыдов, и сия тая шулан кув, тая кув бурте, сия юзадес, щур скок я мы с шоветами с шижими двоин, золотое руно, сечем журналин. Сие вылы зев кущ, но держи он только вид лоу эсэчам кущ. Вот мы тянды тая огжеш щув, но виштала. Славное море, священный Байкал, славный корабль, амулевая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал, плыть молодцу недалечко. Долго я тяжкие цепи влачил, душно мне было в горах окатуя. Старый товарищ бежать пособил. Ожил я, волю почуя. Шилкой Нерчинск не страшно теперь. Горная стража меня не поймала. В дебрях не тронул прожорливый зверь. поле стрелка миновала. Шел я и в ночь, и средь белого дня, в круг городов, озираясь я зорко. Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой. Славное море, священный Байкал, славный мой парус, халат дыроватый. Эй, Баргузин, пошевеливай вал, слышатся бури, раскаты. Вот с этим вот миян шуланкувем, и та шуланкувьет, да сукмусы двойнен волгижема. И мы латай мортед, Дмитрий Павлович Давыдовид, сия зе бараже кухельбекерит кэд туцавылы, мы ля кухельбекерит школа, воштес, ащес частная школа, а тая Давыдовид, сия как раз школа ясте курируйтес, и сейчас я тачелоктес, и вот мы Давидов ювщит, гиже Иван Иванович Пущинедле кухельбекерит, рочен же виштала. Познакомился с Давыдовым. Смотритель училищ здешнего округа. Удивительно, как он сам себя, не быв ни в каком учебном заведении, образовал. Математика и физико-математические науки – это его конек. И он для Академии делает наблюдения. Это первый человек, которого встретил в Сибири, с кем мог говорить по моей чести. Вообще, знакомство очень приятное. Почему я пишу о нем? Тайгижес майтылыщин, щур, сколько я мыщу, не лямыт щичимет воин, гижес, Давыдов ющит. Вот кучам интересное, кучам щущие сцены улысны. Но сын еще им, турист ясты еще вайден эти места, коды снимтены ининский сатам ней. Мыла деревня ина им, и сын питаны будьте курумник яс, но тая курумник яс зе важеш, ина я да сметраенен почва улын, и только юр ясы с чурведжены, и костисны мелиорация вычны корка, но уже да с километра гугар, тачам из ясы сулалы на будь чама. И не нам по озартме, ща вычисны шесть мика съемка, и та я пе да с метра я нула пе из ясы пыраны, будь те кагашка гора, будь те кагучам касены уласы. И ща та я колесны, и вычисны туристический центр, ининский сад камней.
0: Мича.
5: Да, да, мича, но мича же касен мод утикады, кор чабрец Джориджале и сен сечем ставы скелидлез и сен еджу чапка яс вот из ясыдлен чур видены. И ща таилыщи вишталы сути морт. И еще им сен бурьятор Сувинской Саксония. Сувинской Саксония, а тая будьте сечем из яс чуч, кын деревня Суво Дорын. А мы ла Саксония ним талыс, мы ла ути немеч сен олыс вылыс. И виштала, ой, чик пе горы ясы с кучминам Саксония ин. И сиджи вишталин Сувинской Саксония. И вот тая еще куктор ес, кын просто из яс, но из язы интересный тор, сече турист яста чуч ваедене. И еще сен им, вопше таилыш, мы ла ка егудит виштавны, сен еще им Баргузин Сувинский датсан, кон им еще богиня Янжима елыш. И сече встав ныв баба яс, шум встав сибириш локтене, коды буддист яс ныв баба яс йонжи локтене, мыля тая богиня Янжима ась, но сия аналог Сарасвати, куди Сарасвати. И сене хорене мет, кагата вермисны вайны мет, шем я эстав из Велебур. Тоже специально его туй, и тача турист яс чуть же вайдене, и мы ветлим же сече, вот гора вылад кайны кола сене, абудур, но вот каяны ща сене Веттедлан кучемка из ГГР, и веттедлан, и сене кучемка лента ясы, шетене мета лента те гартышты, но мия буддист ясы эгенинам гартыштей, просто сулалышты метай бутте из вылаз, корке важен оти монах, аджис, ну, кучи богиня Янжи Майдлен, бутте чужем из да вирьяйс мугарыс, но оспе буден аджи, но мей гачимся, но котка аджи мей гачи. Но еще сене ше аджил оти бабушка-дедушка яс, на я пукалены лабыч вылен, еще ме про дита, на я мне кадашне здоровье чесне, и вишталане, но тепе джик миян коть, но аджим мы те вот абу миян, мы ща да, мы коми муиш локты. Да, да, те миян кодечка, но уж больно ты метисоватая. Вот сидишь, вишталосны. Мища, ну да, мища, ты янжат Чингисханет, кон только извыв. Бычама вот, и ми вот таша мышкашка и кучка и артмы. Но бы тикал стався, мы удиты виштали, кады зев удиели бы, но все равно Галина Венюмина еще паще бы мы щитын бара меным позян лун, и чаника виштавны, бурятия елыч, мы лата зев мича му, зев унатор позже виджетны, и аслад щулымат, мыка вультор бочны и юрат, и чик мод ног вичетне еще юз олам вылаз и ас олам вылаз чуч. Шупа, шипа.
0: И ты, Ян, лачи.

0: Вести Комигор.
1: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вильтерьяс. Республика Савырьясын кусачищас бощесны сына двухса дежера. Пышти быдлун кыпыдыны кык самолет. Тая уже сторен тычына чарт биазер язбырын. Пасидесын Елена Залтарева.
2: Комилан зарни торпомтам дортам парма, сеяс виджедамын спутники ас ознавермыны отсавны тырвые. Озьем ворлыш чын кажаласнысамын мортлан чиньяс. Еще така поводе кыртки раздаем васа аэродромяс ищ быдлун кыпатчы как самолет. Пажыныш специалист яс кышовтисна республика Салун в район яс табарын мадачасна асовы влань. Мылдынач.
3: Вчера прошли грозы, посмотрели, но, как практика показывает, гроза, если прошла вчера, то дня через 3-4 что-то может вылезти. Поэтому будем внимательно смотреть всю эту территорию.
2: Самолетчин черпас из бытти голливудца кино, но с ивлен лебалом або шочем аще кыд уч. Некомен час че школа щуща виджедны гыгар. Кажавны чын да гыгарвона, або атая вуграшичлан бипур, либо омма самута с ясен сотаны лэп. Вырса өз емдырье, кола өдъедон явны йона пачкал из биыс, да юртны уджир теслы. Юр вомбырын район соотряд яс помшуана кыджи кутасны кусачыны эмка туис волчасны муты, абыка донеласны пожанын пукшыны самолетын, либо сыначань лечасны кусачыч парашютист яс. Талан кежлы шерпасы слынь, но чарт биазер яс авиапатруль яс учто госкольны, мывылын пырдачыч бощыны кыкшеветымын кусачыч, а лова каникамын варсал зилам корасны доброволич ясыз. Но бурвыла налын отсыгыз эс комамнин да светво, буречка луаска таджи и воджа.
1: Республикаса МЧС-лан вечкаланинен ужалышияс пычка сделаяс министерство, да карса дежиритан ведомствояса пырышияс нодисны отувья рейд. Могыс эрдадны азиламясыш витчишан чыктымяс торкалым. Учкада тыдвыла, торья режим Сыктывкарын пыртама апрель даса длунчань, а апрель кышчижимычань республикан завдичис пыжарясыш витчишан каткуласт. Воджа виштала Ольга Макарова.
4: Гырдзатын пошёлокса Сосновая Поляна микрорайон. Гыгыр хашыркер када вырас ичка и дыжыр историян кылкутана. Рейдия стала ноды на осымын мувылын, но и енышщань вертолет чама пилоттам системая соцыгын. Коим тачам аппаратын Республика СМЧС мугмадысны кулян воун. Мавик 3 Pro лыбалыснен Сыктыв Кырткерас район ясвештын, ынысо Сыктывкардырын.
5: Аппарат новый, небольшой, но очень эффективно себя проявляет в работе в локальных точках, обладает функцией зума, за счет чего можно детально разглядеть ту информацию, которую нас интересует.
4: Квадрокоптер ланчини яса наджисны хызилы мясы швиджан вийж, вожинсе вылы векнюджик, а сотурон да йоксотым, асиджи мангалын водичем, эскажавны. Торкалым хердадысны джикматын, кокулын, инспектор яс бочтысны тыдвылы, мэй орчаму юкан, абу весалыма костурон да шыблас ясыш. Ыны, вожвыв ылыт тыгнин, мукутычлыков масмынтыны штраб, дасшань кыж шуршайтыч. Правила я скажу, могущ памятка я скажу, витчиш на вырса узилы мясыш да мывачны на эсаджиган.
1: Комин чина бурдадыш сутчатым. Медик ясас быд ногыш ышаданы воны миян регионы да кольчыны. Торьянин эча лыда ясас шиктяса. Врач из республикан коланаш ыкмыздас куим прочент. Шыр медицина ужалышыс ыкмыздас квайт. Каналан учреждения сын ставнас куим шурзгагар врач да куимпов унжик шыр специалист. Колем воын воис нёльшыш унжик бурдадыш. Та вовыла могясын медавны кыкшо саяс. Оцала таын земской доктор, земской фельдшер канмуса уртасяс. Вобыдан региона сышарти воис мата шижимдас морт. Та во вермасны бочны неуна эчажыкас. Программа спырычишеслы вештаны ыдишань кык миллион шайтыч. Быд нога зелены оцашны мынтыны бурнажытка. Ыжыджык тышт шикты вошлы. Ушинска волесная республика сочелять больничаешь эндокринолог да шин врач. Дон ялысны посне уловлыш джэнджалун. Видалысны йона у нас кык шур свитчо гагар мортыс. Тачам урса колы нуодны кадыш кады. Медым водже кажавны джэнджалунун вешшим яс. Торянин шин яс кужа. Они войтырыс вывтынин йона выдичыны бычама гаджет ясын. Шорничыма места уса шыр больничака дводже воловлым гилыш. Нышта шуома щетны колонатыдым луняс бать мамыслы. Ужит специалист ясыс атялысны бур ур. Воркутаын нодисны медсестра яслыш ордишым. Кужам лун яс петкалисны том ужалыш яс. Войвыв кыршсай сакарын тажам конкурс яссы котыртлисны витадыш. Юрты Татьяна Кинева.
6: Чукачи шестын медвач колы свищтавны миданай бэрисын тая уршикасы. Астанас специальны шерти медсестра яс ужалыны куим вогагар. Таву конкурсын петкачисны кардиология, пинь болыдан лорда, паллиативны юкынса ужалыш яс. Ставнус лыколовали петкадлыну уджин кужемлун. Гартисны кикок, мурталисны давление, мышкалисны вишищес. Нышта петкалисны стычлун пробиркайсын сорас арталыгын. Оди чукартисны аптечка. Уджи ортя зевшону да ышыдисны ордишищесыз. Эстафета кодыртысына и ушы дышесны. Медикасы коловали зевыдье паштерны доличан костюмы капитаниясыз. Помощи сордичемыз творчества конкурсын. Даштисны бойтыршикасты шоян, темаширтивычисны торт, шилисны давелдисны вышны массаж. Медбурмедсестран Воркутандойс Елизавета Хоякова.
7: Мне всегда хотелось помогать людям, чтобы им становилось лучше. И мне наоборот счастье то, что я делаю что-то полезное и нужное для людей.
6: Таво воркутаса больнича нивадисна и сывон ордишишесес. Комунчи же морта спасисна бур оджиш муниципалитетса да республикаса грамотаесен. Они бурлачанинен щета медицина отсыг нёльшо морт. Ставнас зуму тыдамунеса специалистес, кудесламем уч двунир, да так учуч вишмышестур щилымчы.
1: Комиш кречет, который порушает мунисны ваш ржеднянь туед, шедесны канмуса президент лишь грант. Уналы абу тыца, майдас окмуса днемен, сывдасяс ёнжикаса нянь, нодлысны кострома да вяткаса губерниесыш великой устюкпыр архангельскыч, медым сэща нуны суерсая. Туес мунис войвов двина юлан вожясыд. Кречет иш войтыр кывтисны варыш пыжан, пятисны ношульщик чань лоза юкужа и войсны великой устюга. История ловжедан уртаса спырычес дасати морд. Туес бочтес даскак лун, косяны лэчны видеофильм. Могясын котортны выль туристической ветланын. Колям воун кречетсая стая же пыжан кывтисны ношульщань занульяч. Сыктывкарлан чужан луна бара кудасны нимадны наес, кодяс аслас ужалан ясын мичмадыны стрейбанысы коми шерын. Орцы да пычкасы. Чукартыны вашкача эмбур медым езыс тыдисны, кыджи вочты олысны вошбойтыр. Котыртыма такад етчым быдвоша ордичым, вермышаслы вичмасшым. Кывкартыцы лоо вычыма Сыктывкарлан ним луна. Уржасы пондасны донявны куем нимпасын. Медбур коми ер, медбур небы куд, медбур коми керка. Шычымесы вичишасны локтан тылыща кык ямысыд лунач. Кыбыда коли овдавы в коме кыв быдвыша адишлам, тая вылый дасад. Ухтаса коме культура ширина волы Сыктывкарыш асму да коме литература туэлыш Диана Холопова. Уртасыс вылы шиема коме гижиш котырлан шо волы, тадмадис кыджи чужис да сывмис тая котырыс. Войвы в коджу в журналын шо волы шиесны лыдишам комеен акция. Визов ю ансамбли шилыща скажадисны чукарчымаясыс Виктор Савин, Василий Лыткин, Иван Вавилин да мукат гижишаслан кывбурьясвылы лышадым шилан кывясан. Ты как за на твиттер яс?
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
8: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 11 градусов, в 12 часов дня – плюс 20. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,12 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 21, плюс 26. В крайних северных и восточных районах ночью минус 3, плюс 2, днем плюс 12, плюс 17 градусов. В Аркутинском районе плюс 3, плюс 8. В Сыктывкаре преимущественно без осадков, ветер южный 2,7 метра в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 23, плюс 25 градусов. 22 и 23 мая по республике сохранится теплая погода. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. 23 мая в северных и центральных районах ожидается понижение температуры воздуха. В южных районах дожди с грозами, местами сильные.
9: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке

0: Минобороны заявила об улучшении позиции российских войск в зоне СВО, и свыше 30 градусов тепла ожидается в ряде южных регионов России в ближайшие дни. Далее подробнее. Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
1: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
0: Юрий Ушаков вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, замглавой администрации президента Максимом Орешкиным и послом России в КНР Игорем Марголовым сопроводит Владимира Путина на чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Неформальная встреча пройдет в Доме народных собраний в формате 4-4. Как ранее отмечал Ушаков, фактически это самое важное мероприятие официального визита Владимира Путина, а потому как именно в такой дружественной обстановке за чаем и обсуждаются наиболее чувствительные вопросы. Россия и Китай готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с гражданином Китая инженером Пен Паем.
1: Вы родом как раз из провинции, где и работаете сейчас?
2: Да, я родился
3: в Хунане и вернулся туда после Москвы.
1: Да, у нас говорят, где родился, там и пригодился. Это очень показательно. Но, насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.
2: Да.
1: И помнится, в 1972 году, именно 20-го, мая он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине. Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, и политическую стабильность, и экономическую. Это абсолютное базовое условие для поступательного развития.
0: Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Владимир Путин получил фарфоровый сервиз в качестве подарка на память от китайского инженера.
3: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Вот это как раз подарок оттуда. Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу.
1: Спасибо большое. Любопытно. Спасибо. Вам всего самого доброго еще раз.
2: Я добро вам.
1: До свидания.
0: Напомню, в 2000 году, когда Владимир Путин посещал Китай с первым госвизитом в качестве президента, Пен Пай был одним из китайских детей, которым посчастливилось оказаться в парке Бэйхай. Мальчик тогда радостно помахал российскому президенту. Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Также подробно обсуждалось будущее проекта «Силы Сибири-2», как сообщил сегодня журналист.

0: В Пекине пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы.
1: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
2: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
1: Чего?
2: Вот это проект по силе Сибири-2.
1: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
0: Напомню, Владимир Путин прибыл в Китай во вторник с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» за минувшие сутки улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России. Суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Потепление свыше 30 градусов тепла ожидается в ряде южных регионов России в ближайшие дни. Самая жаркая погода прогнозируется в Волгоградской области — до 35 градусов тепла. При этом по югу страны пройдут ливни и грозы, сообщили в региональных гидрометцентрах. По данным Ростовского гидрометцентра, в среду в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт. Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом в своем канале в МАКС заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева, а 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба приступил к занятиям на поле. Игрок прибыл в Волгоград на первый стыковой матч с «Ротором». Об этом ТАСС сообщили пресс-службе тольяттинского клуба. 37-летний форвард получил повреждение в матче 28-го тура с «Краснодаром». Напомню, первая встреча за право выступления в РПЛ между «Ротором» и «Акроном» пройдет в Волгограде сегодня. Ответная состоится в Самаре 23 мая. В другом аналогичном противостоянии сойдутся Екатеринбургский «Урал» и Махачкалинская «Динамо». Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских «Драконов» Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». Информация источников, число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая 2026 года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборется нападающий Слава Таюлаева Алексей Жаровский, форвард СКА Матвей Поляков и нападающий «Металлурга» Михаил Федоров. Обладатель премии определится голосованием клуба. Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела 3 сезона и была ее капитаном. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах. Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода. Во Владивостоке 21 мая пасмурно, плюс 14, в Хабаровске малооблачно, плюс 25, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 26, в Чите небольшой дождь, плюс 22, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 19, в Иркутске дождь, 14 градусов тепла, в Симферополе небольшой дождь, плюс 22, в Севастополе небольшой дождь и плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве в четверг ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы — 752 миллиметра ртутного столба.

Театр «Радио России». Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть третья.

0: 20 мая, понедельник.
1: Ну вот, началось. Сейчас понесутся бомбы, МЧС. Ладно, надо просто поехать и стереть надпись. Тогда все вернется на свои места. И нечего устраивать трагедию на пустом месте. Как нацарапал, так и уберу. Просто счищу тот слой, где надпись.
2: Не вздумай, еще хуже сделаешь. Проснемся потом в хижине древних индейцев в каком-нибудь втором веке до нашей эры.
1: А тебе там самое место.
3: Для начала надо узнать, как добраться до раскопа. Кто-нибудь запомнил дорогу? Мы повернули к дачному массиву в сторону Воскресенки, но где именно ехали, не знаю.
1: Мы туда случайно попали. Водитель автобуса предложил нашей классной заехать туда.
3: Можно поискать информацию в интернете. Должно же быть упоминание о такой интересной находке.
1: Точно. У внука профессора по-любому должен быть интернет. Правда?
3: Правда. Есть. И бабушка ушла. Ее до 12 не будет. Правда, я никогда еще никого к себе не приглашал. А пошли прямо сейчас.
1: Ого, да ты, Юразик, в престижном районе живешь. В самом центре.
2: Возле самого парка развлечений. Круто.
1: Пятиэтажка? Почти небоскреб.

0: Ух ты! Что-то слишком много дверей. Сколько же у вас комнат?
1: 4.
0: Ого! А сколько вас тут живет?
1: 5. То есть, уже 4. Без дедушки.
0: Да вы буржуи!
2: Елизаров, что ты за человек?
3: Между прочим, мы договорились больше не называть друг друга по фамилии и не обзываться Лена.
2: Ну поэтому я и не сказала, что ты невоспитанный осел, Глеб.
1: Я сейчас компьютер включу.
2: Как красиво все. Стол, скатерть, ваза с фруктами. У нас бы они их 2 минут не простояли. Вмиг бы осталась одна кожура. И стулья такие старинные, с резными спинками. Тут прям как в музее.
0: Наверное, все вместе ужинают, всей семьей.
2: Смотри, на фото с траурной ленточкой профессор. Молодой какой.
0: Молодой для профессора?
2: Молодой, чтобы умереть.
0: Как будто умирают только старые. Моей маме вообще 25 было.
2: Маме? Она что, умерла? От чего?
0: Какая тебе разница? Какая вообще разница, от чего человек умирает? Главное, что его больше нет.
2: А с кем ты живешь?
0: С отцом.
2: И все?
0: А зачем нам еще кто-то? Нам и вдвоем хорошо.
2: Как, наверное, у вас дома тихо и спокойно. Никакой тебе кутерьмы, никаких хлопот. Но без мамы... Нет, уж лучше пусть будет шумно, чем без мамы.
1: Ребят, простите, интернета нет и не будет 2 дня. В воскресенье и в понедельник. А в нашем случае в понедельник и воскресенье. Я все никак не могу привыкнуть жить в обратном направлении. С поисками по интернету придется подождать до субботы.
2: Еще целых 2 дня? Да я с ума сойду. Варить старые обеды и выгребать старую грязь.
0: По-моему, все равно, какую грязь выгребать, старую или новую. Грязь она и есть грязь.
2: Старую обиднее.
1: Может, чаю? С бабушкиными оладьями?
0: А что? Давай.

0: Спасибо, очень вкусно. Но мне уже пора, наверное, домой. Опасно менять прошлое.
1: Да, пора. Хотя мне дома делать особо и нечего. Только пазл собирать.
2: Да-да-да, конечно. Ну, раз пора, так пора.
1: Надо обменяться телефонами. Вдруг кто-то что-то узнает или придумает.
2: О, давай, сейчас запишу. А ты, Лен, какой у тебя номер?
0: Никакого. У меня нет телефона. Что смотрите, без телефона я уже не человек?
2: О, у меня и старая трубка, и симка есть. Сейчас вставлю.
0: Не надо. Ничьи подачки мне не нужны. И нечего меня жалеть.
1: Да, зря мы отменили обзывательство. Надо было оставить для исключительных случаев. Сейчас бы пригодилось. Тебя никто и не собирался жалеть. Это не подачка, а необходимость. Нам всем нужна связь. Вдруг понадобится срочно что-то сообщить. На, держи. Пользоваться ты хоть умеешь?
0: Спасибо. Пока!
1: Побежала. Просто чума, а не девчонка.

0: А что же я делала завтра? Ох, то есть вчера, в воскресенье. Надо попытаться вспомнить. Хотя, кажется, я каждый день только и делаю, что мою подъезды. Вытирайте ноги, пожалуйста.
1: А, наша Золушка, трудишься?
0: Вот так удача. Это же тот самый водитель, который возил нас на экскурсию. Он здесь живет, значит. Ой, постойте. Вы ведь экскурсии возите. Вы водитель такого небольшого белого автобуса.
1: Ну да, водитель, а что?
0: Вы ведь знаете, где находятся раскопки древней стены? Ну, той, которую откопали совсем недавно. Там еще лагерь археологов-волонтеров. Скажите, пожалуйста, как туда добраться?
1: А зачем тебе? Туда еще никого не пускают.
0: Понимаете, мы участвуем в конкурсе. Пишем реферат про работу археологов. И нам очень нужно побывать на настоящих раскопках. Тогда мы точно займем первое место. Мы только посмотрим издалека, как они работают. Скажите, на чем туда можно доехать?
1: Ну, это не доезжая до Воскресенки. Дачный массив Садовод. Там есть объездная дорога, она ведет до самых раскопок. Только дачные автобусы по ней не ездят, пешком надо. Знаешь что? Если хочешь, приходи завтра на площадь в 10 утра. Я тебя там подберу. Экскурсию везу как раз через Воскресенку, так что подброшу почти до места.
0: Как здорово! Спасибо! Только нас трое.
1: Умещу вас как-нибудь. Недолго ехать. Приходите втроем ровно в 10. Только не опаздывайте, ждать не буду.

Алло? Юра, привет. Завтра в 10 на площади. Я нашла те самые раскопки и знаю, как туда добраться. Подробности при встрече, мне сейчас некогда. И передай Елизарову, пусть не опаздывает, а то пойдет пешком.

0: 19 мая. Воскресенье.
1: Привет, Лен. Да ты прямо светишься.
2: Все под контролем. Ровно в 10 с площади пойдет автобус, который довезет нас почти до места. И причем совершенно бесплатно.
3: Ну ты даешь.
2: Юр, правда, телефон твой уж, извини, куда-то делся. Хотя я точно помню, что положила его на стул возле кровати. Но ничего, найдется. Наверное, кто-то из детей умыкнул.
1: Не, ну все же, как тебе удалось? Как ты нашла точные координаты раскопок? И откуда узнала, что с площади туда ходит автобус? Да еще бесплатный.
2: Это элементарно, Глеб. Нужно было просто пошевелить мозгами.
1: Вообще-то уже 3:11. А никакого автобуса на площади все еще нет. Ну и где твой бесплатный транспорт?
2: Сейчас придет. Мало ли что, чуть-чуть задерживается.

0: 15 минут прошло, и ничего не изменилось. Давай уж, рассказывай, что же такого особенного ты вчера узнала?
1: Странно. Да просто... Я просто случайно повстречала в подъезде водителя автобуса, и он обещал взять нас завтра с собой.
0: Завтра? Завтра? У тебя вообще мозги есть, балда Ивановна? Ты соображаешь, где мы и где завтра?
2: Ну перестань. Она просто перепутала. Лена, ты не виновата. К этому невозможно привыкнуть. Водитель, наверное, тоже стоит на площади, только на 2 дня позже. И удивляется, что девочка, которая так просилась на раскопки, не пришла.
0: Это элементарно. Нужно было просто пошевелить мозгами. Ладно, поехали сами. Чего время тянуть? На дачном автобусе доедем до этого садовода, а там пешком. Пошли на остановку.
2: А не заблудимся? Ведь мы не знаем, куда идти. По дачам можно весь день бродить.
0: А чего ты боишься больше? Заблудиться на дачах или остаться в этом обратном календаре?
2: Оставаться точно не хочу. 16 мая у нас поминки. Деду 9 дней. Не хочу это видеть еще раз.
1: У меня мама завтра выписывается из больницы. А в пятницу там окажется. Я опять останусь за старшую. Я тоже не хочу.
0: Значит, все за. Тогда вперед.
1: Вперед!
3: А вот Марья Степановна-то клубнику еще не высадила. А я думаю, что надо высаживать.
4: А вы, Георгина Назимовна, как выйти? Вот я тоже думаю, что надо.
3: А на рынке можно хорошие саженцы купить, и недорогие.
0: Вот это теснотище, ведра, грабли, лопаты.
1: Ну что ты хочешь? Садоводы на даче едут.
0: Да я уже 20 минут вижу только чью-то спину.
2: Лена, ты высокая, тебе видно. Погляди, где мы сейчас едем, чтобы поворот не пропустить.
1: Вижу только дачи. Да я и понятия не имею, как этот поворот выглядит.
0: Надо водителю крикнуть. А где мы сейчас едем? Скажите, пожалуйста.
5: Следующая Воскресенка.
6: Мишка, ну берите сумки, молодой человек.
2: Ну что сейчас? Выходим. Пропустите, пожалуйста.
1: Извините.

0: Ну вот, лямку у рюкзака оторвали.
1: А я руку поцарапала, какие-то саженцы.
2: А мне ногу отдавили.
0: Ну и духота. Где-то у меня сок был.
2: Погоди, а это что?
0: Дорожные шахматы.
2: Зачем они тебе?
0: Не зачем. Не выложил просто.
1: Ты в шахматы играешь?
0: Победитель юношеского турнира в Краснодаре в прошлом году.
2: Да ты, оказывается, у нас шахматный гений. Мы еще будем гордиться, что знакомы с тобой.
0: Какой еще гений? Пейте и пойдемте. Нам нужно на ту сторону массива, где лесопосадка. Ой.
2: Ты чего завис? Ответь.
0: Не могу. Это бабушка. Что я ей скажу? Она же с ума сойдет, если узнает, где я.
1: А что ты ей сказал, когда уходил?
0: Что иду в парк играть в шахматы с ребятами из секции. А вдруг она пришла в парк, а меня там нет?
2: А почему ты не можешь ей сказать, чтобы она тебя не посла, как маленького? Это что, нормально? Шестиклассник ходит везде с бабушкой за ручку. Над тобой весь класс смеется, карась.
0: Пусть. Они мне никто. А бабушка — это моя семья. Как я могу ее обидеть? Тем более сейчас.
2: Чем обидеть-то? В нормальной семье никто не будет обижаться, если человек станет самостоятельным, и у него появятся свои интересы. Да семья радоваться должна, что ты взрослеешь.
1: Просто у Юры в семье принято друг о друге заботиться. У всех разные семьи. Мне, например, пришлось придумать, что я иду в школу переписывать сочинения. Тоже не хочу волновать маму, говорить, что куда-то поехала одна.
2: А меня отец и не спрашивает, куда я иду. Ему плевать.
1: Вот я и говорю, все семьи разные.
2: Давайте сюда телефон. Как ее зовут?
0: Ольга Ивановна.
2: Угу. Алло. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Как поживаете? А Юра сейчас не может разговаривать, он играет. Ему сейчас никак нельзя отвлекаться. Очень серьезный момент. Кто я? Глеб. Да, тоже из секции. А я новенький. Нас тут много новеньких. Вот у нас есть Лена. Лена, поздоровайся с бабушкой чемпиона.
3: Здравствуйте, Ольга Ивановна.
2: Это была Лена. Она сегодня в первый раз. Она еще не умеет играть, но очень хочет научиться. А еще с нами пришел наш лучший друг Женя Мухин.
1: Какой еще Мухин?
2: Да вон на бревнах какой-то паренек сидит, пусть подыграет. А, Женя, скажи пару слов Ольге Ивановне.
4: Чего? А, это, здрасте.
2: Так что у нас все в порядке. Юра выигрывает и скоро сможет вам перезвонить. До свидания, Ольга Ивановна. Что? А где мы играем? А, мы сначала были в парке, а потом пошли... Потом все вместе пошли ко мне на горную. Да, это в частном секторе. У нас большой сад с верандой, вот там мы и играем. Мои родители? Конечно, не против. Мой папа просто обожает шахматы. Когда Юра вернется? Ой, наверное, не скоро. Такой матч интересный. Не беспокойтесь, конечно, мы его проводим. До свидания, Ольга Ивановна. Всего хорошего.
1: Виртуоз по художественной брехне. Профессионал своего дела.
4: Эй, пацаны!
2: А, я про тебя и забыл. Спасибо, парень, выручил. Ну и видок у тебя. Как бандитский кот. Руки и ноги ободраны. Ты чё весь такой пятнистый?
4: Зелёнка. С мопеда упал. Вы друзья Жендоса?
1: Чьи друзья?
4: Ну, Жендос. Женёх Мухин, то есть.
2: Да, друзья, лучшие. Он без нас просто жить не может.
4: У них дача на той улице в конце, но их нет. Там только Ксюха, сестра. Я видела ее джип у дома.
1: Ты тут всех знаешь? Как тебя звать?
4: Серый.
2: Слушай, а где тут у вас археологи какую-то стену откопали?
4: Если вам нужны раскопки, то вы неправильно идете. Надо было раньше свернуть, дойти до конца улицы, как раз до дачи Женька, и выйти на дорогу. А по дороге уже добираться до лагеря. По времени еще минут 30-40.
0: 40 минут? По жаре и грунтовой дороге? Целая вечность.
4: Только вас туда не пустят. Там у них главный бородатый такой, жутко строгий. Мы с ребятами уже пытались. Нас прогнали. И вас прогонят.
5: Если только... Можно попробовать с другой стороны. Прямо через дачи. Тот путь наполовину короче, но...
4: Надо будет лезть в дыру в заборе на чужом участке. Хозяев сейчас нет, но зато там есть коза.
2: Подумаешь, коза не овчарка.
4: Это намного хуже, поверьте мне. Она кидается на чужих, как бык на красную тряпку. Ее хозяева с такой козой даже сторожевую собаку не заводят.
1: Коза – мирное животное, и сторожевых коз не бывает.
4: Я предупредил, потом не жалуйтесь. Ну что, пойдете или в обход?
0: Пойдем. Что там какая-то мифическая коза по сравнению с дорогой по жаре?
2: Ладно, веди нас, Сусанин.
4: Вот доска в заборе. Видите, не закреплена. Пойдете прямо через всю дачу, другому концу забора. Там тоже есть дыра возле большой яблони. Только шагайте очень быстро. Лучше бегом.
1: А ты разве с нами не пойдешь? Вдруг мы не найдем выход?
4: Ну уж нет. Мне с этой вражьей мордой встречаться неохота. Значит, смотрите. Когда вы выберетесь с дачи, впереди, за кустами, будет шоссе. Вы его перейдете и сразу увидите пустырь. А за ним лес. В лесу лагерь археологов.
2: Ныряйте!
0: А как нырять? Ногой или рукой? Лучше головой.
4: Эх. Говорят, если пройдет голова, то пройдет и все остальное. Ну!
2: Ты как Винни-Пух в гостях у кролика. Это все потому, что кто-то слишком много ест и не любит физкультуру. Не лезет Юрасик.
4: Через забор? Не вариант. Надо доску оторвать.
6: Скорее, коза!
7: Бежим к противоположному концу забора.
6: Помешали!
7: Где Юрасик? Ведь он бежал рядом с тобой, я видел. Я еще удивился, какой он шустрый вдруг стал.
6: Бежал? Да он меня обогнал! А потом пропал. А коза-то была или нет?
0: Была. Посмотрите наверх.
7: Опа. Юрасик на яблоне сидит. Я думал, что хомяки по деревьям не лазают.
0: Я бежал. И вот.
6: Слезть сможешь?
0: Попробую, если она уйдет.
6: Не уходит. А если прямо с яблони перебраться на забор, а с забора спрыгнуть на землю?
7: Ты кому это предложила?
6: Ну ведь он как-то туда залез.
0: Я попробую. Я тихонечко буду держаться за ветки.
6: Юр, ты как?
7: Эй, ты цел? Ты жив? Где болит?
0: Нигде.
6: Ты чего?
0: Я никогда не лазал по деревьям. Тем более в чужом саду. Тем более спасаясь от сторожевой козы.
6: Да, а я бегу. Чувствую, меня кто-то обгоняет. И вдруг вижу Юра. Я чуть не рухнула.
2: Кто сказал, что карась живет в режиме старой больной улитки? Да он так улепетывал от козы, что мы за ним угнаться не могли. Ему бы шесть в руки. В тот момент он бы и забор перемахнул с разбегу. Кто там у нас сейчас чемпион по прыжкам в шестом? Да он бы умер от зависти. Ладно. Ну, пошли к шоссе, что ли. Там дальше пустырь до самой лесопосадки. Нам туда.
8: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях Данила Ефремов, Тихон Бузников, Адриан Антал, Миша Асеев, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизо. В спектакле заняты артисты Мария Остапенко-Белоусова, Галина Исхакова, Владимир Левашов, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания объявила всему миру, что планирует сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи. Ученые, пытавшиеся шагнуть за горизонт, рисковали быть отторгнутыми научным сообществом. Таковой была судьба отца мировой трансплантологии Владимира Петровича Демихова. Владимир Петрович родился в семье крестьянина, но с раннего детства интересовался физиологией. В 1934 году он поступил в Воронежский университет на биофак. Молодой Демихов учился на отлично и начал проводить эксперименты уже на 3-м курсе. О своих исследованиях студент рассказал на конференции в Воронеже, куда приехал известный физиолог-экспериментатор Сергей Сергеевич Брюханенко, директор Института экспериментальной физиологии и терапии. Ему понравился талантливый студент, и он приложил все усилия, чтобы немедленно перевести его учиться в Москву, в Московский государственный университет, на биологический факультет. И не ошибся, потому что во время учебы Владимир Демихов сделал металлический сердце и подшил его к кошке. Оно работало несколько часов. Сергей Сергеевич Брюханенко отрабатывал на животных методы реанимации. Ему даже удалось в течение 3 часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, на свет и даже ела кусочки сыра. Эту работу он выполнял уже вместе со своим новым талантливым учеником Демиховым. Тогда-то Демихов под руководством своего учителя вживил собаке первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Собака прожила с ним 2,5 часа. А в 40-м году Демихов закончил университет, получил красный диплом и уже строил грандиозные планы по части трансплантации. Но тут началась война. Демихов прошел ее всю, от первого до последнего дня, работал в полевых госпиталях. Среди его наград есть медаль за отвагу и медаль за победу над Японией. А сразу после войны он пришел в Институт экспериментальной и клинической хирургии и уже в 1946 году первым в мире успешно пересадил в грудную полость собаки второе сердце. А вскоре полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Затем последовали эксперименты по пересадке печени. Наконец, первым в мире он разработал и провел на собаке аортокоронарное шунтирование. Подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Эта собака по кличке Дамка жила 7 лет. В клинике такую операцию на работающем сердце человека впервые в мире в 1964 году провел российский хирург профессор Василий Колесов. А сегодня эта операция стала рутинной. А затем Демихов взялся за пересадку головы и создал 2-головых собак. Он провел 20 таких операций, и в подавляющем большинстве животные выживали. Правда, жили они всего несколько дней. Поначалу ученый считал, что причиной смерти было воспаление, но со временем пришел к выводу, что дело, видимо, в иммунологической несовместимости тканей. В 1956 году, Демихову 40 лет, фильм о 2-головой собаке показали в США. И Демихов в 1 минуту стал мировой знаменитостью. Через 2 года, в 1958, Академия наук ГДР пригласила его в Восточную Германию, где он прочитал лекции и провел показательные операции в Берлине и Лейпциге. Сделанные там снимки облетели весь мир, и в следующем году его пригласили уже в Западную Германию на медицинский конгресс в Мюнхен и попросили показать операции по пересадке головы и сердца собакам. Он согласился несмотря на запрет руководителя делегации. Сделал несколько операций, и это был настоящий триумф. После чего его сразу же депортировали, обвинив в том, что он раскрывает секреты отечественной медицины. Люди в штатском увезли в посольство, а потом и в аэропорт. От более серьезных последствий спасло то, что за Демихова вступились члены делегации. В стране уже наступила оттепель, и его не стали наказывать, но сделали невыездным на долгих 30 лет. В мире бурно развивалась трансплантология. Демихова приглашали на все конгрессы, но он не мог поехать, не разрешали. На родине его стали сторониться, долго не допускали до защиты, и только в 1963 году ученый вышел на защиту кандидатской диссертации. Ну и да и как и не выпустить его, если монография Демихова о трансплантации органов была переведена на разные языки и разлетелась по миру, став научным бестселлером. Защищался Владимир Петрович на родной кафедре в МГУ, которую закончил. Зал был битком. Но пришли, конечно, и недоброжелатели, интриганы, которые выкрикивали с мест что-то про шарлатанство. А тем не менее защита прошла великолепно, и по предложению оппонента, который сказал, что в этой кандидатской диссертации 7 докторских, ученый совет МГУ решил присвоить ему степень доктора биологических наук. Миную кандидатскую. А вот за границей Демихова считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии. Первым хирургом, который пересадил человеческое сердце в 1967 году, стал Кристиан Бернард. Но мало кто знает, что в свое время Бернард приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике профессора. Владимир Петрович он считал одним из своих учителей и признавался в интервью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел живую двухголовую собаку Демихова. Владимиру Петровичу Демихову было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ему вручали почетные дипломы научных организаций разных стран в мире. А вот признание на родине пришло лишь в конце жизни. В 1997 году, когда Демихову был 81 год, ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. А в 1998 он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за разработку проблемы пересадки сердца. Знаете, вот несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми он сталкивался, Владимир Петрович считал, что прожил счастливую жизнь, потому что занимался любимым делом и увидел, что его идеи и экспериментальные разработки спасают жизни безнадежно больных людей. А сегодня трансплантация стала пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией. Во многом благодаря нашему гениальному ученому-физиологу Владимиру Петровичу Демихову. Сегодня в России проживает более 23 тысяч человек, которым пересадили донорские органы. И вот только в прошлом году у нас в стране сделали больше 3000 пересадок. Каждая вторая – это пересадка почки. Каждая шестая – печени. Каждая восьмая – сердце. А вообще каждый год в мире проводят 150 тысяч операций по пересадке органов. Правда, это покрывает лишь 10% глобальной потребности. Думаю, Владимир Петрович Демихов был бы доволен такими результатами. Что там будет с пересадкой головы у Брейнбридж, я не знаю. Но для меня их заявления стали лишь поводом, чтобы напомнить вам о выдающемся русском физиологе и хирурге Владимире Петровиче Демихове, отце трансплантологии, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.
0: По Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: На правах рекламы.
5: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
6: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
5: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
6: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
5: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
6: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
5: От чего возникает эта болезнь?
6: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
5: А в каком возрасте обычно это начинается?
6: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
5: 45? Так рано!
6: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
5: Какие главные признаки начало угасания мозга?
6: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
5: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
6: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
5: О чем вы говорите?
6: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
5: Они реально настолько успешны?
6: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
5: И в чем разгадка?
6: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
5: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. 2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного 2203.
6: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
5: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
6: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного 2203.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
6: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
5: Отлично. А как насчет побочных явлений?
6: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
5: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
6: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
5: А если перевести с научного на обычный язык?
6: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность — теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
5: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
6: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного 2203. 2203. Звонки по России бесплатные.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203.
6: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
5: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203.
6: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
5: Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер 2203. 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного 2203.
6: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
5: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
6: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапии.
5: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *2203.
6: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
5: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
6: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
5: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках. И жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные. *2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. От детдома к дому.
8: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете. Я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
9: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
10: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
11: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и КНР поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух.

0: в этом году исполняется 20.
1: Серьезная техника. Кстати, это как раз делается. И вот за последние там 2-3 года вот эти целевые программы были сформированы. Но они параллельно как бы с, вот со всеми теми требованиями дополнительно, которые вступают в силу непрерывно, и еще не все вступили, кстати. Сейчас вступила обязательная проверка на ГМО всех партий семян. Ну, сейчас, по-моему, перенесли, а со следующего года должна была вступить генетический паспорт. Это вообще ужасная вещь, потому что никто не знает, как его сделать.
2: А что это такое?
1: Это картирование генома. Ну, выделение определенных генетических маркеров, которые однозначно говорят, что вот эти семена этого сорта, однозначно. Вот. Но это сам процесс подготовки этих карт, он очень трудозатратен, финансово затратен, потому что это там каждый маркер, он стоит денег, их надо сделать много.
2: Это... В конечном итоге это влияет на стоимость семян.
1: Это повлияет очень сильно, как только это будет сделано. Причем...
2: И на цену на полке, я так понимаю.
1: Ну, естественно.
2: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
3: На эти грядки с изумлением взирают не только люди, но даже, кажется, грачи и вороны. Начало мая, а здесь, в Москве, на полях селекционной станции имени Тимофеева, уже зеленеют мощные темно-зеленые стрелы лука. Откуда он такой взялся в еще ледяной земле? Ответ получим у директора станции, ученого и селекционера Григория Монохоза.
4: Нам удалось создать лук-батун, добавив в него гены устойчивости к морозам от молочно-цветкового лука. Новый сорт, который выдерживает до минус 30, и рассада даже в кассетах может перезимовывать. Вот сегодня у нас 10 мая, растения отбили уже ботву на высоту до полметра. То есть, вы знаете, сколько стоит зеленый лук в магазинах? До 1000 рублей за килограмм. А здесь любой дачник, это можно было здесь уже начинать потребление где-то 20 апреля. Это с осени высаженные растения, прекрасно перезимовали, и весной холод не страшен, и мы создаем новый сорт.
3: То есть такого пока нет? Такого,
4: нет, который... батуна нет, чтобы вот такие морозы выдерживал, нету. И второй момент. Мы ему передали ген устойчивости к перенаспоре, ложной мучнистой росе. Ну, весной ее не бывает, как бы не настолько актуально, но летом очень актуально.
3: Еще одно чудо. Стебли капусты высотой в человеческий рост. Мой собеседник показывает мне уже в оранжереях.
4: Самые большие достижения в Российской Федерации в селекции капусты связаны с Тимирязевской академией. Мы впервые в России создали гибриды. Первый гибрид СБ-3. Самая вкусная капуста среднеспелая. Мы объединили гены славы и белорусской в одном гибриде. Славу всегда в квашении. Раньше один сорт никогда не квасили. Делали купаж. Слава давала сок. Белорусская сахар. Следующий гибрид с высокой лёжкостью Крюмон был. И на него мы получили первый патент в России. Патент номер 0001, 25 лет назад. Дальше у нас ассортимент нарастал. Мы сделали первые гибриды, устойчивые к фузариозному увяданию, когда десятки гектаров от этого почвенного гриба погибали. Поставили себе задачу. Ни одного гибрида без генов устойчивости к фузариозному увяданию мы в госпитале сортоиспытания не передаем. Следующий этап нашей работы, мы решили самую тяжелую проблему, это с килой. И сейчас есть ассортимент наших гибридов с устойчивостью к киле. Кила – это болезнь на корнях, поражает все крестоцветные культуры.
3: В основе классической селекции постоянное принудительное переопыление порой самых непохожих растений с тем, чтобы от одного дикого получить, к примеру, устойчивость к киле и привить эту устойчивость растению сельскохозяйственному.
4: Здесь мы видим, как размножаются родительские линии самонесовместимых растений. Каждый бутон надо вскрыть. Это через день подходят сотрудники, вскрывают и опыляют.
3: Вручную.
4: Вручную. И так нужно на один гектар где-то 120 грамм семян.
3: Тут же несколько тысяч таких соцветий, да, наверное?
4: Да, да, да, бутонов.
3: Прям пинцетом. Нужно точечно, пинцета нужно? То есть нельзя пинцетом вскрыть. Распылить какой-нибудь?
4: Нет, нет, нет, нет, нет, пинцетом.
3: Это же тяжелая такая работа.
4: Адский труд.
3: Ювелирный.
4: А теперь представьте, мне на один гектар надо 100 грамм семян. А мне федеральная государственная информационная система требует, чтобы я перед посевом семян этой линии получил протокол испытания, в котором отражены влажность, число семян и всхожесть. И для анализа 50 на гектар 60 грамм одной линии, 60 грамм другой линии, мама-папа, чтобы 120 грамм. А на анализ я должен 50 грамм одной, 50 грамм другой сдать. А если мне пол гектара надо, и я эти семена, всхожесть должен проверить, отдать.

0: А потом я должен верить, а вдруг они там подсыпят, перемешают. То есть, по существу, жесткий удар нанесен малокомпетентными разработчиками этой системы по диктовку Россельхозцентра, руководитель которой находится под уголовной ответственностью. Для чего это нужно? Если я у себя даже сеять буду, я обязан протокол испытания отразить там. Это навязанная платная услуга. А поэтому они и разрослись. У них выручка уже около 3 миллиардов рублей. И сейчас по существу заблокировано семеноводство в Российской Федерации овощных культур.
1: Крестьянская застава.
2: Я напоминаю, у нас в гостях на «Крестьянской заставе» Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России».
3: У нас в стране, к сожалению, нет ни одной официальной специальной зоны для семеноводства овощных культур. Даже наши отечественные сорта, наши семеноводческие компании пытаются выращивать свои сорта в тех же зонах, где они производятся традиционно много лет, где создана инфраструктура, где свободны от болезней. И себестоимость производства таких семян значительно ниже, при более высоком качестве. Скажем, свекла – это Франция, Новая Зеландия, даже Тасмания и Австралия.
2: Мне кажется, в этом есть какая-то несправедливость. Почему тасманийское происхождение?
3: Ну, потому что они там выращены, потому что происхождение, оно прежде всего говорит не столько о сортовых качествах, сколько, скажем, о фитосанитарных.
2: Ну, у меня такое невольное сравнение. Допустим, наши ученые, наши конструкторы, техники изобрели танки, а производят их, знаешь, в Тасмании.
3: Ну,
2: потому
3: нет,
2: что нет такой ассоциации.
3: Ну, произвести танк, это значит, надо детали туда привезти. А коэффициент размножения, ты один раз передаешь элиту, допустим, да, там 1 килограмм, из 1 килограмма элитных семян, ну, там томата можно вырастить несколько тонн семян уже, ну, там сотен точно килограмм уже товарных партий семян. И это можно сделать один раз и потом несколько лет там производить.
1: Экономический механизм.
4: Одна из элитных площадок, на которой, скажем, просто доводятся до ума новые оригинальные сорта и гибриды пшеницы, ячменя и весьма ценного кормового растения суданская трава, расположена под Волгоградом. Мы связались по телефону с руководителем селекционно-семеноводческого центра Федерального научного центра агроэкологии Андреем Солонкиным.
5: Чтобы получился сорт, естественно, селекционеры, отбирая какие-то, допустим, формы, какие-то гибридные линии и так далее, выделяют наилучшие. Соответственно, потом передают на государственные сортоиспытания. Соответственно, сорт уже вносится в реестр, и, соответственно, дальше сорт уже нужно продвигать. Каким образом это делается? Это делается вот как раз через размножение, через оригинальные семена. То есть начинается все с оригинальных семян, питомники размножения, где проводится отбор, апробация и так далее. Потом там проводятся разные прополки, видовые, сортовые, то есть проводятся отборы. Получаются оригинальные семена, то есть это семена самых высших репродукций. А дальше пошла цепочка, то есть оригинальные семена мы получили, их в принципе небольшое количество, питомники. Дальше пошла следующий этап. Это суперэлита, это тоже оригинальные семена, которые уже может размножать какое-то семеноводческое хозяйство. Семеноводческое хозяйство размножает, то есть оно получает суперэлиту, дальше потом идет этап элита, то есть на каждом этапе проводится апробация, на каждом этапе проводятся какие-то прополки видовые, сортовые и так далее. То есть собирается пакет документов, и дальше уже идет размножение.
4: По сути, перед нами геометрическая прогрессия. Несколько граммов оригинальных семян постепенно превращаются в килограммы, а потом в тонны посадочного материала.
5: Получаем очень мало семян, там буквально там по 10, по 20 грамм. Дальше селекционный процесс вообще очень сложный. То есть изначально сеется все это кассетными сеялками, по одному семечке. Дальше каждое растение индивидуально осматривается, то есть описывается и так далее. Проводится гибридизация, то есть скрещивание. Причем целенаправленное скрещивание – это тоже очень большая ручная работа. На выходе получаем какие-то гибридные формы, гибридные линии. Дальше эти линии также мы высеваем следующий питомник гибридных линий, которые мы... Дальше также проводится отбор, либо отбор индивидуальный каждого растения, либо массовый отбор по каким-то признакам. Далее, опять же, отбираются растения, которые уже высаживаются в конкурсные испытания. То есть, если мы отбираем что-то, дальше в конкурсном испытании они сравниваются с срайнированными сортами, которые обладают показателями высокими. Если у нас есть там преимущества какие-то, превосходства, дальше он уже идет в следующий питомник и так далее. И на выходе мы получаем 100, может быть, килограмм, 150 килограмм семян, где мы высеваем уже в питомнике размножения первого года. И дальше получаем питомник размножения второго года, там уже может получиться там тонны, полторы тонны. И дальше мы уже передаем в хозяйство, реализовываем по лицензионному договору. Дальше хозяйство уже, ну это должно быть семеноводческое хозяйство, уже ведет дальше селекцию, то есть на стадии там элиты и так далее.
4: Думаю, неподготовленный слушатель уже потерял нить в этой цепочке. Элита, суперэлита, постоянные проверки и пересадки. Для чего нужна такая многоступенчатая схема?
5: Потому что есть сорта, есть гибриды. Гибриды, там совсем другая система. Там идет система гибридизации ежегодно. То есть папа, мама, соответственно, родительские формы, определенные материнские и отцовские формы, которые скрещиваются, естественно, должна быть пространственная изоляция, чтобы не было смешения, чтобы мы получали чисто сортный материал. Если мы будем просто его пересевать, ну, селекционер получил, да, и пошел по упрощенной схеме.
4: Ну, допустим, да.
5: Мы таким образом сорт будет постепенно теряться, потому что происходит внутривидовое, внутрисортовое расщепление, происходит перекрестное опыление, и сорт постепенно свои теряет свойства и качества. Когда речь идет о вегетативном размножении, ну, допустим, там многолетняя культура, когда через прививку, через культуру тканей, через размножение черенком, там полностью сохраняется весь сорт, все его свойства и качества. Когда мы через семена размножаем, в любом случае у нас идет расщепление. 100% мы можем передать все вот эти качественные показатели, только вот ведя вот этот сложный процесс.
2: В гостях на «Крестьянской заставе» Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России». Зона размножения зависит от климата, во-первых, да, а во-вторых, от квалификации сотрудников, которые этим занимаются.
3: Это квалификация персонала, да, потому что в Италии есть компании, которые занимаются, семейные компании, кстати, обычно там очень небольшие площади, у них там 4-5 гектаров, да, 10 гектаров уже большая ферма считается, семеноводочка, вот, которые занимаются этим из поколения в поколение. Естественно, ну, то есть они знают все, они с детства, можно сказать, в пальцах какие-то моменты чувствуют.
2: Но я видел у того же Монахаса семеноводческие участки в Дагестане, где капусту в свою размножают.
3: Да, это традиционная зона для производства семян капусты, да, в Российской Федерации. Традиционная, еще Советский Союз.
2: То есть эти зоны есть, и эти люди есть?
3: Для некоторых культур есть. Есть, кто производит семена в Астраханской области традиционно, кое-что есть в Волгоградской, там, в пойме. Волгоград, Сорсемович, был такой достаточно хорошая компания.
2: Да, была такая компания.
3: Реально, да. Институт Бахчевых тоже.
2: Владислав Леонидович, видно, что наши производители стали выращивать больше томатов, причем популярных, маленьких, разноцветных. Они вкусные, что характерно, и не похожи на обычные тепличные. Семена свои?
3: Есть свои, и есть импортные. Я, можно сказать, лет 15-20 назад пытался внедрить вот эти мини-коктейльные томаты в обиход, и просматривали весь мировой ассортимент, который только есть, отбирали самые-самые-самые вкусные, рекомендовали к выращиванию, к производству, и таким образом сделали, может быть, и где-то популярным, потому что действительно есть совершенно фантастические томаты, очень вкусные, скажем так, хотя много среднего.
2: Медовые прям.
3: Да. Среднего, да. И, и наши, конечно, селекционеры тоже уже вплотную занялись этой темой. Раз есть спрос, значит, надо их производить. Причем, если говорить про домашние хозяйства, личные подсобные хозяйства, то, в принципе, вот те гибриды, которые дорогие, им не обязательно, потому что есть сорта, причем даже довольно старые сорта, которые, может быть, не такие легкие, чтобы они лежали на полке в магазине, но по вкусу они не хуже, чем эти гибриды.
1: Вести с полей.
4: Предание старины глубокой. Какими были донские степи 6,5 веков назад, когда Дмитрий Донской вывел свое войско против Мамая? Белыми.
6: Ковыль – красивое растение, особенно когда он плодоносит. К семени ковыля прикрепляется очень красивая, белая, такая извивающаяся, пушистая ость. Сейчас в конце мая уже, так сказать, выкидывать ости начнет ковыль, и вот вся наша степь засеребрится. Ну, приблизительно до середины июля она вот будет выглядеть вот таким красивым серебристым цветом.
4: Ну, ковыль здесь появился недавно. Как рассказала заведующая научно-исследовательским отделом природоведческой дисциплины музея-заповедника Куликово поле Ольга Бурова, с начала 18 и до второй половины 20 века на месте Куликово поля был типичный агроландшафт. Здесь на черноземье люди сеяли зерно, а если сеять переставали, все зарастало уродливым бурьяном и сорняками. Чтобы восстановить степь, сотрудникам музея пришлось сначала распахивать более 100 гектаров в бывшей пашне, а потом собирать по оврагам и балкам семена случайно сохранившихся там степных трав.
6: Дикорастущие виды растений, они, конечно, в культуру вводятся достаточно сложно, имеют небольшую схожесть, но мы, так сказать, пытаемся изучать агротехнические характеристики, экологические особенности произрастания, публикуем наши результаты, как мы вводим эти дикорастущие виды в культуру. У нас 4 вида ковыля в естественной флоре здесь присутствуют. Ковыль такой волосовидный, лучше всего приживается. Из других редких видов степных, если говорить, кто хуже всего приживается. Например, адонис. Это тоже растение, занесенное в Красную книгу. Все остальные виды более-менее, так сказать, у нас растут. Мы берем, знаете, чем? Количеством семян степных растений, которые мы бросаем на подготовленную вот эту черную пашню, создаем очень большую конкуренцию сорным видам. Большинство сорных видов, наверное, к счастью, либо однолетние, либо двулетние. А вот все степные виды, большинство из них многолетние. И, может быть, первый год, когда мы высеяли, на следующий год по весне. Достаточно забурьяненное будет такой вид у этого участка. Но мы осенью это все скосим, удалим однолетние растения таким образом до момента их цветения и плодоношения, уменьшив конкуренцию для степных видов. На второй, третий, четвертый этот же участок уже приобретает более красивый степной вид.
2: Владислав Леонидович, как можно определить, насколько несовершенство законов о семеноводстве влияет на цены овощей на прилавке?
3: Вообще, во-первых, семена подорожали, безусловно. Ну, если будет дефицит... Да, кстати, мы потеряли рынок ЕЭК, практически экспорт. Почему? Потому что были установлены новые расценки для проведения анализов для получения фитосанитарного сертификата экспортного. Ну и, собственно говоря, рынки Белоруссии, Армении, Казахстана, практически традиционно наши, рынки наших семеноводческих компаний, они потеряны полностью или в значительной мере, благодаря, вот опять-таки, неизбирательному подходу, к, в том числе и к культурам.
2: Нам предстоит возвращаться на эти рынки, или они для нас потеряны навсегда?
3: Ну, нет, навсегда, наверное...
2: Тяжелый вздох был.
3: Навсегда, наверное, нет, но возвращаться всегда сложнее, чем... Потому что там возникает свой собственная компания, которая начинает закупать вот семена во всех тех же зонах, сами начинают их фасовать. Я говорю про хобби-рынок, прежде всего.
2: Хобби-рынок – это шестисоточники.
3: Да, даже, да? Ну, все эти десятки миллионов садоводов-огородников, которые используют небольшие пакеты с семенами для того, чтобы их вырастить у себя дома или на даче.
2: Потрясающую историю рассказали. Механизм образование цены на полке посредством недоделанного закона, потому что чиновнику важно принять этот закон в установленный срок.
3: Ну, это управленческие принципы, они, в принципе, даже, наверное, не только у государства, но и в корпорациях, и в бизнесе, они тоже, в принципе, присутствуют. Я говорю, если бы 10 лет назад или в 2010 году, когда мы предлагали свою концепцию развития семеноводства Минсельхозу, она была принята, и вместо закручивания гаек, которые мы видим на примере закона о семеноводстве, все средства были направлены именно на мотивирование, на стимулирование, на поддержку, на грантовую поддержку, на формирование целевых государственных программ развития семеноводства, то сегодня мы были бы совершенно в другом состоянии. Я думаю, что в ближайшее время будут какие-то сдвиги в этом направлении, потому что становится понятно, что так это не работает, просто не работает. И цифры, которые мы сейчас получим, характеризующие отрасль семеноводства овощных культур, они будут, скорее всего, достаточно печальны.
2: У нас в гостях на крестьянской заставе был Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России», член Общественного совета Министерства сельского хозяйства. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
1: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
7: Говорят, что она прославилась в 9 лет. Была самой красивой голливудской звездой 60-х. А тайна ее смерти неизвестна до сих пор. Натали Вуд, Наташа из Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Она, пожалуй, единственная голливудская кинозвезда русского происхождения. К тому же была самой красивой и скандальной кинодивой 60-х годов. Наталья Захаренко родилась 20 июля 1938 года в Америке, в городе Сан-Франциско, в семье русских эмигрантов.
8: Из книги Дэвида Ламберта «Жизнь Натали Вуд». Мама Натали, Мария Зудилова, или Муся, как называли ее родные, появилась на свет в Барнауле, где ее отец владел фабрикой по производству свечей и мыла. Во время Гражданской войны, в декабре 1919-го, за несколько дней до того, как Барнаул был занят красными, семья спешно покинула город и уехала в Китай, до границ которого оттуда не так далеко. А уж из Харбина семья переехала в Штаты, где Мария в 17 вышла замуж за американца русского происхождения Александра Татулова. И уже потом, будучи мамой двухлетней Ольги, встретила еще одного русского эмигранта, плотника, уроженца Уссурийска, Николая Захарченко.
7: В юности Мария Зудилова мечтала стать актрисой, но ее не принимали на работу и поднимали насмех из-за акцента. Тогда она решила, что сможет реализовать свои амбиции с помощью младших дочерей. Она плотно взялась за Натали, а потом за ее младшую сестру Лану. Семья жила небогато, потому единственными уроками Натали по актерскому мастерству стали походы с мамой в кино. Благодаря энергичной маме Наташа Захаренко рано начала посещать кастинги голливудских студий. И уже в 4 года снялась в 15-секундном эпизоде в фильме «Счастливая земля». Только в титрах она упоминалась как Наталья Гурдина. Родители решили, что фамилия Захаренко слишком плебейская для актрисы. Ну а в 7 лет у девочки появился новый псевдоним – Натали Вуд. Сотрудники кинокомпании RKO Дэвид Льюис и Вильям Гетц решили дать девочке фамилию своего приятеля, режиссера Сэма Вуда.
9: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Мама Наташи довольно жестко руководила ее карьерой. Соглашаясь на любые предложения, заставляла работать каждый день. Уже к 13 годам в ее фильмографии было около 20 картин. При этом во время съемок она дочку не щадила. В одном из эпизодов в фильме «Вечное завтра» 8-летняя Наташа должна была заплакать, но никак не могла это сделать. Тогда Мария принесла откуда-то бабочку, разорвала ее на глазах дочки, и Наташа заплакала. На съемках фильма «Зеленое обещание» героиня Вуд перебегала мост, который в конце эпизода должен был обрушиться. Однако во время съемок что-то пошло не так, и девочка упала в воду. Она сломала запястье и испуганно барахталась в воде. Режиссер продолжал снимать кадры, а Мария отказалась останавливать съемки. Ведь каждый раз на место ее дочери выстраивалась длинная очередь из других девочек.
7: Ну а в юную кинозвездочку, 9-летнюю Натали Вуд, превратил фильм «Чудо на 34-й улице». Его героиня – девочка Сюзан, которая не верит в Санта-Клауса, о чем и сообщает сотруднику универмага, изображающему Санту. «Все это глупо. Нет никакого Санты», – говорит Сюзан. «Хотя вы как настоящий. У вашей бороды даже нет завязок. А на Рождество мне ничего не надо. Все, что я хочу, мне купит мама. Но, конечно, в разумных пределах». Этот фильм стал со временем рождественской классикой. Ну а журнал «Parents» назвал Натали самой восхитительной юной звездой кино. Как известно, большинство юных кинозвездочек, повзрослев, перестают быть кому-либо интересными. Примеров множество. К счастью, Натали преодолела это препятствие. Из детских ролей перешла на взрослые. Пожалуй, первой удачей стал фильм «Бунтарь без причины». Роль 16-летней девушки Джуди, не ладящей с родителями, получилась столь убедительной еще и потому, что отношения Натали с мамой были не самыми лучшими. В этом фильме она играла с Джеймсом Дином, самой яркой молодой звездой Голливуда. Вскоре он разбился в автокатастрофе. Is this what it's like to love somebody? What kind of a person do you think a girl wants? But a man who can be gentle and sweet, like you are. And someone who doesn't run away when you want them. That's being strong. I love somebody. All the time I've been... Так вот, что значит любить кого-то. Интересно, какой парень нужен девушке? Наверное, он должен быть ласковым и приятным и не убегать, когда он тебе нужен. Наверное, это и означает быть сильным, говорит Джуди. Все это время я искала того, кто может полюбить меня, и теперь я люблю тебя, Джим. У каждого столетия своя легендарная трагическая история любви. Тристана и Изольда, Пирам и Фисба, наконец, Ромео и Джульетта. Век 20-й подарил миру двух влюбленных из Нью-Йорка, Тони и Марию из Вестсайдской истории. Премьера мюзикла Леонарда Бернстайна на Бродвее состоялась осенью 1957 года. После огромного успеха спектакля Вестсайдскую историю решили экранизировать, и роль Марии досталась именно 22-летней Натали Вуд. Актриса русского происхождения сыграла пуэрториканскую девушку Марию, недавно переехавшую в Нью-Йорк.
10: One month have I been in this country. Do I ever even touch excite? I sew in this place all day. I sit at home all night. But what did my fine brother bring me here? Chino. When I look at Chino, nothing happens.
11: Well, what do you expect to happen?
10: I don't know. Something.
7: Уже месяц я живу в этой стране, жалуется Мария. И что я видела? Днем я шью, вечером сижу дома. Зачем мой братец привез меня сюда? Чтобы выдать замуж за Чино, но я смотрю на него и ничего не чувствую. Фильм имел огромный успех и получил в 1962-м 11 Оскаров. Впрочем, Натали Вуд заветная статуэтка не досталась, хотя в этом фильме она была чудо как хороша. Ну а дело было вот в чем.
8: Из книги Михаэля Харниша «О песнях под дождем». В 60-е годы Голливуд вступил в конкуренцию с телевидением. И потому считалось, что все выходящее из голливудских студий должно обладать абсолютной привлекательностью. Поэтому песни героини Натали Вуд и двух других исполнителей главных ролей озвучивались профессиональными вокалистами. И это при том, что Натали брала уроки вокала с 5 лет и хорошо пела. Но для предпринимателей, которые руководили Голливудом, музыкального таланта было недостаточно. В результате песни исполнила Марни Никтон, та самая, которая впоследствии пела за Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди». Натали была очень обижена.
7: Тем не менее, Вестсайдская история превратила ее в самую востребованную актрису Голливуда. Дальше были такие фильмы, как «Джипси», «Большие гонки», еще 2 номинации на «Оскар» благодаря лентам «Великолепие в траве» и «Любовь с подходящим незнакомцем». Ее карьера успешно продолжалась в течение 60-х годов, а с началом нового десятилетия Вуд стала сниматься намного меньше. Говорили о пристрастии к алкоголю и запутанной личной жизни. В 1957 году Натали Вуд вышла замуж за актера Роберта Вагнера. Потом был скандальный развод, брак с кинопродюсером Ричардом Грегсоном и повторный брак с Вагнером. Кроме того, говорили о капризном характере и некоторых психологических проблемах.
9: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Говорят, что еще до рождения Натали в Харбине ее мать Мария Зудилова познакомилась с некой гадалкой. И та предсказала, что ее дочь утонет. С тех пор, как мать рассказала это ей, Натали всегда страдала от боязни воды. Даже в 1961 году, во время съемок фильма «Блеск в траве», она категорически отказалась сниматься у озера. Специально для Натали соорудили бассейн. И для необходимого кадра сымитировали водную гладь и берег.
7: В ночь на 30 ноября 1981 года в районе Лос-Анджелеса сильно штормило. Утром рыбаки нашли тело женщины в ночной сорочке, красной куртке и носках. Труп опознали быстро. Мало кто в те годы не знал в лицо королеву Голливуда Натали Вуд. Ей было 49. В это время в нескольких километрах оттуда на дрейфующей яхте «Блеск» мирно спали ее муж Роберт Вагнер и близкий друг и партнер по фильмам Кристофер Уокен. Началось следствие, но доказательств убийства не нашли. Уголовное дело закрыли под предлогом того, что в крови актрисы обнаружили большое содержание алкоголя. Обычный несчастный случай, разводил руками следователь. В 2013 году дело возобновили, но и это к результатам не привело. Тайна смерти звезды Голливуда Натали Вуд так и не разгадана до сих пор.
1: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Радио России. Главное радио страны.
12: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
13: На правах рекламы.
14: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Он будет особенно интересен тем, для кого слова «скованность в теле», «хруст суставов» и «ноющая боль» стали частью повседневной жизни. Словом, если у вас ноет спина, скрипят и опухают суставы, а каждое утро начинается с боли и скованности, не переключайтесь. Отложите свои дела и проведите ближайшие 10 минут с нами. У нас в студии уникальный гость – специалист по восстановлению опорно-двигательного аппарата, эксперт в области спортивной медицины Алексей Викторович Соколов. Он расскажет о настоящем прорыве в лечении болезней суставов и позвоночника. Алексей Викторович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, к сожалению, проблемы с суставами и спиной сегодня уже приобрели размах эпидемии. Причем страдают от них не только пожилые люди, но и те, кому еще нет и 50, и даже молодежь. Причина известна – это малоподвижный образ жизни, сидячая работа, старые травмы, лишние килограммы, и все это постепенно изнашивает наши суставы, вызывает воспаление, изматывающую боль, которая отравляет жизнь и даже может довести до инвалидности. Я сразу скажу, то, что многие считают неизбежными возрастными изменениями, артроз, артрит, остеохондроз, грыжи, боли и другие заболевания, это не приговор, если, конечно, своевременно начать лечить позвоночник и суставы. Получить консультацию специалиста о медицинском приборе «Физиотон» вы можете, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507.
14: И вот как? Таблетки только боль притупляют, мази временно греют, блокада больно и ненадолго. Операция – это же огромный риск и долгое восстановление.
15: Совершенно верно. Знаете, в своей практике я это вижу каждый день. Ко мне приходят люди, которые уже отчаялись избавиться от боли и устали от этого замкнутого круга. Помазал, попил, на время отпустило. Лечение симптомов, увы, дает лишь временную передышку. Но проблема возвращается, потому что не устранена ее причина. А она чаще всего кроется в самом суставе или позвонке. Это и разрушение хряща, и нарушение питания, и хроническое воспаление, и отложение солей. Так вот, чтобы перестать ходить по этому кругу, надо понять простую, в общем-то, вещь. Организм способен сам все это восстанавливать. Ему нужно только помочь.
14: Но каким образом дошли до этого открытия?
15: А еще в советское время это прекрасно понимали, особенно в большом спорте, где нужно было занимать только первые места. В условиях жесткого противостояния с Западом был создан медицинский лечебный прибор для восстановления спортсменов. Его применяли при артрозах и артритах, воспалении сухожилий и связок, травмах коленей и позвоночника. Когда по зарубежным протоколам спортсмен считался списанным, наши после лечения таким прибором в течение месяца ставили мировые рекорды и получали золотые медали. Эта разработка держалась в секрете, потому что давала Советскому Союзу серьезное преимущество. Быстрое и естественное восстановление без фармакологии. Данный медицинский прибор не афишировался и передавался фактически из рук в руки под контролем врачей элитного спорта. И лишь спустя десятилетия после распада уже закрытой системы и адаптации под гражданское использование стало ясно, методика, которая опередила свое время, может работать не только для чемпионов. И сегодня этот подход, некогда скрытый за грифами и архивами, стал доступен всем людям, кто устал жить с болью и хочет восстановиться, а не просто заглушить симптомы. Он реализован в современном медицинском приборе физиотон, который можно применять в домашних условиях.
14: Алексей Викторович, расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
15: Физиотон входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества, а главное его действие направлено на лечение. То есть он способствует устранению заболевания, а не просто на время притупляет боль. Чтобы понять принцип его работы, представьте, что ваш сустав – это дом. Межклеточный матрикс хряща – это его каркас. А когда каркас рушится, дом разваливается, естественно. Так и сустав или позвонок стирается. Физиотон – это мастерская, которая не ставит заплатки, а содействует восстановлению каркаса, кирпичик за кирпичиком. Ну, как пчелы строят свои идеальные соты, так и физиотон запускает процесс обновления остеобластов. Это клетки-строители костной и хрящевой ткани.
14: Невероятно. А вот как можно стать обладателем этого прибора?
15: Получить консультацию и заказать физиотон можно, позвонив на горячую линию по бесплатному телефону 8 800 707 7507. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 7507. Тем более, что сейчас пенсионеры могут получить физиотон по льготной цене. Далее нашим слушателям я хочу рассказать об особенностях работы физиотона. У него есть 4 мощных лечебных режима, которые дополняют друг друга. Первый – это электроимпульсная терапия. Она действует, как летний ливень на пересохшую землю. Импульсы глубоко проникают в ткани, будет нервные окончания, и электроимпульсная терапия направлена на улучшение проводимости, на снятие мышечных спазмов, той самой зажатости вокруг больного сустава или позвонков. В итоге может уйти боль и вернуться свобода движения.
14: Прекрасные действия физиотона.
15: Безусловно, иметь шанс на жизнь без боли и свободу движений достоин каждый человек, кто страдает от болезней суставов или позвоночника.
14: Ну а что происходит дальше?
15: А включается второй режим – магнитное поле. Это мощнейший противовоспалительный и противоотечный фактор. Оно буквально может заставить сосуды работать активнее, вывести продукты распада и соли, которые как накипь отложились в суставах. Это ведет к тому, что кровообращение может улучшиться в разы, и в таком случае к клеткам начинают в нормальном объеме поступать кислород и питательные вещества. Так может проходить процесс восстановления суставов и позвоночника.
14: Интересно, а вот как, Алексей Викторович, насчет самого хряща? Его же, как говорят, восстановить почти невозможно.
15: Давайте разбираться. В физиотоне же есть третий режим – красное монохромное излучение. Это световая терапия на клеточном уровне. Она направлена на стимулирование выработки собственного коллагена и эластина, на ускорение деления здоровых хрящевых клеток. Вот представьте, как затягивается ранка на пальце. Точно так же, клетка за клеткой, физиотон может восстанавливать поверхность сустава. Он способствует регенерации хрящевой ткани и улучшению свойств межсуставной жидкости, а она смазывает сустав, чтобы он снова двигался, как на подшипниках.
14: И вот это все дома?
15: Да. Представьте, вы устраиваетесь в своем любимом кресле, включаете прибор на нужный режим и отдыхаете, читаете, смотрите фильм или просто расслабляетесь. А в это время идет ваша личная, комфортная и абсолютно точная процедура восстановления и избавления от болезней суставов или позвоночника. Вы лечитесь именно тогда, когда вам удобно.
14: Ничего себе.
15: Точно. А у физиотона есть еще и четвертый режим – низкочастотная вибрация, с помощью которой делается глубокий целебный массаж. Он дренирует ткани, то есть выгоняя все лишнее, усиливая лимфоток и закрепляя эффект от предыдущих воздействий. Все вместе это и есть комплексное лечение. Я подчеркну, не обезболивание, а лечение артрита, артроза, остеохондроза, радикулита, спондилеза, протрузий и даже межпозвоночных грыж. А еще физиотон борется с ревматизмом, подагрой и последствиями травм.
14: Полный список заболеваний, при которых способен помогать физиотон, указан в инструкции к прибору. А подробно расспросить о приборе, его работе и оформить заказ по льготной цене и бесплатную доставку можно, позвонив по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Алексей Викторович, не могу не отметить, что многие годами живут с этими болями, смирились с тросточкой или перспективой с ней ходить с мыслью об операции.
15: А я не могу не сказать, что зря, потому что каждый день промедления – это ухудшение состояния суставов и позвонков, их дальнейшее разрушение, и, как следствие, риск стать беспомощным в быту, а то и вовсе инвалидом. Боль – это крик ваших суставов о помощи. Физиатон – это реальный шанс отказаться от обезболивающих, отложить трость, забыть о необходимости просить помощи, чтобы просто встать с кресла, завязать шнурки или спуститься в магазин. Представьте, что у вас может появиться шанс не просто пройтись по квартире, а спокойно гулять в парке, ходить в гости, просыпаться без этой изматывающей ломоты и скованности. Жизнь без ограничений и боли – это же здорово.
14: Это бесценно. Скажите еще раз, как получить физиатон?
15: Сейчас на физиатон действует льготная программа. Во-первых, минимальная цена от производителя для пенсионеров. Во-вторых, если позвонить по телефону 8 800 707 7507 в течение часа, то вы можете получить дополнительную скидку в размере 30%. Надо поспешить, потому что количество приборов физиатон по этой акции ограничено.
14: Вот вы слышите? Не упустите свой шанс вылечить суставы и позвоночник безболезненно. Бесплатный телефон горячей линии 8 800 707 7507. Консультация тоже бесплатна. Так что звоните, задавайте вопросы и заказывайте свой физиатон. 8 800 707 7507.
15: И помните, физиатон – это не временная мера снятия боли. Это медицинский прибор, который способствует устранению причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Его действия направлены на восстановление ваших суставов, избавление от воспаления, возвращение подвижности, устранение боли и возможности избежать операции. Это инвестиция в ваше здоровье и активное будущее.
14: Согласен на все 100. Алексей Викторович, огромное вам спасибо за такой подробный рассказ.
15: Будьте здоровы.
14: Друзья! Если у вас уже болят суставы или появились какие-то другие тревожные сигналы, скованность, хруст, отеки, припухлость суставов, не откладывайте. Обратитесь к специалисту по телефону 8 800 707 7507. Успейте получить физиатон по льготной цене и со скидкой в размере 30%. Подарите себе или своим близким свободу движения. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, Москва, абонентский ящик 20.
1: Радио России. И расцветут цветы.
16: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
17: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
18: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
17: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено. Официальная часть визита Владимира Путина в Китай завершится чаепитием с лидером КНР. И Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение СВО, пока не достигнет своих целей. Далее подробнее. Владимир Путин и Си Цзиньпин начали беседу на неформальной встрече за чаем, передает наш корреспондент в Пекине. Именно эта неформальная часть носит весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могут доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, информационная служба.

0: Пекином будет продолжена.
1: Сейчас публикуется видео, которое с камер наблюдения, несмотря на то, что оно практически все заблюрено, все-таки можно видеть, что они вышли на балкон. Я сразу хочу отметить, что поселок Кача, там живет меньше 5000 человек. Это единственная школа на поселок. Этой школе самой 90 лет. В прошлом году ее ремонтировали, причем ремонтировали тоже со скандалами. За 4 дня до начала учебного года выяснилось, что она не готова. Причем, ну, там с подрядчиком были вопросы, оперативно ее приводили в порядок буквально вот за последние дни.
2: Штурмовщина была, да? Явно.
1: Еще один момент. В этой школе учатся чуть более 500 человек, и в этом классе выпускном, по данным, которые в открытом доступе, 12 человек, из них 9 пострадали, то есть один выпускной класс лишился, в общем-то, выпуска. Но и власти, и губернатор лично, он в таких вопросах всегда очень, он идет до конца, он говорит, что помогут ребятам и с поступлением, и с выздоровлением, потому что, ну, понятное дело, если это какие-то легкие травмы, они отделаются просто шоком, но там есть трое детей в реанимации, поэтому это... Как они будут сейчас? Ну, в общем, ситуация,
2: ну, вопросов много, конечно, но слава богу, что все живы.
3: Ну да, и все вот так накладывается.
2: Хочется сказать,
3: что экзамены скоро и поступили.
2: Да, тут целая череда событий ждало этих ребят, и действительно, они к нему готовились. Но вот сейчас, видимо, какие-то меры будут приняты, и послабления какие-то вот таким образом. Но, тем не менее, да, вот вопросов, я думаю, много, разбираться будут достаточно серьезно, как мне кажется. Юлия Крайнова была у нас на связи с Севастополя. Рассказали мы о том, как обстановка после обрушения вот того самого козырька, где три школьника находятся в тяжелом состоянии.
4: Большая страна, разное время.
3: Ну, а теперь отправляемся в Саратов. Мы всячески рассказываем и периодически про разные программы поддержки и ветеранов СВО, и простых граждан. Но вот сегодня обращаем внимание на то, что саратовские предприниматели благодаря господдержке расширили бизнес. Ну, поговорим с нашим корреспондентом Еленой Темкиной, что это за программа, как можно в ней поучаствовать, и вообще в чем заключается сама поддержка. Елена, добрый день.
2: Здравствуйте, Елена.
5: Да, здравствуйте, коллеги и уважаемые радиослушатели. Действительно, вчера такая оптимистичная появилась информация от Министерства экономического развития Саратовской области. Они написали о том, что саратовские предприниматели, которые получают льготные кредиты, увеличили выручку на 12%, она сейчас составляет 6 миллиардов рублей, и, соответственно, увеличились налоговые отчисления в бюджет, увеличение серьезное достаточно, на 44%. Также нам рассказали, что действует широкая линейка программ льготного кредитования для бизнеса, и оказывает ее региональный фонд микрокредитования. Вот за год он выдал предпринимателям 160 займов на 384 миллиона рублей. Но, наверное, это не очень показательная такая сумма, да, что значит 160 займов для Саратовской области. Вот, вроде бы, с одной стороны, это мало, но речь идет о... только начинающих предпринимателей.
2: Да, небольших, так,
5: которым только вот дают, помогают, да, открыть свое дело, создать и развить свой бизнес. Вот кто получил самую такую значимую поддержку, рассказал нам Андрей Разворов, это министр экономического развития региона. Давайте послушаем.
2: Давайте.
6: Традиционно для нас это сельское хозяйство, обрабатывающее производство и, конечно же, торговля. Отмечу позитивную динамику. Доля производственных выросла практически на 7%. По географии это, безусловно, в первую очередь у нас первые места занимают областной центр, город Саратов, Энгельский район, Хвалынский район, город Балаково. Но география поддержки постоянно расширяется, мы работаем над этим. Что же нас особенно радует, это то, что благодаря росту выручки из штата микропредприятия переходит в следующую категорию малого бизнеса. Как живой пример, саратовский производитель водоочистного оборудования поднял выручку со 100 миллионов рублей до 746. Одна из компаний-перевозчиков со 120 до 185 миллионов рублей. Всего за три года, с 2023 по 2025, 390 получателей нашей поддержки сохранили 2400 рабочих мест, создали еще более 400 новых. Налоговые отчисления за этот же период составили практически 718 миллионов рублей.
3: Елена, ну и выручка в 7 раз растет.
2: Это нет, уже, ну тут мне...
5: Бизнес. Меня, но это вот те, которые воспользовались
2: поддержкой. Порадовало то, что система существует.
3: Да, и рабочие места.

0: Сначала микроорганизации создаются, то есть те, которые только начинают, которые пробуют себя, и только потом, когда они подтвердят свой статус, они уже перейдут в статус малого бизнеса, и это тоже понятно. Уже другой статус, другие деньги совершенно, но тем не менее, вот через эту вот микрофинансовую вот такую составляющую, это позволяет постепенно развиваться,
1: ну,
0: как
1: да,
0: компаниям, не дергаться, да, и каким-то образом...
2: Знаете, здесь есть, наверное, такое уточнение, вот рассказал министр о городах, которые участвуют активнее всего в этой программе. Саратов, Энгельский, Хвалынский район, да, Балаковский район, но это в основном все-таки крупные города, то есть те населенные пункты, которые всегда вот впереди планеты всей у нас в Саратовской области есть. Вот, кстати, я общалась, наверное, где-то год назад тоже с молодой девушкой, с предпринимательницей. Она вот с помощью госпрограммы открыла центр дополнительного образования для самых маленьких детишек, там они занимаются от 3 лет дети. И что меня вот больше всего порадовало и удивило, да, действительно, она там прошла все этапы, оформила правильно все документы, получила эту господдержку, но это человек, который от и до сам просчитал вот, и выстроил свой бизнес, то есть она настолько увлечена этим делом, она сама по образованию педагог, и настолько увлечена этим делом, что вот у нее вот каждая деталь как-то рассчитана, как-то выверена. Я думаю, что это очень важно, когда человек открывает бизнес.
0: Конечно,
2: не только о господдержке нужно говорить.
0: У нее уже в голове есть представление, как это будет работать, каким образом. И то же самое можно рассчитывать на какие-то льготные кредиты или налоговые послабления, которые будут создаваться. Поэтому желаем успеха всем саратовским предпринимателям, ничего не бояться, все впереди.
1: Тем более, когда существует такая поддержка.
0: Попробовать надо обязательно.
3: Большая страна, разное время.
0: Ну и, конечно, мы опять рассказываем вам о месте спорта в реабилитации, скажем так, наших ветеранов, наших бойцов, которые возвращаются. И вот пришла информация, что центр занятий адаптивным спортом появится на месте неиспользуемого ФОКа на улице Попова. Татьяна Савицкая готова нам уже все рассказать. Татьяна, здравствуйте.
1: Татьяна, добрый день.
4: Здравствуйте, Борис, здравствуйте, Иван, здравствуйте, радиослушатели. Да, действительно, в Смоленске появится это первый физкультурно-оздоровительный комплекс по адаптивным видам спорта в нашем регионе вообще. ФОК в Смоленске на улице Попова вообще существовал с советских времен, он принадлежал промышленному предприятию, но в нулевые перестал работать и долгие годы просто пустовал. Месяц назад здесь начались работы по демонтажу стен, пола, крыши. И, как сказал подрядчик, остается только металлический каркас. Все остальное, все меняется
0: все
4: полностью,
0: ну,
4: практически, да. Площадь комплекса порядка 1200 квадратных метров. Проект реализуется в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта. Финансирование происходит за счет и федеральных, и региональных средств. Государством выделены 74 миллиона рублей на строительство самого ФОКа, а подведение инженерных сетей и благоустройство территории уже будет проходить за счет областного бюджета. ФОК предназначен для занятия людей всех возрастов с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, планируется, как вы уже сказали, действительно, что здесь будут заниматься и восстанавливаться в спорте, да, ветераны специальной военной операции. Вот об этом расскажет подробнее директор спортивной школы по адаптивным видам спорта Олеся Пестрякова.
1: Слушаем.
5: Здесь будут заниматься наши герои, участники специальной военной операции, получившие травмы с поражениями опорно-двигательного аппарата, с поражениями слуха, с поражениями зрения и другими травмами. Дополнительно к физкультурно-оздоровительному комплексу будет присоединена пристройка. Договор уже заключен, подрядчик работает, изготавливает ее, модульная конструкция, которая будет включать в себя большие пространства, которые приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Это раздевалки, душевые, большие коридоры, шкафы для инвентаря, для костылей, для колясок. По проекту предусмотрена безбарьерная среда, легкий доступ, широкие коридоры, указатели, таблички тактильные. Все будет предусмотрено.
0: Ну, то есть, таким образом, ветеранам, опять же, из Смоленской области уже не надо будет обращаться в какие-то другие, да, центры в других областях и регионах, а это будет такой объединяющий всех.
4: Да, и дело в том, что действительно школа спортивная по видам спорта адаптивным у нас существует, но не было своей именно площадки, своей базы, да, вот этой необходимой, поэтому проходили мероприятия и... Ребята из СВО тоже участвовали в различных видах спорта, а у нас они действительно развиты. И вот в этом комплексе планируется развивать и баскетбол на колясках, потому что у нас уже команда сформировалась, она участвует и на, уже не на региональном уровне, а выходит на межрегиональный уровень. Да, и волейбол, и настольный теннис, и другие виды спорта. Да, внутри да, будет большой.
0: До слэдж-хоккея тогда идете, да.
4: Игровой зал. Ну, может быть, да. Вот как... Олеся Пестрякова сказала, они использовали до этого площадки разных заведений.
0: А сейчас это будет свои.
4: А сейчас это будет как бы свое, да, в одном месте. Единственное, там... что, конечно, не хватает бассейна еще, наверное,
1: вот,
4: для полного
1: впереди.
4: Такого.
0: Ну,
4: да?
0: Это тоже можно на модульном уровне выполнить.
4: Конечно,
0: такую,
4: да,
0: вот,
4: возвести.
0: Пристройку, потому что там не олимпийский бассейн нужен, по большому счету,
4: конечно,
0: а оздоровительный.
4: Да, но... Видите, действительно, пристальное внимание вот губернатора Василия Николаевича Анохина, вот он прям вот по всем муниципальным округам и в городе Смоленске, он сделал акцент, все здания, которые пустуют или как-то не востребованы сегодня, да, их переводить в рабочее состояние, приводить в какое-то нормальное состояние, чтобы можно было и использовать действительно по назначению, либо новое назначение какое-то. И вот это вот здорово, что действительно в области современная
0: Очень много подобных зданий осталось, вот действительно они были ведомственные, они принадлежали какому-то предприятию или еще чему-то. Сейчас,
4: но,
0: сейчас нет ни предприятия, ни этого, ни того, ни третьего.
4: Да, совершенно
0: но
4: верно.
0: Стены стоят, место, в общем, что называется... намоленное, да, и заняться там чем-то полезным, это будет замечательно, тем более вложения не особенно большие нужны для этого.
4: Да,
0: в ряде случаев,
4: да.
0: В ряде случаев.
4: Завершение строительных работ уже 31 октября стоит этого года, поэтому мы надеемся, что действительно в скором времени, вот через несколько месяцев, площадка заработает в полную силу.
0: Ну да, там,
1: да, меньше полугода.
0: Главное еще оборудование, да, правильное, так скажем.
4: Ну там покрытие, там все продумано, да, и действительно делается вот уже с таким учетом, что это будут безбарьерная среда абсолютно, да, которая позволит там перемещаться, удобно будет, все рассчитано для людей с ограниченными возможностями.
1: Ну и причем при всем при этом он будет подготовлен для людей, для всех возрастов.
0: Для всех, да, да. То есть там могут, это мы сделали акцент на этом, а так, конечно, все будут там заниматься. Татьяна Савицкая из Смоленска была у нас на связи. Говорили мы о том, что центр для занятий адаптивным спортом появится на месте неиспользуемого ФОКа по улице Попова в городе Смоленске. После небольшой паузы мы продолжим. Не переключайтесь. Еще много интересных новостей.
3: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
6: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Борис Петухов, Иван Фурсов ведут сегодня для вас программу «Разное время». Ну и теперь мы отправляемся в Архангельскую область.
0: И история эта никак не связана с Щелкунчиком.
1: Ну, да, сейчас скажем, что к чему. Мы недавно, наверное, пару месяцев уже обращались к похожей проблеме. И вот что перед нами, какая ситуация сейчас стоит. Архангельск, можно сказать, в центре Архангельска крысиный город. Причем Борис говорит про щелкунчика, потому что, понятно, крысиный король. Вот здесь как будто бы намечается подобное, и нам нужны щелкунчики, чтобы как раз эту ситуацию разрешить. И вот власти много лет, они не могут победить грызунов, а жители многоквартирных домов в центре Архангельска уже несколько лет страдают от нашествия крыс. Но сначала... поговорим с корреспондентом Еленой Анатис, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru. Дальше перейдем к эксперту. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена.
9: Да, здравствуйте, коллеги. Действительно, ситуация в центре города, причем очень обострена, но надо отметить, что уже много лет жители Архангельска страдают от нашествия грызунов. А сейчас на проспекте Ломоносова, в принципе, это центр города.
0: И это народ, это, извините, район новостроек, насколько мы понимаем.
9: Да, да, если посмотреть даже по картам в интернете, вы увидите, что это довольно благополучный район города, центральный район, и мы увидим современные высотные дома, то есть там живут обычные люди. Угу. Сталкиваются они, конечно, с абсолютной антисанитарией, потому что в центре города, в их дворе, разрастается целый крысиный город. То есть это такие многоуровневые подземные лабиринты, часть из которых ведет и под многоэтажку, и под участочек небольшой, где снесли недавно деревья, деревянный дом, и, собственно, и руины, и подземное пространство, это все что-то вроде вот королевского,
0: владений, так скажем. А что власти предпринимают и каковы результаты?
9: Да, если говорить о каких-то мерах, то в первую очередь власти оправдывают это дерматизацией, которая идет, например, с января в нашем городе, но... как говорится, никаких результатов мы не видим, при том, что немало средств направлено на эти меры. Но когда мы говорим об этом с депутатским корпусом, то есть не только с администрацией городской, там, конечно, отмечают, что дератизация – это скорее работа с симптомами, а не с недугом, потому что все эти химикаты и яды – это вторичная мера, а первая мера, которая могла бы действительно помочь – это раздельный сбор мусора, то есть культура сортировки мусора самих жителей. То есть когда у самих грызунов не будет доступа к пище на помойках и в контейнерах, то, конечно, будет проще с ними вести борьбу. И, к слову, мы общались с биологом Валентином Рыниковым, доктором биологических наук из Москвы, и он, конечно, отметил, что эта тенденция, она не только для Архангельска характерна.
0: Это, понятно, да.
9: Да, по городам России люди сталкиваются с тем же самым, в том числе потому, что кажется, что вот яды должны как-то помочь, а на самом деле все упирается в очень простое, но в то же время сложное решение, потому что единицы, конечно, россиян моют упаковки после йогурта или молока, но все-таки большая часть складывает все вместе и тем самым подкармливает тех же грызунов.
0: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, мне кажется, что крысы – это одни из самых мудрых животных на Земле, так уж получилось, да. Они могут решать очень сложные задачи, они могут уходить в те самые норы бесконечные, которые как бы... в их распоряжении, и никакими отравами их и не возьмешь. Но, с другой стороны, да, вот вы о раздельном сборе мусора говорите, а я вот просто элементарно, я каждый день выхожу из подъезда и вижу в урне, вот кто-то выбросил мусор. Угу. Хотя до помойки у нас дойти, в общем, не так далеко. Сейчас заваривают в старых домах, насколько я знаю,
1: мусоропроводы,
0: да. Проводится еще какая-то работа. Но здесь меня поразило то, что это новостройки, что это совершенно территории новые. И в этом смысле...
9: Здесь надо отметить, еще... что, да, не только вот про старые дома, как вы верно сказали, где сохранилась эта система с мусорными коммуникациями внутри. А здесь, конечно, еще и подвальные помещения, которые в том числе и в новостройках есть, требуют особого внимания. И когда мы общаемся с разными экспертами, они говорят, что все лазейки для этого действительно умного, хитрого животного можно исключить. И в том числе в благополучном доме, в многоэтажке, где живут обычные хорошие люди, если подвальное помещение с доступом туда для таких животных, то, конечно, пострадать может любой подъезд любого дома.
0: Спасибо, Елена. Спасибо. Елена Ионайтис, главный редактор сайта 29.ru и 51.ru, была у нас на связи из города Архангельска. А сейчас мы поговорим со Светланой Викторовной Калининой, членом Центрального штаба НФ Народного фронта, эксперта по ЖКХ, вообще о состоянии, что у нас с крысами. Насколько я могу сделать вывод, ситуация ухудшается.
1: Здесь и не только с крысами.
0: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
2: Светлана Викторовна, здравствуйте. Да, здравствуйте, ребята.
1: Но здесь, наверное, еще упирается в то, что региональные операторы не вывозят мусор. Видимо, нужно больше, чем один раз в сутки вывозить, чтобы там крысы не могли найти себе пищу. Как нам быть с этим?
2: Можно с вами сейчас вот сразу прям не соглашусь. Да. Знаете, когда я, вот говорят, вспоминать, ностальгируешь, не потому, что человек уже тоже на пенсии, нет. Но когда в Советском Союзе эта работа была планомерная, и когда не спрашивали мнение жильцов, то есть до вот этого жилищного кодекса, который принят в 2004 году и написан в другой стране, а не у нас, когда у нас были свои законы, свои правила, свое отношение, своя зона ответственности прописана для всех организаций, которые отвечали, санэпиднадзор, Роспотребнадзор, которые следят за здоровьем, а не по заявительному характеру граждан, да, или по заявлениям там кого-то только начинают работать сейчас, а следили планомерно, контролировали, приходили. Вот для чего были все надзорные органы созданы? Предупреждать те или иные правонарушения, ПИД-нарушения, все, что с этим связано.
0: Все распространение инфекции, вот такая... да?
2: Абсолютно. Вот смотрите, природа в этом году показала, везде вода, везде катаклизмы, было много снега, было животных выгоняет из полей, из лесов. Куда? Ну, там, где хоть какая-то
0: еда.
2: Жизнь есть. У меня вот в этом году лисы приперлись прямо в дома. Бешеные они, не бешеные, никто не следит. Я пыталась целых 3 недели найти, кто должен ответить мне, вообще с этими лисами рядом жить возможно или нет, да? Чего они пришли-то? К людям приходят. И это не дело в том, что мусор или не мусор. Вот есть организации, которые предупреждать право вот эти нарушения или ПИД-нарушения, то есть нормы санитарные, должны и следить за этим, убрать все моратории на проверки.
0: Точно.
2: Причем тут управляющая компания – это бизнес. Моратории мы их не проверяем. А то, что от этого страдает огромное количество людей, которые платят деньги из-за вывоза мусора, из-за санитарного состояния подвалов, и все это идет, что значит кошмарить бизнес? Но в первую очередь я должна понимать, что мои дети, мои родные, мои пенсионеры, они должны чувствовать себя защищенными кем? Государством.
0: Да, и от вероятности, случае... что их укусит крыса, конечно, это я понимаю, что это страшно совсем ситуация, но тем не менее, вот мы видим на улицах больших городов и Москвы в том числе, простите меня, но тем не менее...
2: Но если погода пригнала нам жилые помещения, вот большое количество вот этой вот хищности, которая может нести всякую заразу, тогда возникает вопрос, где у нас эти службы, которые должны прийти, проконтролировать и просмотреть? Вы что, не понимали, что или вы не изучали биологию, вы получали дипломы где? Сидя в аудитории. Теперь искусственный интеллект. Если вы не знаете, как с ними бороться, ну, задайте вопрос искусственному интеллекту.
0: Да, кстати, да.
2: Такие огромные деньги-то тратят.
0: Да.
2: Мы тут машины изобретаем, а с какими-то крысами, простите, не можем справиться или с блохами.
0: Вот а вот, да, на крысах живут блохи, вот еще надо, какой опасности.
1: Ой, а комары... Они кусают и животных в том числе.
0: И людей.
2: И у меня сырой подвал, да, у нас с вами. Я говорю, я недавно заходила в белых джинсах просто в подъезд одного дома. Жалобы были, что у людей там аллергические реакции чем-то покрашены. Оказалось, что это банально, тепло. Это... У меня до колен на первом этаже, не в подвале. Все джинсы были черного цвета. Вот я говорю, ребята, у вас не аллергия у детей, у вас укусы блохами. Как? Комары, блохи, мухи, это все инфекция, которая идет к нам. Откуда? Оттуда, где им вольготно жить. Конечно, вот эти мусорные кучи. Есть графики вывоза мусора. Тогда почему вы не контролируете Роспотребнадзор, спрашиваю? Вывезли, не вывезли, чтобы эти крысы не плодились и вовремя вывозили мусор по графику, за который мы платим деньги. Напишите заявление, заявительный характер, где именно не вывозят. Почему вы не проедете и не посмотрите это?
0: Да, это ваша работа.
2: Да. Стоять, простите меня, врачом, там, резать человека, хирургом, да, я должна спросить вам заявительный характер от кого, чтобы мне вырезать, не вырезать дополнительный какой-нибудь там орган или что там не надо больной. Поэтому здесь же
10: учителя же не спрашивают, давать эту формулу, не давать. Каждый выполняет свою работу. Так почему здесь заявительный характер у тех, кто за нашу безопасность должен отвечать? Вот тут для меня это непонятно, я вам честно хочу сказать.
0: Да, действительно, это ситуация, ну вот, связанная, ну, целый фактор, то есть целый сноп факторов.
1: А может, да. Вот я...
10: Просто бездеятельность, да. Она ведет к дальнейшему развитию.
0: Да, все вот хуже, этой, хуже вот, и хуже.
1: Светлана Викторовна,
0: да,
1: простите, вот, хуже, я конечно. Вас перебью, вот как раз статья, к которой мы изначально обращались, вот хочется процитировать депутата Архангельского областного собрания Виктора Зарю. Он говорит, у нас дератизация уже больше 30 лет одна и та же. Мы делаем одно и то же, а наука не подключается серьезно к этой проблеме. Хотя возможности есть. Мы идем однобоко, регулярно проводим дератизации, но проблема-то в другом.
10: Огромные деньги тратим.
1: Да, давай. Крысам нужно жрать, простите. И со стороны власти нужно найти ресурсы, чтобы проводить раздельный сбор мусора. Сделать так, чтобы люди не выкидывали еду в контейнеры.
0: Ну и это тоже, конечно, но с другой стороны,
1: ну, опять же, вот это частично упирается в разделение мусора.
0: Да, это перспективы достаточно, ну, нескольких лет.
10: Нормативный акт, который принят, да. Давайте так, да. До 1 января 2020 года контейнеры для раздельного сбора мусора должны были быть установлены на каждой площадке, где этот мусор собирается. Не выполнили. Но никто ведь не контролирует эти вопросы, выполнено, не выполнено, отчитались. Знаете, мне хочется просто всем сказать, кто работает на своем месте. Вот вы же выполняете свою функцию, вы несете в массы ту информацию, которую... И вы обязаны это делать, потому что это ваши должностные обязанности. Почему у нас чиновники, вот мне очень хочется сказать, очнитесь, товарищи, давайте делать дела для жизни людей, а не для отчетов.
0: Угу.
10: Вот на бумаге сколько вот есть ли крыс. Вот мы когда с вами, помните, занялись собаками бездомными, оказалось, что чтобы поймать их в сутки, одна собака обходится по содержанию в Астраханской области 16 тысяч рублей, а у меня командировочные 3200 вместе с дорогой и вместе там с этим. Это как эту собаку там в каких джакузи, да, купали? Тоже вот если сейчас разделить то, что на этих крыс и блох потрачено, если вот, то мне кажется, эта крыса уже в золоте ходит.
0: Да, именно так.
1: Светлана Викторовна, простите, так ради бога, что мы вас перебиваем, не так много времени, давайте вот сейчас подытожим, что сейчас нам нужно сделать, чтобы хоть как-то эти проблемы решать.
10: Но заявительный характер принимается, не пройдите мимо, потому что наступает лето, лето очень знойное, жаркое, всякой этой мерзости будет развитие больше. Чтобы подвалы были просушены. Не просушили, потому что все остальное будет уже в ваших квартирах по воздухотрубам этим ходам. Поэтому напишите заявление, чтобы Государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор, и Санэпиднадзор в санэпидстанцию обязательно проверила деятельность управляющей компании, и все это у вас было приведено в нормативное состояние. Через госуслуги заявление написать надо. Пока такой характер.
0: Понятно.
10: Вы напишите, никто не вспомнит.
0: Светлана Викторовна, спасибо огромное, как всегда. Очень подробно и эмоционально. Светлана Викторовна Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт ЖКХ, у нас на связи. Напоминаю, телефон 8-925-222-99-92. Вы можете текстовое сообщение прислать с любого мессенджера на тему, которую мы обсуждаем, или предложить свою. Самое интересное обязательно прочитаем. Через несколько минут мы снова в эфире.
3: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
11: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
11: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук – это только начало.
11: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: На правах рекламы.
13: возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
14: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
13: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
14: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
13: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
14: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
13: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
14: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
15: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
13: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
14: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиоцитрин Мундиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
13: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
14: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
15: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
13: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
14: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
15: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
13: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
14: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
13: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
14: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
15: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
13: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
14: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
13: Давайте подведем итог нашей беседы.
14: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
15: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нителя» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
16: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
17: С 5 класса мечтала о своей группе.
16: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
19: Это волшебство технологий.
20: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Официальная часть визита российского президента в Китай завершится беседой Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Россия и Китай готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. И Минобороны России заявила об улучшении позиции российских войск в зоне СВО. Далее подробнее. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь проводят встречу за чаем, которая станет завершающим мероприятием программы российского президента в Пекине. Владимир Путин назвал свой визит в Пекин успешным.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Как ожидается, в этом формате лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. В их числе, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, Украина, Тегеран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и другие темы.

0: Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Россия и Китай готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая и США. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с гражданином Китая инженером Пен Паем.
2: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине. Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, и политическую стабильность, и экономическую.
1: Напомню, в 2000 году, когда Путин посещал Китай с первым государственным визитом в качестве президента, Пен Пай был одним из китайских детей, которым посчастливилось оказаться в парке Байхай. Мальчик тогда радостно помахал российскому президенту. Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее сегодня провели две сессии переговоров, также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Также подробно обсуждалось будущее проекта «Сила Сибири-2». Как сообщил журналистам в Пекине пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, основные параметры понимания по силе Сибири-2 согласованы.
3: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по силе Сибири-2 есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
4: Временные интервалы какие-то уже вырисовывались?
3: Чего?
4: А вот этот проект по силе Сибири-2?
3: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
1: Также Песков сообщил, что Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на 27-й год. Он подчеркнул, что такой формат въезда показал свою продуктивность. Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Вооруженные силы России баражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили украинский безэкипажный катер, вышедший из порта Одессы и двигавшийся в сторону Крыма, сообщает Министерство обороны. Ведомство опубликовало кадры поражения украинского безэкипажного катера. Группировка войск «Восток» за минувшие сутки продвигается вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны России. Суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Температура в Москве в среду днем поднялась до рекордных для 20 мая 30 градусов, тем самым побив рекорд, который держался с 1897 года, сообщила ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы, сообщает «Спортэкспресс». Зарплата тренера составит 1,7 миллионов евро в год. В Москву 47-летний немецкий специалист прилетит в конце июня к началу сборов. Шварц уже возглавлял бело-голубых с 2.

0: 20 по 22 год. При нем динамовцы выиграли бронзовые медали и прошли в финал Кубка России. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера «Крыльев Советов». Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева, а 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Клуб первой лиги «Торпедо» объявил об уходе главного тренера Олега Кононова. Как сообщает пресс-служба автозаводцев, контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне черно-белый финишировали на 9-й строчке. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских «Драконов» Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, в число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборются нападающий Слава Тюлаев Александр Жаровский, форвард СКА Матвей Поляков и нападающий Металлурга Михаил Федоров. Обладатель премии определится голосованием клубов. Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела 3 сезона и была ее капитаном. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Цихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах. Отчетно-выборная конференция ФФККР пройдет 22 мая в Москве. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 18. В Архангельске небольшой дождь, плюс 27. В Вологде небольшой дождь, плюс 29. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 26. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 25. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 30. В Махачкале переменная облачность, плюс 21. Во Владикавказе дождь, плюс 19. В Херсоне небольшой дождь и плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
2: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
3: 16+.
4: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
6: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
3: Из древней столицы Руси, города Владимира.
6: Большая страна, разное время.
8: Мы рады приветствовать всех, кто только сейчас присоединился к эфиру главного радио нашей страны, Радио России. Напомним, что на волнах Радио России продолжается программа «Разное время», которая, в общем, и создана для того, чтобы познакомить вас с огромным количеством новостей из провинции, ну, скажем так...
9: Из регионов.
8: Из регионов, да, поскольку слово «провинция» почему-то вызывает какие-то, ну, совершенно немотивированные, как мне кажется... Ничего в этом плохого нету. Но дело в том, что мы продолжаем наш эфир, и вы можете принять участие в нем с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, либо задать какие-то вопросы. В общем, не стесняйтесь, вариантов много. Также не забывайте, что мы представлены во всех мессенджерах практически, которые действуют на территории нашей страны. Там есть обязательно Радио Россия. И, конечно же, обратите внимание на сайт Вести.ру и на платформу «Смотрим», где огромный архив наших документов.
9: Да, все верно. Ну и напоминаем, что сегодня для вас работают Борис Петухов и Иван Фурсов. И вот как раз в сообщениях в прошлом части мы обсуждали тему мусора и крыс, которые заполонили Архангельск. Вот нам написал Дмитрий из Омска. Здравствуйте, Омск, Романенко, 12, вода паводковая, плюс вода после аварии на насосной станции, канализационная, полметра в подвале уровень, двор не очистили после аварии, канализация залила и стояла неделю, площадка прибирается, вроде вовремя, раздельных контейнеров нет. Ну, будем надеяться, что все
8: да,
9: это образуется.
8: Что-то изменится, действительно.
9: Да, вот потому... Мы озвучили, может быть, ситуация все-таки возьмется на контроль, либо мы позже уже к этому обратимся.
8: Обязательно вернемся. Вот о чем хотели рассказать. В Мариэл запустили работу чат-бота Onar или Onar, ну, узнаем сейчас, который поможет участникам СВО получить меры соцподдержки. Проект прошел проверку качества и стал один из 5 верифицированных цифровых помощников МАКС, действующих в республике. Константин Микчилов из Мариэл уже готов рассказать нам подробности. Константин, здравствуйте.
9: Добрый день, Константин.
10: Борис, Иван, здравствуйте. Да, действительно, наверное, в первую очередь хочу сказать по поводу названия этого цифрового помощника. Он звучит как Onar. Угу. Это вообще из марийского эпоса. Это национальный герой, богатырь, образ защитника. Соответственно, здесь есть параллель непосредственно с героями, которые сейчас, собственно, защищают нашу страну. Вот. И этот цифровой помощник помогает, соответственно, разобраться в тех мерах поддержки, которые сейчас оказываются на территории Республики Мариэл для участников СВО и членов их семей. Вот, на самом деле, идея проекта родилась в стенах Госсобрания Республики. Вообще, почему? Дело в том, что сейчас на территории региона достаточно большое количество мер поддержки участников СВО. Mm-hmm. Например, там через МФЦ, возможно, доступно через МФЦ свыше 120 мер. И поэтому, конечно же, возникает вопрос, где и что. И вот чтобы гражданам не искать где-то и не ходить по ведомствам, mm-hmm. Был вот запущен такой проект. Вот в рамках проекта «Герой Мариэл» Талышки Влак, один из участников, Александр Смирнов, в ходе работы со своим вот как раз наставником, председателем Госсобрания Михаилом Васютиным, они предложили идею. Поскольку к депутатам обращается очень много, большое количество людей с одним и тем же вопросом по поводу mm-hmm. мер поддержки, mm-hmm. то сначала просто разработали таблицу бумажную и понимали, что этого уже было недостаточно. И вот как раз в ходе работы возникла идея создания цифрового этого помощника. Значит, что он из себя представляет? Это, значит, веб-версия, есть страничка, на которую можно зайти и узнать все, что положено членам семьи участников СВО, самим участникам. Вот, например, есть еще второй вариант в соцсетях ВКонтакте. Угу. Причем у каждого госоргана у нас сейчас появилась специальная кнопочка. Ты ее нажимаешь, и, собственно, открывается приложение, где, ну, собственно, можно вот уже пройти поэтапно. Сейчас, например, на данный момент свыше 300 пабликов, и работа продолжается дальше. И, конечно же, это мессенджер МАКС, При этом хочу сказать, что вот Анарко вошел в число 5 верифицированных чат-ботов, то есть это защищенный, надежный сервис. Вот, и мы понимаем, что эти помощники могут работать даже в случае ограничения интернета, то есть у пользователей всегда этот сервис будет работать, поэтому вот эти площадки были выбраны. Пользователь может двумя путями воспользоваться. Во-первых, обычный, это когда мы заходим в интерфейс, и у нас там меню. И дальше ты уже спускаешься, выбираешь какие-то варианты. Есть второе, это использование искусственного интеллекта, когда ты непосредственно задаешь какой-то запрос, и искусственный интеллект с тобой общается, пытается понять, что, собственно, необходимо. Так вот, здесь должен отметить, что возникла небольшая сложность. Не так все просто оказалось, ну, вот как я сейчас рассказываю, да? Что классно все работает, все это запустили. Вот. В первую очередь возникла техническая особенность. Я, наверное, сейчас предлагаю послушать одного из создателей этого цифрового помощника. Да, это известный у нас IT-разработчик Сергей Кунин. Он как раз рассказал, с какими особенностями он столкнулся.
11: Слушаем. Когда мы делаем там какой-то сервис, чат-бот и агент, еще что-то, то есть вопрос, где брать данные, куда подключать. То есть наши сайты, наша вся инфраструктура, в принципе, она не подстроена под искусственный интеллект. И, грубо говоря, там сейчас каждый школьник может создать там чат-бот или там и агент, а где брать информацию? Это же, понимаете, это уникально и в том, что мы самих госслужащих, муниципальных служащих, мы их разгружаем. К ним не ходят 5-6 человек, там не спрашивают одно и то же. Все, они один раз зашли, поменяли информацию, дополнили, изменили, все, у них как бы все везде подтянулось автоматически в режиме реального времени. То есть вот эта табличка, которая была у нас на сайте Минсоца, то есть там различные, ну, там сборные было со всех там органов, данные проверялись, перерабатывались, там были опечатки, а вот это переводилось в новую среду, то есть пользователь не видит как бы визуально, да, снаружи, а вот внутри там была большая работа. Сейчас, я думаю, что будет мировой тренд в ближайшее время, это именно переход на новый формат данных.
8: Ну да, действительно, вопросы возникли, конечно, когда вот надо было объединить все, так скажем, исходные, которые и повторяются действительно, и каким-то образом дублируются, но, тем не менее, в каждый случай он уникален и требует уже внедрения, так скажем, естественного интеллекта, то есть живого человека.
9: Да, определенно.
10: Да, совершенно верно. Причем я могу сказать, что вот этот опыт работы над Анаром, который вот сейчас запустили, он позволил выявить варианты, когда возможно это и применять в других сервисах. То есть сейчас эта команда, вот, в том числе и Сергей Кунин, он будет продолжать работать над созданием новых сервисов. Например, у нас вот, одна из последних его работ, почему он известен, потому что он у нас работает над социальным таким направлением. Очень много у него ресурсов. Один из последних, например, это городской радар. Это возможность обратиться в столичную мэрию без обращений, без походов в мэрию. То есть напрямую
9: связано со всеми не тратя время.
10: Да, то есть да-да, упало дерево, сфотографировали, и вот через городской радар это отправляется. Соответственно, это очень быстро реагируется, очень много времени экономится. И как раз вот сейчас Сергей в том числе работает над тем, чтобы вот эта технология, которая в Анаре была использована, она сейчас будет применяться вот в городской среде.
8: Понятно. Чтобы
10: вот мы максимально
9: быстро... Прекрасный пример
8: Константин
9: для других регионов.
8: Да, Константин Мягчилов был у нас на связи из Мари-Эл. Поговорили мы о том, о запуске чат-бота Анар, который поможет участникам СВО получать меры соцподдержки.
2: Большая страна, разное время.
9: Ну и вот нам пришла новость из Уфы. Там запустили программу «Дорога к дому». Программа заключается в том, что она предполагает ремонт межквартальных проездов и въездов во дворы. Так сообщает в администрации столицы. Ну, не будем томить, у нас уже на связи Сергей Трифонов. У него масса всего интересного. Он сейчас нам обо всем этом поведает. Сергей, здравствуйте.
8: Сергей, добрый вечер.
12: Здравствуйте, коллеги. Да, новая программа, она запущена в этом году, называется, вы уже озвучили, сказали «Дорога к дому». И она предполагает как раз-таки а ремонт тех участков дорог, на которые чаще всего, ну, не обращают внимания, да, например, мы же обычно там активно ремонтируют дороги республиканского там значения, да, муниципального значения, большие проезжие части, а вот те как раз, вот эти вот дворы, или которые проезды ко дворам, или межквартальные проезды, да, да, их, что называется, в последнюю очередь по остаточному принципу обычно, они же очень...
8: Обычно, да, такой ямочный, да, ремонт там делают.
9: Заплаточный,
12: да. Да, Борис. Да, а между тем эти дороги нисколько не менее важны, чем вот такие вот большие, потому что, например, по этим дорогам люди ежедневно выходят из дома, идут на работу, школьники идут в учебные заведения, да, дети в детский сад, ну и так далее. То есть каждый день, да, ну, важнейший там трафик, так сказать, проходит. И вот как раз вот в Уфе, наконец, возьмутся вот за эти самые межквартальные проезды, потому что они, честно говоря, в ужасающем состоянии. Ну, во многих местах, вот, где я проходил.
8: Вы даже провели опрос жителей Уфы, да?
12: Да. Вот давайте, кстати, сразу его послушаем, что говорят люди по поводу качества таких дорог во дворах.
13: На школьной дороги ужасные, разбитые, ямы, лужи, это кошмар какой-то.
14: На 50 лет СССР живу, въезд во двор, там яма на яме.
15: Ям очень много. Каждый год делают, через год опять то же самое.
16: Очень плохо все с дорогами. Во дворах, по улицам Гагарина, Рыльского, везде все плохо.
17: В центре-то более-менее еще, а здесь хотелось бы, чтобы было получше.
18: Я вот на дорогах, на этих, на ямах пробила себе днище, все вытекло, масло пришлось менять. Плюс эвакуатор.
19: Я оставлю это без комментариев.
20: Дороги, я вообще в шоке.
21: Может, где-то и делают, но только не на этих улицах, где проезжаю я.
12: Ну, то есть, вот, комментарии излишни, да?
8: Да, это понятно.
12: Да, и вот как раз в этом году, то есть, как я уже сказал, программа новая, и власти определили участки, на этот год их будет 80 этих участков, это в разных частях города, причем далеко не только в центре, как можно подумать, что опять люди уже с таким, ну что вот в центре, ну, опять дороги приведут в порядок.
8: Сделайте витрину, а мы так и будем жить.
12: А мы где-то на окраине, в спальных районах, то есть у нас будет все по-прежнему. Нет, вот в эти 80 участков, мне сообщили в мэрии, вошли совершенно разные улицы, да, во всех микрорайонах. Эта программа рассчитана вообще на несколько лет, то есть она не ограничится только этим годом, что в этом году сделают эти 80 участков, и все, нет. Но на этот год вот уже даже сумма известна, это 200 миллионов рублей, ну, не маленькие деньги для таких, потому что это же будут делать, ну, не то что заплаточный ремонт, а такой относительно небольшой, да, но во многих местах, поэтому это все вот будет как бы затратно, и поэтому, то есть вот хочу сказать, что программа будет долгосрочная, она не только на этот год, потому что дороги, к сожалению, каждый год, залатали, заделали, да, а потом они опять приходят в негодность по разным причинам. И вот как я тоже поговорил с начальником управления ЖКХ Кировского района Уфы Ильгизаром Мухамедзяновым, и он сказал, что вот обязательно, то есть будут приводить в порядок, то есть это вот, ну, асфальт стелить, старый убирать перед этим, естественно, и вот эти вот даже, как мы привыкли говорить, сзади домов, например, бывают такие земляные, грунтовые тропинки обычные, даже их заасфальтируют.
8: Давайте послушаем.
22: У нас обустраиваются заходы к дворовым территориям, то есть все участки, где у нас имеется потребность, где ранее проходили тропинки просто по грунту люди, где ходили, сейчас ровно по этим участкам обустраиваются тротуары.
8: Ну да, а то у нас принято создавать, так сказать, для удобства людей, надо обходить обязательно квадратами, чтобы пройти.
12: Да.
8: И все равно все продолжают ходить, вытаптывать траву.
12: Все равно, ну потому что привыкли, но и больше негде, как бы самый короткий путь, самый удобный, да?
8: Да.
12: Еще, коллеги, хотел бы здесь отметить, что эта программа, вот «Дорога к дому», она, ну, как говорят власти, логическое предложение другой программы, которая была принята в прошлом году, она называется «Дорога к знаниям». О чем она? Она о том, что ремонтируют вот так же дороги точечно, но уже до школ и до детских садов. То есть, чтобы вот эта самая дорога к знаниям детей была безопасной. То есть, они чтобы по нормальным дорогам шли, или там родители их везли на машине по нормальным дорогам, да. И где-то эти две программы будут пересекаться. То есть, вот дорога к знаниям, дорога к дому, да. А где-то уже, потому что дорога к знаниям, она уже идет, она уже, ну, так сказать, активно идет. И вот тоже хотелось бы, ну, потому что они невозможно в этой связи не сказать. Это похожая программа, она логичная.
8: Конечно.
12: Как бы, сначала, и вот как раз ремонт ведут в детском саду номер 324 Уфы, возле этого детского сада. И вот директор этого детского сада и родители что говорят по этому поводу?
8: Послушаем.
0: Мы очень рады, что наш детский сад попал в этот проект, потому что до этого родители не имели такой возможности нормально подойти, шли по проезжей части и по неблагоустроенным тротуарам.
1: Мы очень надеемся, что через пару недель, когда работы закончатся, наша дорога в детский сад будет безопасной.
8: Ну, это самое главное. Да, самое главное. Да. И действительно, существует такая программа и у Народного фронта, тоже «Дорога в школу», так называемая, это всероссийская программа.
20: Да.
8: И они обращают огромное внимание, особенно на сельские территории они обращают.
20: Да, особенно... Да, но еще вот, знаете, по аналогии с этими двумя программами, может быть, уже запустят, но вот так уже и люди шутят, как бы полушутят, полусерьезно, что, может быть, будет программа там до больниц, программа дорога до больниц, дорога до магазина, ну какая-то, это же все важно, это же наш путь, да, которым мы ежедневно пользуемся, и очень важно, чтобы он был комфортным, чтобы идти, нога не попадала в яму или там в огромную лужу, а вот... По нормальной дороге, ну, по крайней мере, вот эти вот две программы «Дорога к знаниям» и «Дорога к дому».
8: Ну да, чтобы хотя бы были тротуары.
9: Ну
8: да.
9: Еще можно освещение наладить, да. Если это необходимо.
8: Да, и освещение.
20: Конечно. Да. Конечно. Но освещение с освещением тоже вовсе не так радужно, ага. Но в центре понятно, что витринное все это.
8: Ну да.
20: А вот во дворах далеко не везде. Ну, может быть, следующее, там городские власти возьмут уже на заметку, что и на освещение нужно уделить.
8: Ну да, вот у нас около дома сделали новую дорогу, да, действительно, ну, между домами, и, ну, там достаточно большое движение, но вот надо отдать должное, сделали лежачего полицейского на повороте, чтобы как бы люди не особо рисковали, и действительно, а так эта проблема, конечно, огромная, вот дорога до помойки, дорога до этого, до ближайшего, ну, автобусной остановки, это все очень важно, потому что климат у нас в стране, в общем, достаточно разнообразный. И
20: асфальт быстро деформируется от дождей, от снегов, да. И поэтому, казалось бы, то есть до остановки, до мусорных контейнеров там не так много шагов.
8: Да, в том,
20: шаги...
8: Обидно, да, по каким-то дощечкам надо перелезать, каким-то образом это все делать. Хотя, в общем, объем работы не очень большой, чтобы это все сделать. И, во-вторых, действительно, технологии позволяют...
9: Ну, лучше уж сделать один раз, есть, чтобы там потом по тысяче раз не делать заплатку.
8: На несколько лет, и поэтому... Вот такая программа в Уфе запущена, называется «Дорога к дому», и о ней нам рассказал корреспондент Сергей Трифонов, спасибо ему огромное. Действительно, эта проблема, она по всей стране, даже в Москве наверняка есть такие вещи, поэтому мы...
9: Ну что говорить, вот Третье кольцо чуть ли не каждый год там перестилают, но... Это уже другой разговор.
8: Да, мы сейчас говорим именно о доступности вот между домами и вот выйти действительно до ближайшего магазина. Огромное спасибо. Мы продолжаем нашу программу.
23: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
24: В центре внимания специальная военная операция.
25: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
24: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
26: Радио России. Большая страна, разное время. Все для фронта, все для победы.
9: Ну и вновь делаем акцент на помощь бойцам СВО. До этого мы говорили про меры социальной поддержки. А сейчас обратим внимание на то, что из Калязина, что в Тверской области бойцам специальной военной операции передали жизненно важный груз. Тоже часто об этом говорим. Но вот сейчас нам расскажет наш корреспондент Андрей Собынин, какая помощь в этот раз была направлена. Андрей, добрый день.
8: Здравствуйте, Андрей. Расскажите, пожалуйста, кто собирал эту помощь? Тоже, по-моему, интересно.
3: Да, конечно, у нас в Тверской области очень большое количество волонтеров. И что очень интересно, и показательно, именно небольшие города, например, Пушкарезинский округ, это, ну, город плюс вот район, это 14 тысяч человек всего. Но, тем не менее, очень большую помощь оказывает группа «Своих Калязин», которая была создана несколько лет назад. И давайте сразу-то послушаем Екатерину Чистову, организатора группы. Она как раз расскажет о том, какая помощь была оказана.
4: Наша группа – это объединение инициативных людей, которые просто захотели помогать нашим ребятам. Очень много людей подключилось. За 2 года у нас сложились очень теплые дружественные отношения с нашими ребятами. Они чувствуют нашу поддержку. Они ее видят, они ее получают. Мы очень тесно общаемся. У нас, когда группа началась с окопных свечей, и потом пошло-пошло, то есть по потребностям мы дошли до маскировочных сетей. За 2 года, вот буквально 1 апреля у нас было сплетено 1000 сетей. У нас уже вот по Калязинскому муниципальному округу 8 точек. Плетение сетей. Также организовано, где-то делают у нас и сухой душ. Ну, кто что может. Браслеты выживания плетем, маскировочные нашлемники, и леших плетут. Самое, конечно, еще это у них выражение такое «вкусняшек», что поднимает им боевой дух. Ну, и, конечно же, это генераторы, пилы, лопаты, стройматериалы какие-то. Не обходится, конечно, без приобретения дронов. И защиты рыбы, и все.
8: Да, действительно, практически каждое волонтерское объединение, наверное, этот путь прошло.
9: Да, от мала до велика.
8: Да, вот с самых маленьких вещей каких-то, потом развиваясь, и доходит уже, да, действительно, до технологических каких-то изобретений, которые они отправляют.
3: Да, кстати, надо сказать о том, что у них еще есть такие нашивки, которые делает группа. Причем многие военные даже в зоне СВО, даже уходя на задание, эти нашивки с собой берут, потому что они хотят чувствовать идентичность со своей малой родиной. И очень важно, когда они приезжают в сам Калязин в отпуск, они навещают и волонтеров, и город, и говорят, что город очень сильно изменился и похорошел, и туристов стало больше, и сами жители стали любить свой город больше. А еще у нас есть москвичи, которые приезжают, конечно же, в Тверскую область отдыхать, и тогда примерно район возрастает в 2 раза, и причем многие из них тоже включаются в помощь. Вот, например, есть одна московская семья, которая за прошлое лето сама у себя в беседке сплела 6 сетей маскировочных и передала их на фронт.
8: Какие молодцы, действительно.
3: Да, и хочется еще сказать о том, что многие же, наверное, спрашивают, какая мотивация у волонтеров? Почему они, не покладая рук и работы, у них там тоже Екатерина и работа, и семья, вот чем они руководствуют своей деятельностью?
8: Давайте послушаем
3: ответ Екатерины.
4: У нас разговор был среди волонтеров, и мне сказали, а ты знаешь, говорит, сказали, что волонтеры хорошо наживаются на помощь. Я говорю, ну скажите им, что это правда. Потому что вот такое ни за какие деньги не купишь. Это доверие, это благодарность, особенно когда ты помогаешь. Вот буквально даже ребятам мы доставили Булат. Они поехали в Селидово, потом звонят мне, говорят, Кать, спасибо огромное за Булат. Говорит, он нам жизнь спас. В последнее время, я заметила, движет волонтерами. Одна такая фраза, главное, чтобы они там не устали. Особенно те, кто там сначала.
9: Тут ценности совершенно другие уже.
8: Да, да, именно так. И действительно, оказание такой вот адресной помощи. И опять же, вот стоит отметить, что в этой посылке были еще медикаменты от аптечного сети, так скажем, которая тоже участвовала в этом вместе с родителями и учениками школы номер 2, и местная аптека объединилась и отправили действительно гуманитарный конвой со всем необходимым.
3: Да, там еще важно отметить, что сама группа «Свои Калязин» помогает и некоторым госпиталям, и, например, детям с особенностями, которые в Горловке живут. И давайте тогда послушаем как раз отклики и военнослужащих, и медиков, которым как раз и оказали помощь калининские волонтеры.
8: Слушаем.
5: Хочу выразить огромную благодарность жителям города Калязина, Калязинского района за предоставленную гуманитарную помощь. Также большое вам спасибо за резину, очень сильно поможет для выполнения боевых задач. Также хочу всех поблагодарить, кто плетет маскировочные сети. Враг будет разбит, победа будет за нами.
6: Хочу передать привет любимому городу Калязин. Хочу выразить благодарность команде волонтеров группы «Свои» и Калязинской библиотеке имени Макарова за помощь в приобретении монитора для нашей работы.
7: Выражаем огромную благодарность за оказание медицинской помощи с лекарствами, препаратами и средствами индивидуальной защиты, а также то, что необходимо нам для оказания помощи военнослужащим на территории СВО, потому что лор-отделении больницы Калинина оказывается данная помощь круглосуточно.
8: Вот это, пожалуй, самая главная благодарность и самое главное, вот как можно понять, для чего все это
9: делается. Да, ради чего
8: это. Все это делается, и все это делается действительно людьми совершенно бесплатно, в свободное от работы время. И количество таких объединений все увеличивается, они увеличивают свой количественный состав и всегда постоянно стремятся следить за тем, что необходимо фронту.
9: Андрей, ну и дети наверняка принимают участие в помощи.
3: Да, конечно, дети какие-то помогают и письма писать, и какие-то сладкие подарки организовывать. Кстати, например, у них есть такая практика, что письма, которые пишут дети калядинские, они как бы попадают соответственно бойцам не прямо конкретно каждому, вот каким-то выборочно. И так, и особенно, как говорят Екатерина, бойцов трогает, что если письмо какого-то родственника попало, может быть, от крестника, может быть, еще от кого-то. Для них это прям вот очень особый дар, и они очень хранят эти письма.
8: И используют, да, их в качестве талисманов тоже, действительно, вот эти игрушки.
3: Да, да, безусловно. И когда приезжают, стараются поблагодарить всех детей, которые написали это письмо, когда на родину приезжают. Для них тоже это очень важно.
8: Сергей, спасибо. Проводят
3: руки мужества, естественно. То
8: есть, Андрей, спасибо. Это... Спасибо большое. Андрей Собынин был у нас на связи, рассказал, что из Калязина, маленького города, да, на Волге, бойцам СВО передали жизненно важный груз.
9: Да, и волонтерам спасибо, и низкий им поклон. Да.
26: Большая страна, разное время.
9: Ну, а теперь отправляемся в Киров. Там герои России вместе с губернатором открыли форум детских объединений. Все это произошло вчера, во вторник.
8: 19 мая.
9: Да, так точно. В день детских объединений площадкой для масштабных встреч стал лицей информационных технологий номер 28. Ну, сейчас расспросим Ольгу Пестову, как это все происходило и к чему это все будет вести. Ольга, здравствуйте.
8: Оля, здравствуйте. И все это так или иначе было связано с бывшим Днем пионеров.
2: Да, так все точно. Верно. Ага. Все верно. Здравствуйте, уважаемые ведущие и слушатели. Действительно, вчера в нашем городе был настоящий праздник детства и молодости. Наш регион впервые отметил День детских объединений, новый региональный праздник, который был учрежден по предложению нашего губернатора Александра Соколова. И главная цель вот этого праздника – это поддержка детских инициатив, чтобы дети и молодежь чувствовали свою востребованность на малой родине и связывали с ней свое будущее. В наш город вчера приехало очень много почетных гостей из разных уголков нашей большой страны и представителей федеральных детских молодежных объединений. И, как вы уже сказали, празднование Дня детских объединений стартовал он на Театральной площади. Там прошел парад детских объединений. По главной площади нашего города прошли 800 ребят, участников волонтерских, патриотических, творческих, других объединений. И вот в рамках форума в нашем Кировском лицее информационных технологий номер 28, это очень современное здание, оно открылось буквально в этом году, но школа, высшая школа 28, это действительно старое учебное заведение с традициями, собрались 450 школьников, подростки в формате 100 вопросов взрослым общались с начальником главного штаба юнармии Владиславом Головиным и председателем правления движения первых Артуром Орловым. Кстати, оба они удостоены звания Героя России. Герои России, и замечу, что знаменитый морпех с позывным «Струна» Владислав Головин учился именно в этой 28-й школе в нашем городе и посещал здесь занятия в патриотическом клубе. И ребята вместе вот с почетными гостями обсуждали вопросы гражданской активности, патриотизма. Согласитесь, это очень важно в современных условиях.
9: Само.
2: Также в нашем городе прошли научно-практическая конференция, квест для школьников «Вместе мы сила», фестиваль «Мир возможностей». Ребята участвовали в разных различных мастер-классах, играли в различные игры, сдавали нормы ГТО. Ну и бесспорно, у участников и гостей нашего города останутся самые приятные впечатления об этом празднике. Но, наверное, стоит сказать, что День детских объединений в нашем регионе, этот праздник появился не случайно, ведь у нас действительно очень большая Кировская область, очень много различных детских и молодежных объединений. Есть те, которые известны во многих городах России, например, военно-патриотический клуб «Рубеж». На занятиях мальчики и девочки изучают историю России, огромное значение уделяется огневой подготовке, медицине, рукопашному бою, топографии, ну и основным принципам выживания в экстремальных условиях. Занятия все абсолютно бесплатные, и главное, чтобы ребята стали настоящими людьми. Это отмечает руководитель клуба, майор запаса пограничной службы ФСБ Алексей Топин. И, кстати, многие выпускники клуба «Рубеж» стали офицерами. Сейчас некоторые находятся в зоне СВО. И вот там погиб, к сожалению, выпускник клуба «Рубеж» Арсений Арасланов. Он стал самым молодым кавалером трех орденов мужества в России. Да. Ну, конечно, есть и другие уникальные клубы, которыми мы гордимся. Это и уникальный историко-краеведческий клуб «Мир». Ребята ежегодно в июле отправляются в этнографические экспедиции, заброшенные деревни Русского Севера.
8: Это, то есть,
2: это не только Кировская область, но и Вологодская, Архангельская. И привозят уникальные экспонаты для своего музея.
8: Да, да и песни наверняка привозят и записывают, наверное, да, сказания какие-то, потому что особенно Север этим славится, да еще записать с местным колоритом произнесенные сказки какие-то, это очень интересно и действительно, потому что, конечно, мы понимаем, что основное, так сказать, упор на патриотическом воспитании, но тем не менее детских объединений много, и они занимаются разными совершенно вещами.
2: Абсолютно. Вот в 2018 году у нас появилось волонтерское движение «Том Сойер Фест на Вятке».
8: Да, это все известно.
2: Да, ребята и подростки, в общем, занимаются сохранением исторического наследия и делают очень много для нашего города. И вот 4 года они работали, воссоздали арку Вятского Кремля, и открывается замечательный вид на Успенский собор Трифонова монастыря. Туристы очень любят там бывать.
8: Да, замечательно, замечательно. Действительно, приложений для детского и юношеского движения очень много в нашей стране, поэтому, конечно, будут заниматься и этим, и тем, и другим. И, конечно же, вот этот праздник наверняка будет отмечаться каждый год, День детских объединений, 19 мая, и это очень не может не радовать, действительно. Ольга Пестова была у нас, Ольга Пестова была у нас на связи
9: из Кирова.
8: Из Кировской области, да, из Вятки. Мы напоминаем, что у вас есть возможность связаться с нами. 8-925-222-99-92. Можете отправить текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать вопросы. Так что не стесняйтесь. Мы после паузы продолжим.
26: Радио России. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
10: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
26: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Большая страна. Разное время.
8: Ну вот мы продолжаем эту рубрику «Отдыхаем в России». Познакомили вас уже с огромным количеством регионов, где ждут гостей. Но еще кроме этого мы...
9: Много иначе сегодня посмотрим.
8: Да, задались вопросом. Туризм – понятие широкое, но тем не менее оно разделяется на ряд разного рода направлений. И люди действительно в наше время все больше и больше начинают обращать внимание на какие-то конкретные вещи. То есть не только отдых у моря, но и познавательный туризм.
9: Весьма специфичные бывают.
8: Промышленный, научно-популярный туризм в России активно развивается, демонстрирует высокие темпы роста. Об этом мы всегда говорим. И научные объекты пользуются огромной популярностью. И вообще вся эта вот история, которая объединяется, с одной стороны, с другой стороны, она объединяет древний мир и последние научные разработки, это тоже очень интересно.
9: Ну да, ну и всегда интересно и увлекательно, мне кажется, побывать на действующих производствах.
8: Это уж само собой. Вита Саар, глава Комитета Российского Союза Туриндустрии по развитию устойчивого туризма, руководитель программы «Гостеприимные города Росатома». У нас на связи. Вита, здравствуйте.
9: Вита, рады вас слышать.
11: Здравствуйте, коллеги.
8: Да, звучит, конечно, немножко необычно. Да?
9: Ну и при этом что-то грандиозное как будто.
8: «Гостеприимные города Росатома». То есть вот такая программа существует. И, видимо, такого рода проекты, которые они продвигают, и делают востребованным именно познавательный туризм, да, Вита?
11: Да, вы действительно, вы правы, до этого за минуту сказали о том, что туризм сейчас действительно меняется. Угу. Он из экономики впечатлений переходит в экономику преобразующую, трансформирующую людей. Люди все больше хотят получить не просто отдых, они хотят получить новые знания, какой-то новый опыт во время поездок. И как раз вот такие города, как города Росатома, как города других госкорпораций, они дают такую возможность. Потому что, ну, наверное, открою сейчас для многих секрет, что в свое время города Росатома создавались как города мечты. Многие из них строились там в тени дремучих и густых лесов сосновых. И на берегах рек и озер, у подножья гор, да, для того, чтобы спрятать подальше их от человеческих глаз.
8: Был такая традиция, да.
11: Да, до сих пор эти города являются самыми зелеными, экологичными, очень уютными и комфортными, потому что их строили не просто как стены и как дома, а строили как среду для людей, которые работали головой, для академиков, ученых, лучших умов нашей страны. Поэтому вот такие города сейчас привлекают внимание, научно-популярный туризм, промышленный туризм становится наиболее сейчас популярным в нашем стране.
8: Ну вот расскажите немножко о популярных направлениях этого туризма. Что
9: он наверняка еще как-то отдельно делится.
8: Внутри. Да, потому что, например, молодежи, наверное, интересно смотреть на атомный реактор, я думаю, это достаточно интересно.
9: Это не только молодежи.
11: Смотрите, не только молодежи. На самом деле здесь на авансе сцену выходят и школьники, и есть такие туры с родителями, да, у нас в стране есть сейчас идет программа «Десятилетия науки», и научно-популярный туризм и маршруты размещены на этом сайте, их можно найти, познакомиться с разными маршрутами, приведу пример наши. У нас есть туры детей с родителями, детей не только, которые готовятся сейчас к поступлению, но и, например, 6-7 классников, которые вообще только-только начинают свой путь. И когда они приезжают с родителями, наша задача сделать таким тур, чтобы они познакомились не только с предприятием атомной отрасли, но и познакомились со сверстниками, которые живут в городе, а с ребятами, которые, например, уже поступили, с возможностями в городе жить, в досуг и отдых в городе.
8: Больше, чем...
11: Как развлекаются после работы, да, и после учебы. И наша задача вот
8: чем интересуются. Вот это очень интересно, конечно. Потому что, ну, с другой стороны, мы понимаем, что, наверное, прогулка по вот этому одну из ваших объектов, это не обязательно что-то такое, что с табличкой «руками не трогать», это наверняка
9: все-таки
8: представление.
9: Да.
11: Угу. Да, мы стараемся сделать именно туры по предприятию интересными, интерактивными, для того, чтобы обязательно ребята могли пообщаться с инженерами, с учеными, с теми, кто работает на предприятии, могли задать вопросы. А на атомных станциях они встречаются с начальниками смены, спрашивают, а как у вас вот здесь работать, да, а сколько вы получаете?
8: Ну, конечно.
11: Да, про социальный пакет часто спрашивают студенты. У нас молодежь стала очень ответственная, думает о своем будущем.
9: Не, ну это действительно правильные и важные вопросы, которые, ну, требуют ответов, потому что это тоже одна из, одно из средств привлечения.
8: Да, и с другой стороны, сами заводы или научные центры, они тоже с огромным удовольствием этим занимаются, потому что они понимают, так скажем, что можно с этого получить.
11: Ну, я даже расширю, наверное, угу, этот вопрос, потому что вокруг завода есть город.
8: Да.
11: Да, и туризм сейчас становится таким эффективным инструментом не только привлечения кадров на предприятие, это безусловно, но еще и развития самих территорий. Потому что сфера гостеприимства, она нужна не только для тех, кто приезжает, да, для туристов, она еще нужна для местных ребят.
8: Конечно.
11: И развивая ее, город, соответственно, удерживает своих жителей, молодежь, да, и привлекает новых. А через инструменты туризма, через организованные группы, город может показать, смотрите, как у нас классно жить, какие у нас есть возможности, что у нас самые безопасные, самые зеленые, самые экологичные города.
8: Да, какие живописные окрестности.
11: Для своих семей, да. Конечно, для семей это самые подходящие локации для того, чтобы растить детей. Потому что вот в таких городах небольших сохранились еще традиции образования, самые высокие, преподают до сих пор люди, которые работают на предприятиях, а это высочайшие знания в области физики, в области математики и других точных наук. Поэтому ребята из наших городов без проблем поступают в вузы столичные, технические и инженерные, с наивысшим баллом.
8: Вита, ну а что самое интересное для вот туриста среднего, скажем, ну, в хорошем смысле этого слова, вот на ваших, например, объектах, вот чем они больше всего заинтересованы, в чем?
11: Ну, мы сделали, например, в своих турах, и то, какую обратную связь мы получаем от наших участников, конечно же, в первую очередь поражают предприятия, да, потому что многие выходят и говорят, теперь мы знаем, чем гордиться в нашей стране.
8: Угу.
11: Конечно же, это важно, да. Но многие говорят о том, что вы приехали в город и даже без посещения атомного предприятия, потому что, как я уже в начале своего нашего разговора сказала, многие города стоят на водоемах, на берегах водоемов,
8: рек, озер, очень местах,
11: и там очень живописные ландшафты. Ну и, конечно же, мы создаем в турпродукте, в нашем такую загадочную атмосферу, и говорим, как можно вашим мечтам придать атомную энергию для того, чтобы они быстрее сбылись.
8: Очень
11: интересно. И мы в каждом городе находим такие места, где можно загадать желание. Например, в городе Волгодонск на улице в абсолютно свободном доступе стоит настоящий корпус атомного реактора.
8: Вау.
11: И можно в него заглянуть, залезть, в нем обалденная акустика. И ребята, которые приезжают к нам в формате туров возможностей в атомные города, они в него залазят и кричат,
8: и главное,
11: свои желания.
8: Никто им не запрещает это делать, да?
11: Конечно, нет.
9: Ну, то есть можно сказать, что предприятиям это в какой-то мере, наверное, даже выгодно, что вот таким образом привлекается больше туристов.
11: Предприятия таким образом показывают, что на нем тоже работают люди, и эти люди живые,
8: не
11: интересные,
8: роботы,
11: креативные.
8: Да. Не
9: делают очень важные,
11: конечно же, после работы любят
9: полезные вещи.
8: А главное, высокотехнически образованные люди, потому что еще и сфера у вас такая, которая как бы самые передовые технологии используют, и я думаю, что эта идея очень замечательная, она будет развиваться.
9: Ну и у таких людей определенно большое будущее.
8: Вита Сар, глава комитета Российского союза туриндустрии по развитию устойчивого туризма, руководитель программы «Гостеприимные города Росатом». Огромное вам спасибо.
9: Да, спасибо большое.
8: Мы так или иначе идем к завершению нашей программы, потому что наше время в эфире заканчивается, но тем не менее завтра в это же время мы обязательно встретимся. Всего вам доброго, берегите себя.
9: Да, Борис Петхов, Иван Фурсов. До завтра.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
7: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
8: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
9: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
10: Премьера на платформе «Смотрим».
11: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
12: Тут человек на берегу мертвый.
13: Мог ему кто-то смерти желать?
10: Вопросы без ответа.
13: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
10: Подозрение без алиби.
12: В кустах было какое-то существо.
13: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
12: Ты не виновата. Я тебя вижу.
10: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
0: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Общение за чаем лидеров России и КНР длилось полтора часа. Китай заинтересован в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. И сегодня отмечается Международный день пчел. Далее подробнее. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства поднялся на борт самолета и покинул Пекин, передает наш корреспондент. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Она длилась около полутора часов. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, оценил российский лидер. По каждому вопросу, даже каждый шаг прорабатывался, заметил президент.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях. Ну и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня. И действительно, я сейчас вспоминаю, ну по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Именно эта неформальная часть беседы носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, сообщал ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
3: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение.

0: вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Лидеры также приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира. Церемония подписания двусторонних документов состоялась после переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпиня в Пекине. Китай заинтересован в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия нарастила поставки нефти в КНР за 4 месяца на 10%.
2: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. И я думаю, что в текущей ситуации тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках, увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать.
1: Ранее Владимир Путин заявил о готовности и дальше обеспечивать поставки энергоресурсов в КНР. Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу Владимира Путина с председателем КНР, заявил, что хорошо ладит с ними обоими, и то, что эта встреча состоялась, это хорошо, отметил президент США. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировки «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение. В зоне СВО, сообщило Министерство обороны, суточные потери противника составили свыше 990 военнослужащих. Российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится с принятием решений по Ирану и возобновлению полномасштабного судоходства в Ормузском проливе и готов вновь попытаться достичь договоренности с Тегераном. В среду через Ормузский пролив намерены пройти 3 супертанкера, которые везут нефть в страны Азии, сообщает Financial Times со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов. Общий объем экспорта на 6 миллионов баррелей нефти, вероятно, это самый большой объем нефти, который пытаются вывести за один день через Ормузский пролив с начала конфликта в регионе. Сегодня Международный день пчел. Праздник отметили российские коммунисты. Активисты партии собрались в подмосковном совхозе имени Ленина, где наградили лучших пчеловодов страны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что эти насекомые выполняют важнейшую роль для поддержания биосферы Земли, опыляя около 80% мировых сельскохозяйственных культур.
3: Каждый регион, каждый субъект Российской Федерации, каждый законодатель должен помнить, если мы не обеспечим строгое выполнение и не определим порядок поддержки, защиты пчел, пчеловодов, хозяйств, которые этим занимаются, то нас впереди ждет не просто катастрофа, нас ждет исчезновение.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московская футбольная «Динамо» в ближайшие 2 дня подпишет контракт с Андро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029 года. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сбора в июне. Шварц уже работал в «Динамо» с 20 по 22 год. При нем команда выиграла бронзовые медали и вышла в финал Кубка России. Шанхай Шэньхуа под руководством экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого не сумел победить Ухань Фритаунс в матче 13-го тура китайской суперлиги. Отмечу, что по ходу игры Шанхай вел 2-0, в итоге 2-2, и после 13 туров команда Слуцкого занимает 8-е место. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Напомню, Сихарулидзе возглавляет организацию с февраля 2025 года. Тогда он также был единственным кандидатом. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня.

0: Двух лучших команд второго дивизиона сборных России и Китая в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Пресс-служба КХЛ объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Все трое нападающие — Александр Жаровский из Салавата Юлаева, Матвей Поляков из СКА и Михаил Федоров из Металлурга. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. И пока это все новости спорта.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Реклама на Радио России.
3: Погода. В Хабаровске 21 мая малооблачно, плюс 25, в Новосибирске небольшой дождь, 10 градусов тепла, в Екатеринбурге малооблачно, плюс 18, в Кургане ясно, плюс 14, во Владимире ясно, плюс 29, в Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 26, в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем, температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода, температура ночью плюс 18, днем плюс 29, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня давно мучает вопрос, каким образом ученые в последнее время используют данные молекулярной биологии и генетики в построении эволюционных деревьев. Ну, то есть такого дерева с веточками, с корнями, который рисует путь развития того или иного вида, да, и от кого он произошел, какие у него там родственники были, кто вымер, каким образом это все проистекало. Вот в последнее время используют данные молекулярных биологов. И таких деревьев строится очень много, и самое главное, что порой они переворачивают полностью представления, которые бытовали о происхождении того или иного вида. Просто буквально переписываются. Если раньше палеонтологи раскапывали что-то, какие-то косточки находили, сравнивали с другими косточками, делали реконструкции, вроде бы было все ясно, но нет, пришли молекулярные биологи и устроили настоящую битву с систематиками, с традиционными, и в результате многочисленные вот эти эволюционные деревья были полностью перестроены, переделаны, и совершенно было непонятно, на первых этапах, можно ли вообще всему этому верить? А вдруг, как говорили многие биологи, и мы в том числе, в следующий раз помоют пробирки, и вообще что-то новое будет, еще что-то вырастет. Может, у них там все не точно? Вот об этом, о точности и о том, как вообще все это делается, и насколько часто моются эти пробирки, я хотел сегодня поговорить с кандидатом биологических наук, с сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук Людмилой Зиневич. Люда, здравствуйте. Я вас не обидел такой преамбулой?
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, радиослушатели. Да нет, конечно, генетики очень много выслушивают от коллег за свои деревья. И, в общем-то, к этому привыкли. Это нормальная ситуация. Потому что там выросло в пробирке, за это действительно отвечаем полностью только мы.
2: Ну и как вот это все строится-то вообще? На основании чего?
3: Собственно, суть молекулярно-генетических методов, которые используются для построения эволюционных деревьев, состоит в том, что сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это может быть кусочек какого-нибудь гена, это может быть кусочек генома, который вообще не несет никаких генов, это просто нейтральный кусочек, так называемая мусорная ДНК. Мы можем прочитать полностью весь геном, мы можем прочитать какие-то куски, как бы, которые мы по каким-то причинам выбрали. Но суть в том, что мы получаем некую последовательность, которая состоит из комбинации 4 букв, поскольку у нас весь генетический код записывается 4 буквами, которые обозначают 4 разных нуклеотида.
2: Ну как, ну вот 4 и все.
3: А из этих 4 букв на самом деле можно сложить очень большое количество комбинаций, если у нас весь геном — это больше гигабайта информации.
2: Нет, вот. Это подождите, а откуда этот гигабайт? Вот у меня А, Б, С, Д. Ну, буквы, условно.
3: А, Г, С, Т.
2: Ну, хорошо. Вы имеете в виду, что вот А меняется на Т, да, и другие последовательности, так?
3: Ну, ДНК же это очень длинная молекула, которая состоит из вот этих самых нуклеотидов, которые соединены между собой химическими связями. И, соответственно, порядок, в котором они соединены, да, и длина вот этого фрагмента, собственно говоря, и дает нам вот этот вот огромный простор для комбинаций этих букв.
2: А вот эта ДНК, она где? В любой клетке вообще?
3: А ДНК содержится практически в любой, кроме печально известных теперь некоторых вирусов, типа вируса COVID-19, который содержит рибонуклеиновую кислоту.
2: Ну, с вирусами, отдельная тема. Вот живой организм, грубо говоря, собака, у нее во всех ее тканях одинаковая ДНК?
3: Не совсем во всех. Вообще ДНК содержится в двух местах. В ядре клетки, где находится, собственно, основная молекула ДНК, ну, то есть геном этой клетки и этого организма. И практически во всех клетках этого организма этот геном одинаковый, он наследуется от мамы с папой, многократно копируется, когда организм развивается, и отличается он только в половых клетках, то есть в яйцеклетках, сперматозоидах, где он поделен пополам. А кроме этого, она содержится в так называемых митохондриях. Это энергетические станции клетки, маленькие частички, которые сохранили свою собственную ДНК. Но она содержит только те гены, которые необходимы вот этим энергетическим станциям для того, чтобы работать. И управляется она из ядра, то есть со стороны центрального генома клетки. Эта ДНК как бы важна, потому что она немножко по-другому наследуется, не так, как наследуется, собственно, основная ДНК ядерная. Потому что эти митохондрии вместе со своим митохондриальным геномом попадают в новый организм фактически только от матери. Потому что в яйцеклетке их огромное количество, а сперматозоид при оплодотворении почти никогда не передает митохондрии внутри яйцеклетки, только ядерную ДНК, и таким образом митохондриальный геном наследуется строго по материнской линии. Плюс он, к тому же, маленький, он очень быстро эволюционирует, потому что как бы организм размножается с одной скоростью, а вот эти вот энергетические станции в каждой клеточке, они размножаются сами по себе, обеспечивая потребности как бы этой клетки. Вот. И, соответственно, в нем как бы обновление, да, копирование этого генома происходит гораздо чаще. Поэтому митохондриальную ДНК очень часто используют в качестве тех самых генетических маркеров.
2: У меня два вопроса. Вот смотрите, зачастую я слышу, а может быть, я неправильно слышу, что возраст тех или иных живых существ, он разный при подсчете митохондриальной ДНК и ядерной ДНК. Каким образом это получается?
3: Объясняется это, в общем-то, отчасти несовершенством методов, отчасти несовершенством наших знаний о живой природе и о эволюционной истории организмов. Потому что митохондриальная ДНК, с одной стороны, она очень хорошо изучена, с какой скоростью там возникают мутации, за сколько поколений мы можем ждать, что у нас вот какая-то буковка поменяется на другую, как там идет отбор. Этот маленький геном, его очень легко исследовать, его очень много в клетке, как бы выделяй,
2: вы
3: читай,
2: радуйся. Вы про молекулярные часы рассказываете, это через вопрос.
3: А с другой стороны, как бы этот геном, например, наследуется, вот если мы представим себе гибридную пару, да, то есть папа одного вида, мама другого вида, то как бы организм гибридный унаследует митохондриальный геном только от мамы. И, соответственно, если вдруг он остался в популяции отцовского вида, ну, например, мамин просто вымер, или нарушилась связь между популяциями, соответственно, они как-то подразделились, то мы, соответственно, увидим в популяции отцовского организма митохондриальный геном другого вида, с другой эволюционной историей. И таким образом как бы мы можем получить совершенно разные цифры, когда мы оцениваем ядерный геном и когда мы оцениваем митохондриальный. Роль межвидовой гибридизации...
2: Тут палеонтологи как оживились,
3: палеонтологи...
2: набросились.
3: Палеонтологи страдают, потому что из палеонтологических находок не так часто можно выделить вообще хоть какую-то ДНК.
2: Да. Вот об этом мой следующий вопрос. Как вообще получается эта ДНК? Ну вот косточка какая-то полусгнившая.
3: Вообще ДНК, она довольно стабильная.
2: Окаменевшая зачастую.
3: Ну, из окаменевшей, конечно, ничего не получится, до сих пор не научились. Вообще ДНК содержит как бы записи обо всех белках организма.
2: Записи это какие? Вот это Т?
3: Вот это, да, А, Г,
2: С, да.
3: СТ? Да, это, собственно говоря, код, которым записываются последовательности аминокислот в белках. Три буквы в ДНК соответствует одной аминокислоте. То есть весь геном можно поделить по три буковки, ну, точнее, весь ген, да, который что-то кодирует, можно поделить по три буковки и, соответственно, каждые три буквы расшифровать как одну аминокислоту в белке.
2: А четвертая? Объясняйте.
3: Четыре буквы — это четыре нуклеотида, четыре варианта.
2: А значит, одна буква — это один нуклеотид.
3: Да, четыре буквы, из которых складывается вся последовательность ДНК. Там есть четыре варианта.
2: Из этих четырех букв нужно взять три.
3: Да, из этих, из этой длинной-длинной последовательности, сложенной из 4 разных букв, можно взять 3.
2: 3-3-3,
3: да, и расшифровать,
2: но это
3: соответственно.
2: Каждый раз могут быть несовпадающие.
3: Да, это могут быть разные.
2: Ни по набору, ни по последовательности буквы, да?
3: Там, естественно, по последовательности там будет ограниченное количество вариантов, поскольку они сложены из всего 4 букв, и можно посчитать, да, сколько вариантов. Причем этих вариантов, сразу скажу, немножко больше, чем аминокислот.
2: Чем можно посчитать.
3: Чем у нас аминокислот в белках. Ага. Вот, это так называемая выраженность, рожденность генетического кода, и она позволяет при копировании ДНК какое-то количество раз как бы делать невозбранные ошибки. Потому что разные последовательности, то есть вот первые две буквы совпадают, значит, это вот такая-то аминокислота будет. Даже если третья буква какая-нибудь другая. То есть, например, последовательность АГЦ и АГТ будут кодировать одну и ту же аминокислоту.
2: А что значит кодировать?
3: Это значит, что при работе этого гена, когда будет синтезироваться белочек, то фермент, который занимается синтезом этого белка, прочитает вот эти три буквы и скажет: ага, зацепит из, так сказать, бульона, да, внутри клетки, зацепит нужную молекулу аминокислоты и присоединит ее к строящейся цепочке белка.
2: А почему он это делает?
3: Ну, вот так устроено.
2: То есть это химия?
3: Это химия, да, это
2: химия.
3: Это химия,
2: по-другому не бывает.
3: Да, да, это просто такая ферментативная.
2: То есть если нагревать воду, она закипит, вот, и
3: да.
2: Никак по-другому.
3: Да.
2: Ну, понятно. То есть это химия чистая, да?
3: Да.
2: Получается. А биохимия, потому что она работает в биологическом объекте.
3: Да, да, ну и потому что это биологического происхождения, да, все эти...
2: Вся эта история.
3: Вся эта история, да. А, соответственно, к вопросу о молекулярных часах.
2: Да, конечно.
3: Когда у нас идет копирование генома, да, при размножении клетки, при размножении организма, у нас ДНК должна быть скопирована. Тоже есть специальный фермент, который этим занимается. И этот фермент копирует, создает точную копию, соответственно, той молекулы, которую он копирует. Но, как и всякая как бы система, он периодически допускает ошибки. Если он допускает ошибку вот в этом... третьем положении, да, из трех букв, которые записывают аминокислоту, то ничего страшного не случается. Точно так же, как бы та же самая аминокислота будет потом присоединена к белку, белок будет работать совершенно нормально. Если поменяется первая или вторая буква, то там уже возможны варианты. То есть может получиться вообще нерабочий белок в результате, может прекратиться синтез этого белка, потому что у нас получился так называемый стоп-кодон, то есть сигнал ферменту остановиться и больше ничего ни к чему не присоединять, отпустить этот белок на волю плавать. Ну и там, соответственно, запускаются механизмы отбора, которые приводят либо к гибели организма, ну, клетки, да, в которой вот такая ДНК с такой ошибкой, или там, соответственно, наоборот, она выживает, получает какие-то преимущества, да, и то есть вся эволюционная история с отбором, да, она построена на этом. Но вот эта замена в третьем положении, которая ни к чему не приводит, просто как бы случилась, эта вещь нейтральная, это тоже мутация, да, то есть помимо мутаций, которые приводят к возникновению там людей X, новых видов, да, всего чего угодно, у нас регулярно случаются какие-то вот эти мелкие ошибочки, которые вообще ни на что не влияют, ни на чем не отражаются, но они случаются.
2: Ну так они же случаются у одного потомка одной пары.
3: Да.
2: Они же не могут случиться сразу, бац, у всего человечества, условно, или у всех популяций волков.
3: Нет, конечно, нет. Но в этом как бы и суть. То есть у нас получается особь, у которой случилась какая-то вот эта вот мутация, которая, соответственно, если эта особь вступает в размножение, все с ней благополучно, то ее потомкам эта мутация достается.
2: А остальные при этом вымирают. Или не вымирают.
3: Или не вымирают, а, например, там...
2: Продолжают существовать.
3: Да, продолжают существовать, эволюционируют куда-нибудь в другую сторону.
2: И у или... них случается такая же история.
3: Иногда случается.
2: Или другая.
3: Или другая, да. Соответственно, можно оценить частоту возникновения вот таких вот мутаций в...
2: Вообще, принципиально, насколько часто это бывает.
3: Да, то есть насколько часто это случается. Вот эту нейтральную изменчивость, ее оценить нетрудно. Мы можем просто взять всех потомков одной пары, да, там одно поколение, потом второе поколение сделать, там третье поколение сделать, и посмотреть, с какой частотой у них возникают, в каких частях генома у них возникают вот такие мутации. И просто записать себе, что ага, у нас вот в этом гене возникает вот такая вот нейтральная мутация, да, за счет ошибки, ну, с частотой, там, не знаю, 1 на 1000 в поколении, да. Такие эксперименты ставили, например, на дрозофилах, то есть на всяких мелких...
2: Они там очень быстро, да, радиослушателям надо пояснить, да. Они мгновенно размножаются, и это даже в специальных биологических школах учат этому делу...
3: Размножать, да, плодовых мушек.
2: Дрозофил и смотреть, как изменяются глаза.
3: Не только глаза, можно посмотреть, прочитать, соответственно, последовательность их генов.
2: Ну, это вот. Уж высший пилотаж.
3: И, соответственно, оценить вот на таких, ну, на подобных животных, да, то есть на биологических моделях была оценена
2: них, да, извините,
3: скорость.
2: Людмила, опять-таки, чтобы радиослушателям было понятно, что на этих, на дрозофилах глаза очень хороший маркер, как они изменяются, поэтому, как правило, изучают их. Ну, я не знаю, что еще там у этих мушек можно изучать.
3: Ну, вот скорость, в частности, накопления нейтральной изменчивости в митохондриальном геноме изучена в первую очередь на дрозофилах.
2: Понятно, но это уже химики. Разобрали мушек на части.
3: Да, разобрали мушек на части. Соответственно, когда мы имеем частоту замен, да, мы знаем, с какой частотой такие ошибки возникают, мы можем уже сравнить более отдаленные какие-то последовательности, то есть мы берем последовательность одного вида, берем последовательность другого вида, смотрим, ага, значит, вот у этого вида относительно там вот этого случилась такая-то мутация. Вот. И, в принципе, мы можем по количеству этих мутаций оценить количество поколений.
2: Да, если мы знаем, сколько поколений должно пройти, мы посчитали, да?
3: Да, то мы можем, соответственно, оценить, сколько поколений назад случилась вот эта мутация, которая отличает одного от другого.
2: То есть, правильно я понимаю, мы вот эту вот цепочку развернули.
3: Прочитали.
2: Прочитали, посмотрели
3: по
2: буковкам, сколько вот этих мусорных, чего, ну, как это называть?
3: Сколько нейтральных замен.
2: Да, сколько нейтральных замен в этой самой цепочке, и таким образом посчитать...
3: Сколько этот организм
2: вот
3: существует?
2: Два вида. Вот у них идут в одинаковое время случившихся на цепочках. Это видно, да, как лесенка получается. Вот у этого мусорная, да, замена, через какое-то время у другого треть, оп, а у этого уже нету. А у вида, который ему родственен, свои уже начинаются, да, мусорные замены. Это примерно так распутывается. И по этому времени можно посмотреть их расхождение. Когда это был один вид, а вот он превратился в другой.
3: Мы же
2: правильно я говорю?
3: Почти. Мы оперируем теми, кто живет сейчас.
2: Да.
3: Очень редко, когда мы можем проанализировать ДНК действительно предка. Мы предполагаем, что они как-то друг другу родственны. Мы читаем фрагменты их генома, которые мы выбрали, которые можно назвать генетическими маркерами. И, соответственно, по последовательности мы восстанавливаем возможную последовательность общего предка. Понятно, что там будут все буквы, которые у них совпадают, но для того, чтобы вот то, что у них отличается, да, для того, чтобы выбрать, что как бы было раньше, да, то есть что возникло, обычно берется много видов, которые друг другу родственны, откуда, собственно, возникает много веточек на этом дереве. То есть, когда у нас есть два вида, мы можем построить только такой уголочек. Ну, да,
2: да, вот давайте собак возьмем, все же просто. Волки, собаки, койоты,
3: мы их можем, шакалы, да.
2: Мы как бы вот замесили этот бульон.
3: Да, мы все это смотрим. Дальше в дело вступает, по сути, математическое моделирование. Первое время это делали вручную. Просто, ну, как бы предполагали, да, на что больше всего похоже, как бы вот, что у нас последовательность общего предка, какие у нас замены, соответственно, возникли позже, какие раньше.
2: Для начала общего предка надо установить.
3: Да, надо как-то представить
2: что
3: себе последовательность.
2: Что общее, вот эти буквы, вот
3: да.
2: Эти вот общие.
3: Да, естественно, у если у кого-то, например, отличается только одна какая-нибудь буква, да, а все остальное там похоже на другую, ну, можно предположить, что это, наверное, что-то новенькое. И, соответственно, эта буква, да, будет определять вот это последнее ветвление, да, вот эту последнюю веточку. То есть что такое веточка дерева? Это, собственно, возникновение замены. Длина веточки – это количество замен, а узел ветвления – это вот этот момент расхождения нескольких, ну, там, двух групп, да, по геномам, то есть накопление вот этих замен. То есть это вот тот самый общий предок, гипотетический.
2: То есть одновременно можно и рассчитать время.
3: Да, если мы для этого...
2: Ну, плюс-минус.
3: Наверное, для этого маркера, если мы плюс-минус знаем частоту возникновения таких замен и оцениваем именно их, то да, мы можем одновременно и построить дерево, и рассчитать время. Соответственно, обычно для того, чтобы как-то логично построить дерево, туда добавляется еще кто-нибудь не очень родственный, то есть дальний, с ним тоже считается, соответственно, гипотетический общий предок. И вот это так называемый корень дерева. То есть если мы хотим посмотреть структуру какой-то группы, кто из кого произошел, да, ну, например, там собак, то мы должны взять кого-нибудь от них достаточно удаленного, медведя какого-нибудь, например. И, соответственно, на него это дерево...
2: Медведь тоже где-то укорень... собак.
3: Ну, в чем-то все мы, да.
2: Ну, теоретически, если взять обезьяну, да, извините, можно... проследить общие корни.
3: Да, но там возникает очень много вероятностей ошибок в составлении вот этой последовательности общего предка. Потому что мы же можем использовать разные модели возникновения вот этих вот мутаций. Да, это чистая математика. То есть мы можем строить эти деревья, исходя из предположения, что каждая замена возникала только один раз. То есть каждая замена — это один шаг, и больше ничего нет. А может быть, модель другая, где мы предполагаем, что одна и та же замена может возникать не только независимо в разных группах, но также она может возникать несколько раз.
2: И что?
3: И, соответственно, это даст нам лишний шаг замены, лишнее ветвление на дереве, и, возможно, как бы более или менее правдоподобно будет выглядеть, собственно говоря, итоговая вот наша картинка происхождения одного от другого. То есть, грубо говоря, тот организм, у которого в этом положении вместо А стоит Т, может вполне быть ближайшей роднёй тому, у кого в этом положении стоит Г. Потому что там было Г, но совсем недавно оно у него поменялось на Т. Вообще, конечно, в идеале, когда дерево получается хорошо, то результаты использования разных моделей должны быть хотя бы в общих чертах похожи друг на друга. То есть мы используем разные предположения, но у нас все равно получается более-менее общее происхождение, чтобы все-таки как бы бульдог от носорога не происходил.
2: Но вот эти модели учитывают некие, ну, более, что ли, понятные широкой публике материальные носители типа костей, типа палеонтологии.
3: Можно учитывать, и сейчас есть методы, которые используют как маркеры, да, для построения деревьев, вот эти самые,
2: то есть,
3: да, замены. Да, они замешивают последовательности ДНК, которые мы прочитали, с какими-то как бы внешними, да, там внутренними и так далее характеристиками, которые мы тоже можем туда ввести в качестве переменных. Поскольку все это построение деревьев — это вот такая чистая математика, комбинаторика, то, соответственно, ну, просто сейчас уже созданы модели, которые позволяют строить вот эти филогенетические деревья. Они уже как бы содержат не только генетическую информацию, да, но они в том числе могут содержать и любую другую информацию, которую мы туда как бы сможем аккуратно засунуть. Ее нужно при этом стандартизовать. То есть мы должны как-то обозначить, что вот у этого, там, не знаю, есть третий глаз, да, а вот у этих нет. И мы, соответственно, должны ввести переменную, там, третий глаз, ноль, единица. И все-все-все наши группы пометить вот этим нулем и единичкой, и, соответственно, вот в таком виде это учесть.
2: Если третий глаз вследствие конвергенции какой-нибудь?
3: Ну, это как бы вот свойство моделей. По идее, нам должна дальше прийти на помощь статистика. Есть статистические методы оценки достоверности того, что у нас, собственно говоря, получилось, и того, что мы понастроили. Обычно это делается как? Исключается какая-то замена или исключается какая-то последовательность из анализа. И, соответственно, это все перестраивается и смотрят, как бы, что получилось. И в конечном итоге отбираются именно то ветвление, которое получилось максимальное количество раз и которое как бы наименее зависело от того, что мы вот исключили там какой-то конкретный образец или какую-то конкретную переменную. Вот у нас все равно максимальное количество раз выходит именно вот такая топология. Она считается самой правильной и правдивой.
2: То есть это все 10 тысяч раз перепроверяется?
3: Да, собственно, изначально, когда это все только начиналось, то все вот эти вот дендрограммы по последовательностям строили вручную, как бы на что больше похоже, что называется, естественно.
2: Но это 100 раз изменилось. Типа,
3: вот,
2: о,
3: да,
2: о речь.
3: Сейчас это все считается с помощью
2: то есть
3: компьютеров.
2: Мы были правы про пробирки-то. Как?
3: Да, да, безусловно. И
2: когда их бы... начали чистить, как следует протирать.
3: Я думаю, что это еще может какое-то количество раз,
2: да, конечно,
3: сильно поменяться,
2: да,
3: по той простой причине, что сейчас все шире начинается начинают использоваться полногеномные методы исследований.
2: Белки когда исследуют?
3: Нет, когда читается просто весь геном. Не кусочки, да, сейчас в основном все вот эти революции в филогении, да, в филогении, в систематике.
2: Об этом мы в следующий раз с вами поговорим, это отдельная тема.
3: Ну вот можно сказать, что мы раньше использовали как бы кусочки информации, но, естественно, когда мы сможем прочитать всю информацию, заложенную во всем геноме, количество случайностей, да, которые нам испортили всю картину эволюции мира, оно, естественно, станет сильно меньше.
2: Спасибо вам большое, Людмила. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Людмилой Зиневич, кандидатом биологических наук, сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Обычно про него пишут так: уютный старинный город. Ну, насчет уютного верно, но я бы даже еще несколько восторженных эпитетов добавил. А вот старинный, ну, вторая половина 16 века не такой уж и древний возраст по меркам Руси. Кстати, одно время был даже областным центром. А я бы все-таки смело сказал, красивый город. Вот посмотрите фотографии, кто еще не был. Высокий холм, весь в куполах статных соборов, частокол высоких звонниц. Один только Воскресенский собор чего стоит. Ампирная колоннада не уступает габаритам Большого театра в Москве. Это при том, что город не стоит на оживленном торговом перекрестке и все больше как-то зарабатывал своим трудом, не только торговлей. Нет, по Тёше, конечно, можно, изрядно петляя, выйти на Аку возле Мурома, а там и до слияния с Волгой на Стрелке у Нижнего не так уж далеко. Но уж больно извилист путь, и не факт, что судоходен на всех участках. Вот одну географическую подсказку я вам уже дал, а теперь даю вторую. Город имеет статус исторического поселения России. Ну, то есть это место, где имеется охраняемые государством особо ценные объекты культурного исторического наследия. А таковых, к слову сказать, всего 40 на всю страну. И главная подсказка. Еще в старину прославился этот город своим сортом лука и знаменитыми белоснежными гусями. Здравствуйте, я Александр Хабургаев. Вместе с Русским географическим обществом мы путешествуем по самым красивым и интересным уголкам моей великой России. И сегодня мы отправляемся в Нижегородскую область, прямо по курсу «Прелестный Арзамас». Вот не знаю, у кого как, а у меня название этого города ассоциируется прежде всего с арзамасскими гусями, которых так любил, в прямом смысле тоже, и воспевал Александр Сергеевич Пушкин. Ну что ж, начнем расспрашивать заместителя директора Арзамасского историко-художественного музея Алексея Леонидовича Ягушина. Так что, ассоциация-то с этими птицами возникает недаром?
2: Ну, эта ассоциация отчасти, так скажем, оправдана. Почему? Потому что, да, один из главных туристических брендов города ныне, по крайней мере, это арзамасский гусь. И она имеет исторический корень, потому что, да, во времена того же Александра Сергеевича Пушкина Арзамас достаточно широко был известен разведением особой породы гусей. Предприимчивые арзамасцы придумали, как доставлять гусей даже в центральные города. И если мы говорим о некоторых перипетиях там жизни Александра Сергеевича Пушкина, то здесь вспомнить нужно, да, общество «Арзамас» литературное, в котором тоже арзамасский гусь играл немаловажную роль, потому что на гербе этого сообщества литераторов красовался арзамасский гусь, и вновь вступающие члены в это общество должны были произносить клятву, держа на вытянутых руках тушку арзамасского гуся. Поэтому такое сопоставление, оно, в общем-то, наверное, имеет право быть.
1: По традиции, каждое заседание общества «Арзамас» завершалось торжественным вносом большого жареного гуся под аплодисменты собравшихся. Кстати, вазами перья арзамасских гусей шли на экспорт в Европу. Так что, если бы не наши птички, нечем было бы писать ни Гёте, ни Шиллеру, ни Шекспиру. Не задирай нос, Европа.
2: Сама природа в окрестностях Арзамаса благоволило разведению гусей, потому что здесь обширные поймы реки Тёши, обширные луга, на которых вот эти гусиные стада паслись до самых холодов. Гусь – птица очень рентабельная, потому что это и мясо, перо, пух, все ушло в дело. Окраска гуся была арзамасского прям такая белая-белая. И перья отличались такой хорошей жесткостью, то есть они очень хорошо подходили именно для письма. И еще одно назначение у арзамасских гусей было, в общем-то, это птица отличалась таким бойким нравом, даже боевитым, и очень часто использовали ее в гусиных боях, которые проводились вот на Масленицу, другие такие народные праздники, и было немало среди горожан страстных поклонников вот этого зрелища, вот, которое не такое кровавое, например, как петушиные бои, да, потому что гусь, ну, как бы основное его оружие — это крепкий клюв, сильные крылья, и, в общем-то, побежденный просто уступал победителю место, да, так скажем, в ринге. И это вот было одним из излюбленных таких мероприятий увеселительных для горожан.
1: А еще славился Арзамас кожевенными производствами. Про юфтевые сапоги что-нибудь слышали? А я их еще застал в армии. Знаменитая арзамасская юфть, то есть толстая прочная кожа, вывозилась и в Англию, и во Францию, и в Германию. Ну а теперь вернемся к впечатляющей панораме города, которая открывается глазу. Величественные златоглавые соборы, крепкие особняки и купеческие дома. Так, что посмотреть в первую очередь, если решили посетить этот славный город? Кстати, не такой уж и маленький. За 100 тысяч населения это уж давно перевалило.
2: Ну, во-первых, надо прогуляться по городским улицам. На сегодняшний день многие из них приведены в надлежащий вид, и полюбоваться архитектурой Арзамаса, потому что это один из немногих городов, где в достаточно большом количестве сохранились памятники архитектуры, и особенно церковной архитектуры 18-19 веков. Конечно же, нужно посетить Соборную площадь, посмотреть жемчужину архитектуры Арзамаса. Это Воскресенский собор, выполненный в стиле классицизма, да, памятник архитектуры 19-го столетия. Немало интересных образцов гражданской архитектуры. В общем-то, вот, конечно, в первую очередь надо прогуляться, чтобы напитаться, так скажем, некой атмосферой города. А затем, конечно, наверное, стоит посетить музей Арзамаса, потому что в Арзамасе таких музеев несколько. Есть историко-художественный музей, который познакомит с историей города с древнейших времен и с художественным наследием. Например, Ступинской школы живописи, первой провинциальной школы, основанной в Арзамасе в 1802 году. Есть мемориальный музей Гайдара, дом-музей Горького и много вот таких вот мест, которые живет память, что называется, да, больших и малых музеев, которые обязательно, наверное, нужно посетить. И если говорить о музеях, то, конечно, я бы посоветовал посетить еще один из уникальных музеев, которые есть на территории, ну, так скажем, Арзамасского округа. Это музей горного дела. Это поселок Пешелань, где до сих пор, вот, казалось бы, профессия шахтера как бы далека от центральной части России, но там работают шахтеры и до сих пор добывают гипс для строительства, и там есть музей горного дела.
1: Ну и, конечно, есть там гостиницы, где всегда можно остановиться, есть уютные ресторанчики, знающие гиды, есть вся инфраструктура бурно развивающегося туристического города. И что посмотреть, тоже есть. Исторических построек и памятников архитектуры в Арзамасе очень много. Большинство из них были возведены 2-3 столетия тому назад, в пору наивысшего расцвета города. Золотое время Арзамаса наступило где-то с середины 18 века, когда он стал главным перевалочным пунктом на пересечении десятка торговых трактов. Город быстро рос, увеличивалась торговля, развивалась промышленность. В это же время тут было построено большинство церквей и монастырей, которые прекрасно сохранились и по наши дни. В основном это ампир и классическая архитектура XIX века. Арзамас считают вообще одним из религиозных и духовных центров Поволжья. Хотя свою историю город отсчитывает с совсем иных времен. С 1572 года, когда по приказу Ивана Грозного на южных рубежах была основана крепость для охраны мордовских земель, только что вошедших в состав российского государства. Отсюда и непривычное уху название города. Ну, то есть, по одной версии, от имени основателя, явно принадлежавшего к народу Эрзя, а по другой – с марийского языка. Это слово переводится как «милый». Ну уж с этим фактом, кто был в Арзамасе, спорить не будет. Моя великая Россия. Город Арзамас, Нижегородская область.
0: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
3: 16+.
4: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
5: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания, начинающая в сфере нейробиологии и биомедицинской инженерии под названием Brain Bridge, объявила всему миру, что планирует в течение 10 лет, то есть до 2034 года, сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Кажется, инвесторы клюнули. И сейчас компания набирает специалистов, которые уже приступили к работе. А зачем, собственно, пересаживать голову? Ну, во-первых, тело может необратимо сломаться. На войне, в катастрофах, ну и в прочих жестких ситуациях, не приведи Господи. И если голова осталась в целости, то тогда надо подобрать ей новое тело. Или, скажем, человек смертельно болен, парализован, но головы это не касается, она в полном порядке. Тогда тоже надо ей помочь обрести новое тело. Ну вот, правда, кто в данном случае будет донором? Авторы проекта говорят, что планируют брать тело у молодых доноров, мозг которых по каким-то причинам перестал функционировать, ну, попросту работать. А кроме того, специалисты Brain Bridge утверждают, что мозг человека способен жить сотни лет, если остальные системы организма функционируют исправно. Однако тело стареет, выходит из строя и начинает вредить мозгу. Не попробовать ли заменить его на молодое и здоровое? Не знаю, на чем основано утверждение, что мозг может жить сотни лет, если тело здорово. Ну, да пусть это утверждение останется на совести специалистов Brain Bridge. Во всяком случае, инвесторам идея понравилась. Первый прототип системы пересадки головы компания планирует испытать в 2030-2032 годах. Пока все это существует лишь в виде компьютерных моделей и анимаций. Но разработчики утверждают, что пересаживать голову будет искусственный интеллект без вмешательства хирурга. А вот это точно вряд ли возможно. Ну, вы, конечно, слышали о роботе-хирурге Да Винчи. Первый робот Да Винчи появился в России в 2007 году в Свердловской областной клинической больнице №1. А первую в России успешную нейрохирургическую операцию с использованием робота Да Винчи сделали в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова осенью 2018 года. Тогда удалили пациенту грыжу грудного отдела позвоночника, который давила на спинной мозг. Сегодня же в России работает 25 хирургических систем Да Винчи. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Краснодаре, Ростове-на-Дону и на острове Русский. А в прошлом году уже 4-е поколение роботов поселилось в госпиталях «Мать и дитя» в Лапино, это в Московской области, и «Авиценна» в Новосибирске. Но вот сказать, что хирургическую операцию делает 4-рукий робот Да Винчи сам, было бы сильной натяжкой. Без хирурга человека ничего не получится. Во-первых, операция начинается с того, что хирург, человек, а не робот, делает несколько разрезов длиной не более 1 сантиметра. В них вводит видеокамеру, а затем хирургические инструменты. После этого врач садится за консоль, а его ассистент остается рядом с пациентом, чтобы выполнять задачи, на которые не рассчитаны манипуляторы робота. Ну вот, например, отсасывать кровь из брюшной полости или пережимать сосуды клипсами. А дальше хирург на расстоянии, сидя за консолью и вглядываясь в экран монитора, управляет руками робота с помощью джойстиков. По сути, робот Да Винчи – это никакой не робот-хирург, а дистанционно управляемый скальпель. У него, правда, есть преимущество перед живым хирургом. У него нет физиологического тремора рук, как у хирургов. А это крайне важно в высокоточных операциях. Манипуляторы робота двигаются с точностью до миллиметра, поэтому повреждения окружающих тканей, сосудов и нервов минимальны. Вот операция с помощью Да Винчи, она всегда лапароскопическая. То есть ее делают через небольшие проколы. Но без хирурга человека никакой операции не будет. Точно так же и с искусственным интеллектом. Уж и не знаю, как он собирается пересаживать голову, но без живых хирургов точно ничего не получится. А разработчики утверждают, что хирурги не понадобятся. Не верю. Вообще, трудно даже себе представить все сложности операции по пересадке головы. Кстати, их великолепно описал Александр Романович Беляев в своем научно-фантастическом романе «Голова профессора Доуэля», который он выпустил в 1937 году. Помните, как живая голова Брике стояла в лаборатории на столе и получала искусственное питание по трубкам, подсоединенным к сосудам? Она слышала все разговоры хирургов и сама с ними разговаривала. Ей казалось, что подобрать и пришить к голове человека новое тело так же легко, как примерить и сшить новое платье. Объем шеи снят, остается только подобрать такой же объем шеи у трупа. Однако все не так просто. И тут из разговора хирургов она с удивлением узнала, что одинаковых людей нет. При всем однообразии человеческой анатомии каждое тело человека имеет свои индивидуальные особенности. Мы уникальны. Разная толщина артерий, разная ширина дыхательного горла наблюдается даже у людей с одинаковым объемом шеи. И как же их соединить, если они не стыкуются? Да и кроме этого есть множество проблем. Ну вот как, например, корректно сшить все нервы, которых невероятное множество? Как очистить кровеносные сосуды от свернувшейся крови, наполнить их свежей кровью и заставить работать мотор организма и сердца, а спинной мозг? Ну вот как соединить тот, что в теле донора, с тем, что в голове? Да и как, собственно, пришивать саму голову? Но если приставить срез шеи головы к срезу туловища, то вы тем самым закроете всю поверхность среза, и ничего не будет видно. Ну и как же тут пришивать? Придется делать множество вертикальных разрезов по всей окружности шеи. Вот это все описано в романе Беляева, все эти рассуждения. И когда голова певички Брике это услышала, она занервничала и обратилась к профессору. Вот дальше я вам сейчас прочитаю две цитаты. Итак, Брике спрашивает профессора: «Послушайте, господин профессор, я очень обеспокоена. Вы тут говорили о разных неприятных и непонятных вещах, но одно я поняла. Вы собираетесь кромсать мою шею вдоль и поперек. Но ведь это же будет сплошное безобразие. Куда я покажусь с такой шеей, которая будет похожа на котлету? Я постараюсь, чтобы рубцы были менее заметны», – ответил профессор. «Но, разумеется, скрыть совершенно следы операции не удастся. Не делайте отчаянных глаз, мадемуазель. Вы можете носить на шее бархотку и даже колье. Так и быть, я подарю его вам в день вашего рождения». Конец цитаты. Нынешние нейробиологи отмечают, что Александр Беляев удивительно точно описал основные проблемы, связанные с трансплантацией головы. Они также считают, что идея ее трансплантации и методы, предложенные BrainBridge, станут доступны только через десятки, если не сотни лет. Молодая компания, по-видимому, просто пытается привлечь внимание и деньги состоятельных людей, одержимых идеями вечной жизни. Кроме того, Комитет по этике Европейской ассоциации нейрохирургических обществ еще в 2016 году признал пересадку головы неэтичной. Вообще-то, трансплантацию головы технически можно выполнить уже сегодня. Только вот успешного исхода ожидать не приходится. Все животные, на которых делали такой эксперимент, жили недолго и не могли двигаться. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи –

0: дома к дому.
1: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременные выплаты более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России.
6: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
7: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
8: Информационное сотрудничество. 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин после двухдневного госвизита в КНР вылетел в Россию. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Именно Минобороны России заявила об улучшении позиции российских войск в зоне СВО. Далее подробнее. Владимир Путин перед вылетом из Китая поговорил с вице-премьером Госсовета КНР, передает наш корреспондент в Пекине. Короткая беседа состоялась у трапа самолета президента. Путин и Чжан Гацин немного пообщались и пожали руки на прощание. Затем российский лидер направился в самолет. Чуть ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь после официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке и за чаем. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа, оценил переговоры президент России.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщал, что ожидается, что в этом формате лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, в их числе Украины, Тегеран, отношения США, сотрудничество в международных организациях и другие темы. Он отметил, что данный формат является обязательным атрибутом встреч Путина и Си Цзиньпиня. Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран.

0: состоялась в Доме народных собраний.
1: Это считал более большой период.
2: На Северный морской путь.
3: Вы знаете, вот если представить Северный морской путь, он соединяет восточную и западную часть арктической зоны. Арктическая зона – это треть территории России. Это такая большая скрепа, которая нависает над Северным Ледовитым океаном, над территорией, на сухопутной территории нашей страны. Так вот, великие сибирские реки – это такие ниточки, которые связывают уже непосредственно всю нашу территорию, вплоть до южных границ нашей страны, там, где проживает большее число населения, чем на побережье. И это очень хорошая новость, потому что мы таким образом реализуем проект Северного морского пути, а глобальнее это, конечно, трансарктический транспортный коридор, который протягивается от Санкт-Петербурга до Владивостока. И мы связываем это со своей внутренней территорией, то есть мы обеспечиваем и вывоз продукции, которая в глубине материка производится, и так называемый северный завоз, обеспечиваем его более эффективную доставку в те места, куда сложно добраться, кроме как по рекам. И это включает в себя, помимо трех великих сибирских рек, как Обь, Енисей и Лена, это еще непосредственно и Печора, и Колыма на крайнем востоке нашей страны. Поэтому вот все эти реки, они очень важны, и они исторически были навигационными маршрутами. И то, что сейчас внимание государства направляется в том числе на возрождение этих маршрутов, это очень хорошая новость.
2: Ну, но ведь для этого понадобятся и новые, ну, скажем так, новые средства транспортные. Ну, например, суда, река, море, да, ведь речь идет о том, что это должно ведь доставляться из рек в акваторию уже Северного морского пути.
4: Ну, вообще, кстати, если можно чуть-чуть поподробнее, да. Чем как они это? Отличаются, ну, вот да. Эти вот суда, река, море, потому что уверена, что большинство из нас не задумываются о том, что, ну, тут есть нюансы очень важные.
3: Вы знаете, вот на севере это очень повышенные требования, потому что суда класса река-море, допустим, которые используются на юге, ну, они могут просто выдерживать волну большего масштаба, да, а в случае с севером речь идет про ледостойкость, то есть какое ледовое препятствие могут преодолевать эти суда, то есть защищены ли они вторым корпусом от воздействия льда. Это очень важно. Но так как у нас сейчас, действительно, вы говорили это в подводке, обновляется парк ледокольного атомного флота, мы говорим не просто о количественном увеличении ледоколов доступных, а об их переоснащении полноценно. Это новые ледоколы, нового типа. Некоторые из них гораздо большего фарватера, которые позволяют проводить суда, которые имеют гораздо большую ширину, чем те, которые у нас сейчас используются. Это газовозы, например, или контейнеровозы. Так вот, если возвращаться к рекам, то, конечно, для них условия гораздо более комфортные, и не нужно ломать там 2-3-метровый лед, но в то же самое время, если мы говорим о северных реках, они должны быть подготовлены к тому, что 9 месяцев в году это обстановка, связанная с ледовой обстановкой. То есть все равно есть лед на реках, реки скрыты этим, скованы этим льдом, и они должны ломать этот лед. Поэтому, да, вот сейчас у нас навигация, например, по Енисею проходит вплоть до Дудинки, это 100 километров от Норильска, большого крупного промышленного центра. Но река Енисей продолжается и дальше, до Красноярска. Но вот атомный ледокол, он ходит до Дудинки, он, условно говоря, ломает лед для прохождения судов более низкого ледового класса для того, чтобы доставлять эти грузы.
2: Смотрите, насколько оно вот нам понятно, как мы географию понимаем, представляем, и я лично еще и бывал на северах. Ведь еще вопрос, например, того же железнодорожного транспорта. Как в эти реки это будет доставляться? Ведь еще север у нас еще и, ну, фактически во многие места, как в тот же Норильск, только самолетом можно долететь. Там нет ни автотранспортной, да, автодорожной сети, связывающей этот регион с остальной частью Красноярского края, ни железнодорожной, да, только внутренние там какие-то есть там между предприятиями, там пути. А вот, а это как? Тоже ведь должно планироваться, наверное. То есть вообще речь идет о каких-то масштабнейших транспортных логистических работах на севере России.
3: Несомненно, уже давно обсуждается вопрос строительства северного широтного хода, первой, второй, третьей очереди. Это железная дорога, которая находится гораздо выше БАМа, которая связывает наш запад и восток нашей страны. Но пока мы застряли на уровне европейской части, то есть мы дошли только до Уральских гор, у нас железная дорога доходит до Салихарда,

0: И дальше не идет, и вот эта огромная территория, включая и Норильск, и север Якутии, и Чукотку, она не охвачена сейчас ни железными, ни автомобильными дорогами полноценными, поэтому реки в данном случае это спасение, потому что, ну, тот же Норильск начинался с Дудинки, куда пришли пароходы из Красноярска, и, собственно говоря, началось строительство этого большого промышленного района, поэтому реки остались и сейчас, и навигация-то есть, и если мы усиливаем эту навигацию, это те кровеносные системы, которые выходят в Северный Ледовитый океан, Северный морской путь, мы лишь усиливаем свои позиции непосредственно и с точки зрения экспорта, и с точки зрения внутренней части поддержания Северного завоза, вот этого как бы беспрерывного обеспечения северов необходимыми материалами.
1: Николай, а вот давайте еще знаете, о чем поговорим? Ведь рассчитывают на то, что развитие экономики Сибири еще произойдет за счет вот этого самого расширения и развития Севморпути. И, казалось бы, это такой очевидный факт, но хотелось бы понять детали, а каким образом вот это вот все происходит, что это за цепочка, которая начинает таким образом раскручивать механизм?
0: У нас, если вы знаете, большая пробка на нашей основной железнодорожной магистрали, не хватает этой мощности, которая связывает Запад и Восток, Байкало-Амурская магистраль, Транссиб, и все железной дорогой мы не можем вывести просто. Это касается и угля, это касается и нефтегазопродуктов, углеводородов, это касается металлов, поэтому такие крупные центры Новосибирской области, который Новосибирск находится непосредственно на Оби, Красноярского края, Красноярск находится на Енисее, Якутии, Якутск находится на реке Лена. Это все связанные процессы, потому что мы можем и те территории, которые находятся выше, севернее больших региональных центров, где, собственно говоря, происходит и заготовка лесопромышленной продукции, и всех наших богатств, природных недр, мы можем их отправлять дальше, выше, на север, на Севморпуть, и там уже с обеспечением вот этой вот портовой инфраструктуры обеспечивать поставки, это хоть, пожалуйста, сейчас дружественные страны в Азию, хоть недружественные страны, если они поменяют свое мнение в Европу, то, что было раньше. Поэтому это та возможность, которой нам нужно сейчас пользоваться, нам нужно вкладывать в свое развитие собственное. И вот как раз развитие транспортного сообщения по нашим великим сибирским рекам, это именно одна из этих составляющих.
1: Ну вот еще один очень важный, на наш взгляд, вопрос остался. Ведь этот коридор – это явный такой триггер, да что там, это красная тряпка фактически для быка, то есть для наших западных соседей. Конечно же, всех страшно раздражает, что Россия сможет зарабатывать на этом. И все тоже хотят пошире разинуть рот и откусить побольше кусок от этого такого очень аппетитного, смачного пирога. Вот что мы будем делать, если нам будут мешать? И будут ли нам мешать, на ваш взгляд? Готовы ли мы каким-то образом этому противостоять?
0: Знаете, нам уже мешают и достаточно давно. Севморпуть уже называют и называли уже в последние десятилетия как самый неэкологичный путь в мире. Якобы, что мы не можем бороться с последствиями возможного какого-то разлива нефтепродуктов на акватории, но у нашей страны есть и технологии, и центры спасения, и метеостанции, и люди, которые проживают там. То есть мы, в общем, осваиваем север. Поэтому здесь я уверен, что все находится под контролем. Но такие попытки в информационной сфере, они постоянно производят. Вы знаете, там один крупный производитель кроссовок в мире заявил, что никогда по Севморпути не повезет свою продукцию. Хотя он раньше никогда и не возил. Но просто это было сделано с таким политическим подтекстом, чтобы обратить на это внимание, это, конечно, конкуренция, глобальная конкуренция, потому что если южный транспортный коридор испытывает проблемы в результате агрессии на Иран и закрытия всевозможных маршрутов южных, ограничений их поставок, то северный маршрут, он, конечно, получает совершенно иную перспективу, особенно для наших азиатских партнеров, которые понимают, что им надо делать бизнес, и вот именно для этого мы можем предоставить свои возможности по Трансарктическому транспортному коридору и Севморпути как его части.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за ваш комментарий. Мы будем следить. Но я думаю, что тут будет уже очень много поводов в самое ближайшее время для того, чтобы возвращаться к этому разговору, потому что, видите, какие масштабные работы намечаются, и сколько тут ниточек будет завязано, которые нужно будет как-то завязать в единый красивый такой большой и удобный узел. Мы благодарим нашего эксперта. С нами был член Общественной палаты Мурманской области, член Общественного совета Арктической зоны России Николай Доронин. Ну, а далее мы будем говорить на не менее интересную тему. И тема эта касается того, что называют зарплаты в конверте. То есть черные зарплаты, да и серые тоже зарплаты. Вот, похоже, что скоро это явление будет у нас окончательно в стране, его искоренят. Потому что охота на эти самые зарплаты в конвертах набирает обороты. Только за первые три месяца 2026 года вытащили власти из тени почти... А вот сколько они вытащили почти работников, об этом вы узнаете ровно через минуту, когда мы вернемся к вам после рекламы и продолжим наши разговоры. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Пишите, если есть желание.
2: Премьера на платформе «Смотрим».
3: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
4: Тут человек на берегу мертвый.
5: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
5: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
6: В кустах было какое-то существо.
7: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
8: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
9: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
2: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, охота на зарплаты в конвертах в России набирает обороты. Только за первые три месяца 2026 года власти вытащили из тени почти 220 тысяч работников. И это на 20% больше, чем год назад. Под прицел попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляя людей мимо кассы. Ну, для государства-то, конечно, это миллиарды недополученных денег. А вот для бизнеса это соблазн сократить расходы в условиях дорогих кредитов и кадрового голода. Ну, а для самих сотрудников это вообще непонятно, почему люди идут на это. Вот, кстати, не очень понятно, что вытащили из тени почти 220 тысяч работников. Вытащили, в смысле, они как были спасены или вытащены на свет Божий? Потому что для работника-то чего в этом хорошего? Ни больничных, ни отпусков, ни нормальных пенсий. Конечно же, в молодые годы, наверное, многие думают, а пенсия еще не скоро, когда она настанет, и все это настолько неважно.
11: Это а потом... у нас с тобой сейчас такое понимание, Оля, правда, по молодости? В 90-е особенно не думали.
1: Конечно, да, я думаю, что и ты по молодости точно так же думал. Конечно. Но все равно россияне идут на такие условия. Ради зарплаты побольше, например, другие, чтобы скрыть реальные доходы, потому что алименты, например, полагается платить. Но, тем не менее, таких работодателей вычисляют. А вот как вычисляют, чем грозят серые схемы и вообще, что ждет этот самый рынок серых зарплат и черных? Вот давайте об этом прямо сейчас и поговорим.
11: Да, и с нами доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра развития человеческого потенциала Института экономики РАН, доктор экономических наук, да, как уже сказали, Марина Баскакова. Марина Евгеньевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Марина Евгеньевна, а можно я вопрос переформулирую Ольге Владимировне и вот ее как бы такую бравурную ноту, да, превращу в такой немножко, ну не то что похоронный марш, а вот в негативе немножко подам эту информацию. А не кажется ли вам, что увеличение вот этих вот сейчас появившейся информации о том, что огромное количество вытащили там из тени, связано с тем, что огромное количество за последние несколько лет ушло в тень, и не зря же вот последняя информация банковских структур о том, что увеличился оборот наличных в Российской Федерации до каких-то уже катастрофических размеров. То есть вначале все это вытягивалось, да, и обелялась экономика, а в последнее время, к сожалению, экономика опять уходит в тень, и поэтому, естественно, растет количество тех, кого из этой тени приходится вытаскивать. Вот давайте оценим ситуацию в целом. Вот какая сейчас ситуация все-таки?
12: Ну, я думаю, что в тень уходят, но вот то, что наличных, наличные пошли в ход, ну, я думаю, дело немножко не в этом и не столько в этом.
11: Разве не связано? Разве не связано это?
12: Ну, если связано, то, знаете, это не единственный фактор. Там еще фактор того, что не всегда работают банкоматы и так далее, и просят запасаться наличностью. Это как бы, ну, такие,
11: ну, пускай,
12: рекомендации.
11: Ладно, люди хорошо.
12: Запасаются.
11: Да. Хорошо.
12: А то, что уходят в тень, да, потому что бизнесу сейчас действительно достаточно тяжело, и кредиты дорогие, и как бы желание сэкономить действительно есть. Значит, почему люди идут на это? Ну, не только из-за алиментов или там. Некоторые не готовы работодатели предоставить даже работу по иному варианту. Плюс еще как бы сейчас стало много самозанятых. И там тоже идут такие схемы, которые, ну, можно назвать, ну, как бы мошенническими, не мошенническими. Но, тем не менее, это сокрытие от налогов, когда работодатели своих работников превращают в самозанятых.
11: Ну, да, в тех, кто оказывает услуги. Да, в тех, кто оказывает услуги.
12: Увеличение числа самозанятых – это тоже как бы, ну, такой вот фактор теневой занятости.
11: Ну да, но это предложило государство в свое время все-таки самозанятыми людям стать. Скажите, Марина Евгеньевна, ну а вот как это происходит? Интересно, ведь на самом деле мы вот должны или напугать, или сказать, а, не обращайте внимания, это всегда было. Как вычисляют таких работодателей, например?
1: А могут, между прочим, сами соискатели работы, когда они приходят на собеседование, им так многозначительно шевелят бровями, говорят, ну, зарплата-то будет в конверте. Вот могут они куда-то обратиться? Вообще, насколько часто такое происходит? Или люди сидят, молчат и не высовываются?
12: Ну, на этот вопрос я вам ответить не могу. Это вопрос к трудовой инспекции. Думаю, что такие как бы есть сигналы, но доказать что-либо очень сложно, потому что все эти вопросы решаются устно, ну, если только что человек пришел с магнитофоном или с диктофоном. А так, если бы это было в письменном виде, отказы или такого рода предложения, ну, если в письменном виде, тогда поймать можно, а не в письменном, почти нереально.
11: Марина Евгеньевна, а кстати, а виноватыми в такой ситуации оказываются только работодатели или те работники, которые получили эти деньги и ведь не заплатили с них налоги, получается?
12: Ну, я считаю, что и те. Потому что, как правило, это все-таки, несмотря на то, что работник, очевидно, как бы страдает, да, вот там нет больничных, того всего 5-10, но он тоже получает какие-то выгоды от этой ситуации. И нужно понимать, что вот мы проводили исследования в Москве по теневой занятости в малом бизнесе. Теневая занятость – это в основном микробизнес. Микробизнес, чем крупнее бизнес, тем более прозрачная как бы выплата зарплаты.
11: Но микробизнес это что? Это пекарня, там столовая небольшая, я не знаю, там швейная мастерская. Что такое микробизнес?
12: Да. Там, где 1, 2, 3, 4 наемных работника. Вот там действительно очень часто возникает серая занятость или полная или частичная выплата в конверте. Проблема в том, что наше законодательство, оно составлено как бы вообще, и часто малый бизнес реально не может выполнить всех требований. Даже были такие предложения от товарищей ученых, чтобы как-то дифференцировать как бы условия найма и увольнения для малого и микробизнеса, особенно для микробизнеса, и как-то изменить систему налогообложения. Что касается работников, ну, они, понимаете, человек, он ищет, когда он соглашается на такие условия, он ищет более высокую зарплату или просто рабочее место. А пенсии как бы об этом не думают, тем более, что у нас сейчас пенсионная система такова, что у нас фактически плоская пенсия. И для того, чтобы эту пенсию получать, достаточно иметь 15 лет стажа. И, а дальше ты можешь платить, не платить, и как угодно участвовать на рынке труда, но твоя пенсия кардинально, размер ее не изменится. Это тоже надо иметь в виду.
11: Это, кстати, тоже негативный психологический фактор, который влияет.
12: Конечно, конечно. И, ну да, больничные листы, но когда человек молодой, он просто об этом не думает.
11: То есть получается, смотрите, Марина Евгеньевна, что выходит? Выходит, нет способа это победить, ну как сказать, перевоспитанием, да? Это только, наверное, какими-то методами фискальными, драконовскими, полицейскими методами, или как? Или, ну не знаю, или изменением экономической ситуации, там, что должно быть?
12: Ну, я поняла. Значит, дело в том, что фискальными, ну, наверное, улучшить ситуацию можно. До конца ее не выправишь все равно. Значит, что касается воспитания, ну, наверное, воспитывать тоже можно, но тоже это не победить. Нужны какие-то экономические рычаги, которые сделают официальную занятость более, как бы, приемлемый для ряда работодателей и для работников.
11: Ну да,
12: на сегодняшний день, я говорю, вот такие вещи, как будущая пенсия или там...
11: Не работают, да.
12: Личный лист, это почти не работает.
11: Не работает, да. Ну что ж, Марина Евгеньевна, будем вместе с вами и с коллегами вашими, и с журналистами искать, наверное, такую подсказку, если нам правительство не может само решить. Будем им подсказывать. Марина Баскакова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра развития человеческого потенциала Института экономики РАН была с нами.
1: Ну а далее нас ждет очень интересный разговор, особенно тех садоводов, которые мечтают о тигровой груше, о яблоке с черной мякотью, о клубнично-малиновом дереве, колонновидной смородине и многих других чудесах огородных. Вернемся после новостей.
2: Наше время. Театр на радио России представляет.
13: Этого еще не хватало.
14: Извините.
15: Согласна.
16: Простите.
2: Бывшая Ленина. Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
17: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
2: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
18: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
2: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
19: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
21: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
22: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. И расцветут цветы.
23: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
2: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова. В программе «От пролога к эпилогу».
0: в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
14: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин вылетел из Пекина в Россию. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. И председатель СКР поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении балкона в школе в Севастополе. Далее подробнее. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Глава государства поднялся на борт самолета и покинул Пекин, передает наш корреспондент. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Она длилась около полутора часов. Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. Оценил переговоры российский лидер. По каждому вопросу, даже каждый шаг прорабатывался, заметил президент России.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Именно эта неформальная часть встречи носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
3: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Также подробно обсуждалось будущее проекта «Сила Сибири-2». Как сообщил по итогам переговоров в Пекине вице-премьер Александр Новак, достигнуты договоренности по ускорению реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2».

0: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об обрушении балкона в школе в Севастополе, где пострадали 9 учеников, сообщила пресс-служба ведомства. Обрушение балкона на втором этаже в школе номер 13 произошло в среду. Пострадали 9 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться. СК возбудил уголовное дело по факту причинения школьникам травм. Министр обороны ФРГ Писториус последовательно работает над формированием в немецком обществе образа вечной угрозы со стороны России, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила о визите министра на Украину 11 мая, во время которого стороны заключили соглашение о поставке вооружений. Тогда Писториус заявил, что над Россией якобы исходят угрозы для народа Германии. Захарова добавила, что ФРГ по логике Писториусов должна забыть об ответственности перед Россией за массовое убийство народа СССР, роли Москвы в восстановлении единства Германии и обретении ей суверенитета. Она также обвинила Берлин в приравнивании СССР к Третьему рейху. Сегодня отмечается Международный день пчел. Праздник отметили российские коммунисты. Активисты партии собрались в подмосковном совхозе имени Ленина, где наградили лучших пчеловодов страны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что эти насекомые выполняют важнейшую роль для поддержания биосферы Земли, опыляя около 80% мировых сельскохозяйственных культур.
1: Каждый регион, каждый субъект Российской Федерации, каждый законодатель должен помнить, если мы не обеспечим строгое выполнение и не определим порядок поддержки, защиты пчел, пчеловодов, хозяйств, которые этим занимаются, то нас впереди ждет не просто катастрофа, нас ждет исчезновение.
0: Потепление свыше 30 градусов тепла ожидается в ряде южных регионов России в ближайшие дни. Самая жаркая погода прогнозируется в Волгоградской области до 35 градусов тепла. При этом по югу страны пройдут ливни и грозы, сообщили в региональных гидрометцентрах. По данным Ростовского гидромета, в среду в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня проходят первые переходные матчи за право сыграть в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Махачкалинская «Динамо» на выезде обыграла «Урал» со счетом 1-0. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут ведомости. Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльные судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о том, что Сергей Булатов останется на посту главного тренера «Крыльев» в новом сезоне. Ему будет предложен новый контракт. Уверен, болельщики поддержат наше решение, а регионы и спонсоры окажут клубу необходимую поддержку, чтобы у нашей любимой команды были все условия для борьбы за высокие позиции, сообщил Федорищев. Молдавский полузащитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после окончания текущего сезона, сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Напомню, Рябчук перешел в «Спартак» в 23-м году из «Олимпиакоса». Российский велогонщик команды «Бора Хансгрой» Александр Власов занял 5-е место на 11-м этапе супервеломногодневки «Джиро ди Италия». Победу сегодня одержал Джонатан Нарваес. В генеральной классификации лидирует Афонсо Эулалио. Власов занимает 24-е место, уступая лидеру 10 минут 44 секунды. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетная выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Напомню, Сихрулидзе возглавил организацию в феврале 2025 года, также будучи единственным кандидатом. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 23, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 28, в Челябинске малооблачно, плюс 16, в Рязани малооблачно, плюс 30, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 24, в Майкопе небольшой дождь, плюс 22, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 21,

0: В Нальчике небольшой дождь и плюс 19. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с дождем. Температура ночью плюс 11, днем плюс 22. В Москве в четверг ожидается ясная погода. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
1: В центре внимания специальная военная операция.
2: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
3: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
1: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова с вами и готовы продолжать. Интересные у нас темы на предстоящие 45 минут. Ну и сейчас расскажем, о чем пойдет речь. Вот только хотелось бы напомнить, что есть у нас и мессенджер 8-925-222-9992. Сюда пишите, если возникает непреодолимое желание прокомментировать то, что вы слышите в эфире. Ну и давайте о планах.
7: А планы таковы. С москвичами мы поговорим о третьем, точнее, расскажем им о третьем международном открытом фестивале «Театральный бульвар», который пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа. Москва театральная будет все нынешнее лето. А наш спортивный обозреватель Дмитрий Сухинин расскажет о заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту и Всероссийском съезде учителей физкультуры. Там много интересных тем и неожиданных вполне даже для многих, по крайней мере, тех, кто школу закончил уже давно, это неожиданно. Вот дождитесь, узнаете, что такого неожиданного в мире спорта может происходить. Ну и тема, с которой мы начнем, час, и которая довольно много времени займет в эфире, очень интересная. Вот вы знаете, что есть такие или нет? Я не знаю, как. Не люблю шутить на такие темы, поэтому я просто прочту название. Тигровая груша, клубнично-малиновое дерево, клоновидная смородина, родина, черная земляника и прочие растения. Вы когда-нибудь с ними сталкивались? Заказывали ли вы их у продавцов?
6: А был ли у вас соблазн купить яблоню с черной мякотью, плодами?
7: Да,
6: у меня был в прошлом году.
7: Вот об этом прямо сейчас и поговорим.
1: Наше время.
6: В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов. Ну, как мы уже сказали, тигровая груша, клубнично-малиновое дерево, колоновидная смородина, черная земляника, это самое яблоня с плодами черными внутри. Ну и красивые изображения, действительно красивые изображения, чудесные, дивные, они сгенерированы уже при помощи искусственного интеллекта. Если раньше при помощи фотошопа обманывали садоводов, теперь нейросеть.
7: Сейчас можно родить все, что угодно создать. Ну, кстати, вот насчет черной земляники, я думаю, это просто ежевика. Вот ее фотографируют.
6: Слушай, ну есть же такой сорт «Черный принц» или нет?
7: Черный принц чего? Это кто?
6: Черный принц, ну, клубника. То, что мы называем клубника, а вообще, по идее, это земляника. Вот мы сейчас будем уточнять, потому что я в прошлом году купил этот черного принца.
7: И как он
6: тебе? Ну, он мне пришел уже, черный принц был мертв.
7: Не удалось его посеять.
6: Он уже пришел в посылке трупом, да, клубничным, земляничным.
7: Ну, ты не смогла проверить.
6: Ну, я в прошлом году, например, заказала 15 кустов роз, потому что была потребность, ну, у нас не очень удачные соседи на даче.
7: Ты хотел кустами отгородиться?
6: Я хотела отгородиться.
7: Вместо колючей проволоки решила.
6: Вместо колючей проволоки. Колючая, красивая такая проволока была бы, ну и высокая для того, чтобы закрывать этот обзор, который раздражает. Ну и в итоге, что ты думаешь, вот из 14 кустов, которые я заказала, ни один, вообще ни один не соответствовал описанию. Потом я написала пост разочарования в своем телеграм-канале, и только после этого они предложили вернуть деньги.
7: Ну, хотя бы, видишь,
6: это сказали, что это у них новые какие-то стажеры, которые работали на Беркование, все они перепутали, и так им страшно жаль. Но вот, прочитав сегодня вот эту новость, я подумала, что, возможно, это все абсолютно спланировано было. И многие садоводы верят обещаниям, но по факту не получают заявленный урожай. Таким образом, можно, наверное, расценивать это как мошеннические действия.
7: Ну, а как еще расценивать?
6: В Генпрокуратуру и МВД, ну, как расценивать? Скажут, вот у нас беркователи сплоховали. Вот так вот тебе скажут.
7: Как они называются-то?
6: Те, кто беркует, бирки вешают.
7: Беркует, да. Беркователи.
6: Беркователи, да, беркуют. Они помещают вот эти вот бирки на маленький вот этот саженец, где написано, что это тигровая груша или земляника, черный принц.
7: А им название это приснилось, видимо, да, ночью?
6: Но в любом случае поступили, как мы уже сказали, Генпрокуратура и МВД просьбы пресечь продажи вот таких несуществующих семян. А как понять, что эти семена не существуют? Ведь мы же привыкли к тому, что у нас наука генетика,
7: да.
6: Она не стоит на месте, она идет вперед и обещают не колючий крыжовник, стелющуюся смородину. Игорь, я вот сейчас говорю, я не знаю, на самом деле, правда, существуют
7: есть это,
6: такие
7: да, или нет.
6: Или нет. Но есть же гибрид вишни и черешни, есть гибрид, по-моему, сливы и абрикоса. Если я уже ничего не путаю, но я не отвечаю за свои слова, уважаемые радиослушатели, мы будем сейчас просить по этому консультации наших экспертов.
7: Из меня вообще ботаник последнего разряда, потому что я даже деревья не все друг друга от друга отличаю.
6: А как отличить результаты трудов генетиков от буйной фантазии нечистых на руку продавцов? Вот главный вопрос перед нами встал. Давайте об этом поговорим с нашим экспертом первым. Это Михаил Воробьев, биолог-агроном. Михаил, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил.
8: Здравствуйте.
7: Помогите вот таким вот людям, не разбирающимся в растениях. Не, Ольга,
6: ну, жаждущих чуда.
7: Да, Ольга хоть немножко разбирается, я вообще ничего не понимаю в растениях. Как увидеть подлог? Как хотя бы заподозрить подлог?
6: Ведь это же история старая для нашей страны абсолютно, потому что еще в 80-е, помните, была клубника «Гора Эверест», которую продавали за 10 рублей, при том, что клубничный саженец стоил 50 копеек. И никакого Эвереста, у которого обещали, что ягоды будут даже на усах, ничего подобного не вырастало. Было такое?
8: Да, совершенно верно, было. На самом деле гора Эверест сорт существует и до сих пор, но на самом деле он ничем выдающимся не отличается, но клубника и клубника, в общем-то, ничего особенного. Ну, а что касается, как отличить все-таки вот эти вот фейковые якобы сорта от сортов настоящих, то, вы знаете, нам читал лекцию профессор из Молдавского университета, однажды, и он сказал, что каждый уважающий себя молдаванин должен знать хотя бы 100 сортов винограда. Ну, наверное, то же самое с поправкой на культуры можно сказать и о садоводах, которые все-таки должны быть в курсе и новинок, и сортов классических, и сортов несуществующих, потому что вот какого-то рецепта, какого-то вот сказать, вот как отличить сорт вот несуществующий, фейковый,
7: ну, смотрите,
8: от сорта
7: вот
8: настоящего, да, это не существует,
7: смотрите,
8: к сожалению.
7: Вот Ольга сказала, яблоню она заказала, хотела.
6: Я не заказала.
7: Хотела.
6: У меня был соблазн.
7: Был соблазн заказать
6: яблоню
7: с черной мякотью. Но вот вы как биолог, да, скажите, а это, в принципе, могут генетики дойти до этого и создать яблоню с черной мякотью?
8: Нет, с черной мякотью сортов не существует. Существует так называемое красное мясо. И сорта, один из первых сорт «Комсомолец», создал еще Иван Владимирович Мичурин в 30-х годах. Это скрещивание с яблоней Незвецкого, у которой очень много антоциана красного пигмента. И вот одно время были популярны вот такие сорта с красной мякотью. А кожица могла иметь совершенно различную окраску. Ну, очевидно, перекрашивая красный цвет в черной мякоти, и получили вот то самое изображение, которое пытались выдать за новый сорт.
6: Михаил, скажите, пожалуйста, а сорт «Дюк» существует, гибрид вишни и черешни? Потому что я купила, у меня вот уже год сидит.
8: Это не дюк, это не, в смысле, это не сорт, это дюк,
6: гибрид.
8: Это общее название черешни-вишневых гибридов.
6: Ну, бывают такие?
8: Да, это очень интересные сорта. Да, в общем-то, от черешни, от южной мало чем отличаются. Имеет такую насыщенную окраску, и действительно многие предпочитают выращивать именно их, потому что у них попроще с опылением, потому что для настоящих черешен, в том числе и северных, нужны все-таки сорта опылителя. Одна черешня будет плохо плодоносить, а вот с дюками там все-таки попроще.
7: Как интересно. А вот та же вот тигровая груша, которую сейчас тоже придумали, то есть груша, раскрашенная в цвета тигра, это, в принципе, возможно.
6: А леопардовая также может быть еще.
7: Это возможно? Или это вот, ну, когда видишь такое?
8: Нет, да. Нет, скорее нет. То есть это невозможно. Это, конечно же, нарисовано искусственным интеллектом. Хотя, в принципе, допустим, вот яблонь с прилагательным полосатая, там, осенняя полоса, орловская полосата, их достаточно много, но полосы эти, конечно, не такие, как у тигра.
6: Ну, с тигром точно не перепутаешь, да.
8: Да, совершенно верно.
7: А вот смотрите, Михаил, но ведь есть же, например, вот я помню, это давно этим начали еще, по-моему, в годы постсоветские или начало, в конец Советского Союза заниматься, а сейчас вовсю пришло. Ну, например, арбузы там делают их и квадратными, и там, не знаю...
6: И без косточек, и без косточек.
7: То есть, ну, все-таки движется куда-то вот эта вот наука, то есть может что-то неожиданное возникнуть. Или есть вот пределы, как бы?
8: Ну, кубические, не квадратные, а кубические арбузы, они существуют, их можно вырастить достаточно легко. Нужно лишь поместить зависть в такой в ящик, и арбуз постепенно, как расплавленный металл, заполняет какую-то форму. Вот и арбуз, пока он еще зависть мягкая, она заполняет вот этот самый ящик прозрачный, и получается вот такая форма куба. Поэтому это самый обычный арбуз, просто выращенный в таких вот стесненных условиях. Что касается бескосточковых арбузов, да, они есть. Правда, в них косточки очень мелкие, недоразвитые, но тем не менее. Это достигается путем двойного скрещивания. У них получается не двойной набор хромосом, а тройной. В этом случае семена не формируются, но и стоят такие арбузы подороже. Желтоплодные арбузы, да, тоже есть. Это тоже межвидовое скрещивание.
6: И извращение, вот, на мой взгляд, все-таки. Это плодовое ягодное извращение. А вот смотрите, все-таки, Михаил, люди, которые продают подобные странные сорта, несуществующие, они же, мне кажется, они на человеческой психологии очень здорово играют. Но посмотрите, вот если есть гибрид вишни и черешни, почему бы человеку не поверить в то, что есть малиново-клубничное дерево?
8: Ну, вы знаете, даже можно и не рисовать малиново-клубничное дерево. Активно в интернете продают так называемая малина-клубника. или малина тибетская, малина элицеброидная, достаточно много названий у этого растения. В общем-то, такой огородный садовый сорняк, это действительно один из видов малины, очень красивые ягоды, крупные, с пупырышками, действительно что-то похожее такое на клубнику и на малину, по вкусу весьма-весьма посредственные, очень колючие, очень быстро расползаются по всему саду и трудно их удалить. Поэтому, вот, в общем-то, даже ничего рисовать не нужно. Я видел такой саженец за 3000 рублей. Сорняк.
7: То есть люди продают сорняки, да.
8: Продают, да.
6: Михаил,
8: и покупают.
6: Вот еще два вопроса. А не колючий крыжовник-то хоть есть или это обман тоже? И стелющийся смородина?
8: Не то, что не колючие, а это называется группа сортов бесшипые. Крыжовники, да, действительно существуют, несколько сортов, но их не очень жалуют садоводы, потому что у них более низкая урожайность, хотя и не колючие. Но, наверное, то же самое, как и с чернобурыми лисами. Вот, если их выводят, и они ласковые, то они, к сожалению, теряют свою окраску.
6: А
8: крыжовником, если он не колючий, то вот у него урожай.
6: Стелющаяся смородина бывает?
8: Ну, стелющаяся, по-моему, она и так очень хорошо стелится под тяжестью урожая.
6: Спасибо.
8: Поэтому, наверное,
6: спасибо. Это был Михаил Воробьев, биолог-агроном, а теперь с нами председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте, рада вас слышать.
9: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему веселому табору.
9: Присоединяюсь, я как раз могу продолжить.
6: Продолжите, пожалуйста, насколько это прибыльный бизнес, потому что такое ощущение, что на этом, на наивности садоводов очень здорово наживаются.
9: Так, все, договариваю про стелющую смородину и потом про бизнес. Есть такой сорт Бредторп, он достаточно старый, еще финская его называют. Вот он всем хороший, он устойчив к мучнистой росе, он достаточно вкусный, неприхотливый, и он, у него один недостаток, что он стелется. То есть он не стоит прямым кустом.
6: То есть это недостаток.
9: И поэтому его надо формировать. Но если хотите именно прямо стоячий, есть куст черной смородины, сорт так и называется, по-моему, кустовой. И он как раз стоит прямо и красиво. То есть разные формы бывают. Ведь не только по ягодам, не только по плодам, но и по формам, по высоте, по тому, какой куст, раскидистый или стелящийся. Да, компактный называется сорт, компактная. Так что теперь по поводу бизнеса. Знаете, вот бизнес по обману, вернее, не бизнес, а мошенничество по обману садоводов, это, ну, скажем так, самый безопасный способ обманывать людей и зарабатывать на них деньги. Вот абсолютно безопасный. Как говорится, Пабло Эскобар не тем занимался.
6: Надо было продавать тигровые груши, да.
9: Да, да, да. Потому что я пробил статистику, и давно я этим занимаюсь. Еще лет, наверное, 15 назад я дошел до министра внутренних дел. Вы не поверите, до министра внутренних дел. Сейчас уже время прошло, не буду фамилии называть. Мне надо было просто, вот я проверял статистику, нет, не было ни одного вот в те времена случая, когда поймали, зафиксировали, там, завели даже уголовное дело вот на этих мошенников, которые массово обманывали людей. А тогда, помните, тогда в те времена там гремели фирмы, которые вьющейся земляникой, вьющейся клубникой торговали. То есть они зарабатывали громаднейшие деньги. И просто вот мало так обманутых, не обманутых людей из садоводов, кто в те времена жил. Ну, то есть, так вот, вот даже мне министр пообещал создать прецедент. Но мы там поймаем кого-нибудь, просто ради примера. Знаете, даже вот это почему-то не получилось, и он ушел там на политическую работу, и так, в общем-то, прецедента нет. И вот ждем прецедента хотя бы кого-то. Вот есть, пожалуйста, вот я готов предоставить вам фирмы, которые работают уже не один десяток лет, которые занимаются там 100% мошенничеством, то они даже не скрывают, что занимаются мошенничеством. То есть я их мошенниками называю, в эфирах, например, там фирма Беккер, называю свою, это мошенники. Они на меня в суд не подают, да. Попробуйте, подайте в суд, и быстро докажем, что вы мошенники. Ну, хорошо. Их штрафует иногда Россельхознадзор. Вот Россельхознадзор, ну, может там штрафовать на 100 тысяч, ну, для них это настолько копейки. То есть вот это вот совершенно безопасность. То есть в тюрьму тебя не посадят. Прибыль грандиозная. Садоводы, это контингент такой, ну, понимаете, вот сейчас большинство садоводов учатся в интернете. Интернет, он состоит из, там, 90% бреда откровенного, 10% очень нужных каких-то советов. Ну, ясно, что неопытный человек, он прежде всего вот бред читает. Бред читает, на нем учится, и это для него путеводная звезда. Вот он поначитался и начал выписывать то, значит, малиновое дерево, то какие-то колоновидные груши, ну, то есть вот масса растений, которые не бывают, нет в природе. И их продают. Вот сейчас вот лезете на сайт, и, пожалуйста, там уже Беккеры, и, пожалуйста, там есть ну, треть минимум растений, которые не существуют в природе, ну,
6: какие-то,
9: они их продают.
6: Какие-то еще...
9: Со скидкой, да.
6: Да, древесные лилейники. Андрей Владимирович, давайте мы... У нас полторы минуты будет, еще через минуту мы с вами закончим. Хорошо? Сейчас реклама.
1: От детдома к дому.
10: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне назвать этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
1: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана.
11: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовной, Игорем Шатровым. Мы давайте закончим мысль, точнее, Андрей Владимирович Туманов его эту мысль закончит, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России».
9: Мы закончили... На оптимистической ноте.
6: Да, остановились на том, что люди учатся в интернете, и всякую чушь там читают, и очень хочется им свой маленький вот этот вот садик, 6 соточек, украсить чем-нибудь экзотическим, чтобы обзавидовались все соседи.
9: Значит, сейчас я попытаюсь дать несколько советов, как все-таки не остаться в дураках, потому что это обидно, там 5 лет выращивать что-то, даже не денег жалко, а то, что вы время потеряли, свои силы потеряли и веру в людей потеряли. Поэтому помните, что самое сильное оружие против жуликов, мошенников и прочих, это, во-первых, никому и никогда не верить на слово, да? Даже самым искренним людям. Помните, вот всякий специалист по преступной деятельности вам скажет, что лучшие мошенники – это милейшие люди, у которых чистые добрые глаза. Это их оружие. А ваше оружие – недоверие. Все проверять. Плюс знания и опыт. Набирайте знания и опыт, и не в интернете, а все-таки по каким-то либо по печатным изданиям, по старым книгам. Все, в принципе, есть, все это написано. Библиотеки до сих пор работают. Кроме того, вот вы говорили, там, выписали садовую землянику, по-моему. Значит, вот все пришло в испорченном виде. Слушайте, зачем скоропортящийся товар откуда-то выписывать? Знаете, вот я ехал в электричке в прошлом году. Значит, 2 садовода встретились и рассказывают. Один из Барнаула, другой из Москвы. Один говорит, а ты где выписываешь саженцы? Тот, который из Москвы, а я, говорит, из Барнаула, из института Лисавенко выписываю. А барнаульский, а я из Тимирязевки выписываю. Из Москвы. Зачем? Ну, слушайте, если вы не хотите попадаться, не выписывайте ничего ни по почте, ни в интернете. Езжайте в ближайшие питомники. Питомники есть у каждого города, там крупного, маленького, у каждого населенного пункта. Большие, маленькие, но питомники есть. Понимаете, даже самый плохой питомник – это лучше, чем неизвестно что. Неизвестно, какой кот в неизвестно каком мешке. Поехали в питомник, вам обязательно дадут консультацию. Они, во-первых, выращивают растения, которые районированы, которые приспособлены к данному климату, которые гарантию вам могут частичную хотя бы дать, что они не замерзнут по весне, они не замерзнут зимой и дадут вам плоды. Все, вот что вам надо. Не выписывать неизвестно что.
7: Хороший универсальный совет.
9: Расти.
7: Отличный универсальный совет, конечно, вы дали.
6: Спасибо большое, Андрей Владимирович. К сожалению, время наше закончилось, а так бы, конечно, слушали вас и слушали. Андрей Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России», дал вам очень дельный совет. Ну, а мы переходим к спорту, и с нами Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
12: Привет, Дим. Здравствуйте. Вот мы тут решили поговорить о очень такой большой спортивной теме в разрезе образования, в частности, об уроках физкультуры, потому что Минпросвещение разрабатывает государственный учебник по физкультуре. Даже было сказано, что уже утверждена единая программа, учебник находится в разработке. Его главный тезис именно в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физкультура не менее важна, чем ЕГЭ. Ну, я честно скажу, что такой посыл весьма интересный, потому что мы, наверное, все прекрасно помним, ну, кто постарше, да, мы тут все сильно постарше, может быть, нынешних зумеров.
7: Зумеров нас вряд ли слушают.
12: Да, но мы помним уроки физкультуры в советской школе, ну, в принципе, наверное, все это тоже сводилось к количеству подтягиваний, залазим по канату, пробежки там и прыжкам через коня.
7: А сейчас на урок физкультуры надо будет ходить с учебником и сдавать какие-то устные экзамены,
6: Одного из членов моей семьи просили написать доклад о пляжном волейболе, второй доклад о коньковом ходе на лыжах.
7: Вот так.
6: Не менее 7 страниц.
7: Это
6: и... 14-м кегелем.
7: И...
6: Что? Ну, я писала.
7: Вот так теперь в школе учатся.
6: Сопроводила, причем, знаешь, доклад по пляжному волейболу я сопроводила смачной такой картинкой из интернета девушки, которая играет в пляжный волейбол. Они же так красиво выглядят, да.
12: Понятно. Но в любом случае, ну, наверное, привыкли считать, что главные предметы в школе это русский, там математика, те предметы, которые ребенок выбирает для того, чтобы сдать на ЕГЭ. Но давайте все-таки честно скажем, то, что государство посмотрело сейчас на физкультуру как на некий предмет, который поможет ребенку понять и приучить его к тому, что хорошо себя чувствовать в 30, 40, 50 лет, это вполне возможно, и уроки физкультуры помогут ему в этом. Это, на самом деле, очень даже интересный разрез, но тут такое ощущение, что нужно прям перестраивать всю систему именно физического образования в школе. Как сейчас обстоят дела? Давайте сейчас, наверное, поговорим с нашим экспертом. Это мой коллега, комментатор. Он работает на матчах и детского хоккея, и второй лиги, но его основная профессия — это как раз тот самый учитель физической культуры в обычной, ну, может быть, необычной московской школе. Сергей Ладыгин. Сереж, добрый вечер.
13: Здравствуйте.
12: Да, скажи, пожалуйста, Сереж, вот чем занимается учитель физкультуры сейчас на уроке в школе?
13: Так, смотрите, а мы говорим прям честно, как оно есть?
12: Да, здесь мы ничего не приукрашиваем.
13: Ну, если мы говорим про учителя, который имеет высокую квалификацию и который обладает теми навыками, да, которые у него есть, когда он учился, то он старается преподавать уроки по ВГОС. Федеральная государственная общеобразовательная система. Если мы говорим про такого учителя, он строго следует своему плану, который... он разрабатывает с другими своими преподавателями в начале учебного года и строго от урока к уроку ведет его. Если мы говорим про такого учителя. Если мы говорим про учителя, который в свое время в институте просто приходил, знаете, как это, присутствовал, то он кидает мячик, и дети довольные играют. А тот учитель, который с квалификацией, его где-то недолюбливают, потому что он строгий, он требовательный, он... оценивать по достоинству, а не так, что пришел, хорошо, 5. Вот это если мы говорим про две разные категории учителей. Ну а так, в целом, если я беру себя, своих там, товарищей, коллег, с кем мы учились, мы все-таки, наверное, больше стараемся с учениками найти общий язык и больше через игровую систему. Это не обязательно всегда прибегать к программе, которая запланирована. Это вот можно где-то отойти от программы и больше... подстраиваться под детей, чего они хотят, чтобы они хотя бы были немного заинтересованы. Вот так вот.
12: Да, но сама мысль от Минпросвещения о том, чтобы вот физкультура, она помогала входить детям в спорт именно как в некий образ жизни, чтобы в 30, 40, 50 лет себя чувствовать, ну, вполне нормально здоровым человеком. Ну, у нас все-таки вроде бы продолжительность жизни увеличивается, и сейчас, по-моему, тут чуть ли не до 39 лет предложили считать молодыми людей.
13: Знаете, Дмитрий, я вам скажу так, физкультура, она всегда была, есть и будет, если к ней относиться с любовью и с большим желанием. А если ты на обычный урок даже не можешь принести форму, каждый раз у тебя отговорки, то ты 40, да ты к 30 уже будешь загибаться. А если к физкультуре будешь относиться с удовольствием, с большим желанием, просто хотя бы размяться, сделать разминку, в конце концов, правильно, но... Театр начинается с вешалки, правильно?
12: Да, вообще начинается... Сергей, тогда театр, физкультура начинается с физрука. Ну, потому что если он не заинтересовал
6: ребенка... А, кстати, физруки не обижаются, когда их физруками называют?
13: Уже, честно говоря, не обижаюсь.
6: А раньше? Называют...
13: А раньше оно как-то било по самолюбию, когда второклассник или третьеклассник говорит, вот, идет наш физрук, ты думаешь, как? Я же отучился, я же столько всего знаю, а вы меня просто физруком считаете, когда я ваш учитель Сергей Алексеевич Ладыгин.
12: Ладно. Вообще интересная мысль насчет учебника по физкультуре. Я честно скажу, я не очень понимаю вообще, зачем он нужен, потому что, ну, классическое понимание урока — это есть с учебником, тетрадочкой и ручками, это парта. На уроке физкультуры никакой парты нет, да? Там все встали в линеечку, побежали. Вот ты как к этой инициативе относишься?
13: Честно говоря, я прибегаю к учебникам, особенно тех детей, которые не занимаются систематически. Я им даю учебник в зубы, и они пишут конспект по уроку, что другие дети делают. И для них это раз-два поделают, поймут, что неинтересно, лучше буду заниматься, делать разные упражнения и буду находиться под физическим давлением своими одноклассниками, нежели сидеть и писать. А я потом это проверяю и за это тоже ставлю оценку. Поэтому тем самым я борюсь с теми, кто постоянно без формы, те, кто не желает.
6: А если освобожден?
13: Ну, все равно оценку же надо получать как-то за урок. Даже если освобожден, чтобы был хоть чуть-чуть вовлечен, чтобы хотя бы не физически, но теоретически ребенок понимал вообще, что происходит, и целый процесс, как оно сейчас есть.
7: Так а вот у самого учителя-то есть какие-то методические материалы? Он пишет, как другие учителя, вот свои планы там и так далее. Как вот вообще работа физрука, как учителя в сравнении с другими учителями выглядит?
13: Ну, в начале года, как я говорил в начале нашего репортажа, что учитель пишет конспекты, рассчитанные на год, сейчас уже все в электронном виде же есть. В МЭШ, Московская электронная школа она называется. И ты делаешь программу поурочную, еженедельную, ежемесячную, что у тебя будет запланировано. Если ты вдруг хочешь отойти от плана, то ты должен добавить или же убавить то, что ты хочешь провести на уроке. Вот, это в начале года закладывается. Но мы не берем сейчас дополнительное образование, всякие кружки и секции.
6: А как вы относитесь, Сергей Алексеевич, к тому, что иногда физруки, мы уже договорились, что вы не обижаетесь, да, задают домашку написать доклад про коньковый ход на лыжах или про пляжный волейбол? Но мы же все понимаем, что сейчас такая нагрузка на школьников, что писать еще доклад дома, но это уже...
12: А что нет-то?
6: А что дата?
12: Пропустил урок? Иди отрабатывай.
6: А чего дата? В итоге пишут-то родители.
12: Это проблемы, между прочим, родителей, что они за детей пишут.
6: Я Сергея Алексеевича спрашиваю.
12: А я адвокат Сергея Алексеевича.
13: Знаете, там можно понять, если это написал ребенок или же это написал родитель. Все-таки каждую работу... Хороший вопрос. Спасибо за такой хороший вопрос. Поскольку я для детей... Сейчас как раз-таки конец года, и многие будут не аттестованы, понимаете, да, они не посещали, они не выполняли нормативы, и в случае, чтобы им получить аттестацию, им надо написать конспект, да, доклад, как вы сказали, но не на компьютере скопированный, а от руки.
6: Какой вы хитрый.
13: Да, от руки, это раз. Два, у меня есть критерий, что минимум две страницы за одну тему, да, на листке А4, и я сразу понимаю, чей это почерк. И я читаю, и потом задаю вопросы, разговариваю с ребенком на эту тему, что он написал, что он из этого сделал, какие выводы, и тогда его аттестую.
7: Как все-таки физкультура с наших детских времен изменилась в школе?
12: Да, изменилась. Хороший физрук, на самом деле. Но при этом еще одна новость есть такая о том, что порядка 80, ну, я не знаю, вот это приведенное от агентства МТАС, что 80% выпускников по физической культуре, преподавателей, до мест работы не доходят и работают.
7: Не доезжают.
12: Да,
6: не по специальности. А Сергей Алексеевич уже, наверное, не с нами.
12: С нами, я надеюсь.
6: А Сергей Алексеевич, а правда, что в основном среди физруков сейчас физручки?
13: Знаете, вот те, с кем я работал, по большей части, наверное, уже переходят на мужской пол. Объясню, почему. Девочкам тяжело выживать вот в этой сфере с детьми, которые это не дети, это хищники. Они просто разрывают. И вот со мной работает коллега, девочка, она вот первый год после института, вот вы, я вот как на нее не посмотрю, она каждый раз как будто хочет заплакать. И ей очень тяжело. Я вот у нее спрашиваю, что как, она просто, ну, не вывозит, как в современном мире говорится, потому что дети, они хищники, они просто съедают, начиная с первого

0: Люди, с вами был я, ее ведущий Алексей Пев.
1: В Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут ведомости. Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять Российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Жозе Мориньо подписал контракт до июня 29 года с мадридским Реалом, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И контракт уже вступил в силу. Мориньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сеянный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона, сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода. Завтра в четверг, 21 мая, в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Омске плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Архангельске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 9, плюс 11, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть восьмая.
1: За пост мэра города Чупов разгорелась нешуточная борьба. В штаб альтернативного кандидата проникает провокатор.
2: Все обернулись. Машка дико смутилась. Показала, что говорит по телефону, снова поднесла его к уху и продолжила свистящим шепотом.
3: Слушай, ну я же говорила, не надо. Мало ли, что ты хочешь. Блин, ну ладно, сейчас спущусь.
4: На самом деле все пока удачно. Подвоз мусора стопанули. Теперь надо искать решальщика по свалке и готовить город к текущей сортировке. И если найдется нормальный вариант, можно будет его мэрии подкинуть. Ну, пока без власти и нормальные люди. Может, и выборов ждать не придется?
5: Если решим проблему до выборов, то дарим их сопернику.
4: Так что в этом плохого?
5: Плохого то, что новый глава новую пакость придумает. И все сначала.
4: Какой ужас.
2: Убрать свалку, забыть и дальше жить счастливо. Вот и вся программа.
5: Ну, Артем, это немножечко из области. Случилось у меня ДТП, я пошел и все машины в городе сжег. А сам сел в машину и поехал.
6: Концепт мечты.
5: Поехал ты до следующего ДТП. Аварии неизбежны, потому что все города строились без расчета на такое количество машин. И тем более без расчета на такое количество мусора, которое сейчас производится. Мусор и нам, и Сарасовску вывозить надо? Надо. А куда? Только сюда. Вы по молодости не помните, но даже в моем детстве пакетов было в миллионы раз меньше. Их мыли, сушили и снова с ними в магазин шли.
7: Бабушка до сих пор моет и складывает.
5: Я тоже. Бутылки тогда все для пива, водки, лимонада были стеклянными. Их обратно принимали за неплохие деньги, между прочим. А жестяных банок почти не было. И фасовки каждого отдельного товара не было, конечно. Одно дело кило конфет в кульке из оберточной бумаги. Чистая цель.

0: целлюлоза разлагается за полгода. Другое тоже кило в десятки целлофановых пакетов, которые разлагаются 700 лет. И каждый продукт разложения – яд.
1: Привет.
2: Знакомьтесь, Миша.
1: Здравствуйте, да-да, очень приятно. Так это совсем так. Мебель была из досок и фанеры, сейчас из ДСП. Это клей, формальдегиды, красители. Про одежду уж молчу.
0: Одежды раньше было 5 предметов на человека. В основном из натуральных разлагающихся материалов. А сейчас сотни.
2: Да ладно, все хлопок предпочитают.
0: Ты колготки носишь? А видела колготки в земле? Это нейлон. Он всех нас переживет. Еще 100 лет, и земли не останется. Будет паутина из чулок и комья в грязи. Батарейки раньше покупали раз в год, сейчас раз в 2 недели. Приборов в каждом доме было 3, они служили 30 лет, а теперь 100, и обновляются ежегодно. А уж жрем и выкидываем столько. Магазинов в 1000 раз больше, продуктов в миллионы, и это все мусор. Все гниет, попадает в землю, оттуда в воздух и в воду, и в наши легкие желудок.
2: В Европе и Штатах то же самое, но справляются же. Я про мусоросжигательные заводы. Там за год выбросов меньше, чем от десятка автомобилей. Они органику чистенько разлагают на воду и углекислый газ, а остальное, ну, процентов 95, в пыль экологически чистую, ее в брикеты и дороги укладывают.
3: Так это государственная политика нужна, чтобы бутылки принимали, чтобы стимулировали раздельно мусор собирать, ну и так далее.
4: Тебе, чтобы мусор в разные пакеты совать и во двор 2 экстра бака поставить, указ Кремля нужен?
3: Было бы не лишнее, а то засрут все.
4: Если захотят засрать, никакой Кремль не удержит.
0: А если сами не начнем, никакой Кремль не поможет.
2: С другой стороны, именно у нас и может сработать. Всем, наверное, надоело гнить и вонять.
3: Инициатива снизу, да, да, да, но может быть наказуемой. Умные не надобны, надобные верные.
4: Вову!
0: Никакому Кремлю не надобны верные. Умные, глупые, толстые и так далее. Кремлю, губернатору, воспитателю, да маме с папой, кому угодно. Надо, чтобы все было просто и тихо. Все накормлены и довольны. Никто не плачет и не хулиганит. Не подожжет квартиру, не затопит соседей. Просто когда все строим, следить легче. Вот и все.
2: А тех, кто строим, это устраивает?
0: Ну, пока дети, да.
2: А мы дети?
1: Дети, конечно. В сказки верите, если в добрых воспитателей. Специально травят же со всех сторон. Свалка это. Нормы предельно допустимой концентрации подняли, чтобы чрезвычайку не водить. Воду из-под крана пить опасно. Кормят ядом. В каждой печеньке пальмовое масло. В курице антибиотиков больше, чем больной за неделю выпивает. Я про ГМО уж не говорю. Ну нигде в мире такого нет. Это вам нечаянно, да?
0: Интересно, а кто же, по-вашему, все это специально делает? ЦРУ? Масоны?
1: Хм, ну смейтесь. Как будто не понимаете, для чего парковки платные, дороги платные. Кому надо, чтобы ОБЖ, ЕГЭ? Да чтобы вырос здоровый, послушный идиот, который поработает 30 лет там, где скажут, а потом быстренько сдохнет, чтобы ни пенсию ему не платить, ни на лечение не тратиться.
2: Миш, ты специально?
4: Слушай, ну хорош хрень нести, ты хочешь сказать, что это...
0: Стоп, стоп, Тимофей, больше ни слова. Маш, он специально. Он провокатор.
1: Зашибись.
4: Маш, ты его откуда взяла?
2: Познакомились. В контакты постучался просто. Нормально все.
4: Когда в контакты постучался-то?
2: Ну вот, когда свалку закрыли, в тот же вечер.
4: Ага. Ты же на машине подъезжала. По номеру и тебя, и телефон сразу пробили.
0: Миша, ну или как вас? Вы полицейский? Или сотрудник правоохранительных органов?
1: Ребят, вы... Паранойки, ну, честное слово.
0: Прекрасно. На прямой вопрос под запись не подтвердил, что сотрудник. Значит, считаем, что обычный гад пришел в чужой дом хаять родную страну. Так?
1: Дурду! А? Куда? А? Куда? Да, да, да, да не... Опусти! А?
4: Маш, ты уж прости.
0: Куртку его возьми. Сейчас же съезжаем отсюда.
5: На следующий день Саша знакомит друзей с родителями.
6: Мама,
5: Мама.
6: Вот, знакомьтесь, Матвей, Алекс.
7: Алекс.
6: Ксюх, ты знаешь, это моя мама, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте, Елена Игоревна. Алекс разливался соловьем на самые разные темы. От погоды и успехов Саши в учебе, о которых якобы имел исчерпывающее представление, до неожиданной игривости нынешней весны и, естественно, трагичности ситуации со свалкой. А коли речь зашла, удержаться Алекс, понятно, уже не мог. И без колебаний пошел в атаку, выдвигая в мощный авангард свои фаллические приборы и возможность их массового спасительного использования каждым жителем истрадавшегося ЧУПа.
6: А вот в рюкзаке совсем не килограммы амфетамина,
7: как сначала решила Саша, а тестеры.
6: Вот, смотрите.
8: Смесь отвертки с блестящим неприятным инструментом. Вот щуп опускаем в кофе и смотрим на экран айфона.
9: В норме.
10: В норме.
9: Вода из бутылки.
10: Вода из бутылки.
7: Я вам ссылку пошлю на облако с презентацией аппаратуры и проектов внедрения в массы.
6: Алекс, а это вообще существует?
7: В смысле?
6: Ну, вот эти все приборы, бизнес-планы, субсидирование. Это реально есть, или ты просто...
7: Или я просто твоей маме по ушам езжу. Прямо в твоем присутствии.
8: Саш, ну ты даешь.
7: Саша, по-моему, ты совсем... Как это... Демонизируешь, что ли, меня? Жалко, честно.
6: Да не, я просто...
7: Ну, что, народ, посмотрели, понюхали, презентацию провели. Может, обратно? К ужину дома будем.
8: Ну вот.
6: Нет уж, гулять так гулять. Поехали в парк. Вон туда, выезжай до упора. А потом к папе, он там недалеко как раз. Сказал, через час освободиться.
11: Саша знакомит друзей с родителями.
12: Папа.
9: В норме.
10: В норме.
9: Вода из бутылки.
10: Вода из бутылки.
11: Презентация тестеров
8: прошла без особого успеха.
7: После пятой попытки продолжать бессмысленно.
13: Ну окей, подождем, мы всегда открыты для диалога.
14: А других вот предложений Алекса, между прочим, заинтересовало?
13: Других?
14: Ну, с кем, Елена Игоревна?
6: Мама привет передает.
13: Спасибо, как она?
6: Хорошо. Пап, а вы совсем, что ли, не...
13: Вот и хорошо. Не здесь и не сейчас.
6: Угу, и нигде, и никогда.
7: О, нам тоже пора. Ключи уже привезли.
13: Ключи? Вы где ночуете-то?
15: Знакомые знакомых квартиру сдают на Лесной. Видимо, в новых домах все удобства.
13: Понятно. Могли бы и у нас. У меня, в смысле, на бывшей Ленина. Или могу деньгами помочь.
15: Ну что вы. Вы уже вон как помогли. Ну и в будущем. Кто знает?
13: Никто не знает. Жизнь полна сюрпризов и странностей. Поаккуратнее там. Много не пейте.
8: Да мы вообще не пьем.
13: Вот и хорошо. Саш, звони, если что. Так, дождь уже кончился. Угроза миновала. Пошли, молодежь.
16: Ты со страною вместе всегда.
17: Более года идут протесты против строительства свалки, отключили электричество и интернет. По словам экологов, при транспортировке горючего были допущены нарушения. У водителей не было сопроводительных документов, а проезд грузовых машин на лесных дорогах вообще запрещен.
16: Мой город, ты мне нравишься, и краше с каждым днем.
17: Более года идут протесты против строительства свалки, отключили электричество и интернет. Строится самая большая свалка в Европе, предназначенная для захоронения мусора из Москвы. Местные жители выступают резко против этого проекта. По их мнению, возведение полигона на заболоченной местности может привести к экологической катастрофе.

0: авиакатастрофе.
1: Новый штаб альтернативного кандидата в мэры города Чупов.
2: Новый штаб альтернативного кандидата в мэры города Чупов.
3: Посчитала. Надо 3 ляма минимум. Это прямые затраты на необходимые нужды. Открытие счета, офис, печать, сборщиков подписи и так далее. Даже если больше с типографией не связываемся. А если связываемся, то, соответственно... И это не считая реальных вещей типа продвижения.
4: Но они же бесплатными будут. Значит, до последнего тянем с официальным объявлением.
5: Все равно, деньги нужны. 50 прямо сейчас.
4: Мы же скидывались.
5: Офис поменяли. Здесь сразу расчет. И мы залог, считай, потеряли.
6: Я компенсирую, сказала же.
4: Никто никому ничего не компенсирует. У нас тут не ООО и не взаимная касса. Делимся, чем можем, и все.
5: Все, все ухнуло на печать. На связь Артему вон для дронов пришлось подкупить всякого.
7: Все равно не хватило.
6: Я на свои заправляюсь.
4: Ну чего, по десятке, что ли, тогда?
6: Ух.
7: Да дома или здесь проветрить бы хоть раз. Уже привыкли спертым воздухом дышать.
4: У нас родину сперли. Чего про воздух говорить?
8: Кто у тебя опять родину спер? А, в смысле малую?
4: Родина малой не бывает. Ты же патриот, должен знать.
7: Как свои 5 пальцев и 4 коня апокалипсиса.
9: Армия, флот, дураки и дороги.
8: Еще аванс и получка. Я к банкомату. Бабос выдерну и вернусь.
4: По главной теме. Требовалось поскорее определиться с тем, как большинство горожан представляет себе решение проблемы. Ну, вернее, какой из вариантов оно считает минимально неприемлемым. Против мусоросжигающего завода в прошлом году выступали практически все. Даже на самый дешевый доступный выход закапывания свалки не было ни денег, ни политической воли. Долбанные 15 лет. Зачем вы прошли? Куда? Ну, это просто зашквар.
10: Митрофанов — это который Даниил, вы от него, что ли?
4: Ну, скорее наоборот.
10: Он за свалку взялся, что ли? Зря вы против тогда. У него и получиться может. Способный парень. А жена так вообще...
11: А жена как раз за нас.
10: Привет ей передавайте от Степана Кареновича.
4: Лен, а ты такого Степана Кареновича знаешь? Привет просил передать.
12: Он тебе звонил? Или в сети пересекались?
4: Ну как в сети? Лично передал, на свалке.
12: В смысле на свалке?
4: В прямом.
12: Может, прогуляемся?
4: Может, поужинаем?
12: Так, ну вот сейчас, может, и скажу. Ну или просто намекну. Квартира на бывшей Ленина, в конце концов, совершенно свободная. И явно не до пятницы, а подольше. А разница между сорокетом и тридцатником совсем не то, что разница между скоро 15 и почти 30. Нет, можно считать никакой разницы.
4: Давний знакомый твой этот Степан Каренович, да?
12: Да он всех давний знакомый. Помнишь такой Чуповстрой? Саакянс там главный был. И все новостройки его, половина кабаков, завод забрал.
4: Ну да, помню, конечно. Хозяин города. Потом уехал вроде.
12: Ну не уехал, значит. Саакянс Степан Каренович. Это он и есть, Вань. Хозяин города на свалке живет.
4: Да не может...
2: Неожиданная встреча с политтехнологом областной администрации.
12: Ой, нашествие прошлых жизней. Ты-то чего здесь?
13: Здравствуй, Лена. Ты нас представишь?
12: А смысл?
13: Ха, ну, как без этого?
12: Иван, знакомься. Салтыков Георгий Никитич. Политтехнолог с особыми полномочиями. Приехал из Сарасовска ставить Митрофанова главой. Матвеичев Иван Сергеевич, мой давний друг.
13: Лена, Лена, вечно ты меня перехваливаешь. С особыми. Спасибо, конечно, я рад, но...
12: Ты как меня нашел?
13: Соскучился.
12: За Сашей решили проследить, да? Она к отцу, а он хвоста за ней?
13: Лена, Лена, Лен, не заводись. Даниил Юрьевич ни при чем. Если кого-то хочешь обвинить, меня давай. Можешь наказать даже. Поговорить хочу. А тебя ни по одному телефону нет, ни в офисе. Никто не знает.
12: Я в отпуске. Все, Гер, нашел галочку, ставь и иди, пожалуйста. У нас с Иваном Сергеевичем дела еще.
13: Компания, дело не шуточно. Иван Сергеевич, вы тоже в отпуске пока или в главы с абсолютно вольных хлебов собираетесь?
12: Гер, ты со мной поссориться хочешь?
13: Упаси бог. Наоборот, у меня специальное предложение.
12: Гера, я же тебе ясно сказала, что мне ваши предложения неинтересны.
13: Лен, прости, но это не тебе предложение, а Ивану Сергеевичу. Вполне официальный и хороший, вы уж поверьте. Может, за ужином обсудим, а? А то это ваша обстановка, простите, ну, совсем не располагает.
0: А документы где?
14: Зараза!
0: Оставил где-то? В кафе?
14: Бывшая Ленина, в смысле, в квартире на Ленина, на бывшей. Взял на ночь последний раз проверить и...
0: И проверил.
14: Сейчас заеду, заберу.
0: Да сама заеду.
15: Последние недели Оксана бывала в квартире, которую Даниил несклоняемо называл «бывшая Ленина» постоянно. И вообще... Несколько ночевок, десяток оргазмов и уикенд нагишом под кофе с коньяком превращают любую жилплощадь, если не в любимую, то хотя бы в родную. Бывшая Ленина осталась чужой и чуждой.
12: А тут паркет вообще-то. Могла бы и разуться. Как хорошая гостья. Тем более, как хорошая хозяйка.
15: А я думала, вы съехали.
12: А я думала, у меня муж до самой смерти будет.
15: Сейчас будем отношения выяснять.
12: Не терпится все-таки, да? Значит, совесть есть. Ну, это хорошо.
15: Простите, я предпочту удалиться. Может, в следующий раз.
12: Следующий точно не будет, не мечтай. Лови последний шанс. Спрашивай, отвечу честно.
15: Да на что ты ответишь? Мы уж как-нибудь сами справимся.
12: А с чем именно вы справитесь? С тем, что у Митрофанова язва желудка и 12-перстный только-только залечили. Но если с диеты уйдет, сразу 3 дырки. Вот тут, вот тут и вот тут. С твоей ипохондрией справитесь? Или что-то такая бледная, додерганная?
15: Интересно.
12: Или вы со свалкой справитесь? Придумали, что с ней делать? Может, хоть вы придумали? Думаешь, кого стрелочником назначат, когда опять народ на улице выйдет? А он выйдет, потому что никто ничего не придумал. Свалка гниет, а мусор все равно везти будут. Со всего Чупова, а потом малость нажмут, из Сарасовска снова начнут. А потом со всего округа, а потом еще откуда, из Европы, из Китая. Какая разница, свалка же есть. Тонны больше, тонны меньше. Еще одного главу посадят, и все на него спишут. И можно дальше везти.
15: Я, пожалуй, пойду.
12: Или вы справитесь с аппаратом Губера, договоритесь, чтобы выборы отменить, а главу по конкурсу назначить. И губеровские не против. Тем более им Салтыков то же самое шепчет.
15: Откуда вы про Салтыкова?
12: Ну, можно и дальше на «ты». Мы же почти родственницы теперь по линии мужа. Если он, конечно, тебя в жены возьмет. Пока грудь не обвиснет, или пока вот новая красотка с губами не появится.
15: Вы что, ты что творишь?
12: Прости, прости, я не утерпела. И впрямь, губы-то натуральные. А я понять не могла, силикон или нет. Красивая ты. А, нежная какая. Не просто тебе будет. Ну, прости, прости, я не хотела.
15: Ты скоро вообще ничего не...
16: Ку-ку, мам. Ты здесь?
12: О, Саша, ну, заходи. Ну, все, заходите, раздевайтесь. Как, переночевали?
17: Да, здрасте.
12: Вот, здрасте, отлично. У нас, конечно, сейчас не Сочи, прямо скажем, но если хорошенько накрыться фольгой, то жить можно.
17: Здравствуйте.
12: Саш, с Оксаной Викторовной знакомы уже? Ну, познакомитесь, я думаю. Оксана Викторовна, а что вы, побежали уже?
18: Простите, я пойду. Позвольте пройти.
12: Осмотри, Саш, владение. Прикинь, что здесь надо будет сделать. Поможем. Окна первым делом заменить надо. У меня мастер хороший. Поставит без щелочек и недорого. Извините. Оксана Викторовна, вот там папочка Не ваша?
18: О, спасибо.
12: Вы не забудьте.
18: Да, забыла, зачем пришла.
12: Фу, и мне тоже пора бежать. А вы осматривайтесь не спеша. Саш, ключи вот сюда кладу. Себе оставь, расхозяйка. Замки тут не меняли.
16: Мам, да мы сейчас тоже рванем. Мы же на минутку.
12: Ну, смотрите, чай, если захотите, вот тут бутыль. Ой, пустые. Вот папа молодец, конечно. Ну, магазин вон в окошко виден. Там лучше воды купить. Из крана не пейте.
16: Угу.

Оксана выскочила на площадку и дробно застучала вниз по лестнице, ужасаясь мысли, что эта женщина может настичь ее и сказать что-нибудь еще, что заставит Оксану умереть или убить.

0: Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты: Мария Шашлова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берилет, Алексей Вертков, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте, у микрофона Лариса Катышева, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Эта программа не о том, что было, а о том, что будет. Мы пытаемся понять, как может выглядеть наш завтрашний день. И с нами на связи эксперты, которые очень просто говорят даже о самых сложных вещах. Сегодня мы побеседуем о том, как меняется корпоративное обучение и каким оно должно быть, чтобы действительно помогать сотрудникам, а не превращаться в формальность. Компании активно переводят обучение в онлайн, но вместе с этим возникает все больше вопросов. Чему на практике учат сотрудников, какие форматы действительно работают для взрослой аудитории и как понять, что обучение дало результат? Конечно, обсудим роль искусственного интеллекта. Может ли он стать персональным помощником в обучении, в каких задачах нейросети уже полезны, а где их возможности пока ограничены? На эти и другие вопросы мои коллеги Софья Иркушова ответят Виталий Пенигин, сооснователь компании Scroll Tool, методист и разработчик онлайн-курсов. Ну, а перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Российские ученые разработали биосенсор, который может выявлять в слюне сверхнизкие концентрации белка онкомаркера и показывать результаты за 2 минуты. Изобретение нацелено на раковоэмбриональный антиген. Этот маркер используют для диагностики и контроля лечения рака кишечника, поджелудочной железы, легких и других органов. Устройство через ДНК-аптомер на графеновой подложке связывается с нужным белком и определяет его количество. Сенсор работает в двух режимах измерения, что снижает вероятность ошибки и расширяет диапазон использования. Потенциально такая технология может стать основой для недорогих и простых экспресс-тестов в кабинете врача и даже для домашнего мониторинга. Международная группа ученых пришла к выводу, что распространенный препарат для лечения подагры может приносить дополнительную пользу сердцу и сосудам. В новой работе ученые показали, что у пациентов, которые получают терапию от этой формы артрита, риск инфаркта и инсульта может быть ниже, чем предполагалось ранее. Подагра часто сочетается с воспалением и проблемами обмена веществ, которые сами по себе повышают сердечно-сосудистые риски. Авторы подчеркивают, что пока речь идет не о новом универсальном средстве для профилактики, а о дополнительном аргументе в пользу более внимательного изучения уже известных лекарств. Это программа «Завтра в мире». Мы продолжаем, и я передаю слово своей коллеге Софье Иркушовой.
4: Лариса, спасибо. Итак, с нами на связи Виталий Пенигин, сооснователь компании Scroll Tool, методист и разработчик онлайн-курсов. Виталий, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Виталий, сегодня мы поговорим об обучении в онлайне и, в частности, о корпоративном обучении. Мы знаем, что сегодня множество компаний делают свои курсы для сотрудников, как новых, так и старых, с какими-то инновациями, которые вводят бизнес в дело. И первый вопрос, который хочу вам задать, это вообще, что такое корпоративное обучение, чему сегодня и кого учат в компаниях?
5: В реальности чаще всего, конечно, учат новичков или линейных сотрудников, которые работают, ну, условно, так назовем, на фронт-подразделениях. потому что это бюджетонаполняющие какие-то роли, то есть это деятельность, которая приносит основную там выручку компании. И есть вот этот вот перекос, да, в том, что фронт подразделения, они обучаются, а бэк-офис, он зачастую остается там по остаточному принципу. Поэтому, да, то есть вот корпоративное обучение, в целом это про обучение сотрудников. Ну вот если там раскладывать это на такие две категории людей, да, то вот большая часть обучения, конечно, делается под фронт-офис и по остаточному принципу бэк-офис.
4: А почему сегодня большая часть обучения проходит в онлайне? Это про удобство или про экономию? Раньше, наверное, все-таки больше было офлайна. После коронавируса, как мы подсели на онлайн, так на нем и остались.
5: Да, если честно, на первом месте почти всегда это экономия. И даже когда там, компании, которые занимаются да, там, корпоративным обучением у себя внутри, они могут говорить там, про удобство, про то, что это там, контроль да, удаленных команд и так далее, но эти мотивы, они вторичны. То есть в основном как бы, эта история всегда про то, что мы хотим тратить меньше, а при этом как бы, по эффективности да, оставаться на уровне таком же, какой был там, при очном обучении, а может быть даже и где-то усиливаться.
4: А что лучше всего работает со взрослыми? Мы периодически говорим об онлайн-обучении, о современном обучении для детей, и многие эксперты отмечают, что важна геймификация. Вот детям без игр никуда. А что со взрослыми?
5: Да, по поводу детей это правда. А что касается там, взрослого человека, то, наверное, ему ключевое, да, это понять, зачем ему это проходить здесь и сейчас. То есть зачем ему тратить время на там, просмотр видео, на чтение текста. Вот как это вообще все связано с его непосредственной работой и ежедневными задачами, которые от него, собственно, требуются. Вот, поэтому, наверное, кратко, если говорить, то это вот понимание того, зачем. Зачем это обучение лично мне.
4: Неужели формат совершенно не имеет значения? И человек с одинаковым интересом будет смотреть длинные ролики и короткие какие-то видео?
5: Тут вопрос, ну, как бы в том, а действительно ответили ли мы на вопрос, что в этом ролике разбирается и зачем это мне, ну, вот как сотруднику. Поэтому нету прямой какой-то корреляции между эффективностью просмотра видео там, разными сотрудниками. Всегда это цифры, которые от компании, от одной компании к другой компании меняются, и где-то этот формат заходит, где-то не заходит, но это разные целевые аудитории. И если мы изначально неправильно как бы, под целевую аудиторию подобрали формат нашего обучения, то как бы, ну, будем принимать последствия да, того, что обучение либо там, сработает и будет эффективным, либо не сработает. И, в общем-то, сотрудники с радостью дадут обратную связь о том, почему не сработало и как надо было делать по-другому.
4: Виталий, вы заговорили об эффективности, и действительно, как ее измерить? Наверное, компаниям все-таки хочется понимать, что люди поняли материал, который им давали, они просто посмотрели, закрыли и забыли.
5: Ну, нет, безусловно, как бы понимать, там, что обучение реально помогло, это важно. И в первую очередь, конечно же, мы должны смотреть на изменения поведения в работе, потому что ради этого это все и затевается. Ну, то есть, если мы реально, говоря про обучение, ставим себе задачу изменения поведения, то и измерять мы должны, а изменилось ли это поведение. И это не какой-то краткий процесс, типа провели курс, да, прошли курс, и тут же через 5 минут что-то случилось и поменялось. Ну, то есть, это более длинная дистанция. Но оценивать это нужно. Многие ли это делают? Нет. Но это, наверное, единственный путь к тому, чтобы оценить эффективность обучения, да, учебных программ, которые компания создает.
4: Получается, чтобы оценить эффективность, нужно создать еще один курс?
5: Ну, тут надо поделить на учебные мероприятия и оценочные мероприятия. Да. Если учебные мероприятия у нас дают понимание здесь и сейчас, что я усвоил, как я усвоил, да, и потренировался там, в решении каких-то кейсов и задач, которые, безусловно, там, связаны с моей работой, то дальше в игру вступают какие-то оценочные мероприятия. И они не про то, чтобы подловить нашего сотрудника на то, что он чего-то не знает, а они для того, чтобы проверить, а что осталось-то после проведенного обучения. Да? То есть это оценка остаточных знаний. И здесь эти мероприятия могут проводиться, ну, тоже в зависимости, опять-таки, от условий, да, работы, от целевой аудитории, от бизнес-процессов компании, там, через 2 недели, например, после обучения, через месяц, через полгода. Да, то есть это какой-то срез на определенную тему для того, чтобы понять, ключевые вещи, которые мы тогда давали в обучении, они прижились у наших сотрудников или нет. И от этого мы делаем вывод об эффективности того обучения, которое, возможно, запустили полгода назад.
4: Виталий, я знаю, что многие работники предпочли бы офлайн-курсы, потому что можно отойти от работы, отвлечься и полностью погрузиться в процесс обучения. При этом для работодателя, безусловно, онлайн гораздо более выгоден со всех точек зрения, с экономической и с той точки зрения, что человек тоже остается на рабочем месте. Не превращается ли вот это вот цифровое обучение в дополнительную нагрузку? И как сохранить баланс и уважение ко времени сотрудника?
5: Есть, ну, действительно разные мотивы у там, работодателей, да, я это слово применю, в том, почему они там, запускают обучение. Как мы изначально сказали, там, да, есть очень понятная потребность в экономии, и за ней, ну, как бы, может прятаться очень много всего. Вплоть до, ну, как бы, закрываем глаза на то, что мы даем нашим сотрудникам. И, наверное, ответственность за качественное обучение, в котором есть один ключевой показатель, о котором тоже уже говорил, да, это понятно, зачем это нужно здесь и сейчас конкретному человеку, да, на конкретном месте работы. Вот это, наверное, важная составляющая для того, чтобы не тратить время сотрудника впустую. Второй момент, он связан с тем, а обучение мы даем для того, чтобы просто было, или для того, чтобы реально повлиять на какие-то конкретные ошибки в работе, на какие-то зоны, да, которые реально тормозят развитие бизнеса. И частая история, когда мы делаем обучение, потому что есть у конкурента, потому что сейчас так делают все, потому что просто у нас должно быть, да, и мы должны показывать и брать объемом о том, что посмотрите, какой у нас корпоративный университет, мы обучаем и тому, вот здесь полный цикл там какой-то закрываем. Но реальность такова, что современное обучение и будущее этого обучения, да, они связаны с четкой связкой рабочие процессы, которые я выполняю, и обучение, которое связано конкретно с этими процессами. И все. Если я понимаю эту связку и понимаю, что это мне может помочь делать свою работу лучше, быстрее, эффективнее, я это буду проходить. И мне это важно. Если я этого не чувствую, ну, это будет мной восприниматься как потеря времени.
4: Виталий, вы непосредственно разрабатываете онлайн-курсы, и поэтому вопрос, на мой взгляд, закономерный. Из чего сегодня состоят онлайн-курсы, когда уже вот несколько лет они постоянно используются? Наверное, модификации какие-то уже происходили.
5: Да, все верно. И на самом деле есть незыблемые какие-то вещи, которые обязаны быть, да, в этапах разработки любого образовательного продукта. И это даже не то, что там, пришло к нам, да, только лишь из создания каких-то учебных программ. Это, в принципе, такой этап, который есть при построении любого нового. Я говорю про, ну, вот исследование, да, и аудит текущих процессов и целевой аудитории. То есть вот это обязательная часть, в которой у нас есть понимание, для кого мы делаем это обучение, у нас есть четкое понимание образа результата, того, что у нас должно измениться в работе конкретных людей, для которых мы делаем обучение. Должна быть непосредственно связь с рабочей задачей, для того, чтобы как раз-таки люди понимали, почему им важно потратить на это время. И обязательно практика. Наверное, практика – это то, что наиболее спорно всегда в онлайн-обучении. И здесь, наверное, надо открыто сказать, что, конечно же, практика в онлайн, она, ну, не идет ни в какое сравнение, да, с реальными рабочими ситуациями, когда ты в них оказываешься и как ты их решаешь. Но онлайн позволяет сделать вот этот первый шаг в безопасной среде, да, когда ты можешь там, проанализировать какие-то ситуации, с которыми ты еще сам не сталкивался, но, там, условно говоря, у компании, у твоих коллег в этом смысле был опыт, да, и ты вот имеешь возможность прикоснуться к этому и попробовать себя в роли уже такого опытного, да, матерого сотрудника. Вот, поэтому, наверное, вот такие составляющие, они будут обязательными. С точки зрения там, форматов, интерактивов, красивых видео, корпоративных цветов и всего остального, это, наверное, вторично. И я здесь как бы беру ответственность за эти слова, да, потому что многие могут со мной не согласиться. Тем не менее, вот эта невидимая часть, да, которая скрывается за хорошим онлайн-курсом, она и является, наверное, основой для качественного, эффективного, современного онлайн-курса.
4: А что насчет искусственного интеллекта? Где реально помогает, где может навредить? И в каких задачах вы, как разработчики, используете искусственный интеллект? И, может быть, слушателям тоже об этом рассказываете? Слушателям, в смысле, участникам курсов?
5: Да, у нас на самом деле вот в компании есть очень четкое понимание и собственное, да, такое понимание, там, свой принцип, да, по которому мы и внедряем искусственный интеллект в наши конструкторы, да, в рамках нашего функционала, и то, как мы его применяем в оказании консалтинговых услуг, да, при разработке онлайн-курса. И его самое эффективное там, применение на старте работы, когда тебе необходимо сделать аудит готовых материалов от заказчика. Например, тебе нужно сделать аудит 40 презентаций или 25 регламентов по 100 страниц, да, из которых надо вычленить какие-то вещи, которые помогут в разработке. То есть вот эта вот интеллектуальная, казалось бы, да, работа по анализу текущих материалов, вот искусственный интеллект с ней справляется довольно неплохо. Что касается там, процесса разработки дальше, то создание черновика, создание какой-то структуры, проверка, как у нас там, тема, которую мы берем в качестве, там, например, первого модуля, да, и практика, которую мы даем людям по итогам прохождения первого модуля, они соотносятся с образом результата, который мы хотим получить от, ну, как эффект, да, от прохождения этого модуля и связка с общим образом результатом по всему курсу. Вот оно все вяжется, оно все вот как бы идет последовательно, нет в этом каких-то перекосов. Вот искусственный интеллект в этом смысле помогает сокращать время на анализ, да, но где он точно как бы не поможет и сделает плохо, это когда у нас есть волшебная кнопка, и мы ее все, конечно же, ждем, да, «Сделай курс красиво». И эффективно. Вот когда мы с таким подходом как бы, работаем с искусственным интеллектом, ничего хорошего не происходит. Да? Это все приходится переделывать. Искусственный интеллект хорош в том, чтобы помогать эксперту в области построения учебных программ, но решение и финальный там, какой-то печать качества, да, ставит все-таки эксперт, понимая, что он делает и зачем он делает.
4: А что насчет того, чтобы использовать искусственный интеллект в качестве наставника, репетитора? Можно ли доверить ему проверку знаний уже вот этот этап?
5: Да, это хороший вопрос. И в некоторых случаях это действительно может помочь и ускорить, да, и даже принести там, значительную пользу в, ну, бизнесу, компании. Но я бы, наверное, говорил не про то, что искусственный интеллект, работая наставником, опирается на какие-то общие принципы там, в управлении, да, в том же самом, при обучении продаж, да, для того, чтобы там, тренировать навыки продаж у менеджеров. Я бы все-таки говорил о том, что искусственный интеллект хорош в том, чтобы помогать найти информацию и решения согласно

0: какого-то промышленного использования.
1: А как думаете, через 2-3 года возможно, что уже вот настолько разовьют эту технологию? И вообще, какими вы видите онлайн-курсы в будущем?
0: По поводу 2-3 лет. Я думаю, что точно как бы стремления в эту сторону, они не прекратятся, потому что количество там, инвестиций в сервисы, в технологии, да, которые обеспечивают, собственно, там, рост качества подобных услуг, они большие и не прекратятся. И пока на это будет фокус с точки зрения там, инвестиций, у этого точно есть будущее. Хорошее обучение через 2-3 года – это точно уход от каких-то больших и монолитных курсов, рассчитанных на даже несколько часов непрерывного чтения, да, или просмотра каких-то видео. Это больше встройка каких-то более мелких частей, да, в реальный процесс работы сотрудника. То есть здесь даже больше, наверное, не то, чтобы мне нужно было пройти какую-то обязательную программу, да, в рамках моей адаптации, а то, что у меня есть задача в реальной работе, и у меня есть инструменты для поиска информации и возможность анализировать, как я сделал, правильно или неправильно. Да, то есть какое-то сравнение с золотым сечением. Я думаю, что трансформация обучения должна произойти именно вот в эту сторону, да, когда мы уйдем от обязательных там, программ обучения в рамках адаптационного периода, да, или когда мы там, меняем должность, до истории с тем, что у нас есть большая база данных, которую каждый сотрудник при переходе на должность или при входе в должность может использовать для того, чтобы наиболее быстрее, да, и эффективнее, качественнее освоить эти навыки, применяя их здесь и сейчас вот в реальной своей работе.
1: Что ж, надеюсь, что онлайн-обучение, корпоративное обучение будет помогать компаниям и сотрудникам работать все эффективнее, а нам, как клиентам, гражданам, будет помогать получать более качественные услуги. У нас в гостях был Виталий Пенигин, сооснователь компании Scroll Tool, методист и разработчик онлайн-курсов. Виталий, большое спасибо за разговор.
0: Большое спасибо, София.
2: Ну что ж, на этом пока все. Вы слушали программу «Завтра в мире». Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго. До встречи.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни?

0: Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
1: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
0: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Россия и Китай ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. С 26 по 28 мая в Таджикистане пройдут Дни культуры России. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Президент перед вылетом из Китая поговорил с вице-премьером Госсовета КНР, передает наш корреспондент в Пекине. Короткая беседа состоялась у трапа самолета президента. Путин и Чжан Гацин немного пообщались и пожали руки на прощание. Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке за чаем. Это была успешная, плодотворная и очень насыщенная работа, оценил переговоры российский лидер.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Также Владимир Путин в рамках визита в Китай провел отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Президент России сообщил, что лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран. Как отметил президент, и он сам, и его коллеги всегда с удовольствием посещают гостеприимный Китай.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Ранее Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. В составах по их итогам Москва и Пекин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Россия и Китай ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США, заявил Владимир Путин в ходе встречи с китайским инженером Пен Паем, который, будучи ребенком, встречал российского лидера во время его первого визита в КНР в 2000 году.
2: Вы родом как раз из провинции, где и работаете сейчас?
3: Да, я родился в Хунане
4: и вернулся туда после Москвы.
2: Да, у нас говорят, где родился, там и пригодился. Это очень показательно. Но, насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.
3: Да.
2: И помнится, в 1972 году, именно 20-го, мая он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем.
1: Также Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили подготовленную информагентствами ТАСС и Синьхуа экспозицию о развитии российско-китайских отношений. Она получила название «Нерушимая дружба великих народов. Стратегическое партнерство великих держав». Фотовыставка развернута в зале «Времена года» Дома народных собраний. Энергетика лежит в основе экономического взаимодействия России и Китая. А солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе.
3: Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
1: С 26 по 28 мая в Таджикистане пройдут Дни культуры России. Откроется программа в Душанбе большим концертом с участием солистки Большого театра Венеры Гамадиевой, победительницы шоу «Голос» Александры Воробьевой и балета «Тодос» Аллы Духовой. В исполнении оркестра «Фонограф Симфо-джаз» под управлением Сергея Жилина жители и гости страны услышат арию из оперы Римского-Корсакова и «Подснежник» Чайковского. Артисты также выступят в Худжанском театре мускомедии. Кроме того, Татарстан, чья столица Казань в этом году носит звание культурной столицы исламского мира, привезет фотовыставку Национального музея. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что в этом сезоне был побит рекорд по посещаемости матчей с учетом плей-офф. Все игры регулярного чемпионата и плей-офф суммарно посетили 6 560 375 зрителей. Отмечается, что средняя посещаемость матчей также будет рекордной. Напомню, Кубок Гагарина еще продолжается. Шестой матч финала пройдет 21 мая в Казани. На данный момент «Локомотив» в серии до 4 побед ведет у «Акбарса» 3-2. Инал Танашев назначен главным судьей матча суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Решающий матч Кубка страны пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Молдавский защитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после окончания этого сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Напомню, Рябчук перешел в «Спартак» в 23-м году из греческого «Олимпиакоса». Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона. Кокорин уйдет из клуба на правах свободного агента. Последним матчем за «Арис» для нападающего станет игра против клуба «АЭК». 35-летний Кокорин выступал за «Арис» с 22 года. В составе команды в сезоне 22-23 он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Российский велогонщик команды Бора Хансгрой Александр Власов занял 5-е место на 11-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. В генеральной классификации Власов идет 24-м, уступая лидеру Афонсо Эулалию 10 минут 44 секунды. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра, в четверг, 21 мая, в Магадане плюс 5, плюс 7, малооблачно, без осадков. В Новосибирске плюс 8, плюс 10, облачно, кратковременный дождь. В Архангельске плюс 24, плюс 26, облачно, с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Воронеже плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 9, плюс 11, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.
0: Радио России. Культура.
6: Культбригада. Слово, смысл, литература.
7: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья. И я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. Вот очень радостно, когда прощаешься с человеком в студии и говоришь: «До следующей книги». Так мы прощаемся с авторами здесь, в Культбригаде. И проходит какое-то время, и человек действительно с новой книгой возвращается. И потом возвращается опять, и возвращается опять. И значит, что литературная жизнь, литературный пульс в стране бьется. И бьется он здесь, в программе «Культбригада». И почему я об этом говорю? Потому что Григорий Кубатян здесь, в студии, сегодня уже третий раз со своей очередной книгой, чему я бесконечно рад. Гриша, здравствуй.
8: Здравствуйте все.
7: Ну, о чем мы будем говорить сегодня, наверное, достаточно понятно. Книга называется «Русское безграничье. Репортажи из зоны СВО». Но, еще раз, у Григория Кубатяна есть своя собственная оптика, своя собственная точка зрения. Точка зрения в буквальном смысле слова. Он стоит и видит так ситуацию и события, которые наблюдает, как никто вокруг него. И это дорогого стоит. Именно поэтому каждая книга Григория Кубатяна – это для меня лично радость, для меня лично находка, для меня лично еще одно литературное и, в общем-то, даже шире историческое, событийное, публицистическое, как угодно назовите, удовольствие. Григорий, расскажи, пожалуйста, что это за книга «Русское безграничье»?
8: Это сборник, большей частью, моих репортажей, которые я написал в качестве военного корреспондента «Комсомольской правды». С 22 года я начал ездить на Донбасс и новые территории. Ну, в 22 году я еще не работал на «Комсомольскую правду», в книгу вошел и этот период. Потом, когда я пошел служить добровольцем в новую книгу, этот часть не вошла, она была в предыдущей книге «Осень добровольца». Там я все изложил про свой военный опыт. Ну, а уже после госпиталя, когда я вернулся к журналистике, меня пригласили работать в «Комсомольскую правду». И с весны 23-го года я уже работаю военным корреспондентом и регулярно возвращаюсь на Донбасс, на новые территории. Ну и на наши территории, которые находятся под обстрелами, в Курскую область, Белгородскую. И вот вплоть до лето, начало осени прошлого года, 25-го года, я собрал, ну, не все, разумеется, тексты, которые были написаны, но какие-то из репортажей, чтобы дать, как мне кажется, максимально объемную картину того, что происходит, ну, с моей точки зрения, да, то, чему я сам лично был свидетелем, видел. И в основном это, конечно, истории людей, истории наших бойцов, истории гражданского населения, которое тоже находится на войне, хотя не выбирали этот путь, но война сама к ним пришла. И вплоть до даже историй домашних животных, которые тоже, в общем-то...
7: Ну, об этом мы будем отдельно говорить, кстати говоря, да, эту тему тоже меня заинтересовала, когда читал эту книгу. Я для тех, кто буквально два слова скажу, такими широкими мазками обозначу. Те, кто слушает программу «Культбригада», уже годами, конечно, знаком с творчеством Григория Кубатяна. Те, кто не знаком с творчеством, я обозначу его как бы путь, литературный в том числе, но и географический. Начинал Григорий как путешественник, он прошел практически все континенты, и большинство стран мира, причем пошел пешком или проехал на велосипеде, то есть это не было какое-то путешествие на самолете в люксовых условиях, то есть действительно ножками-ножками вплоть до Антарктиды. Как путешественник он был очень известен своими трилогами, такие толстые книги выходили о его путешествиях, очень интересных, так что если вы любитель вот таких вот экстремальных путешествий, то, конечно, знаете имя Григория Кубатяна. Затем начинается специальная военная операция, Григорий уходит на войну добровольцем, ранение получает в бою и, собственно, возвращается уже к нам сюда, как военкор. И каждый раз, когда он меняет свою ипостась, он нам дарит какой-то внутренний взгляд на эти свои трансформации. Выходит книга была, которая «Осень добровольца», Григорий только что упомянул, и сейчас, как военкор, «Русское безграничье». Те, кто знает, как строятся наши разговоры на «Культбригаде», знают, что я традиционно зачитываю небольшой отрывок из этой книги, и мы, отталкиваясь от этого текста, прямо или косвенно следуем тексту книги и говорим об этом событии. Поэтому первый отрывок у меня уже приготовлен. На тротуаре разбитый ларек с надписью «Пресса». Пострадавших увезли. Говорят, их трое, в том числе беременная женщина. Военные специалисты собирают осколки, чтобы определить тип снаряда. Представители Следственного комитета в касках и бронежилетах ползают с рулеткой. Дорожное движение никто не перекрывает, поэтому машины едут в обе стороны, объезжая еще одну появившуюся яму. Журналисты снимают самих себя, на все лады делятся подробностями. Для меня это вот как-то непривычно. Я еще новичок в военной журналистике. Ну и первый вопрос тебе. Что такое быть военным журналистом? Что такое военная журналистика?
8: Ну, я не претендую на такое вот философское подробное раскрытие этого образа. Я не знаю, что такое для меня же военная журналистика. Я еду туда, где идет война, и пишу про это. Так же, как раньше, я ездил туда, где не было войны, и писал про это. Ничего не изменилось, просто появилась война еще в кадре и вокруг. Поэтому, если говорить про то, что это страшно, или про то, что это тяжело физически, или про то, что это больно эмоционально слушать эти истории, ну, разумеется, от этого никуда не уйдешь. Это достаточно драматический вид журналистики, сложный, тяжелый.
7: И травматический, наверное, в том числе.
8: И бывает, что и травматический, да. Но, с другой стороны, это тоже часть нашей жизни, война. Вот теперь мы так живем, что война — часть нашей жизни. Без этого не уйти, и об этом важно говорить, писать. Ну, и я еще так думаю, что люди на войне имеют возможность раскрыть свои лучшие качества. Самопожертвование, храбрость, доблесть. Иногда такие качества, о которых они даже не знали в мирной жизни, что они у них есть. Ну, приехали обычные люди защищать интересы России, которые жили обычной жизнью. Да, у них были, там, разумеется, какие-то успехи и что-то, но здесь настолько все обострено, настолько сложные, экстремальные условия, что в людях раскрывается потенциал невиданный, угу, о котором они, возможно, не подозревали, и уж о котором точно не подозревал я. И я часто говорю на встречах, что на войне я увидел русский народ. Я влюбился в него. Я в целом всегда хорошо к нашей стране относился и к нашим людям, но здесь просто это какие-то невиданные чудеса не открылись. И вернулась вера в людей. Там иногда бывает, она может пошатнуться у кого-то, в том числе у меня, но тут и дети, местные дети, очень быстро взрослеют, они помогают взрослым, они часто бывает, что на них только и остается маме рассчитывать, потому что отец воюет или его уже нет. И вот эти маленькие дети, они ходят за водой, они решают бытовые проблемы, они помогают, спасают друг друга и маму. Это старики, которые также вот уже вроде бы и сил нет, а они приехали и тоже помогают, и или волонтерством каким-то занимаются, или даже пошли воевать. Это наши мужчины доблестные, которые совершают невероятные подвиги. Это женщины, которые тоже едут вслед за ними, и иногда даже и немножечко перед ними, да, есть какие-то невероятные истории воюющих женщин, в том числе в моей книге. Там и снайперши есть, и медицинские работники.
7: Вот о медицинских работниках, да, мы тоже поговорим. Извини, что я тебя перебиваю. Вот интересный момент трансформации человека. Казалось бы, вчера рядовой, не знаю, кассир в магазине или уже ставший таким легендарным примером заправщик на станции, становится героем и проявляются его главные черты, которые в нем дремали и могли не проснуться, если бы не война. И, с одной стороны, это звучит страшно, человек проявился на войне, а с другой стороны, мне кажется, это очень важный момент об этом говорить, что действительно война до некоторой степени проявляет внутренность человека.
8: Да, я вот как раз об этом и говорю, это так и есть, и война может в какой-то степени обновить наше общество, повлиять позитивно на характер нашего общества, на характер наших людей, сделать их сильнее, ну, потому что другого выхода нет, кроме как становиться сильнее, серьезнее, взрослее. Сильнее, да.
7: Или погибаешь.
8: Или мы погибнем, да, другого выхода нет.
7: И как народ, и как страна.
8: Совершенно верно.
7: Возвращаемся к книге, дорогие друзья. Машин в центре города почти нет, зато встречаются велосипедисты. Летом их везде много, но в Мариуполе катаются не для удовольствия. Большая часть легкового транспорта повреждена, а общественный транспорт, сбежавший мэр города, пустил на баррикады. Ну, или пешком получается, или на велосипеде. Главное, и в том, и в другом случае, смотреть под ноги. Гришкин, главное – это смотреть под ноги. У тебя эта привычка осталась? И вообще, какие привычки формируют нахождение там, на переднем крае?
8: В зависимости от года. Вот в 22-м году было несколько, я не знаю, как сказать, лайфхаков, что ли, да? Ну, под ноги смотришь, потому что там могут быть мины, не разорвавшиеся снаряды и что-то такое взрывоопасное.
7: Растяжки?
8: Всё, да, особенно в Мариуполе, где только что вот закончился штурм города, и там просто оружие валялось на улицах. Мы его там даже подбирали, чтобы отдать военнослужащим. Еще одна особенность была в Донецке, когда я жил. Надо было идти по улицам таким образом, чтобы смотреть, с какой стороны, ну, идут обстрелы. Со стороны Песок шли обстрелы, со стороны Авдеевки, Маринки. То есть ты примерно прикидываешь, с какой стороны полетит, и выбираешь маршрут так, чтобы стены домов тебя закрывали от этих летящих снарядов. Но при этом надо идти не слишком близко от стены, потому что в случае, если снаряд упадет рядом, стекла вылетят, и тебя посечет стеклами. И вот от вторички тоже очень много было травм и ранений у людей. Ну, вторичка — это осколки не от снаряда, а от щепы, от стекол, от кусков кирпичей, щебенки. Поэтому высчитываешь расстояние от стены и так идешь. И глазами еще присматриваешь какую-нибудь ложбинку, там, газон, яму в случае обстрела, чтобы туда сразу нырнуть, как-то вот прижаться, и чтобы тебя не зацепило. Сейчас другая история. Сейчас вот в тех местах, где идут боевые действия, больше смотришь наверх, прислушиваешься к жужжанию дронов. Надо заметить его, успеть его заметить до того, как он заметит тебя. Ну, или хотя бы успеть заметить вовремя и отойти куда-нибудь в лесопосадку или в укрытие. От дронов очень много вреда. Но мин меньше не стало. Мин тоже очень много, и местами вот на машине какой-нибудь заезжаешь, понимаешь, что одно дальше ехать-то нельзя. Тут уже сплошные мины. И бывает, что уже и запарковать машину некуда.
7: Да, смех, конечно, такой фронтовой получается. Вообще, еще какие привычки ты наблюдал у людей, вот, которые сформировались во время войны?
8: Да сложно сказать. Наверное, у каждого своя история и свои привычки. В целом, мне кажется, что, с одной стороны, люди во время войны становятся тверже и злее, ну, потому что надо бить врага, надо убивать его, и для этого надо собраться, быть сильным и яростным. Но, с другой стороны, у людей часто все равно есть какая-то тяга быть мягким, добрым. И когда появляется какое-то живое существо, что-то такое вот, ну, даже крыса блиндажная, ее там не убивают, не прогоняют, а тоже как-то подкармливают. Часто мне ребята рассказывали, что мы там всех крыс в лицо знаем, там каждую.
7: Да, потрясающая история. Скажи, пожалуйста, становятся люди более суеверными, более такими людьми ритуального поведения, что ли?
8: По-разному бывает, но, конечно, когда твоя жизнь висит на волоске и зависит от каких-то случайных событий, ты не можешь заранее как-то это просчитать, предугадать. Ты либо сегодня умрешь, либо ты выживешь. И нет никаких гарантий, что ты выживешь. Тогда, конечно, человек начинает молиться там, тем богам, которых знает, или какие-то, может быть, амулеты, или что угодно, там, что-то
7: ищет
8: нужно.
7: Помощь потусторонних сил.
8: Какая-то помощь нужна, потому что ты сам не можешь справиться. Тебе нужен какой-то там оберег, там, крест нательный. Что-то, на чем ты мог бы сконцентрироваться и как-то вот попросить высшие силы тебя защитить. А всяких чудес, конечно, огромное количество. Ну, ты там пролетел пуля над головой, вот и чудо, да, выжил сегодня, там, из какой-то передряги выбрался, ну и там, слава богу. И каких-то странных историй, необычных, чудных было много. Мне рассказывали, когда человек выходил с позиции и подобрал брошенный бронежилет раненого товарища. Ну, все-таки чего добру пропадать. Взял этот бронежилет, товарища уже эвакуировали, бронежилет остался. Но чтобы в руках не нести, он его надел на себя, просто сверху. Идет в двух бронежилетах. И упал рядом снаряд, осколок, пробил вот этот верхний бронежилет и воткнулся во второй. То есть если бы не было этих двух бронежилетов, его бы убил, один бронежилет не спас бы. А тут вот он в двух, ни с того ни с сего. Никогда такого не было, ну, просто какое-то странное совпадение. И эти два бронежилета его спасли, он остался жив.
7: Да, действительно, каких только чудес не бывает. Как ты относишься к пословице «в окопе не бывает атеистов»?
8: Ну, сложно объяснить каким-то божественным промыслом то, что происходит, потому что ты не понимаешь, что происходит. Это сложно осознать, кто погибает, почему, ни с того ни с сего. Ну, либо ты просто веришь, отдаешься вере и продолжаешь верить, что все так, как должно идти.
7: В руках Божьих, как говорят.
8: В руках Божьих, да. И, может быть, ты озлобляешься, да, и считаешь, ну нет, ну Бог не мог такого допустить. Как же так? Это несправедливо и неправильно.
7: Кстати, да, как в твоей книге написано, видя мальчика, лежащего с оторванными ногами, очень сложно думать о том, что это было предопределено судьбой. Ну, в любом случае, дорогие друзья, еще раз напоминаю, Григорий Кубатьян с книгой «Русское безграничье» здесь сегодня у нас. Это уже третья книга, с которой Григорий приходит. Он здесь был с книгой о своих путешествиях, когда он был путешественником. Он был с книгой «Осень добровольца», когда он был добровольцем и вернулся с фронта с ранением. Поэтому он вернулся уже в другой ипостаси, на передовую. Григорий Кубатьян, один из, наверное, моих самых любимых военкоров, если можно так сказать, любимый военкор. Я слежу за ним. Почему? Понятное дело, мы сегодня попытаемся эту тайну с вами раскрыть. Так что, дорогие друзья, слушаем дальше. Григорий Кубатьян, «Русское безграничье». Кроме Геннадия и Олега, в бригаде работал фельдшер Татьяна Курчина. Ей 60 лет. Родилась в Донецке, а в Макеевке живет 40 лет и столько же трудится на станции скорой помощи, где мы беседуем с ней в перерыве между выездами. Всего в Макеевке 11 станций, но в Червоногвардейский район самый большой и самый обстреливаемый. Страшно было в 14-15 годах, когда мы понимали, что происходит, говорит Татьяна. Сейчас попривыкли, всякое уже повидали. Вот вообще о медиках говорить – это очень, с одной стороны, ответственное, а с другой стороны, очень благодарное дело, потому что это люди, которые утром идут на работу. Вот каждый конкретный медик, я ему завидую. Он идет утром на работу, а потом вечером возвращается. Что он делал это время? Он спасал людям жизни. И это потрясающе. То есть ты самой своей работой оправдываешь свое существование в этом мире. Ты борешься, находясь, действительно так оно и есть, находясь на переднем крае борьбы со смертью. Люди, которые выходят для того, чтобы бороться со смертью. Потому что такое болезнь? Болезнь – это предвестник смерти. А тут еще и прифронтовые территории. Вот медики на прифронтовых территориях. Кто они, Григорий?
8: Ну, это безусловные герои, и вот этот Червоногвардейский район, он находится рядом с Ясиноватой и Авдеевкой, и им часто приходилось выезжать в самые обстреливаемые места, чтобы спасать людей, пострадавших в результате обстрелов. И поначалу у них даже не было бронежилетов, потом бронежилеты им выдали, но проблема в том, что медики уже зачастую все возрастные, им просто физически тяжело в бронежилетах ходить, а ведь надо еще нести носилки с раненым, поэтому они часто эти бронежилеты просто не надевали. И помимо того, что тебе надо оказать первую помощь, надо еще понимать, что ты же сам становишься целью. Ведь наш противник, украинская сторона, они много лет потратили на то, чтобы расчеловечить русских в принципе, да, и тех донецких жителей. И поэтому у них так, что чем больше ты нанесешь ущерб, в том числе гражданскому населению, в том числе экстренным службам, тем лучше. Поэтому если выезжает скорая помощь, она яркая, заметная, то, конечно, по ней будут бить. И по пожарной машине, и по спасательной, по любой, по газовой службе. То есть все, что привлекает их внимание, а экстренные службы всегда привлекают. По ним обязательно ударят. И более того, действовали как? Сначала ударят по какому-нибудь зданию, по какому-то месту, потом выжидают, когда соберутся автомобили экстренных служб, пожарные, медики, полиция, и они бьют повторно, чтобы накрыть тех, кто приехал спасать людей. поначалу это удивляло, в 22-23 году это еще удивляло, как же так, откуда такая бесчеловечность. А сейчас не удивляет, сейчас ты понимаешь, ну да, они так мыслят, и они так воюют. Но как быть медику, ведь это же не профессиональные военные, это просто врачи, зачастую уже пожилые врачи. Ну и тем не менее они едут бесстрашно, потому что иначе человек умрет, если ты не поедешь. А если поедешь, может быть, умрешь ты. И вот надо делать выбор. Бывало так, что им даже, ну вот экстренным службам просто запрещали выезжать сразу после обстрела. Надо было выждать какое-то время. Просто нельзя ехать, потому что тебя там 100% убьют. Ну, а ждать тоже страшно, потому что люди истекают кровью. И мне один из водителей скорой помощи рассказывал, что вот бывало так, что ты открываешь дверцы салона скорой помощи, где везли раненого, а там кровь просто выливается вот из машины. Ну, это страшно. И я писал про экстренные службы и про газовую службу, когда ты едешь на обстрел, а там газ, тебе надо работать в противогазе, а обстрелы продолжаются. И мне рассказывали, что очень много людей, работавших в газовой службе, мужчин, умерли не от обстрелов, а от инфарктов. От того, что ты в такой сложной, экстремальной ситуации, это просто очень страшно. Выезжать каждый день на эти обстрелы, когда ты не знаешь, вернешься ты домой или не вернешься, а тут этот газ, который надо срочно перекрыть, а он хлещет тебе прямо в лицо, а ты плохо видишь в этом противогазе, и там один бронежилет у них был на бригаду, потому что было взять негде. Вот так они работали.
7: Да. Поклон людям переднего края и особенно профессионалам, которые стоят на страже нашего здоровья. Мы сейчас говорили как раз о медиках, об экстренных службах. Действительно, это святые люди, без комплиментарности. Мы просто здесь в студии сегодня фиксируем этот факт. Это святые люди, медики на прифронтовых территориях. Григорий Кубатян с книгой «Русское безграничье» сегодня здесь, в культбригаде. Я со мной, автор ведущей программы Вячеславом Коноваловым. И мы возвращаемся к этой книге, по-своему тяжелой, но и по-своему замечательной, которая называется «Русское безграничье». В подпольном заведении Донецка из подвала на бульваре Шевченко глухо доносится музыка. Спускаясь по ступеням, толкая тяжелую дверь, бывшее бомбоубежище, переделанное в бар. И, кстати, сохранило душную, постапокалиптическую какую-то ауру. За столиками вперемешку сидят молодежь в черных жилетках и люди в военной форме. На крошечной сцене в сиянии цветных огоньков раскачивается лысый гитарист и хрипло поет: «Я зову Бузову, Олечку, Оленьку, я зову Бузову, когда сплю, голенький». На стене за ним замечаю большую букву «З». Но патриотизм тут ни при чем, это просто ломанный логотип заведения «Гангюбас». И в этом названии, названии «Ребусе», спрятаны пороки ночной жизни, обычные до большого города. Знаешь, когда я прочитал вот этот отрывок, я почему-то прям очень явно себе представил, вспомнил Хемингуэя, который тоже рассказывал о том, что происходит практически рядом с фронтом. Вот здесь умирают люди, а вот здесь пьют вино, играют на гитарах, и даже кто-то танцует, смотрят друг другу в глаза, целуются. И для меня это всегда был какой-то вот, ну не знаю, нонсенс, что ли? Как это может существовать рядом? Смерть и жизнь. Вот ощущение это у тебя возникало когда-нибудь? Вот, вот именно такое... что где кончается смерть, там начинается жизнь. И где кончается жизнь, там начинается... Не знаю, как ты вот, вот так сформулировал для себя.
8: Меня это тоже удивляло. Но дело в том, что Донецк — это же огромный город, и там продолжали жить люди, даже несмотря на обстрелы. И вот эти заведения, они большей части были закрыты, публичные заведения. Там не проводились концерты, не было никаких встреч. А там, где они проводились... Тут же начинались обстрелы, потому что украинцы мониторили просто афиши, где, в какой момент, где что будет происходить в Донецке, и старались туда накидать снарядов. Вообще действовали так, как только выходные, праздники, люди выходят на улицы, какие-то гуляния народные в праздник или просто рыночный день, когда людей побольше собирается на рынке, и они закидывали снарядами любое скопление людей. И поэтому все было запрещено. Но людям все равно нужна отдушина. Люди не могут жить, попрятавшись по своим квартиркам. Им все равно нужно собираться, им все равно нужно общаться, им все равно нужно каким-то образом сбрасывать этот стресс. Поэтому эти подпольные заведения, ну, подпольные в прямом смысле. То есть забирались в подполы, подвалы.
7: Чтобы не добили, в случае чего.
8: Чтобы не добили, да. Вот в каких-то бомбоубежищах или каких-то таких подземных, значит, местах, там люди продолжали собираться, несмотря даже на обстрелы. Туда приходили и военнослужащие, туда приходили волонтеры и военкоры, и собирались, общались, там, слушали музыку, просто местные жители. Да, это выглядело иногда удивительно. Ну, я когда с этим столкнулся, меня это удивило. Но мне товарищ есть сапер, он рассказывал тоже забавную историю, когда он разминировал Донецк, забросанный лепестками. Угу. А лепестки — это противопехотная мина. Она отрывает ступню. И это кассетная мина, запрещенная. Значит, закидали город этими лепестками, центр города. И он, как сапер, собирал эти лепестки и увозил на уничтожение. И вот в перерыве, когда нужно было там сделать перерыв отдохнуть, он просто садился в кафе, заказывал себе кофе. Но это фактически было здесь же. То есть здесь кафе, музыка играет, ты пьешь кофе, а в нескольких десятках метров валяются эти лепестки. Ты кофе попил, отдохнул, пошел и пошел снова их
7: мины собирать.
8: Да, пошел мины собирать. Все рядом.
7: Григорий Кубатян. Книга «Русская безграничная», от текстов которых мы сегодня отталкиваемся в программе «Культбригада». С вами я, автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Для атак по Донецку киевский режим выбирает праздники. Праздники и выходные дни, когда горожане выходят на улицу. А тут такое событие. Донецкая республика впервые участвует в выборах в качестве равноправного региона России. На территории республики открыто 615 избирательных участков, но во многих районах проголосовали заранее, чтобы не подвергать участников опасности обстрелов. Сами понимаете, какая у нас ситуация. Приезжайте на следующий год, извиняется мне вслед сотрудница выборной комиссии. Я не расстраиваюсь, потому что за пределами участка могу разговаривать с кем хочу. Официального бейджа у меня нет, но я вешаю на шею фотоаппарат, и прохожие перестают от меня шарахаться. С фотоаппаратом по Донецку ходят только корреспонденты. Только корреспонденты и больше никто. Скажи, пожалуйста, как относятся к военкорам? Люди мирные, военные, администрация, вот как в данном случае. Давайте сегодня без комментариев. Или все-таки по-другому?
8: Ну, зависит от ситуации, от места. В целом, когда ты только где-то появляешься, тебя еще не знают, тебя не представили, ты просто где-то нарисовался, относятся с подозрением, и это правильно. Потому что все равно большое количество есть и шпионов, и диверсантов, и всяких подозрительных личностей, которые ходят, что-то вынюхивают и координируют вражескую артиллерию. Поэтому то, что люди проявляют бдительность, это естественно и разумно. Ну, когда понимают, кто ты, и понимают, что ты не хочешь никому причинить какой-то вред, люди готовы рассказывать о своей жизни.
7: Есть желание делиться, вот выплеснуть то, что накопилось? Или, наоборот, оставляют себе и говорят: ты чужак, ты здесь не нужен, иди где-нибудь в другом месте поспрашивай. Или все зависит, опять же, от людей и обстоятельств?
8: Зависит и от людей, и от обстоятельств, и от того... Иногда надо дать людям время привыкнуть к тебе. Может быть, они сразу не... Если ты с наскока тыкаешь в них микрофоном, может быть, человек и ничего не расскажет. Но если дать им какое-то время и не напрягать их своей назойливостью, то иногда у них возникает желание поделиться. Часто возникает желание поделиться. А часто это вообще единственный способ что-то поменять в их жизни. Потому что, когда выходит материал, бывает так, что в их жизни что-то и меняется. И если есть возможность помочь людям благодаря тому, что этот материал вышел в газете, я, конечно, очень радуюсь.
7: А военные как реагируют, когда ты появляешься с микрофоном и камерой?
8: Ну, я сейчас уже не появляюсь сам по себе. Раньше я мог так где-то, значит, просто пристать к каким-то незнакомым военным и пытаться с ними знакомиться. Ну, понятно, что военный — это человек профессионально осторожный. Но это редкий случай, когда военный все возьмет и начнет выбалтывать там все секреты. Первому встречному такое сложно представить. Я все-таки сейчас аккредитованный корреспондент, аккредитованный Министерством обороны. Как правило, я куда-то приезжаю по договоренности, иногда даже в сопровождении офицера пресс-службы Минобороны. Поэтому там совершенно другое отношение. То есть они понимают, что мне можно доверять и что-то рассказать. А раньше, да, вот первые годы, ну, на свой страх и риск. Куда ты едешь, иногда заезжаешь в такие места, где ну вот последний блокпост проехал, и дальше уже начинается неведомое.
7: Серая зона, как говорят.
8: Ну да, то есть там может быть все что угодно, но там уже нет каких-то вот правил, законов. Тебя никто не спасет, если вдруг что-то с тобой произойдет. Ну, то есть ты фактически вот на свой страх и риск туда едешь. Да, в общем-то, вся эта работа на свой страх и риск.
7: Григорий Кабатян, дорогие друзья, с книгой «Русское безграничье» сегодня здесь, в культбригаде. Животные реагировали на обстрелы по-разному. Грант боялся. Но еще у Светланы жили ахалтыкинцы, боевые лошади. Очень ценная порода. Они не боялись ничего. Если был прилет или горел танк, они подходили и смотрели. Двое ахалтыкинцев погибло, их накрыло снарядом. Но после не погиб ни один. Они уже были опытными. Во время обстрела они стоят и наблюдают. И вдруг резко срываются с места и убегают. Через несколько секунд туда, где были лошади, прилетает мина. Они это чувствуют. Вся конюшня изрешечена была, но никого даже не ранило. У Светланы живет собака Ума, которая чувствует прилеты заранее. Еще не стреляют, а она уже бежит в дом. Неизвестно, что она пережила в Мариуполе, но с тех пор Ума боится обстрелов. По ее поведению семья Светланы понимает, что сейчас начнется, и прячется. Животные на войне — отдельная тема, неожиданная тема. Но ведь забота о тех, кого мы приручили, как говорил большой писатель, ответственность за тех, кого приручили, это же, наверное, часть нашего человеческого.
8: Я тоже так думаю. Ну, во-первых, животные приносят нам просто радость, бойцам. Они вот, когда приходят, эти брошенные животные где-то оставленные в деревнях, они
7: котики,
8: приходят бойцам.
7: Собачки.
8: Котики, собачки, да. Куда им приткнуться? Они идут к людям, а кто тут ближайшие люди? Это
7: военные.
8: Военные, которые живут в окопах, в блиндажах, они идут туда. И у каждого животного есть своя роль, своя боевая задача. Коты защищают бойцов от грызунов, от мышей. Ну, это если правильный кот. Бывают коты, конечно, которые наедятся тушенки и на мышей внимания не обращают. Это такие коты, пятисотые, в общем. Собаки просто проявляют свою преданность тем, что повсюду следуют за хозяином. Они понимают это прекрасно, что такое обстрел, они прячутся от обстрелов, они... Бывает, что и ранения даже получают какие-то собаки, их выхаживают, и они продолжают нести службу. И они прыгают в военную технику вслед за хозяевами и едут с ними на боевые задания. Может быть, ну, помощь не так, чтобы уже очень много от собаки, но, с другой стороны, ты понимаешь, что ты не один, что у тебя есть какое-то рядом живое существо, которому ты не безразличен, которое о тебе переживает. И я часто видел, что да, люди выезжают прямо. Вот собака прыгает в самоходную установку или прыгает в какой-нибудь грузовичок с зенитной установкой, который едет сбивать дроны. И собака чувствует себя частью процесса. Ну, вообще, про животных интересно писать на войне. Была история, про нее тоже рассказывал у себя в блоге, когда боец зимой ночевал в какой-то воронке от снаряда. Ну, нашел там какое-то место спрятаться. Холодно очень было, он, значит, как-то свернулся калачиком в этой воронке. И тут он чувствует, что что-то вот к нему прижалось, что-то теплое. И боец боялся пошевелиться, чтобы вот это тепло не спугнуть. Он не знает, что это такое к нему прижалось теплое, но оно его греет, и он лежит и вот греется. А потом осторожно голову повернул, а оказалось, это кролик. Вот он так прижался к этому молодому парнишке и тоже об него греется. Вот они так всю ночь друг об друга грелись, а утром кролик убежал.
7: Григорий Кабатян, книга «Русское безграничье». Салаты разложены, напитки разлиты по стаканам. На поставленном во главе стола ноутбуке Путин поздравляет россиян с Новым годом, и особенно воинов, находящихся в зоне СВО. Потом начинается гимн, все встают и начинают петь. Я встаю тоже, хотя слова знаю я плохо, но все их откуда-то знают и поют до конца. Лишь потом садятся за стол, на телефон приходит сообщение. В ночь ВСУ обстреляли центр Донецка, били по центральным гостиницам. Убито несколько человек, повреждены десятки домов. Для нас 1 января – это веселый и радостный праздник. Мы не воюем в этот день. А для украинских националистов это день рождения Бандеры, день рождения их прожорливого божества, требующего в этот день кровавых жертв. Скажи, пожалуйста, Григорий, вот часто пишут, что в ВСУ широко распространены практики язычества, вплоть до жертвоприношения. Ты с этим сталкивался?
8: Ну, не то, что я был свидетелем, чтобы быть это свидетелем, надо быть на той стороне. Я много слышал о последствиях этого. Остается в тех местах, откуда они уходят, ну, что-то вроде капищ, или вот место, где там какой-то огонь горел, или всякие разные оккультные знаки. Это все часто находили. Ну, особо это и не скрывается, ведь по большому счету и Германия времен Гитлера, она практиковала оккультизм, и нынешняя Украина пытается подражать гитлеровской Германии. Они, разумеется, взяли на вооружение все те технологии, которые практиковались тогда. А оккультизм — это некая идеология, которая позволяет вражескому бойцу не бояться смерти, потому что он попадет в Болгал или еще куда-то, и не жалеть своих жертв. Вот христианство не подойдет. Христианство говорит: возлюби ближнего. Ну как они с христианством пойдут воевать? Ведь для них важно причинить максимальный ущерб, убить максимум людей, то есть быть максимально жестокими. А вот эта жестокость может быть оправдана только какой-то специальной религией, которая говорит, что жестокость — это нормально. Это что-то вот погружает их в какое-то средневековье скандинавское, да, там, жизнь викингов, что-то. Значит, они воображают себя викингами. Они пытаются какие-то руны рисовать на стенах. Та же самая история, что сейчас на острове Эпштейна. Да, собиралась мировая элита, да, и, значит, а вот мы не такие, как они, да, простые смерды. Мы, значит, сверхэлита, мы над законами человеческими находимся, мы можем людей там убивать, расчленять, насиловать, есть. Это не важно, потому что мы над моралью, мы над правилами. И по большому счету то же самое, вот тот оккультизм, который практиковался в украинских подразделениях, это та же самая история. Быть сверхчеловеками они пытались с помощью этих практик. И это позволяло им не рефлексировать, убивая таких же точно людей, как они сами. Таких же украинцев, таких же русских, таких же вчерашних, фактически, не то что даже братьев, а да просто родственников близких, да, ну вот отца там, неважно. Это же все разделенные семьи, это же все гражданская война. И сколько таких историй, даже и в моей книжке есть, когда с одной стороны отец воюет, с другой стороны сын, или там, братья разделились, один воюет за Россию, другой с той стороны оказался. Каким образом вот эту ненависть воспитать в украинцах? Только при помощи вот таких вот ритуалов и расчеловечивания противника, то есть уже нас, да, по отношению к ним.
7: Григорий Колбатьян, книга «Русское безграничье». Сегодня говорим здесь, в культбригаде, отталкивает от текстов этой книги. Филипп поступил в Американскую стрелковую ассоциацию и получил лицензию на все существующие калибры пистолетов, а также и на помповое ружье. Затем начались события на Украине. Тут уж Филипп, как американец, не просто просматривал ленту новостей, а пристально следил. Когда на Майдане избивали беркутовцев, отправлял друзьям-рейнджерам видео из Киева. На CNN такое не показывали? Что ж они не отвечают-то? Удивлялись тогда парни, которые смотрели на горящих беркутовцев. Говорит об этом Филипп, вспоминая свою жизнь в Америке. В Техасе бы расстреляли за гораздо меньшее. А тут полицейских таранили бульдозерами, кидали зажигательную смесь, обливали бензином, жгли. А почему бы тебе не поехать и не поразбивать черепа этим ублюдкам? Спросили Филиппа его друзья, американские рейнджеры. И он задумался. А почему бы, правда, и нет? Скажи, пожалуйста, иностранцы в нашей армии – это достаточно штучные случаи?
8: Ну, как штучные? Есть целая Северная Корея, которая отправила нам свои подразделения.
7: Это отдельная история, великая история.
8: Великая история,
7: кстати,
8: да.
7: Почему-то странно, мы об этом, я даже не знаю, как-то не то чтобы умалчиваем, но, как мне кажется, недостаточно говорим. Потому что посмотреть, что сделали эти ребята, я имею в виду корейцы, посмотреть, как они самоотверженно бились – и как встретила их страна, мне кажется, у нас должно быть гораздо больше к ним пиетета, больше должны об этом говорить. Мне кажется, это требует еще какого-то осознания и какого-то большого слова.
8: Тут такая ситуация. У нас ведь государство буржуазное, которое всегда восхищалось главными буржуазными государствами США, Англии, там, Западной Европой, и всегда смотрела в ту сторону. А вдруг оказалось, что наши бывшие кумиры – это на самом деле наши враги, а наши союзники – это государства социалистические. Куба, Северная Корея.
7: Китай.
8: Китай. И немножечко, мне кажется, государство стесняется Северной Кореи. Да, приняла помощь, да, очень благодарна, но немножечко стесняется. Я так думаю, потому что, вообще говоря, это же большой подвиг для маленькой Северной Кореи пойти защищать большую Россию от еще большего зла всего Запада коллективного. Ну, вот просто представить, да, что, на что пошли севернокорейцы, сами находящиеся под санкциями, сами находящиеся под риском возможных ударов в любой момент. И тем не менее, для них это было важно. И многие из них погибли ведь. Их тела встречали как героев. Это действительно герои.
7: Это правда, да.
8: Да. Поэтому это, конечно, большой подвиг, и нам обязательно надо помнить о нем и ценить его. Что касается штучных иностранцев, то понятно, что очень многие люди по всему миру не поддерживают ни глобализм, ни политику США, ни политику Запада, ни вот все вот это безобразие, которое творится. И многие из них ехали в Россию, чтобы принять участие в боевых действиях, в том числе из тех стран, которые для нас недружественны.
7: Да,
8: да, это и США, это и Франция, это там, разные другие страны, это Япония даже. Такие люди ехали. Но надо понимать, что для них поехать воевать за нас — это не просто риск погибнуть, но это еще и невозможность вернуться домой, потому что дома они будут осуждены как преступники. В очень многих странах крайне жесткие законы за наемничество. При этом то, что они воюют за Россию, будет считаться наемничеством, а если они поедут воевать за Украину, это будет считаться волонтерством и чуть ли не героизмом. Понятно, что это двойные стандарты, но тем не менее поехать на Украину в части ВСУ для них сравнительно безопасно, им ничего не грозит дома. А если они поедут в Россию, то их осудят. И не только на Западе, но и наши, вроде бы, друзья Среднеазиатские республики ведь точно так же осуждают тех, кто вступился за Россию, но прощают тех, кто поехал воевать за Украину. И это, конечно, большая для нас проблема. Поэтому иностранцы и не могут массово ехать, только в том случае, если они готовы навсегда попрощаться со своей родиной и связать себя с Россией. А готова ли Россия их принять полностью как полноправных российских граждан?
7: Григорий Кубатян, «Русское безграничье», сегодня здесь, у нас в студии «Кульбригады». Говорим, отталкиваясь от текстов этой книги. «Еду в микрорайон «Текстильщик», где украинские националисты ударили по рынку, убив и покалечив несколько десятков мирных жителей. Везу подарки, пряники, конфеты, теплые носки, перчатки, но главное – питьевую воду в баклагах. Последний подарок дорог не ценой, а тем, что носить воду на верхние этажи людям физически тяжело. Одна из девятиэтажек примыкает вплотную к рынку. Света нет, воды нет, а люди есть. Люди есть. И уезжать не собираются. Говорят, незачем. Это их дом. Так и говорят, мой дом. Скажи, пожалуйста, Гриш, вот

0: по контракту .рф и объясняем .рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. История.
2: Российский радиоуниверситет.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами снова отправляемся в 22 июня 1941 года. Мы будем говорить о боях 6-го механизированного корпуса генерала Хацкелевича на границе Союза Советских Социалистических Республик, об ударе немцев по Белоруссии, о трагической судьбе 6-го механизированного корпуса. Вообще, что это было в первые дни войны, когда надо было останавливать превосходящие силы противника любой ценой? Об этом сегодня в нашем специальном проекте «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев» мы говорим с автором цикла, замечательным русским ученым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института военной истории Министерства обороны России Алексеем Валерьевичем Исаевым. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
4: Здравствуйте.
3: Алексей Валерьевич, если пытливый школьник обратится к фигуре Михаила Георгиевича Хацкелевича, то на всех ресурсах фактически один и тот же материал, прямо под копирку. Бравый солдат Первой мировой войны, по происхождению еврей, Мейер Герш Хацкелевич, становится потом бравым командиром эскадрона армии Буденного, ходит в польские походы, дважды получает красное знамя, в молодости редкий тогда орден, и вообще проявляет себя как смелый, инициативный, умный, интеллигентный, скромный командир, ну такой образцовый советский командир. И потом, буквально на 4-м дне войны, он гибнет. Насколько его судьба является важной для понимания того, какими были эти первые дни войны? Что мы должны знать о генерале Хацкелевиче такого, чтобы именно его выделить в той плеяде героев Великой Отечественной, может быть, недооцененных героев Великой Отечественной?
4: Ну, хотелось бы еще напомнить, что нам этого человека показали в художественном фильме «Битва за Москву», и показали, на самом деле, для меня очень обидно. Показали его как некого генерала, который стоит рядом с броневиком и просто орет. То есть он не командует, просто это на каком-то пригорке стоит броневик, генерал кричит «вперед, вперед!» и вскоре рядом разрывается, скорее всего, минометная мина по размеру взрыва. Он падает, и вот он погибает. И на самом деле дата его гибели, это неоднозначно она определена ввиду того, что имело место окружение. Соответственно, это все с чужих слов говорилось о том, когда он конкретно погиб. И на самом деле уже исследования после 91 года говорят о том, что погиб он на несколько дней позже. Погиб он уже в процессе прорыва на Зельвянке, то есть это 29-30 июня, а не официальная дата 25 июня, поскольку... опять же, насколько можно судить о их действиях, он успел получить приказ на прорыв из окружения. Соответственно, дело было как раз 25-26, поэтому более убедительной выглядит версия его гибели уже в процессе прорыва в районе деревни Клепачи, недалеко от Слонева. Но, тем не менее, по порядку. Во-первых, что стоит подчеркнуть, он командир 6-го механизированного корпуса. По номеру это один из первых 8, которые формировались в первой волне, которые формировались еще по указаниям от мая 1940 года. Поэтому это был период, когда могли выбирать командиров для механизированных корпусов. Когда их в 1941 году формировали еще плюс 20 штук, то там уже были определенные проблемы с кадровыми назначениями. А вот первые 8 их корпусов, ну, плюс 9-й, который был осенью и получил в качестве командующего будущего маршала Рокоссовского, эта первая волна, она получала тех, кого выдвинула предыдущая служба. И на самом деле достаточно логичный путь для командира механизированного соединения.

0: в условиях Второй мировой войны по обе стороны фронта, что в Германии, что в СССР, типичная судьба для кавалерийского командира. То есть Хацкелевич служил в кавалерии, соответственно, с июля 37 года был командир 2-го кавалерийского корпуса Киевского военного округа в городе Житомире. А в июне был назначен командиром 6-го механизированного корпуса Западно-Восточном военном округе, который формировался и к 1941 году, к июню, имел почти 1000 танков, и из них 352 танка были КВ-Т-34. Это много, это реально больше имел только 4-й мехкорпус Киевского округа под командованием безвестного Власова. И особенность 6-го механизированного корпуса была в том, что он по состоянию на 22 июня сохранил обе дивизии первого формирования. То есть у него и 4-я, и 7-я танковые дивизии были сформированы в 40-м году, были хорошо укомплектованы, в том числе автотранспортом. Поэтому это была довольно мощная сила в руках командования Западным особым военным округом, которое стало командованием Западного фронта. И один из парадоксов первых часов войны заключается в том, что первое движение механизированного корпуса, оно было в правильном направлении. А по решению Павлова 6-й мехкорпус направляется на левый фланг. Куда? Это навстречу Гудериану. Фактически первое движение колонн мехкорпуса, который находился, вообще говоря, в районе Белостока. То есть он находился в центре Белостокского выступа и мог быть выдвинут в любую точку на периметре этого выступа. Его с самого начала попытались отправить на левый фланг. Но ввиду того, что там была выбита авиация, разведывательная авиация не достигала своих целей, она не видела, что там происходит, решение меняется. И то, что происходило, оно на самом деле довольно выпукло показывает одну из основных проблем 41 года. Определение направления главного удара противника. Это только, опять же, в кино у Озерова. Жуков швыряет перед Павловым карту, на которой говорит: «Я тебе все показал на играх». Тем, что было на играх, удары немцев в 41 году не имели ничего общего вообще, даже близко не были похожи. И проблема заключалась в том, что в первые дни войны даже не очень себе представляли, на какую глубину могут бить немцы. Немцы били на глубину около 300 километров. Они били реально на Минск. Но в последние часы перед войной поступает информация о том, что в районе Гродно такой Сувалдский выступ был, и что в нем шумят моторы. Моторы предположительно шумят танковые. Предположение логичное, достаточно логичное. Как раз из района Сувалдского выступа можно ударить в тыл главным силам 10-й армии, которая находилась как раз в Глазковском выступе, по кратчайшему направлению. Немцы так бить не собирались, к слову. Они собирались бить гораздо более размашисто, на очень большую глубину, вообще через Прибалтику. Через Прибалтику, через Молодечно. Но само по себе предположение было вполне логичным. Это потом мы сейчас уже узнаем, что шумели не двигатели танков, а шумели двигатели мощных тягачей, так называемых 18-тонников немецких, которые тягали сверхтяжелую артиллерию, по нашим меркам это артиллерия особой мощности, орудия 240 мм, которые били на 30 км, которые, в принципе, доставали от позиции на немецкой территории до гродненских казарм. Что там творило в гродненских казармах, на самом деле, мало кто знает, потому что, что называется, выживших не осталось, кто бы рассказал. И вот эта мощная артиллерия, она произвела своим звуком сосредоточение своего впечатления, что там находятся танки в этом выступе. И что делает Дмитрий Григорьевич Павлов? Он берет свой главный козырь, 6-й механизированный корпус Паскелевича, и отправляет его под Гродно. Причем особенность сосредоточения заключается в том, что везде советская оборона трещит, и фактически часть мотопехоты 6-го мехкорпуса ставят на Немане в оборону, чтобы немцы не прорвались во фланге и тыл, тот же самый группировка, который бьет на Гродно. Основные силы двух танковых, одной моторизованной дивизии выдвигаются к городу Гродно для нанесения контрудара. И этот контрудар, он вообще оброс массой легенд и, я бы сказал, даже мифов. В 90-е годы, что называется, по недомыслию, его даже объявляли несуществующим. На самом деле объявляли несуществующим на основании буквально нескольких строк в воспоминаниях Болдина, которому поручили создать группу для контрудара. Он там прямым текстом мемуаров пишет, что на мой КП прибыл командир 6-го механизированного корпуса генерал-майор Хацкелевич. Там ставили перед ним задачу сдать рубеж обороны по восточному берегу Нарева и сосредоточиться на северо-восточной Белостока. И действительно, все так и было. Собирают группу под командованием Болдина, которая входила еще помимо механизированного корпуса, кавалерийский корпус. Что такое кавалерийский корпус? Это мотопехота для бедных. Кавалеристы перемещались на лошадях. Так они должны были усилить быстро, то есть они могли достаточно быстро переместиться из одной точки в другую и обеспечить танки, вот эту массу танков 6-го мехкорпуса поддержкой пехоты, поддержкой тех людей, которые будут идти в одном строю танков в атаку. Так называемая Сувалтская группировка, что она представляла собой в реальности? Она собой в реальности представляла 20-й армейский корпус. 8-й армейский корпус пошел на Гродно, а 20-й пошел резать будущий котел пополам. У немцев была такая привычка рубить котлы пополам по возможности. И, соответственно, достаточно внушительная масса немецкой пехоты, если, опять же, считать общую численность, это примерно около 50 тысяч человек, она двигается в советский тыл, ей навстречу реально выдвигается в неполном составе 6-й механизированный корпус, у которого налицо, на самом деле, общая численность 30 тысяч человек. Не все эти 30 тысяч человек попали сразу же под Гродно, точнее будет сказать, под Суволский выступ. Это такой там населенный пункт, кузница. Вот вокруг кузницы все это разворачивается. По крайней мере, многие и донесения, и даже там немецкие фотографии, они подписывались кузнице. И опять же, поскольку все документы пропали, погибли и командир 6-го мехкорпуса Хацкелевич, был взят в плен командир 4-й танковой дивизии Потаторчев. И при, опять же, при загадочных обстоятельствах смерти не вполне известны. 7-я дивизия Борзилов погиб в Крыму осенью 1941 года. То есть, на самом деле, свидетелей практически не осталось с нашей стороны. Имеется очень обрывочное сведение, и именно поэтому вот эти обрывочные сведения, они, что называется, пересказывались из одного источника в другой. И историки вынуждены были складывать пазл из донесений той стороны, то есть из показаний противника, с кем они сражались, что они видели, что они слышали и прочее.
1: Алексей Валерьевич, для понимания того, что происходило, для реконструкции того, что происходило, все-таки мы понимаем, что какими бы ни были там танки, которые могут идти по грязи, преодолевать, как в красивых кинофильмах довоенных, перелетать какие-то броды, форсировать и так далее, все-таки такие маневры — это большие длинные колонны. Это не то, что можно сразу сосредоточить и развернуть в боевые порядки и вступать в бой или проводить какие-то активные действия. Получается, что с одной стороны сначала первый маневр на левый фланг Хацкелевича растягивается этот 6-й механизированный корпус, потом ему командует Павлов и уходит в сторону Сувалки. Получается, тоже колонны растягиваются. Это моторесурс, это жжется бензин, это все-таки туда хаос какой-то, все равно неизбежный какой-то нарушение управления. Насколько удалось восстановить, насколько это был этот корпус в таком движении с колес, насколько он был управляем, насколько было организовано потом, собственно говоря, боевое воздействие на противника, что это было?
0: Естественно, в условиях метаний и, на самом деле, при выдвижении часть танков оставили в пункте постоянной дислокации. То есть всякую, много старой техники удалось уже там в 80-е годы найти одного ветерана как раз 4-й танковой дивизии. Он утверждал, что и там Т-28 оставили в пункте постоянной дислокации. Проблема с топливом совершенно справедливо. Спрашиваете про топливо. Проблема была большая именно на Западе, в Беларуси, в Западном округе, с емкостями для топлива. И поэтому часть топлива хранилась вообще на Северном Кавказе. И она должна была доехать до места назначения уже там с началом войны, объявление мобилизации и прочее. И это была тоже отдельная головная боль, но организаторские способности штурмных корпусов, они на самом деле впечатляют. Корпус, вот эту всю махину сумели сдвинуть сначала в сторону Кузницы, а затем, на самом деле, они еще успели поманеврировать в другом направлении, о чем будет сказано дальше. То есть, на самом деле, несмотря на, казалось бы, полный хаос, происходивший в Беларуси, и то, что нам, опять же, пытались, может быть, показать тот же Озеров вот этим вот дурацким криком броневика, он несколько преувеличен, этот вот хаос. Немцы все это в движении видят. Плохо то, что у немцев именно на этом направлении действует 8-й авиакорпус, который специально предназначен для взаимодействия с сухопутными войсками, с пикирующими бомбардировщиками. И, скажем так, просто хорошо вышкалены именно для ударов с целью поддержки сухопутных войск. Он был лучший с точки зрения командовал им Вольфрам фон Рихтгоффен, и он был лучший именно на этой ниве. И как раз-таки очень плохо для штурмных корпусов, что его развернули именно на это направление. Потому что если бы он остался, опять же, направление действий Гудериан, вот опять же, когда мы говорим о всяких командирских решениях, волей штаба Западного фронта отправили на самом деле не туда. Опять же, знать бы заранее, кто где бьет, но кто где бьет, Дмитрий Григорьевич Павлов выяснил уже 24 июня только. А в первые часы он принимал те решения, которые принимал. И немцы действительно видят 20-й корпус около полудня 24 июня самолетов, разведчиков видят огромную концентрацию танков, 200 танков в районе такого населенного пункта Индура. Ну, на самом деле, мы сейчас понимаем, что для немцев были очень плохие новости, но они не очень пока еще оценивали свои перспективы. Они пока еще не знали о том, что такое КВ, что такое Т-34. Вероятно, опять же, мы не можем дать полный ответ, почему принимались те или иные решения, мы можем констатировать факт. Начало контрудара последовало в 7 вечера берлинского времени, то есть, вообще говоря, в 8 вечера московского.
1: Фактически с колес в вечернее время. Ну, еще светло, но уже сумерки.
0: Да, это все же лето. Будем, опять же, понимать, что это лето. Это 24 июня. Это там не короткий весенний или осенний день, или зимний. Это все же лето. Опять же, Болдин свои мемуары очень скупо писал и не объясняет многих своих решений. Очень жаль, что его не опрашивали. Скорее всего, опять же, такое разумное предположение, что, которое сделано в том числе противником, чтобы снизить эффект от воздействия немецкой авиации, предпочитали действовать, как сейчас говорят, по серому. И опять же, немецкая разведка говорит, колонны подходят днем. Если они прибыли днем, то есть на самом деле, если сопоставлять в полдень, они там в населенном пункте Индура, для него там несколько километров до исходных позиций, то есть они ждали, они спрятались в лесах, ждали и после этого пошли в атаку.
1: То есть
0: То есть это тоже.
1: это не был какой-то глупость, идиотизм, это четкое понимание, что немец в воздухе.
0: Да, то есть ни для кого это не было секретом. Наиболее, конечно, проблемной с точки зрения ударов с воздуха была кавалерия. То есть считается, опять же, что 6-й Кавкорпус был просто разметан с воздуха в колоннах кавалерии. Но, опять же, лошади, они более чувствительные, они, в отличие от автомашин, что называется, не разбегаются под взрывами авиабомб. Соответственно, вечером атакуют, вызывают, на самом деле, панику. В таком населенном пункте Сидра, где находятся главные силы 162-й пехотной дивизии, на минуточку, это, опять же, около 20 тысяч человек. Энергично начатое наступление привело к панике в Сидре. Это одно из немецких донесений. Командир 20-го корпуса Матерн, ну, не самого страшного штыля, будем откровенны, как бы командиры, не все немецкие командиры были гудерианами, оставляет позиции и отступает на несколько километров на север. И пока потери небольшие, 18 танков, сгоревшими, завязшими в болоте. Хуже развиваются события на следующий день, когда немцы получают вот этот достаточно внушительный удар и начинают разворачивать на это направление резервы, начинают опять же разворачивать и штурмовое орудие, и зенитки. Соответственно, следующий удар следует утром 25 июня. И, опять же, прорываются через немецкие боевые порядки. Другой вопрос, что эти боевые порядки, они, к сожалению, на бесперспективном направлении, как мы сейчас понимаем. То есть они сминают немецкую пехоту, продвигаясь на несколько километров вперед. Но это несколько километров, но не в тыл и фланг танковой группе. Этот удар, он вязнет в такой, что называть, тягучей массе немецкой пехоты. Вот эти вот десятки тысяч человек, которые с лошадями, там, с артиллерией на конной тяге. Соответственно, легкие машины получают порцию огня и штурмовых орудий немецких самоходок, и противотанковой артиллерии. Но самое главное, что в 12 часов атаки вынуждены были прекратить под ударами пикирующих бомбардировщиков 8-го авиакорпуса.
1: Для наших радиослушателей я крайне советую мемуары знаменитого советского аса Кожедуба, который описывал встречу с асами Рихтгоффена как раз. Но это уже было позднее. Но просто для понимания, что это, как наши летчики относились к немецким асам, особенно на пикирующих бомбардировщиках, как понимали, кто перед ними, насколько вот эта выученность немецкого авиакорпуса Рихтгоффена, это не шутки, это были действительно профессионалы. И вот, к сожалению, мы говорим о том, как авиация Рихтгоффена охотилась за 6-м мехкорпусом генерала Хацкевича. Это целый, получается, слишком долгий день.
0: Да, это слишком долгий день, и, соответственно, возникают еще и такие проблемы, как уязвимые места тех же самых КВ-Т-34. Борзилов написал очень короткий отчет по выходу из окружения о том, что происходило, но он писал о проблемах, с которыми столкнулся. Он говорит, лично преодолевал 4 противотанковых района, то есть он лично командир дивизии. Для командира советской танковой дивизии было совершенно не ниже его достоинства садиться прямо в танк и ехать вперед. Он видел, что выбивалась крышка люка механика-водителя, ее потом переделали. То есть при попадании снаряда в люк механика-водителя он просто проваливался внутрь машины, убивая мехвода. Либо выбивал яблоко пулемета, который стоял в корпусе. Соответственно, опять же, снаряд влетал внутрь танка. И имея достаточно большую массу пехоты, немцы в том числе стреляли, например, в борта. И на допросе у немцев Потаторчук говорил о том, что КВ практически любые удары держали. А вот Т-34, они все же подбивались, особенно в борт. То есть с ними удавалось успешно бороться. Поэтому ожидать, что наш мехкорпус, пусть даже с большим количеством новых танков, успешно всех сломает и выйдет, ну, если не к Берлину, то к свалкам, то это все же слишком такие оптимистичные ожидания. И кроме того, вот эти удары авиации, они к чему приводили? Они приводили к тому, что даже немногочисленная мотопехота, которая была, это 29-я моторизованная дивизия 6-го мехкорпуса, она банально залегала, выбивалась, вперед шли одни танки могли поражаться и зенитками, и опять же в борт противотанковой артиллерии, и контрудар успеха ожидаемого не имеется. Опять же, у нас есть разрозненные показания, и проблема возникает еще и с ГСМ, то есть горюче-смазочными материалами. Но тут шестому мехкорпусу повезло. Там рядом с кузницей, которую они атаковали и штурмовали, были сгоревшие склады, то есть они частично, опять же, погоревшие. Поэтому, возможно, немцы их не стали добивать. Там нашли топливо. Ну и там есть потрясающая фраза в отчете Парзилова. Вообще ГСМ добывали кто как сумел. То есть, опять же, собирали где можно. И в этот момент вечером, то есть так хотели Хацкелевич хотя бы продолжить контрудар. И судя, опять же, по показаниям того же Барзилова, до частей 6-го мехкорпуса приказ дошел в конце дня 25 июня. Что это был за приказ? Наши бойцы захватили, разбили немецкую штабную машину из группы Гудериана. Там захватили карту. Штабную карту, на которой было нанесено положение всей танковой группы, то есть всех трех ее моторизованных корпусов. И доставили ее в штаб Западного фронта лично к Дмитрию Григорьевичу Павлову. И я думаю, что Павлов, если кто не знает, он был пострижен на лысо, если бы у него был хоть один волос на голове, они бы все стали дыбом. Потому что он прекрасно понимал, что такое целый моторизованный корпус. Это, опять же, 40-50 тысяч человек, полностью моторизованы, с моторизованной артиллерией и способны проходить 100 километров в сутки. И когда перед ним кладут карту, и он видит, что из ничего под Брестом, где считали, что только одна танковая дивизия противника действует, оказывается, не одна танковая дивизия, а целых три корпуса, то есть на самом деле целая танковая группа, и она идет на всех парах к Минску, Барановичам, к Минску. Он принимает единственное разумное решение вывести 6-й мехкорпус из боя под Гродно и отправить на прорыв. На самом деле, к тому моменту советский мехкорпус понес довольно существенные потери. Если, опять же, ну, верить, это такое, может быть, не очень правильное слово. Немцы уже имели возможность посчитать на поле боя, что они уничтожили и повредили. Соответственно, считается, что 256-я пехотная дивизия подбила 87 машин из 6-го мехкорпуса, 162-я 56, зенитном полк зенитной артиллерии 21, 8-й корпус отчитался, ну и как бы вполне возможно, что могли это проверить на земле, 43 танк. Соответственно, 207 танков. 207 машин выбито. Сколько-то оставили в месте постоянной дислокации. То есть, опять же, танки еще есть, но потери уже понесены. Довольно существенно. Это не, если не брать то, что было потеряно по дороге по техническим причинам. Потому что, опять же, танки не были идеальными, совершенными на 41 год. На июнь 41 года Т-34 КВ они имели довольно существенные технические недостатки. Там горели фрикционы и прочее. Но, тем не менее, объективным результатом действий достаточно энергичных 6-го мехкорпуса в условиях ударов с воздуха немцы в лице 20-го армейского корпуса оказываются задержаны и не способны рассечь котел надвое. То есть не получается Белостокско-Минский котел разделить надвое и не дать отойти главным силам 10-й армии непосредственно с района Белостока, того самого Белостокского выступа, в район уже к западу от Минска, откуда можно было прорываться через боевые порядки тыловые группы Гудериана. Это как раз была более благоприятная обстановка. И разворачивают 6-й мехкорпус и, опять же, организационные способности штаба корпуса. Удается под ударами, опять же, авиации противника, которая все видит, слышит и предназначена для действий по сухопутным силам, разворачивают, отправляют на юг, опять же, к вопросу об организационных возможностях снабжения топливом, отправляют под населенный пункт Зельва для прорыва из окружения. И опять же, показания противника заключаются в том, что они рассказывают нам о том, что прорывы имели место именно под Зельвой, именно 6-го мехкорпуса. 6-й мехкорпус сумел такой достаточно протяженный путь проделать по Белостокскому выступу, достаточно организованный, правда, сохранял боеспособность. И действительно удается прорваться изо всех сил как раз на Зельве. И когда нам рассказывают о том, что Гудериан нам рассказывает, что он первый раз увидел новые танки советские только под Борисовым на Березине, это, разумеется, сказка. Сколько имеется наше фотосвидетельство о трофейном советском Т-34, который взял пулеметный батальон 5-й как раз под Зельвой. И прямо на нем написано, когда он взят. Поэтому Гудериан, он тот еще сказочник. Но факт остается фактом, что сумели отойти от Гродно, организованно, опять же, отойти и сосредоточиться для прорыва. И вот это сосредоточение для прорыва, удары, прорыв, скорее всего, они все... У нас есть все основания считать, что руководил это все штаб Хаскелевича. По крайней мере, все планы прорыва, атаки в течение 27-28 июня, это штаб Хаскелевича. То есть практически безвыходная ситуация. Котел почти замкнут, то есть перерезана дорога на восток. Но, тем не менее, достаточно энергично пытаются прорваться, и немцы вынуждены значительные усилия предпринимать на то, чтобы сдерживать советские прорывы под Зельвой, не пытаться, опять же, разделить котел надвое, и задерживают часть сил танковой группы Гудериана, конкретно 29-ю мотодивизию, и часть сил 10-й танковой дивизии на сдерживание советских прорывов.
1: Алексей Валерьевич, давайте мы вот об этом продолжим через несколько секунд. Мы должны здесь не сделать небольшой перерыв. А для наших радиослушателей я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. Подписывайтесь на соцсети, на телеграм-канал Алексея Валерьевича «Железный ветер». А мы вернемся через несколько секунд. Мы следим за судьбою героически сражавшегося 6-го механизированного корпуса генерала Михаила Григорьевича Хацкелевича. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев», где мы говорим о героическом 6-м механизированном корпусе генерала Михаила Григорьевича Хацкелевича, сражавшегося в самом начале войны в Белоруссии. И это было действительно героические действия танковых ударных соединений Красной Армии. И мы в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. И, Алексей Валерьевич, вы говорили о том, что когда командующий советскими войсками на этом направлении генерал Павлов увидел трофейную карту, где вместо предполагавшейся танковой дивизии оказалась целая танковая группа, страшная сила, он отдал приказ ведущей тяжелые бои группе или корпусу генерала Хацкелевича идти на прорыв у местечка Зельва. Вот здесь все-таки, когда вы упомянули о том, что штабу корпуса удалось сделать этот маневр, все-таки я немножко не понимаю, и здесь требуется ваш комментарий. Идет тяжелый вязкий бой. Корпус бьет и авиация, и противотанковая артиллерия, и зенитки. Но если он получает команду развернуться и маршем уходить на прорыв, ну, танкисты не могут помахать голубым платочком немцам, сказать: ребята, мы поехали. Это невозможно. Нужно так отступить, чтобы не быть уничтоженным. Немцы же не дают золотой мост, они не дают возможности. Отступайте, идите. Мы вас выпускаем из этого боя. То есть это надо суметь сделать. Не знаю, под прикрытием темноты, выставить арьергард, но все равно это надо суметь сделать. Немцы же тоже не дети выпускать противника, который вдруг развернется и пойдет всей машиной, всем вот этой военным организмом пойдет на прорыв.
2: Под покровом ночи, то есть получают, соответственно, приказ во второй половине дня 25-го и в ночь на 26-й отходят арьергардом, опять же, по тем сведениям, которые у нас есть благодаря анализу немецких документов, выступал кавдивизии с 6-го кавкорпуса. Понятно, что кавалерия она медленнее, чем моторизованная часть передвигается, поэтому моторизованная часть уходит в направлении шоссе Белосток-Волковыск-Слоним через Зельво и пытаются прорваться. Причем на допросе в плену у немцев Потатурчев, командир 4-й танковой дивизии, в явном виде отрицал, что он участвовал в этих прорывах. То есть к тому моменту несколько, что называется, дезорганизовано было действие именно штаба 4-й танковой дивизии, и уже началось ее, что называется, движение самостоятельное. А нам, опять же, известно по данным противника о том, что подразделения 4-й танковой дивизии пытались прорваться под землю, причем они сначала атаковали подчиненный Гудериану участие, а затем на поле боя прибыл еще один пехотный 12-й армейский корпус, две пехотные дивизии, и именно он держал основной удар советских танков. Правда, опять же, держал, то есть вдоль шоссе пройти не дал, а вот севернее шоссе в район, в лесистые районы к западу от Минска, он предотвратить отход советских войск не мог, и заслуга 6-го мехкорпуса, она еще заключается в том, что вот этими отчаянными попытками прорваться, в том числе, он держал открытым коридор, который был к севернее Зелю, поскольку у немцев был план перекрыть все дороги. Он потерпел неудачу, потому что они вынуждены всеми силами сидеть на шоссе, подвергаясь систематическим атакам советских танков, которые непонятно откуда брали горючее, но тем не менее атаки были. И в какой-то момент немецкая оборона дрогнула, и частью сил советские танкисты прорываются. Прорываются, причем, опять же, есть фотодокумент о том, что прорвались до города Слоним. Есть известная фотография Слонимской Т-4, стоит у такого красивого балкончика с завитушками, ее часто ставят. Но оригинал у меня есть, фото, купленное на аукционе сразу после боя в Слониме. Там рядом с этой машиной лежат погибшие танкисты. То есть это, опять же, не брошенная машина, а именно расстрелянная в бою. Тут у нас есть данные о том, что прорвались до Слонима. Был прорыв группы штаба 6-го механизированного корпуса, который преодолел немецкую оборону и ушел, опять же, на восток. Далее, опять же, немцы держали оборону не в одном эшелоне. У них был еще второй эшелон на случай, как бы, опять же, перехвата прорыва. И этот второй эшелон занимал оборону в районе такой деревеньки Клепачи. И, опять же, местные белорусские следопыты, выезжая на место уже в наше время, смотрели, там очень, так скажем, своеобразное место, узкое дефиле, там небольшие речушки, небольшая речушка, впадающая в Зелеву, стоит на высоте деревни Клепачи, и довольно такая узкая вьющаяся дорога в этом, что дефиле между двумя реками, и там они устроили засаду немцев, чтобы расстреливать советские танки и автомашины с фланга. И, опять же, сумели опросить местных жителей. И местные жители рассказали, что была действительно разгромлена колонна, и один из танков прорвался до Клепачей, и при каких-то обстоятельствах, возможно, открыли люк, чтобы посмотреть, что делается. Люк танка из церкви, с колокольни бросили гранату. И экипаж погиб. И в составе экипажа был генерал. И, опять же, сейчас наиболее убедительная версия, учитывая, кто там мог быть из генералов с танковым петлицами, это как раз Хацкелевич. Дело было 29 июня, возможно, 30-го, потому что понятно, что когда уже вспоминают люди, они могут чуть-чуть даты путать. Но, тем не менее, очень подробно описывают разгром этой колонны. Там была колонна автомашины, танки. Одна из расстрелянных машин, опять же, всем запомнилось, что там были красноармейцы, и среди них сидела женщина с ребенком. То есть их всех скосило пулеметом. Скорее всего, может быть, жена кого-то из командиров. Немцы колонну полностью расстреляли. Было 2-3 четверки. И еще один такой маячок, что это все же была штабная колонна. В 3-4 было много советских денег. И когда хоронили генерал-майора, там поверх его тела набросали еще вот этих, как они выразились, тридцаток. Немцы поручили местным жителям похоронить погибших. И хоронили, отдельно похоронили Хацкелевича. Ну, опять же, предположительно, у нас есть, опять же, веские основания считать других генералов с танковыми петлицами в том районе не было. И другого кандидата на погибших нету. Ну, похоронили отдельно, закидали вот этими пачками советских денег, которые считали, что уже никогда не вернутся. И именно так, скорее всего, погиб командир 6-го мехкорпуса. Все же в бою, в танке, а не так, как нам показывают в фильме «Озеро», стоя у броневика, что-то там крича. И человек прорвался. То есть он прорвался через немецкую оборону, причем уже пехотных дивизий, к тому моменту уже встали две пехотные дивизии обороны. И этот прорыв обеспечивал возможность ухода из Белостокского котла в Минский котел. Казалось бы, шило на мыло. Это не так. Минский котел был менее прочным. Его стенки образовывали подвижные части Гудериана на широком фронте. И он был более дырявым. И поэтому, например, Болдин с довольно большой группой командиров, в том числе командиров противотанковой артиллерийской бригады Стрельбицким, который потом будет командовать подольскими курсантами под Москвой, они сумели вырваться из котла. То есть удары 6-го мехкорпуса, они, во-первых, предотвратили замыкание котла немецкой пехоты, то есть разрезание надвое и более быструю его гибель. И пробили коридор, по которому сумели выйти люди и дальше уходить в Припятскую область, выходить к своим. И это, конечно, по тем временам, по временам июня 41 года, это было достижение. Но не говоря о том, что и потери, какие немцам нанесли, поскольку отражение, пусть даже с помощью зениток, с помощью там, тяжелой артиллерии, атак советских танков, для немцев это было, конечно, все неприятно, сопряжено с немалыми потерями. Гудериан, опять же, что характерно, про это не пишет. Опять же, ввиду того, что у него есть идея фикс о том, что надо было идти дальше Минска. Какой идти дальше Минска, когда у него под Зельвой соединения ему переданы, прибиты как гвоздями на позициях оборонительных, и не могут сойти с них ни на шаг, потому что если сойдут, просто всех опрокинут. Это же вот такая история, на самом деле, достаточно грустная, если так вот, без хорошего конца, то есть не вырвался человек, погиб, но исполнил свой долг до конца. Человек прошел, что называется, все круги ада окружения Западного фронта и сумел сражаться и хотя бы несколько сгладить без того очень тяжелую проблемную ситуацию.
1: Алексей Валерьевич, насколько с точки зрения 41-го, 42-го или 45-го года действия 6-го механизированного корпуса были профессиональными?
2: Я бы сказал, что это было соединение с довоенной выучкой, и в условиях, в которых они находились, они сделали, может быть, даже больше, чем могли бы, поскольку вот этот маневр Белосток, Гродно, Зельва, он под ударами с воздуха был трудно выполним, но его выполнили. И сумели, что называется, горючее найти, и, что называется, большую часть танка все же в боеспособном состоянии удержать при их невысокой надежности. Армия довоенной выучки сражалась мужественно и в немалой все же степени профессионально, опять же, учитывая отсутствие боевого опыта.
1: Уважаемые радиослушатели, вы все слышали сами. К сожалению, не сохранилось толком документов о подвиге 6-го механизированного корпуса и его генерала Михаила Григорьевича Хацкелевича, но донесения немцев говорят сами за себя. И я думаю, мы обязательно снимем фильмы нового времени о наших героях, которые защищали Родину и показали, как надо защищать Родину в самых безвыходных ситуациях. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей беседе. Сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. От детдома к дому.
1: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Общение за чаем лидеров России и КНР продлилось 1,5 часа. Китай заинтересован в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Трампом поддержал продление перемирия между США и Ираном. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. Она продлилась 1,5 часа. «Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа», – оценил российский лидер. «По каждому вопросу прорабатывался каждый шаг», – заявил президент России.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Именно эта неформальная часть носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
3: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели 2 сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Лидеры также приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира. Церемония подписания двусторонних документов состоялась после переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Китай заинтересован в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. Об этом заявил информационной службе «Вести» вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия нарастила поставки нефти в КНР за 4 месяца на 10%.
4: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. И я думаю, что в текущей ситуации тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках, увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать.
1: Ранее Владимир Путин заявил о готовности дальше обеспечивать поставки энергоресурсов в КНР. Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу Владимира Путина с председателем КНР, заявил, что хорошо ладит с ними обоими. И то, что эта встреча состоялась хорошо, сказал Трамп. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Группировка «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Турции Таипом Эрдоганом. Об этом хозяин Белого дома заявил во время общения с журналистами на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном. «У нас очень хорошие отношения, он жесткий человек, но ни у кого нет таких отношений с ним, как у меня», – утверждал американский лидер. «Я думаю, что он действительно союзник». «Некоторые сомневаются в этом, но я считаю, что он отличный союзник и его народ уважает», добавил Трамп. Ранее департамент коммуникации турецкого лидера сообщил, что Эрдоган в разговоре с Трампом поддержал продление перемирия между США и Ираном и выразил надежду на возможность мирного урегулирования конфликта. Заметное похолодание в столичном регионе ожидается в начале следующей недели. Наступит практически осенняя погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.
5: С пятницы небо над столицей покроется массивами грозовых туч, а воздух начнет постепенно остывать. К выходным показания термометров понизится до плюс 23, а в начале новой недели и до плюс 20. Затем похолодание усилится, и сравнительно прохладная погода задержится в Центральной России вплоть до последних дней мая.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что в этом сезоне был побит рекорд по посещаемости матчей с учетом плей-офф. Все игры регулярного чемпионата и плей-офф суммарно посетили 6 560 375 зрителей. Отмечается, что средняя посещаемость матчей также будет рекордной. Напомню, Кубок Гагарина еще продолжается. Шестой матч финала пройдет 21 мая в Казани. На данный момент «Локомотив» в серии до 4 побед ведет у «Акбарса» 3-2. Инал Танашев назначен главным судьей матча суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Решающий матч Кубка страны пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Молдавский защитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после окончания этого сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Напомню, Рябчук перешел в «Спартак» в 23-м году из греческого «Олимпиакоса». Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона. Кокорин уйдет из клуба на правах свободного агента. Последним матчем за «Арис» для нападающего станет игра против клуба «АЭК». 35-летний Кокорин выступал за «Арис» с 22 года в составе команды в сезоне 22-23. Он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Российский велогонщик команды Бора Хансгрой Александр Власов занял 5-е место на 11-м этапе супермногодневки Джиро ди Италия. В генеральной классификации Власов идет 24-м, уступая лидеру Афонсо Эулалию 10 минут 44 секунды. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 21 мая, в Магадане плюс 5, плюс 7, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 14, плюс 16, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Сочи плюс 17, плюс 19, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Шеймус Блейк поделился информацией о том, какой будет его новая студийная пластинка «The Electrifying Шеймус Блейк Plays the Music of Eddie Harris». Как нетрудно догадаться из названия, свой новый альбом победитель международного конкурса саксофонистов имени Телониуса Монка 2002 года посвятил своему знаменитому коллеге Эдди Харрису. На помощь он призвал клавишника Сэма Яхеля, бас-гитариста Тима Лефебра, барабанщика Кори Фонвилла и вокалистку Доун Пембертон. По словам музыканта, весь альбом состоит из произведений Харриса, аранжировки же он сделал сам. Судя по доступной пока лишь одной пьесе «Compared to What», весьма неожиданные. Перед тем, как прозвучит это замечательное произведение, к авторству которого на самом деле Эдди Харрис не имеет никакого отношения, отмечу, что написал его Джин МакДэниелс. Харрис же исполнял его вместе с Лесом Маккеном на знаменитом концерте в Монтре в 1969 году, записанном на пластинке, получившей название «Swiss Movement», ставшей бестселлером. Новый альбом Шеймуса Блейка выйдет 3 июля.

Трио The Breaks – это три известных музыканта, похоже, решивших собраться в студии и с удовольствием играть музыку, которая им нравится, то есть соул-джаз конца 60-х годов. В состав этого небольшого коллектива входят барабанщик-универсал, один из основателей джаз-фанкового новоорлеанского ансамбля «Галактика», заодно и участник хэви-метал-группы Corrosion of Conformity Стэнтон Мур, гитарист британской джаз-фанковой группы The New Master Sounds Эдди Робертс и клавишник калифорнийского соул-фанкового коллектива Grey Boy All Stars Роберт Уолтер. Музыканты неоднократно пересекались и иногда и сотрудничали на различных мероприятиях, в частности джазовых круизах, но в студии втроем собрались впервые. Как сказал Роберт Уолтер, несмотря на то, что это новая группа, нас связывает многолетняя история. Это два моих любимых музыканта и два моих самых близких друга. Я также и большой поклонник их творчества. С этими людьми так легко и весело работать. Это как надеть пару разношенных удобных ботинок.

Как и предполагалось, в этом году будет не один альбом, приуроченный к столетию Майлза Дэвиса. Не остался в стороне и Джейсон Майлз, сотрудничавший с Дэвисом на позднем этапе карьеры легендарного трубача и участвовавший в записи пластинок «Ту-ту», «Music from Siesta» и «Амандла». Клавишник собрал на запись альбома «100 Miles for Miles Davis» звездный состав. Всех перечислять не буду, но отмечу Рэнди Брейкера с супругой, саксофонисткой Адой Равати, саксофонистов Джеффа Коффина и Джея Родригеса, трубача и клавишника Рассела Гана, гитариста Ромеро Любамбо и барабанщика Винни Калаюту. В одном из недавних интервью живущий сейчас в Португалии Джейсон Майлз сказал, что поначалу не собирался записывать пластинку, а думал ограничиться одной пьесой «100 Miles», она сегодня прозвучит, а записав ее в сентябре прошлого года, начал искать лейбл, который ее выпустит, заодно рассылая ее знакомым музыкантам. В итоге, получив кучу восторженных отзывов, сопровождавшихся недоумением, почему всего один трек, уселся за создание остального материала. Вышедший в апреле диск уже успел получить награду «Шок» от французского джазового издания «Jazz Magazine» и «4 звезды», то есть «Отлично» от британского журнала «JazzWise».

0: юбилей.
1: января 1956 года один из наиболее влиятельных тенор-саксофонистов в истории джаза Лестер Янг записывает альбом «Press and Teddy». Основатель Verve Records Норман Грантс накануне подписал контракт со знаменитым саксофонистом, несмотря на то, что здоровье музыканта к тому моменту оставляло желать лучшего. В студии Янг воссоединился с пианистом Тедди Уилсоном, с которым работал еще в 30-х годах, с контрабасистом Джином Рэйми, с которым играл в 40-х, и бывшим партнером по оркестру Каунта Бейси барабанщиком Джо Джонсом. Музыканты записали 6 стандартов и блюз Янга «Press Returns». Получивший высокие оценки альбом считается одной из лучших, если не просто лучшей, поздней записью саксофониста. Уже гораздо позже, в 1994 году, газета New York Times включила пластинку в десятку лучших альбомов, спродюсированных Норманом Грантсом.

Певица Мэг Фаррелл, выступающая под псевдонимом Sweet Meg, своим 30 с небольшим попробовала творить в разных жанрах. Начинала как фолк-исполнительница, потом отправилась в Париж, где занималась джазовым вокалом, поработала в Cirque du Soleil, вернувшись в Штаты, 10 лет выступала в нью-йоркских джазовых клубах. Пару лет гастролировала в качестве приглашенной вокалистки с проектом Скотта Брэдли «The Postmodern Jukebox», пока не перебралась в Нэшвилл. В столице музыки кантри Мэг, разумеется, пришлось немного скорректировать свой репертуар. Теперь это, как бы поточнее назвать, американо с элементами джаза или наоборот, а может и просто вестерн-свинг. В любом случае звучит зажигательно. Новый альбом Sweet Meg называется «Massive Negroni». Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: и расцветут цветы.
1: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
0: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
4: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
5: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
6: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
5: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
7: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
8: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
9: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
10: Для чего на огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
9: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО начинается сегодня в шведском Хельсинборге. Далее подробно. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Перед вылетом состоялась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня за чаем. Она длилась около полутора часов. «Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа», – заявил российский лидер. По каждому вопросу каждый шаг прорабатывался, заметил президент России.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Именно эта неформальная часть носила весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могли доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку, заявил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры России и Китая поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства между двумя странами. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он подчеркнул, что торговое взаимодействие между Москвой и Пекином будет продолжено.
3: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Напомню, Владимир Путин и Си Цзиньпинь ранее провели две сессии переговоров, а также подписали порядка 40 документов. Главный ориентир России и Китая – продолжение сотрудничества. Как сообщил журналистам в Пекине пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, основные параметры понимания по трубопроводу «Сила Сибири-2» согласованы.
4: На самом деле, вот президент как раз говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири-2» есть. Есть и по маршруту есть, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
5: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
4: Чего?
5: А вот это проект по «Силе Сибири-2»?
4: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация, но это достаточно большое достижение.
1: Также Песков сообщил, что Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год. Он подчеркнул, что такой формат въезда показал свою продуктивность. Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне СВО. Так, за минувшие сутки группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны армии Украины. Войска группировок «Север-Запад-Юг» и «Центр» улучшили положение в зоне СВО. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
6: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярная и Хотин-Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодец, Избицкая, Рясная и Старица Харьковской области. Противник потерял до 165 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери противника составили свыше 900 военнослужащих. Также российские военные в течение суток поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Также ударами поражены склады боеприпасов, цехосборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации ВСУ в 143 районах. Двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО начинается сегодня в шведском Хельсинборге. Принимающей страной впервые стала Швеция, которая вступила в альянс в 2024 году. Министры обсудят инцидент со сбитым украинским беспилотником в воздушном пространстве Эстонии, а также возможный вывод американских войск из Европы. Кроме того, представители стран альянса затронут ход выполнения гаагских обязательств о наращивании расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Представители властей Грузии и Сербии в Белграде провели первый раунд переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между странами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро в год, а соглашение будет действовать до 2029-го. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сборов в июне. Российский футбольный союз обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей, пишут «Ведомости». Согласно письму, которое судейский комитет РФС разослал арбитрам, уведомлять Российский футбольный союз необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Жозе Мориньо подписал контракт до июня 2029 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И контракт уже вступил в силу. Мориньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сейный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона, сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 21 мая, в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 14, плюс 16, облачно, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. В Пензе плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 29, плюс 31.

0: Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть четвертая.
1: Дошли. Вон яма, почти у леса.
2: Раскоп!
1: Вон дым поднимается. Наверное, археологи еду готовят. И по времени обедать пора.
3: Ладно, надо идти. Будем надеяться, что все в лагере, и никто не охраняет эту яму.
1: Вроде никто не заметил. Прыгай вниз.
2: Ну, что там?
3: Сегодня здесь что-то не так. То ли яма не такая глубокая, то ли грунт лежит по-другому. Стена почему-то стала ниже. Ай, ладно, размышлять некогда, надо действовать. Вот те самые ключи, которыми я нарисовал знаки. Сейчас все подотру, и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед. Наконец-то!
2: Наконец-то!
1: Наконец-то!
3: Так. Ой. А надписи нет. Ребята, надписи нет. Что же это такое? Глазам не верю. Ничего. Ни одной цифры. Ну как же так? Древние изображения на месте, а моя надпись бесследно исчезла, как будто ее никогда не было. В чем дело? А-а-а! Вот это подстава! Вот так лопухнулись! Почему никто из нас не подумал об этом раньше? Ну что мы за тупицы?
1: Что случилось?
3: У меня для вас плохая новость. Мы не сможем вернуться.
1: Куда делась наша надпись?
2: Никуда. Я понял. Просто мы ее еще не написали.

0: О, привет.
1: Привет, пап.
0: Почему не в школе?
1: Живот болит.
0: Съел что-нибудь не то?
1: Съел древнюю пищу.

0: Последний урок отменили. Хоть какая-то радость. Юрасик, а почему сегодня не пришла твоя бабушка?
1: У нас поминки. 9 дней. Ей надо быть дома, людей кормить.
0: Ужасно. Снова те же самые поминки.
1: Не хочу домой идти. Получается, что с каждым днем дата смерти приближается. И обстановка все тяжелее. Все молчат, никто не хочет разговаривать. И бабушка постоянно плачет. Невыносимо. Как я устал от этого.
0: А от чего умер твой дедушка?
1: Сердце. Он и не болел совсем. Просто взял и умер. Так несправедливо.
0: У меня мама опять в больнице. Уже 2 дня. И каждый день ей будет становиться все хуже. А я опять буду метаться, как в заколдованном круге. Дети, работа, больница.
1: Разве у вас нет родственников, друзей, знакомых? Неужели тебе никто не может помочь?
0: Нет у нас родственников. А друзья... Как папу посадили, так все и растерялись. Никто не хотел общаться. Да и маме некогда было по друзьям ходить. Она работала по 20 часов в сутки. Даже болезнь себе нажила. Вот в этом году обострение случилось. На 2 недели в больницу положили.
1: А за что вашего папу посадили?
0: Да, наделал глупостей. Кое-что провернул незаконно. Хотел побольше денег для семьи заработать. Вот и заработал. Оставил нас одних.
1: Лен, надо Глеба навестить. Он в школу уже 2 дня не ходит. Я ему позвонил, а он трубку бросил. Сказал только, что ему плевать, что с ним будет. Странный он.
0: Видеть не хочу этого балбеса. Все из-за него.
1: Но он же не нарочно. Ты же понимаешь, что проблему надо решать. Все вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Выход наверняка есть. Просто мы его пока не видим. Какие могут быть обиды и ссоры, когда все так серьезно?
0: Ладно, пошли.

0: Чего надо?
1: Ты почему в школу не ходишь? Мы сегодня годовой диктант писали. Второй раз.
0: Ну и флаг вам в руки. Шагайте в другое место, если вы еще не поняли, что никакого выхода нет и быть не может.
2: Мне это нравится. Сам нас втянул, а теперь в кусты? Нет уж, будь любезен, думать вместе со всеми.
1: Одна неудача, и ты уже скис?
0: Неудача? Да это катастрофа! Чтобы попасть в настоящее, мы должны стереть надпись. А чтобы ее стереть, мы должны попасть в настоящее. Это замкнутый круг.
1: Но ведь может быть и другой способ.
2: Лучше б чайник поставил, тоже у меня гостеприимный хозяин.
0: Ха, а вас никто не звал. Только оладьи не ждите, у меня нет бабушки. Еды никакой нет, вон только батон засохший.
2: Если молоко еще осталось, то можно сделать гренки.
0: Да, вон есть в холодильнике немного.
2: Так, масло режем. Ну-ка, помоги. Угу. Так. Пахнет вкусно.
1: Здорово у тебя получается.
2: Еще бы. Слабо в 13 лет каждый день готовить и завтрак, обед, и ужин на шестерых. А перед этим постараться раздобыть деньги на продукты.
0: Ну, нормально.
1: Очень вкусно. Кстати, в субботу дали интернет. И я 2 дня искал хоть какое-то упоминание о нашей стене. И вот, нашел. Номер Абинского вестника. За 11 мая. Энтузиасты-добровольцы копают очень быстро. И уже освобождены.

0: от земли практически все символы на этом фрагменте найденной стены. Они расположены в 4 строки. Последнюю 4-ю строку очистили к вечеру, 5 мая. Сама стена еще откопана не вся, и пока эти символы не расшифрованы.
1: Да, не густо.
0: Я тут вот что подумал. Если мы сами не можем попасть в будущее, то мы можем кого-то попросить.
2: О чем попросить?
1: Стереть надпись?
0: Не обязательно стирать надпись. Ведь все остальные живут вперед, и у них еще не было того дня, когда мы ездили на экскурсию. Можно не допустить, чтобы Глеб вообще написал ее. Например, попросить Клару Борисовну, чтобы она не брала его на раскопки. Или получше за ним следила.
2: Ну, да. А еще можно сказать Мухину, чтобы он накануне посильнее нападал Глебу, и тот вообще не придет в школу. Тогда он не поедет на экскурсию, не попадет на раскопки, не испортит стену, и у нас, наконец, наступит правильный день, 24 мая.
1: Шикарная идея. Нет слов. Только нифига у вас не выйдет, можете не надеяться.
2: Почему это?
1: Во-первых, сегодня 16 мая. То есть для тех, кто живет вперед, до нужного числа осталась целая неделя. За эту неделю может произойти все, что угодно. Тот, с кем мы договоримся, может за это время что-нибудь забыть, перепутать. Может попытаться уточнить детали у нас самих. У тех нас, которые тоже живут вперед. Представляете, что мы, те мы, ему ответим. И где гарантия, что тот я кого-то послушаю и не буду царапать стену? Во-вторых, у нас тоже пройдет неделя, только в обратную сторону. Мы откатимся еще дальше и даже не будем знать, что там происходит. Ну а в-третьих, нам просто никто не поверит.
0: Да, логично.
2: Логично? С чего вы взяли, что у этой абракадабры есть законы? Мы живем назад. Какая вообще логика тут может быть?
1: Знаете, а это все-таки майя. Они же обещали конец света. Вот он и наступил. Только не в 12-м году, а в 13-м. И не для всех, а только для нас троих. Но это точно конец света.
2: Да что ты ерунду угородишь? Почему конец света?
1: Эти майя включили нам обратный календарь. Последний день уже был. А теперь мы будем двигаться назад. Все дальше, дальше, пока не расходуем все свои прожитые дни. А потом, мы просто исчезнем, как будто нас никогда не было. Что уставились? Я что, не прав?
0: До этого не дойдет.
1: Почему? Ведь если постоянно двигаться назад, то рано или поздно придешь к началу пути. Ну что, разве не так?
2: Это невозможно. Мне нельзя исчезать. Без меня вся семья пропадет.
1: Могу тебя успокоить. Твоя семья пропадет раньше тебя. Ведь ты старшая из детей.
2: Как же так?
0: Зачем ты ее пугаешь? Лен, не слушай его. Ну, только не плачь.
1: Да никого я не пугаю. Посмотрите правде в глаза. Нам осталось жить 13 лет. Из них в здравом уме всего 7-8. А потом мы превратимся в бестолковых малышей и даже не будем понимать, что с нами происходит.
0: Прекрати! Этого не будет, Лена. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Нужно посоветоваться со взрослыми. Они умнее, опытнее. Они подскажут, что делать.
1: И не надейся, не подскажут. Уже советовался. Отцу сегодня рассказал.
0: Он тебе не поверил?
1: Нет. Сказал, чтобы я перестал плести чушь, что мои выходки и мой переходный возраст уже стали вызывать у него опасения. Если я еще раз выкину что-либо подобное, ему придется отправить меня к детскому психологу.
0: А почему он так сказал? Ты часто выкидываешь что-то подобное?
1: Просто у нас вышла одна история с год назад, и с тех пор мы не очень ладим.
2: Что же можно было такое сотворить, чтобы родной отец не мог простить тебя целый год?
1: Не твое дело!
0: Если бы мой дед был жив, он бы обязательно поверил и непременно что-нибудь придумал бы. Он бы меня в беде не бросил.
1: Ну-ну, посмотрим. Скоро у тебя появится возможность это проверить.
0: В каком смысле проверить?
1: В прямом. Он же скоро будет жив.
0: Жив? И правда. А ведь мне и в голову не приходило, что я снова смогу увидеть деда живым. Если мы движемся назад, мы и правда скоро доживем до того дня, когда дед еще не умер.
2: Точно. Он же археолог. Профессор, он нам поможет. Вот вам и выход. Через несколько дней мы выберемся из этого ужаса. Правда, Юр? Юра?
0: Неужели я вновь увижу деда? Смогу дотронуться, поговорить. Через 9 дней он будет рядом. Невероятно. Это просто чудесный сон.
1: Да, такой специалист по раскопкам нам бы не помешал. Он ведь может дать дельный совет. Кажется, у нас появился шанс. Идея с участием профессора мне точно нравится.
2: Это, конечно, хорошо, но слишком долго. Мы что, будем сидеть сложа руки и ждать Юриного деда? Это же не просто 9 дней. Это 9 дней в обратную сторону.
0: Самое ужасное не это, а то, что у нас в доме снова будут похороны.
2: А у меня снова будет тот ужасный день рождения.
1: Чему ужасный?
2: Потому что о нем все забыли. И я сама забыла. Работала, как всегда. Ну ладно, мне пора. В больницу к маме поеду. В 6:20 автобус на Абинск идет.

0: 15 мая. Среда.
1: Нет, как тут заснуть? Совсем не спится. Это что же получается? Мы будем ждать появления Юриного деда, потеряем кучу времени, а вдруг все напрасно? Дождемся и узнаем, что это не сработало. Нужно подстраховаться и использовать любую возможность. Только кому можно рассказать? Одноклассникам, классной руководительнице, водителю автобуса. А что если оставить записку в конверте с просьбой не открывать до 23 мая? Ведь те, кто живет вперед, должны этот конверт рано или поздно обнаружить. Только кому его адресовать? Кому? Я знаю! Я напишу письмо самой себе! Гениальная идея! Так, напишу так. Ни в коем случае не подпускать Елизарова к древней стене сегодня на экскурсии. Случится беда. Леня лично в руки. А чем же я занималась утром перед экскурсией? Кажется, готовила. Точно, готовила. Плов с куриными крыльями в чугунной кастрюле. Раньше 23 мая эту кастрюлю никто не возьмет. Отличный тайник. Что ж, давай, Лена, из будущего. Не подкачай!

0: 14 мая. Вторник.
1: Привет, Юрась. Это что за мелкий пацан тут только что был? И о чем ты с ним шушукался?
2: Это брат Лены, Андрей. Я расспрашивал, как Лена работала вчера, в понедельник. То есть для него вчера, а для нас завтра. Мне надо знать, сколько времени ее не будет дома и когда она придет.
1: Зачем?
2: У нее завтра день рождения.
1: Ну и что? Он у нее уже был.
2: Его не было. Она же не отмечала. А я хочу сделать ей сюрприз. Я подговорю братьев, и когда Лена уйдет на работу, мы приготовим ей праздничный стол. Фрукты и конфеты я куплю на свои карманные деньги. А торт попрошу испечь бабушку. Подарок бы еще какой-нибудь. Только не знаю, что придумать.
1: Ну, можешь не придумывать. Подарок не нужен. Он исчезнет на следующий день. И не вздумай печь торт сегодня. Завтра его тоже не будет.
2: Точно. Придется просить бабушку завтра утром. Испечет, пока мы в школе. Давай после школы останемся и все хорошо обдумаем.
1: Я-то здесь при чем? Думай, если тебе так хочется.
2: Ну, друзья обычно помогают друг другу.
1: Мы вовсе не друзья.
2: Серьезно?
1: Ну да, наверное.
2: Ага, конечно.

0: 13 мая. Понедельник.
1: Отлично, Глеб. Лена ушла на работу в кафе и даже не подозревает, что мы тут затеяли. Главное, все ее братья и сестры были только за. Пришлось выпотрошить копилку, но ничего. Зато мы приволокли Зюзиным целых 2 огромных пакета с продуктами. Ну и бабушкин торт.
2: Тортик, апельсин, мандарин,
3: да не вертитесь вы под ногами! Мне сейчас терпение кончится. Анютка, ты не ребенок, ты ураган.
2: Тортик!
4: У нас настоящий праздник!
5: Круто как!
6: Прикольно!
2: Здорово!
3: Юрасик, откуда у тебя руки растут? Ну кто-то держит нож. Ты что, ни разу в жизни себе куска хлеба не отрезал?
1: У меня в этом не было необходимости.
3: Посуду ты тоже никогда не мыл. Ой, уйди от раковины. Сейчас детсадовца позовем, он лучше с этим справится. Может, хотя бы духовку зажжешь и курицу помоешь? Да иди вовсе из кухни. Пусть Андрейка даст тебе веник.
1: Да я и веником не очень умею.
3: Тогда иди вместе с Анюткой в другую комнату и придумайте себе занятия по возрасту.
1: Хорошо, мы можем почитать и порисовать.
3: Тем более, что ее давно пора изолировать. Она умудряется находиться одновременно везде и мешать всем. От ее воплей голова кругом.
2: Тортик!
3: Иди с Юрасиком. Так, курицу поставили в духовку, комнату украсили, шары, гирлянда, все такое. А, хлопушки забыли.
1: Мы с Анюткой сходим в магазин.
5: Ей нельзя идти гулять, она никого не слушается. С ней никто справиться не может, только Лена и мама.
1: Со мной можно. Ты меня будешь слушаться, если я тебя возьму с собой?
6: О, да.
3: А вы подарок сестре приготовили?
5: Лена говорит, что самый лучший подарок для нее, если мы не порвем обувь и не испачкаем одежду.
7: Чтобы у нее не прибавилось работы.
2: А мы сегодня ничего не порвали.
5: Так что подарок есть.
3: Ну вы хотя бы сегодня вечером после праздника все сами уберите, посуду помойте, а она пусть отдыхает.
2: Да не будет она отдыхать.
7: Ей вечером подъезды мыть.
5: Она их каждый день моет. Не одни и те же, конечно, разные. У нее график. Каждый вечер 2 подъезда. Правда, сегодня 1. Если его не помыть, то завтра надо будет мыть целых 3. А если совсем не помыть, то жильцы нажалуются и Лене не заплатят денег.
3: Да.

Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Календарь Майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях Даша Орешкова, Алеша Васильев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. Режиссер Дмитрий Трухан. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение радиоспектакля слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он отказался сниматься у Гайдая и Рязанова, что лучшие фильмы с его участием были запрещены, что терпеть не мог поклонников. Олег Даль, инородный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Тот вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист и народный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью. Никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров, настоящей звездой.
2: Из автобиографии Олега Даля. «Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Прасковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Окончил среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, который окончил в 1963 году. Сразу же после окончания училища был принят в труппу театра «Современник», в котором работал до 9 марта 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока все. Олег Даль».
1: Эту чисто бюрократическую бумагу нашла в архиве артиста его биограф Наталья Галаджева. Годы его учебы совпали с временами оттепели. В журнале «Юность» вышла повесть Василия Аксенова «Звездный билет» – первая правдивая книга о молодежи той поры. Вскоре вышла экранизация. На роли трех главных героев были выбраны Александр Збруев, Андрей Миронов и Олег Даль. Фильм вышел под названием «Мой младший брат», и 19-летний Даль сыграл роль Алика Крамера, который со своим другом Димой сбегает из Москвы, чтобы начать самостоятельную жизнь.
3: «Слушай, старуха, мы будем жить в суровых условиях. Палатки под открытым небом. А питаться будем только рыбой. Только рыбой, понимаешь?»
1: Это первая фраза, произнесенная Далем на экране. Фильм имел большой успех. Следующая картина с участием Даля «Женя, Женечка и Катюша», созданная режиссером Владимиром Мотылем по книге Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», обещала стать настоящим событием в советском кино. Но, увы, фильм мало кто видел. Еще бы, комедия на военную тему, да еще с песнями запрещенного Булата Акуджавы.
2: Из воспоминаний режиссера Владимира Мотыля. Первую же актерскую победу Даля, столь многое определившую в его движении к неповторимому творческому «я», ведомственная критика приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино. Афиша не была набрана. Ее успели отпечатать лишь в двух экземплярах, один из которых был вывешен в вестибюле Дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Нас никто не представлял перед просмотром по традициям кинопремьеры. Зато нас вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм, в конце концов, на экраны вышел. Его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали.
1: 21 августа исполнилось ровно 55 лет со дня премьеры этой ленты. Следующий военный фильм с участием Даля «Хроники пикирующего бомбардировщика» был встречен очень тепло, но шел вторым экраном. Ну а ленту «Старая-старая сказка», снятую Надеждой Кашеверовой, до сих пор с успехом показывают по телевидению. Кстати, именно Кашеверова порекомендовала Даля классику советского кино Григорию Козинцеву на роль шута в «Короле Лире», и он сыграл его так, как не удавалось никому ни до, ни после. Казалось бы, 27 годам он достиг многого: роли в кино и самом популярном в то время театре «Современник», лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы и спектакли. Наверное, для другого это было бы предметом для гордости, но только не для него.
4: Из книги Натальи Галаджевой «Я инородный артист». В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться». На той же встрече из зала пришла записка: «У вас не должно быть плохого настроения, мы вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть. По крайней мере, в жизни.
1: Многое впрямь не было гладко. Его фильмы ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Ни в одном театре, в том числе и современнике, своим Даль так и не стал. Впрочем, и сам он был человеком неудобным, с очень сложным характером. По выражению Эдварда Родзинского, Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. А такая роскошь для зависимой актерской профессии противопоказана. Он отказался от роли своей мечты Хлестакова в гайдаевском «Инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы», а Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Уже после начала съемок бросил роль борт инженера Игоря Скворцова в «Экипаже». Его сыграл Леонид Филатов, после чего ему запретили сниматься на Мосфильме. Известность свою Даль вносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным.
4: Из воспоминаний актрисы Любови Полищук. На съемках «Золотой мины» мы жили в гостинице «Жемчужная» в Сочи. Она стояла на берегу моря, и мы все свободное время болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращен к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль. Худенький, как тополек, в джинсовом костюме, в котором он все время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлепанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Он снял носки, небрежно отбросил шлепанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошел в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, надел шлепанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Думаю, увидев интерес толпы, он, наверное, подумал: «Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к раздетому Далю, а заодно и посмешу всех».
1: Лучше всего ему удавались роли одиночек, изгоев, тех, кого в классической русской литературе называли лишними людьми. Зилов из «Отпуска в сентябре», герой нашего времени, Печорин, Лаевский в «Плохом хорошем человеке», Сергей из фильма «Четверг и больше никогда». Но для кого-то он навсегда остался Барыгиным Амурским из комедии «Не может быть», для кого-то солдатом из старой-старой сказки, для кого-то принцем из «Приключений принца Флоризеля» или Крестовским из «Земли Санникова», фильм, который он, кстати, терпеть не мог. Он ушел из жизни, когда ему не было и 40. С детства были проблемы с сердцем, да и пристрастие к алкоголю сказалось. Это произошло через 8 месяцев после смерти Владимира Высоцкого, с которым он дружил. На его похоронах он сказал: «Следующим буду я».
4: Из воспоминаний актрисы Галины Фигловской. Если спросить среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Ну, это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел, навсегда унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был. После Володи, писал он, имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня – мои фильмы. Мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей.
5: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: ослепительный миг.
1: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Театр на радио России представляет.
2: Этого еще не хватало.
3: Извините.
4: Согласна.
5: Простите.
1: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
6: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
1: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
7: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
1: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. На правах рекламы.
8: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
9: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
8: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
9: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
8: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
9: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
0: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
3: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
9: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
3: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
9: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
3: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
9: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
3: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
9: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
3: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
9: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной